Вся вселенная не сможет подвигнуть душу мою в девстве жить, если ты не подвигнешь. Мир сватает душу мою непрестанно, просит венчаться с ним, сулит душе моей все богатства свои, только бы она перестала ждать тебя. Белит все гробы свои, только бы уловить душу мою. Весь пепел свой на солнце выставляет, изливая на него лесть и величание, только бы соблазнить душу мою. Яви, душа святый, все свое сияние, чтобы познала душа моя, чья она невеста. Прииди ближе, прииди, сила Пресвятой Троицы, войди в сознание мое глубоко, глубже, чем входят мысли и представления мирские. Как мудрая мать, зачавшая дитя, готовит и украшает колыбель сыну своему, так и ты, чистота и красота, готовь и украшай разум мой для того, кто в нем должен от тебя родиться. Многие мысли злые, словно змеи, притаились под колыбелью сына твоего, и многие желания темные поднимаются из сердца в поисках колыбели царевича твоего, ищут погубить его стрелами ядовитыми. Защити колыбель разума моего и научи душу родить и младенца выхаживать. Опусти тьму глубокую на пути зломысленных, идущих к новорожденному моему. И вознеси звезду светлейшую над дорогой волхвов с востока идущих, мудрецов истинных, спешащих к милому младенцу моему с дарами вечными, дарами веры, надежды и любви. Прииди ближе, прииди, величественный Сыне Божий, сойди глубоко в сердце мое, сойди глубже, чем любое чувство, желание или страсть мира сего сойти в него может. Сохрани сердце мое от торговцев и купцов, которым не с числа, легионами роящихся вокруг сердца молодого и неопытного, и научи его не обольщаться пестрыми мирскими приманками. Вселись в недра сердца моего, стань его хозяином, сын возлюбленный, стань его судьей неподкупным и мудрым советником. Когда чистота души и мудрость ума овладеют сердцем моим, воистину, суе духи злобы будут изощряться, чтобы занять сердце, и наполнится сердце несказанным миром небесным, и в одном хоре с херувимами и серафимами станет славить Бога, и старицей вернет долг душе и разуму, ибо как равное им, равной мерой наградит их. И наполнится сердце мое сладчайшей любовью ко Господу своему, и состраданием, и добром ко всем душам в муках пребывающих и на земле, и в аде. Прииди ближе ко мне, прииди, величественный мой Господи.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Итака. Странно идти опаловым морем, сыном Лаэрта гонимым, по все еще снежной Малаховке, по сугробам, носимым, носимым эолом и роком, под соснами, мимо дач, мимо привязанных к месту судеб, кораблем черноострым, с дымом милой Итаки в глазах, мимо заборов, заборов, зазубрин и все понимающих в жизни собак.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Рыльского Иоанна Пашина фельдшеру Татьяне Гримблет. 30-е годы 20 века. Ухтинско-Печорский исправительно-трудовой лагерь. Республика Коми. Родная, дорогая Татьяна Николаевна, письмо ваше получил, и не знаю, как вас благодарить за него. Оно дышит такой теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, был для меня один из счастливых, и я прочитал его раза три подряд, а затем еще друзьям прочитывал, владыке Николаю и отцу Сергию, своему духовному отцу. Да, доброе у вас сердце, счастливы вы, и за это благодарите Господа. Это не от нас, Божий дар. Вы, по милости Божией, поняли, что высшее счастье здесь, на земле, это любить людей и помогать им. И вы, слабенькая, бедненькая, с Божьей помощью, как солнышко, своей добротой согреваете обездоленных и помогаете, как можете. Вспоминаются слова Божии, сказанные устами святого апостола Павла. «Сила моя в немощи совершается». Дай, Господи, вам силы и здоровья много-много лет идти этим путем и в смирении о имени Господнем творить добро. Трогательна и ваша повесть о болезни. Как премудро и милосердно устроил Господь, что вы, перенеся тяжелую болезнь, изучили медицину и теперь, работая на поприще лечения больных, страждущих, одновременно и маленькие средства будете зарабатывать, необходимые для жизни своей и помощи другим. И этой своей святой работой сколько слез утрете, сколько страданий облегчите.

слушаете радио «Вера». Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит он, что он с тобою. Константин Романов.

0: вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Утреннее богослужение закончилось. Монах Порфирий переодел священническое облачение на повседневную монашескую одежду и поспешил к дожидавшемуся его во дворе прихожанину. Они должны были отправиться к тете молодого человека, которая была больна и хотела исповедаться. Отец Порфирий и сам страдал тяжелой хронической болезнью. Именно из-за нее он был вынужден покинуть святую гору Афон, где жил практически с самого детства. Теперь в Афинах, находясь под постоянным присмотром врачей, он служил в небольшой больничной церкви святого Герасима и каждый день встречался с людьми, которые приходили к нему за духовными и житейскими советами. Из переулка, где находились больницы и церковь, отец Порфирий и прихожанин вышли на площадь Согласия. Там только что закончился какой-то митинг, и работники коммунальных служб убирали территорию. Неподалеку друг от друга работали два поливальщика. Совсем еще молодые ребята, они смеялись и дурачились. В какой-то момент один из них, шутя, облил товарища и тут же отбежал на безопасное расстояние. Но не тут-то было. У второго поливальщика в руках оказался настоящий бронспойт, в то время как у шутника-зачинщика всего лишь садовый шланг. Глядя на эту неравную битву, отец Порфирий Ковсоколевит, святой афонский старец, рассмеялся. «Смотри, сильный одолевает слабого. Такова жизнь», — сказал он своему спутнику. «Но в жизни духовной сильный тот, кто со Христом. Нас могут одолевать сомнения, искушения и страсти, но если в нашем сердце живет любовь ко Христу, то мы все победим».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Родион Петриков.
1: В современном мире у человека много поводов потерять душевный мир. Достаточно с утра вместо молитвы посмотреть новости по телевизору или прочитать их в интернете, чтобы надолго лишиться покоя. Такое впечатление, что кто-то специально следит за тем, чтобы люди регулярно выходили из равновесия. Хочу поделиться с вами словами схиигумена Иоанна Валаамского. «Человечество метется, и бедные люди не знают секрета внутреннего мира, не знают, как обрести его. Вот секрет. Не вмешивайся ни в какие чужие дела и не подмечай немощи ближнего твоего. Знай только себя и довольность тебя. Если это исполнить, поверь мне, будешь всегда мирный».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Сергея Аксакова сыну Григорию и невестке Софье. 1848 год. Москва. «И так исполнилось мое горячее желание. Я видел тебя, узнал лично, моя милая Сонечка, и полюбил еще больше, если только это было возможно. Я узнал больше даже тебя, мой милый сын Гриша. Или, лучше сказать, я увидел тебя вполне созревшего, увидел то, чего прежде не было видно. Истинная любовь, которая проникает все существо твое, любовь чистая, глубокая, была для тебя не разрушительным пламенем, а благотворным, плодоносным огнем. Из глубины твоего сердца и души поднялось много нового, прекрасного, которое оставалось неизвестным и нам, и тебе самому. Милосердный Бог дал тебе любящую подругу с такими высокими и прелестными качествами ума и сердца, что уже от тебя зависит будущее взаимное ваше счастье. Жизнь не идиллия, не игрушка. Она серьезна и трудна. На сбивчивом и скользком пути ее ты будешь верным путеводителем столь глубоко любимой тобою жены. Ты прямо, здраво и просто смотришь на жизнь. В этих качествах я вижу залог вашего счастья. Прощайте, мои бесценные друзья и дети. Обнимаю вас крепко обоих и благословляю. Будьте здоровы и всегда счастливы.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Княжну Марию Дондукову-Корсакову называли «доброй самаритянкой». Свое огромное состояние она постепенно раздала бедным, больным и заключенным. О деятельности Марии Михайловны писал в своем романе «Петербургские трущобы» Всеволод Крестовский. Лев Толстой упоминал имя княжны в севастопольских рассказах. А те, кому она помогла выжить, говорили о Дондуковой-Корсаковой как о христианской мученице и святой. Родилась Мария в знатной семье. Отец девочки служил камергером высочайшего двора. Слабенькая Маша болела все детство, а к 22 годам ее парализовало. Чудо случилось неожиданно, болезнь бесследно исчезла. Мария была уверена, исцеление ей принесли причастие и молебен в Казанском соборе у иконы Богоматери. Выздоровев, княжна приняла решение посвятить себя благотворительности. В 1861 году Мария Михайловна создала в своем родовом имении в Псковской губернии общину сельских сестер милосердия. Построила дом, который, по словам княжны, должен был стать всем для всех. 40 тысяч рублей Мария Михайловна пожертвовала общине. Устроила в ней больницу, ясли, приют, аптеку, школу. И сама работала обычной сестрой, лечила крестьян, обучала их грамоте, присматривала за детьми и стариками. Когда началась Крымская война, Мария Михайловна уехала в действующую армию. Организовала полевой госпиталь, бесстрашно спасала солдат под огнем неприятеля и была ранена. А поправившись, вернулась в общину. Родные старались поддержать и побаловать свою Машу. Присылали ей деньги, вещи, деликатесы, но все посылки княжна отдавала бедным. Ее щедрость порой пугала семью. Не раз Мария Михайловна выходила из дома тепло одетой, а возвращалась в одном платье. Она раздавала одежду нищим по дороге. Однажды в трескучий мороз приехала к родителям в мужском тулупе. Выяснилось, что свою шубу она подарила плохо одетой попутчице в поезде, а тулуп на время взяла у начальника железнодорожной станции. К слову, в поездах княжна ездила только третьим классом. Перебравшись жить в Петербург, никогда не нанимала извозчика, считая это роскошью, и ходила пешком. А когда у нее спрашивали, как она могла раздать свое состояние, отвечала, что деньги – всего лишь средство, чтобы помочь другим. Заключенные – это особая и последняя глава в жизни Марии Михайловны. 80-летняя женщина стала членом благотворительного тюремного комитета и посещала узников Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей. По выходе арестантов на свободу она устраивала их в больнице, находила им работу, поддерживала деньгами. О том, как княжна добилась доступа к заключенным Шлиссельбургской крепости, ходили легенды. Ей отказывали много раз, но с умной и энергичной Марией Михайловной было невозможно бороться. Получив очередной отказ, она однажды потребовала, чтобы в крепость посадили ее саму. После такого демарша власти сдались и разрешили княжне навещать заключенных. И она приходила, разделяла страдания тюремных сидельцев, напоминала им, что есть люди, которые думают о них. Благодаря усилиям Марии Михайловны в Шлиссельбургской крепости построили храм. Княжна была уверена, нет таких преступников, которые не могли бы рассчитывать на милосердие Божие. Она просила церковные власти направлять для служения в тюремных церквях священников, преданных пастырскому долгу. Хлопотала о том, чтобы в тюремных больницах работали сестры милосердия. Подавала прошение государю об освобождении узников Шлиссельбургской крепости, про которую говорили, сюда входят, а отсюда выносят. 9 человек, которых Марии Михайловне удалось спасти, к тому времени уже отсидели свой срок, а выпускать их не торопились. Княжна взялась ходатайствовать об освобождении заключенных со всей энергией, на какую была способна, и люди вышли на волю. Мария Михайловна устраивала чужие судьбы практически до последнего дня своей жизни. Она умерла в 1909 году. Отпевали Дондукову-Корсакову в церкви Литовского замка Петербургской пересыльной тюрьмы. По всему периметру тюремного ограждения стояли арестанты. Они плакали и, как писал очевидец тех событий Живахов, скрывая свои слезы, низко кланялись и крестились. Было больно смотреть на них в эти моменты переживаемого ими горя. То, что заключенные плакали, не удивило людей, знавших Марию Михайловну. Ведь она умела пробудить в душах даже самых закоренелых преступников добрые чувства и раскаяние. И
0: Имена, имена милосердия.

уехать на юг с чемоданом вещей, уткнуться в тебя невзначай и складывать пазл.

красоту. Я умею уже гореть и, разлетаясь искрами, вдруг поймать высоту.

невзначай.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Люблю лампады свет неясный. Пред темным ликом божества в нем словно шепот ежечасный твердит смиренные слова. Как будто кто-то, невзирая на то, чем жив и грешен я, всегда стоит у двери рая и молит Бога за меня.
2: Владимир Полей.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Возникновению некоторых богослужебных песнопений мы обязаны Грузии. В Древней Иверии, так когда-то называлась Грузия, имелась самобытная монашеская традиция, отчасти существующая и в наши дни. Центром ее является монастырь святого Шио Мгвимского. Шио Мгвимский прибыл в Грузию из Сирии в VI веке и основал в Иверии обитель монахов-отшельников. Они жили каждый в своей пещере и собирались вместе только на богослужение. В начале общей монастырской службы в обители святого Шио было принято петь молитвословие, названное по первым словам «Приидите, поклонимся». Подробнее о нем рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитвословие «Приидите, поклонимся» звучит в начале почти каждого богослужения. Кроме того, православные христиане читают его дома в составе молитвенного правила. «Приидите, поклонимся» состоит из трех частей. И вот текст молитвословия. «Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Думаю, что в переводе на русский язык эта молитва не нуждается. Трехчастная структура молитвословия указывает на тайну Бога, Бога Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Сын Божий 2000 лет назад пришел в наш мир, родившись от Девы Марии, и стал именоваться Иисусом Христом. Христос о себе говорил, что только Он является истинным проводником к Богу. Верующего Христа как Сына Божьего способен приблизиться к пониманию тайны Святой Троицы, стать частью Царства Божьего. Такую цель перед собой ставили и насельники древней обители святого Шио Мгвимского. Живя уединенно в пещерах, они просили Бога очистить их сердца, дать сил бороться с греховными болезнями. Когда монахи приходили на службу, игумен, то есть начальник монастыря, начинал богослужение с пения «Приидите, поклонимся». Так он призывал насельников обители к чистой молитве и напоминал им о том, что только через искреннюю веру во Христа они смогут приблизиться к Богу.
2: Молитва «Приидите, поклонимся» торжественно поется в начале праздничного вечернего богослужения. По древней традиции, возникшей еще в монастыре святого Шио Мгвимского, «Приидите, поклонимся» поется не хором, а священником или собором священников в алтаре. Так он призывает всех людей вместе с ним молиться Богу. Если «Приидите, поклонимся» поется священником, то к тексту молитвословия добавляется еще одна фраза «Приидите, поклонимся и преподаем Ему», выражающая благоговение перед Христом. А теперь давайте послушаем это молитвословие в исполнении Тайваньского филармонического хора.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Все равно. Ходит человек с верой, а другой такой же, без веры. И тому, кто с верой, все равно, зима, весна или лето, потому что у него вера. И другому тоже все равно, весна ли, лето ли, потому что у него ее нет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мати Божия Пречистая, откуда духи нечистые исходят? От жены нечистой, от брака ее скверного с сыном собственным. Ум нечистый оскверняет душу, матерь свою, и духи нечистые поселяются в душе нечистой. Главное же их твердыня — сердце. Из твердыни своей духи злые со страстью нечистой нападают на родителей своих и множатся в умах и душах. Сколько же духов нечистых, Мати Божия! Несть им числа, во много раз превосходят они числом своим духов чистых, ибо пред ними они бессильны, словно тень, и в легионы соединяются против одного духа чистого, против одного духа девственного. Наипаче они множатся среди тлена и гнили, с наибольшим же ожесточением на девство нападают, на девственное в душе и теле, уме и сердце мужей и жен. Сколько в сердце желаний греховных, наслаждений ядовитых, страха и ненависти к небесному, столько же в нем и духов нечистых. Сколько в уме иллюзий о мире, в представлениях ли и понятиях, в мечтах или словах, столько же в нем и духов нечистых. И каждый дух нечистый сеет семя свое в уме, и каждый дух нечистый сеет семя свое в сердце. И все они, захватив ум и сердце, сеют семя свое нечистое на ниве воли, а поработив душу, главной твердыней своей ее делают, и множатся в ней, словно тени при свете солнечном. Один от другого множится. Беспорядка и закона. Враги, заклятые закона и порядка. И мерят силы свои лукавством и количеством. И празднуют победу неподоблести. И дробятся, как песчинки, и не с числа им. Не из любви друг другу множится. Множится из эгоизма адского. И блаженства не чувствуют они от существования своего. Борьба за превосходство и права свои исполняет все время их. Горе человеку, ставшему полем их битвы. Что за плоды человеку приносит действие духов нечистых, Мати Божия? Приносит оно болезни человеку внутреннему, а вслед за ним и внешнему. Грех — семя болезни. Семя греха растет буйно, словно сорняк. Все болезни человеческие — плод греха. И слепота, и глухота, и немота, и всякая болезнь. Странно сказать, и смерть — болезнь. Следствие той же причины, от того же червя гниения. Мати Божия Пречистая и Пресветлая, освободи нас от духов нечистых, омый нас от всякого греха, от болезни исцели, милостью Сына Твоего и силой Духа Святого. Из гноища зловонного на коленях вопием к Тебе, сиянием Твоим попали тлен и разложение, удушающие нас, Мати Божия.

0: Вы слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: День заканчивался, как обычно. День заканчивался, как обычно. Приятель подвез его до метро, и они весело расстались. Потом он доехал на метро до вокзала, потом ехал в электричке, сидя в углу окна. Потом вышел в Красково и долго шел по зыбучему, жирному снегу в свое пустое жилище. И, как всегда, не думал о ней. Не думал и не вспоминал ни о чем таком. И совсем не жалел. Он устал. Предстояло готовить ужин или хотя бы чай. Но и это прошло как-то незаметно и быстро. Сытость тянула в постель, но предстояло еще помолиться. И он заставил себя встать перед лампадкой. Он вздохнул и сказал: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Отче наш!» И тут услышал в себе потрясающий тихий голос. «Что, сынок?» Больше он не смог произнести ни слова молитвы. Он стоял и плакал, и не мог остановиться. Утром он проснулся и вспомнил об этом, и не поверил. Разве может быть Бог так рядом, так по-отцовски близко, к нему? Он поднялся, умылся, наскоро вытерся. Предстояла молитва. Он подошел и встал перед лампадкой.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний переводчицы Екатерины Андреевой Бальмонт, супруги поэта Константина Бальмонта. 1887 год. Крым. Мои знакомые Нелли и Мэри Токмаковы вместе с другими молодыми людьми изучали Маркса. Кружок этой молодежи возглавлял жених Мэри, петербургский юноша Николай Васильевич Водовозов. Я была очень заинтересована всем, что слышала от него. Возвращаясь от Токмаковых к Нине Васильевне Еврейновой, я с восторгом передавала ей все, что узнавала от Водовозова. Но Нина Васильевна не разделяла моих восторгов. Она молча и неодобрительно слушала меня. Оказывается, она была знакома и довольно основательно с учением материалистов. «Как ты можешь так увлекаться, Катя?» — говорила она мне с укором. «Марксистский путь неверный, так как это не христианский путь. Коммунизм прекрасен, но коммунизм христианский. А тут что? Жизнь без Бога, человек без души. Кто будет управлять этим миром марионеток? Перестроить мир на новых началах, но перестраивать каким образом? Путем революции, то есть опять насилие, кровопролитие? Бесклассовое общество – насилие одной части общества над другой. Междуусобная брань – худшая из зол. На крови одних нельзя строить благополучие других. Не убий. Заповедь, данная Богом – это истина, неопровержимая никакими теориями, для меня, по крайней мере. Этот последний довод был для меня. Я была ярой противницей войны и насилия».
0: Голоса

0: Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
1: Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я не могу.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: В саду афинской городской больницы было тихо и прохладно. На лавочке рядом с больничной церковью святого Герасима в окружении людей сидел пожилой монах с длинной седой бородой. Его звали отец Порфирий. Несколько лет назад из-за слабого здоровья по настоянию врачей и старших монахов он приехал сюда со святой горы Афон. С тех самых пор каждый день отец Порфирий принимал посетителей. Желающих пообщаться с мудрым афонским монахом и получить от него добрый совет было великое множество. Далеко не все гости отца Порфирия были людьми церковными. Многие только начинали делать первые шаги на пути к Богу. Вот и в этот вечер с батюшкой оживленно беседовали две молодые девушки. Они были одеты в яркие короткие платья. На головах красовались модные прически. Девушки не догадывались, что на встречу с монахом им следовало бы одеться скромнее. Отец Порфирий же ни единым словом не дал молодым особам понять, что осуждает их внешний вид. Он разговаривал с ними так же доброжелательно и ласково, как со всеми остальными. Неподалеку стояли два прихожанина больничной церкви, где служил отец Порфирий. «Ты только посмотри, как разоделись! Неужели не понимают, что это неприлично?» — возмущенно сказал один из них, кивая на девушек. «Да уж, ведь не на танцы, а к святому человеку пришли», — согласился второй. Отец Порфирий прекрасно слышал этот разговор. Закончив беседу с девушками, он отправился к себе в маленький деревянный домик при церкви. Проходя мимо разгневанных прихожан, он задержался и с улыбкой сказал им: «Что ж, дорогие мои, признаю, я не настолько строг с людьми, как вы». Прихожане смутились и, не зная, что ответить, опустили глаза. А отец Порфирий продолжал: «Даже если бы я сейчас и сказал этим девушкам, что их одежда не скромна, они бы не прислушались, потому что их вера во Христа еще не глубока. Мои слова бы только навредили. Но постепенно вера их окрепнет. Они сами осознают свою ошибку и обязательно исправятся». «Осуждающий ближнего не любит Христа», — говорил святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит. «Поэтому будем смотреть на своих братьев с сочувствием. Будем обращаться с ними вежливо, молясь о них и о самих себе, чтобы Господь помог нам никого не осуждать».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Александр Ермолин.
1: Почти у каждого здравомыслящего человека в жизни наступает время, когда он начинает искать Бога. Не у всех поиски увенчиваются успехом, потому что люди не обращаются к Богу как к личности, не молятся Ему постоянно. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. Путь к Богу – молитва. Измерение совершаемого пути – различные молитвенные состояния, в которые постепенно входит молящийся правильно и постоянно. Научись молиться Богу правильно. Научившись молиться правильно, молись постоянно и удобно наследуешь спасение.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1945 год. К концу военных лет отец перестал скрывать свои убеждения. Все стены своего кабинета он завесил иконами и религиозными картинами, репродукциями Васнецова и Нестерова. Николай Евграфович ходил в храм и не боялся встретить там своих сослуживцев или студентов. Однажды он увидел, как причащалась девушка, его студентка. Сходя с амвона, она встретилась глазами с Николаем Евграфовичем и смутилась. Но профессор приветливо подал ей просфору и поздравил с принятием святых тайн. Студенты любили папу. Он не заставлял их зазубривать формулы наизусть, не боролся со шпаргалками, поэтому у него на занятиях ими никто и не пользовался. На экзамены и зачеты он разрешал студентам приносить с собой и иметь на столе какие угодно учебники, тетради и записи. «Только бы они смогли справиться с поставленными перед ними задачами», — говорил отец. «А эти учебники и тетради они смогут всегда иметь при себе в жизни. Так зачем же помнить что-то наизусть?» Двоек профессор не ставил, а просил подготовиться и прийти на экзамен еще раз. «Я не хочу лишать кого-либо стипендии», — говорил он.
0: Голоса

0: На съезде Уральского купечества 1847 года много говорили о вступлении в наследство екатеринбургского купца Норова-младшего. Парню едва стукнуло 16, а на его плечи целиком и полностью легла забота о семейном бизнесе. Старший Норов, Ананий Васильевич, царство ему небесное, уважаемый был человек. Весь капитал и дело оставил единственному сыну Михаилу. Да только справится ли наследник, ведь совсем еще мальчишка, а у купеческого дела свои законы, суровые и жесткие. Так перешептывались купцы, украдкой глядя на статного молодого человека, не по годам серьезного, с умными глубокими глазами на одухотворенном лице. Это и был Михаил Ананьевич Нуров, молодой екатеринбургский предприниматель, вступивший на днях во владение одним из крупнейших на Урале салатопиным производством. Несмотря на молодость, Михаил крепко взялся за дело и, вопреки сомнениям коллег, не просто успешно поддерживал отцовское дело, но и стремительно его развивал. Он заменил старое оборудование на современное и наладил поставки сала со своих заводов в Англию, что вскоре принесло ему солидный доход. И только Господь ведал, сколько страхов и сомнений пришлось пережить молодому человеку в глубине души. Он долго не мог представить себя на месте отца и даже думал продать бизнес. Но после горячих молитв к Богу с просьбами указать ему путь, Михаил Ананьевич понял, что должен продолжить отцовское дело. И Господь его не оставил. Дела быстро пошли в гору. Первую же прибыль, полученную при своем непосредственном участии, Нуров пожертвовал церкви. Это были 12 тысяч рублей, которые Михаил послал в село Гробовское, узнав, что там возводится храм и стройка нуждается в деньгах. С тех пор благотворительность стала для Михаила Нурова нормой жизни. В большие церковные праздники, казалось, все бедняки города стекались к дому Михаила Ананьевича. Для них купец накрывал обильную трапезу и сам садился за один стол вместе со всеми. И после каждого такого обеда Нуров не находил себе места, вспоминая, сколько среди нищих было малолетних беспризорников. Оборванные, грязные, с голодными глазами, они долго не покидали тяжких дум Михаила Ананьевича. И в 1857 году купец принял единственно верное решение. Он выделил 15 тысяч рублей и большое каменное здание для организации детского приюта. Приют заработал в том же году и стал называться детским убежищем. В уставе новой благотворительной организации была прописана вполне конкретная цель ее деятельности – исторгнуть бедных детей из среды нищенства и порока и положить начало их религиозно-нравственному и умственному развитию. Для этого в детском убежище были организованы образовательные и ремесленные классы, а через некоторое время Михаил Ананьевич построил в приюте домовую церковь во имя святого Николая Чудотворца. Но даже Нуров, не понаслышке знавший, как много в городе беспризорников, не мог предположить, что уже через несколько месяцев приют будет переполнен. Михаил Ананьевич купил для убежища дополнительные помещения и следил за тем, чтобы все, без исключения воспитанники, получали тщательную заботу. Кроме того, Нуров заострил внимание городских властей на проблеме нищих детей-сирот. В результате с его подачи в Екатеринбурге было организовано попечительство детских приютов. А вскоре Михаил Ананьевич сам стал градоначальником. Екатеринбуржцы избрали его на эту ответственную должность, зная, что человека, более неравнодушного, заботливого и болеющего сердцем за ближнего, в городе не найти. Находясь на административной должности, Нуров не оставил и свой бизнес. Но даже такая серьезная занятость не помешала Михаилу Ананьевичу продолжать свои дела милосердия. Он открыл в Екатеринбурге гимназию для девочек, заложил городской сквер, стал попечителем духовного училища, а при Екатеринбургской мужской гимназии построил церковь Покрова Пресвятой Богородицы, пожертвовав на это 10 тысяч рублей. Отмеченный при жизни многими почетными наградами, Михаил Нуров из скромности почти никогда не носил их на публике, зато всегда носил в своем сердце награду, которую считал главной в жизни – любовь к ближнему.
1: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Пусть говорят, как все в творенье, с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое ученье. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом вожженный, пребудет в вечности веков. Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное православное богослужение в основе своей имеет устав древнейшей монашеской обители Ближнего Востока – Лавры Саввы Освященного. Этот мужской монастырь, основанный в V веке великим святым Саввой Освященным, до сих пор существует. Обитель расположена на западном берегу реки Иордан, на территории государства Израиль. Монахи здесь живут, как и века назад, ежедневно совершая богослужение и трудясь во славу Божию. Многие богослужебные песнопения, написанные в лавре Саввы Освященного, звучат теперь в каждом православном храме. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Монахи, жившие в древности в лавре Саввы Освященного, стремились создавать богослужебные песнопения на основании евангельского текста. Что не случайно, конечно, ведь монастырь расположен в Палестине, месте, где жил и проповедовал Иисус Христос. Города, природа, сам язык этой местности вдохновлял монахов на написание молитвословий, как бы пронизанных духом новозаветного повествования. Видимо, так и возникло одно из наиболее проникновенных песнопений Великого Поста, названное по первым словам «Се жених глядет в полунощи». Вот его полный текст. «Се жених глядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяще, недостоин же паки, его же обрящет унывающе. Блюди оба, душе моя, ни сном отяготися, да ни смерти предана будеши, и царствие вне затворишися, но восприни зовущи, свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас». Русский перевод песнопения звучит так. «Вот жених приходит в полночь, и блажен тот раб, которого он найдет бодрствующим. Недостоин же тот, которого он найдет в унынии. Будь внимательна, душа моя, чтобы не отяготиться сном и не быть преданной смерти, остаться вне затворенных дверей царства. Но восстань, взывая, свят, свят, свят Боже, Богородицей, то есть ее молитвами, помилуй нас». В основе песнопения лежит евангельская притча о 10 девах, подругах невесты, которые по ближневосточному обычаю вышли встречать жениха со светильниками в руках. Жених запаздывал с приходом, масло в светильниках закончилось, и только у 5 дев из 10 имелся его запас. Притча называет женихом Христа, а его приход на пир сравнивает со вторым пришествием. Девы – это все человечество. Как видите, только часть его будет готова к приходу Спасителя.
2: Песнопение «Се жених грядет в полунощи» поется в православных храмах в первые 3 дня Страстной Седмицы, недели перед Пасхой. Страстная неделя – духовная подготовка к встрече с Христом воскресшим, небесным женихом, спешащим на свое пасхальное торжество. А теперь давайте послушаем песнопение «Се жених грядет в полунощи» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Вера. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Максиму 13 лет. Вместе с родителями мальчик живет в Крыму. У него одно из редких генетических заболеваний – спинальная мышечная атрофия. С рождения Максим находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас его тело почти полностью парализовано. На данном этапе болезнь невозможно вылечить. Но если вы встретите Максима на улице, то увидите жизнерадостного и любопытного ребенка. Одним пальцем он управляет электроколяской так ловко, что маме Ирине даже пришлось уменьшить ее скорость, чтобы успевать за сыном. Несмотря на диагноз, семья делает все, чтобы Максим жил полной жизнью. Мальчик учится дома, осваивает игры в виртуальной реальности, а еще любит готовить вместе с мамой. Именно благодаря ей и Крымскому детскому хоспису Максим получает сейчас все необходимое. Ирина – первая в Крыму, кто забрал сына, который находится на аппарате искусственной вентиляции легких, из больницы домой. Женщина научилась настраивать аппарат и сейчас консультирует другие семьи, в которых особенный ребенок подключен дома к системе искусственной вентиляции легких. Изучив все о работе устройства, Ирина стала координатором закупок медицинской техники и расходников в Крымском детском хосписе. Сегодня под опекой хосписа 68 ребят, которые живут дома. Хоспис обеспечивает их семьи медицинским оборудованием, расходниками, поддержкой специалистов. Все это позволяет детям со сложными диагнозами оставаться дома, в кругу заботливой и любящей семьи. Также Крымский детский хоспис оплачивает работу нянь для детей-сирот, находящихся на время лечения в больнице. Поддержать Крымский детский хоспис, Максима и других подопечных можно на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: «Дело дня».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К вам молюсь, огненные серафимы. Кто первым ощутил присутствие Сына Девы в мире? Бесы ощутили первыми присутствие Его и страхом исполнились. За страхом следует раболепие, за раболепием дерзость. Поистине, злодеи и преступники трепещут при появлении судьи и узнают Его первыми. Праведнику неизвестен судья, ибо не помышляет о нем и его не ожидает. Грех не заставляет озираться и чутко вздрагивать в страхе появления его. К вам молюсь, херувимы, откройте, как ощутили бесы присутствие Сына Девы в мире, как тьма свет ощущает. Что к свету наиболее чувствительно, если не тьма? Камни и цветы, и животные спят на рассвете и не чувствуют приближения дня. Тьма же чувствует близость пожирателя своего и в тревоге к бегству готовится. Так и бесы, прежде всех земнородных, которые были чище бесов, узнали о приближении Сына Девы. К вам молюсь, престолы, откройте, как одолел бесов Сын Девы. Только над земным являют бесы силу свою. Небо взирает на них, как на зло, заведомо побежденное. Когда хозяин приходит на ниву свою, воры, завидев его, бегут к ограде и ищут лазейку, чтобы выскочить. К вам молюсь, силы и господство. Каковы четыре победы, сыном Девы в мире одержанные? Четыре победы эти в сокрушении четырех зол, одно из другого истекающих, словно река мутная из мутного источника. Первая победа над бесами, от которых приходит грех. Вторая победа над грехом, от которого происходит болезнь. Третья победа над болезнями, которые производят смерть. Четвертая над смертью. К вам молюсь, власти и начало. Откройте, какая из побед его наибольшая. Ни одна не больше другой и не меньше. Но первое есть первое, а последнее – последнее. Второе не могло быть без первой, а третье – без первой и второй, четвертой – без первых трех. Все четыре – единую четырехкратную победу составляют, озарившую восток, запад, север и юг, весь мир существующий. К вам молюсь, архангелы и ангелы, откройте, кто может стяжать благодать победы Сына Девы? Тот, кто может познать ее, да познает, да ощутит и да воспримет. Тот, кто познает, да поклоняется ему день и ночь. Тот, кто ощутит, да плачет от радости, что ощутил ее, и рыдает от стыда, что ощутил так поздно. Тот, кто стяжает, да похоронит в себе сына жены и сам станет сыном девы. К вам молюсь и вам кланяюсь. Сонмы мучеников святых и святителей, познавших и стяжавших благодать побед Его. Со всеми силами небесными молитесь Ему за нас грешных, стоящих на поле брани.

0: Светлое радио. Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Журавлик. Здравствуй, журавлик.
2: Здравствуй, ответил Иван Семенович. Поклонился и пошел дальше.
1: Какой еще журавлик? Она дернула сына за руку. Что ты опять выдумываешь? Журавлик, это все знают. Кто все? Я не знаю никаких журавликов. Какой он тебе журавлик? И прекрати, чтобы я больше не слышала, ясно? Сынишка кивнул. Нашел тоже журавлика. Все не могла угомониться. Но скоро забыла. Дела, заботы. А через месяц его не стало. Не стало журавлика. Хоронили под самый покров. Так совпало. «Ну где он теперь, твой журавлик?» — говорила она. Они шли мимо станции, увидели знакомых с соседней улицы. «Здравствуйте!» — крикнул им сын. «Здравствуй, здравствуй, журавлик!» Посмотрела на него и вздохнула. Ничего не сказала.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. «Игумен благословил довольно молодого монаха показать мне скит. Монахи все вообще разные. Они исповедуют одну веру, и это объединяет их. Но глубокая душевная жизнь в соединении с тем, что никто не носится со своей личностью, не выпячивает ее, напротив, как будто ее сокращает, это приводит к тому, что как раз личность-то и расцветает, свободно развивается по заложенным в ней свойствам. Монах оказался одним из наиболее воспламененных, боевых на Афоне. Мне особенно запомнились его трепещущие, слегка воспаленные бессонницей глаза, очень духоносные. Он среднего роста, с рыжеватой бородкой, быстр в движениях, несколько даже порывист, почти нервен. «Вы были на ранней литургии?» — спросил я его. Наш обход начался в 8 утра. «Как же? Очень устали». «Нет, я ведь немного отдохнул, около часа, а потом, знаете, почитал». «Ну, а я вот не достоял». «Как это вы одолеваете? Ведь службы такие длинные». «Нет, ничего, привычка». Он говорил быстро и даже как бы слегка задыхаясь. Глаза его непрерывно двигались и жили. «Вот я сегодня с большим удовольствием читал». Мое чтение не совсем монашеское, я интересуюсь философией. Плотина читаю. Современные философские журналы.
0: Голоса

таинство старого, пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого, пред иконой с молитвой зажгу, будет теплиться жертва убогая, жертва пчелок, цветов и моя, как они стану снова пред Богом я, как они, тихий сердцем и я.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Амвросий Оптинский.
1: Маленький Саша Гринков сидел в избе на лавке и чуть не плакал от обиды. Дедушка опять отругал его за шалости, хотя Саша был совсем не виноват. Это все его брат, он затеял игру, но досталось на орехи почему-то снова Саше. И так почти всегда. «Наверное, дедушка просто любит брата больше, чем меня», — думал Саша, глотая слезы. Но вдруг ему в голову пришла идея, от которой он сразу повеселел. «Ну, погоди, братец, я тебя проучу», — радостно подумал Саша. Он подсел к брату за стол и молча стал строить ему обидные рожицы. Со стороны печки, возле которой сидел дедушка, казалось, будто ничего не происходит. Два мальчугана смирно сидели рядышком. Но на самом деле все было иначе. «Сейчас я его доведу, и он не выдержит», — ликовал в душе Саша, строя брату очередную рожицу. И действительно, брат не смог сдержать обиду. «Ну, я тебе покажу!» — наконец громко закричал он, вскочил с лавки и погнался за Сашей, опрокинув по пути ведро с картошкой. Дедушка поймал озорника и больно отшлепал. Саша торжествовал. Однако торжество его длилось недолго. Разобравшись, кто прав, кто виноват, дедушка с веником в руках направился к Саше. Прошло много лет. Саша вырос и стал монахом Оптиной пустыни. Теперь у него было новое имя – Амвросий. И люди со всей России стремились услышать его простые и удивительно мудрые слова. А святой старец Амвросий Оптинский иногда рассказывал им эту историю из детства и с улыбкой добавлял: «Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно. Тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Амвросий Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Родион Петриков.
1: Наверное, многие из воцерковленных христиан, регулярно исповедующихся, замечали за собой, что постоянно каются в одних и тех же грехах. Было бы правильно задуматься, а подлинное ли это покаяние или просто перечисление своих ошибок. Хочу поделиться с вами словами преподобного Амвросия Оптинского. «Какое ныне настало время! Бывало, если кто искренне раскается в грехах, то уже и переменяет свою греховную жизнь на добрую. А теперь часто бывает так. Человек и расскажет на исповеди все свои грехи в подробности, но затем опять за свое принимается».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги дипломата барона Сигизмунда фон Герберштейна «Записки о Московии», 1526 год. Главный монастырь в Московии – Святой Троицы, отстоящий от города Москвы на 12 немецких миль к западу. Похороненный там святой Сергий, говорят, совершает много чудес. И дабы почтить его, туда стекается поразительно много племен и народов. Там бывает часто сам государь. А простой народ собирается туда ежегодно по определенным дням, причем кормится от монастырских щедрот. Рассказывают, будто там есть такой медный котел, в котором варится особая пища, чаще всего овощи. И выходит так, что сколько бы народу там ни собралось, много ли, мало ли, пищи всегда остается столько, чтобы ею была сыта монастырская челядь. И никогда не бывает ни недостатка, ни излишка.
0: Голоса.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Лучший жертвователь для нужд народных. Такая формулировка была указана в прошении о награждении орденом Николая Смецкого, предпринимателя, общественного деятеля Костромской губернии и национального героя Абхазии. Редкий человек, он по своей природе был благотворителем с большой буквы. Николай Смецкой родился в семье костромских помещиков. Получив юридическое образование, профессией заниматься не стал, а организовал торговлю лесом. Бизнес был беспроигрышный, и вскоре о Николае Николаевиче заговорили как о крупнейшем предпринимателе. Для него же огромные доходы стали возможностью посвятить себя благотворительности. Он начал с того, что построил в селе Мошкино, где у него было имение, больницу из нескольких отделений. Семья Смецких не понаслышке знала о том, что такое чахотка. Ею болела супруга Николая Николаевича. И он вкладывал большие деньги в строительство противотуберкулезных санаториев под Ветлугой и Курском. Но волжский климат губительно сказывался на здоровье жены Смецкого. Врачи советовали ей переехать на юг. И в 1889 году супруги отправились на Кавказ. Пароход, которым они плыли в Батум, делал остановку в порту Сухума. Смецкие сошли на берег прогуляться и были так восхищены открывшимися видами, что решили остаться в Сухуме навсегда. Город тогда был совершенно неблагоустроенным, но природа Абхазии, ее климат, солнце 220 дней в году очаровали Смецких. Супруга Николая Николаевича быстро поправлялась, и он загорелся идеей превратить Абхазию в здравницу для чахоточных больных. На своих новых землях Смецкой заложил мандариновые плантации и виноградники и первым начал оптовую поставку в Россию абхазских вин и фруктов, для чего построил в Сухуме грузовой порт и железнодорожную станцию. Торговля приносила стабильный доход, что давало Смецкову новые возможности благоустраивать свою вторую родину. Огромную, заросшую лесом территорию на берегу моря он превратил в субтропический парк, знаменитый на всю Европу дендрарий, в котором росли пальмы, эвкалипты, акации, камелии и редкие кустарники. Творцом «зеленой Третьяковки» называли Николая Николаевича за создание этого уникального парка. В 1900 году Смецкой приобрел имение в Гульрипше, поселке под Сухумом, где начал строить санаторий для туберкулезных больных. Полную или половинную плату за лечение людей благотворитель брал на себя. Санаторий на 110 мест, получивший название «Белый корпус», открылся спустя всего 2 года и был оснащен всеми удобствами – электричеством, водопроводом, лифтом, телефонной связью. А спустя еще 11 лет свои двери открыла вторая здравница Смецкого – «Красный корпус» на 250 больных. И снова половину расходов за лечение чахоточных Николай Николаевич брал на себя. Третий санаторий на 100 человек Смецкой построил в селе Агудзера. На исполнение своей цели – охраны здоровья народа – Николай Николаевич истратил 5 миллионов рублей и ни копейки не взял у государства. Плата за пребывание больных в лечебницах была до смешного низкой, такой, что денег на содержание санаториев не хватало, и Смецкой каждый год добавлял из своего кармана 40 тысяч рублей. Кроме того, он построил в Сухуме церковь Святого Георгия, школу, женскую гимназию, больницу, родильный дом, ночлежку. Профинансировал строительство Приморского бульвара, подарил городу источники пресной воды. Жизнь сухумцев, благодаря Смецкому, с каждым годом становилась все комфортнее. Он хотел передать в дар государству все свои здравницы, но не успел. Наступил 1917 год. Вскоре после революции в дом Николая Николаевича с обыском пришли вооруженные люди. На вопрос хозяина «Что вы ищете, господа?» ему ответили, что ищут золото, в котором нуждается молодая республика. «Золота у меня больше нет, оно превратилось в этот парк. Заверяю вас честным словом русского дворянина», – сказал Смецкой. И большевики ушли. Даже они уважали этого удивительного человека, который своими руками сотворил в Абхазии чудо и жил для людей, спасая их от страшной болезни солнцем, морем, а главное – любовью.
0: Имена, имена милосердия.

Тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается.

Радио «Вера». Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе ничтожной и холодной, как жертва мысли благородной. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Константинополь был одним из самых красивых городов первого тысячелетия. Новая столица Римской империи, построенная по приказу императора Константина Великого, своим величием и мощью поражала воображение современников. Неудивительно, что захватить Константинополь мечтали разные народы, прежде всего персы, скифы, а также наши предки, славяне. В 626 году все перечисленные народы объединили силы и напали на византийскую столицу с разных сторон. Началась полномасштабная осада с суши и с моря. Стены города, конечно, были крепкие и высокие, но все пути по подвозу продуктов оказались отрезаны. Жители столицы поняли, что спасти от врагов их может только Господь. В помощь они также призывали великую заступницу людей, Пресвятую Богородицу. Чудесная поддержка не заставила себя долго ждать. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
3: В то непростое время, в начале VII века, во главе Константинопольской церкви находился патриарх Сергий I, человек сложной судьбы. Он добивался преодоления раскола с коптами, армянами и другими христианами Востока. И чтобы преодолеть раскол, Сергий осознанно придумал, ввел учение, которое потом было осуждено как ересь. Но это случилось потом. А вот во время осады Константинополя патриарх Сергий очень желал воодушевить местных жителей и стал для этого ежедневно проводить по городу крестный ход. Во главе шествия всегда несли икону Богородицы. По молитвам людей вдруг начался сильный шторм. Он уничтожил вражеские корабли. Сухопутные силы противника разбежались, потому что увидели над Константинополем огромную, величественную женскую фигуру. Помощь Богоматери была очевидна и для константинопольцев, и для их неприятелей. После того, как осада окончилась, патриарх Сергий написал благодарственную молитву, названную по первым словам «Взбранный воеводе». «Взбранный воеводе, победительное, яко избавшися от злых, благодарственное восписуем те раби твоей Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная». Тебе, высшей военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к тебе, радуйся, невеста, в брак не вступившая». Патриарх Сергий назвал Богоматерь великой военачальницей не случайно, ведь именно прямое вмешательство Девы Марии позволило константинопольцам выстоять во время тяжелейшей осады.
2: В наши дни взбранный воеводе исполняется в конце вечернего богослужения. Впоследствии эта молитва стала частью большого молитвословия под названием «Акафист». Акафист в честь Богородицы совершается в православных храмах ежегодно в одну из суббот Великого Поста. Во время служения Акафиста молитва взбранной воеводе поется многократно. А теперь давайте послушаем молитву «Взбранный воеводе» в исполнении хора Киево-Печерской лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Не знаем. Фух, наконец-то выбрались на сухое местечко. Что творится? Такую зимищу одолели. Теперь все. Теперь само пойдет благодать. В небе прямо синий рай какой-то. Эй, там, у нас тут опять весна, слышите? Молчат. Смотрят и молчат. Я так думаю, улыбаются и вздыхают. А может быть и плачут. Им там виднее, что нас ждет. А мы ничегошеньки не знаем. Нам не до того. Мы домой не спешим, ходим распахнутые, чаще компаниями. Будут летние вечера, будет воздух уходящего дня, неторопливый будничный ветер. Все будет, должно быть. Любить хочется.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Человеку хочется знать будущее, чтобы только побеждать и не совершать досадных ошибок. Но только Богу известно грядущее. Люди же живут во времени и постепенно проходят путь от прошлого через настоящее к будущему. Но это не означает, что грядущее предопределено. Мы его сами формируем. О том говорит нам отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что считается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
8: «Претерпевший же до конца, той спасется».
9: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам «вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам «вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
8: И где же ваще будет труп, там и соберутся орли.
7: В прозвучавшем чтении соединены два образа будущего. Оба печальные, но разные по времени своего исполнения. Первое, связанное с разрушением Иерусалима и его храма в честь истинного Бога, уже наступило. Второе же, которое предполагает конец истории этого мира и наступление второго пришествия Христа, еще впереди. Поговорим же по порядку о каждом из этих образов будущего. Иерусалим и его главное святилище, храм истинного и единого Бога, являлись главной твердыней иудейской цивилизации. Где бы ни проживали древние евреи, как бы далеко ни находилась их диаспора, они всячески стремились вновь и вновь посещать святые для себя места. В представлении многих иудеев времен Христа храм, построенный Соломоном, был нерушимым символом могущества Бога. Однако Спаситель думал об этом величественном святилище совсем иначе. Ближе к концу своего служения он предрек, что Иерусалим и храм будут полностью разрушены. Пророчество Христа сбылось довольно скоро. Уже в 70-м году римляне разорили столицу Израиля, подавив еврейскую революцию. Слова Спасителя касались, впрочем, не только участи иудейских твердынь, но и всего человечества. Описание уничтожения храма Соломона стало прообразом того, что в конце концов случится со всем миром. Во время второго пришествия Христа он будет разрушен и в корне изменится. Спаситель указал признаки, которые проявят себя в преддверии конца света. Они же во всей полноте проявили себя накануне иудейской катастрофы. Итак, этих признаков три. Первый – оскудение любви. Спаситель в Евангелии говорит, что мир разрушится по причине охлаждения любви в человеческих сердцах. В полной мере это его замечание касалось настроений в иудейской среде. Древние евреи считали себя избранным народом и с презрением относились к инородцам. В конце времен большая часть человечества будет жить в ненависти, злобе, станет выдавать пороки за добродетели. Второй признак кончины мира – это проповедь Евангелия всем людям. Христос возвестил свое учение всей Иудеи, но в большинстве своем соплеменники Спасителя его слов не приняли. Их ожесточенные сердца так и не смогли воспринять Евангелие. Впоследствии апостолы продолжили проповедь учения Христова и возвестили его всему тогдашнему цивилизованному миру, то есть регионам Римской империи. В наши дни, казалось бы, все человечество уже знает о Христовом наследии, но слышать и знать разные вещи. И, например, в нашей стране точно необходимо усиленно проповедовать Евангелие, потому что и до революции, и после заповеди Спасителя у многих наших соотечественников в чести не были. И, наконец, третий признак пришествия лжеучителей. Во времена Спасителя находилось множество самозванцев, которые провозглашали себя мессиями, спасителями народа израильского. Главной целью этих людей было приобрести общественное и политическое могущество. Следствием действий самозванцев и стала еврейская революция против Рима. Подавляя ее, римские легионеры разрушили храм Соломона вместе с Иерусалимом. В конце же времен придет главный обманщик – Антихрист, который будет обольщать людей, убеждая их в своей божественности. Устоять перед его обманом смогут те, кто не на словах, а сердцем соединился со Христом.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Егор Бероев.
2: Прошлым летом у нас сгорела дача. Стояла жара и сушь, полыхнула выжженная солнцем трава. Пламя перекинулось на старый деревянный домик. Мы были в городе, пожарных вызвали соседи. Когда борцы с огнем приехали, тушить было уже нечего. Мы любили этот дом. Приезжали всей семьей в отпуск или на выходные, собирались за большим круглым столом на террасе, пили чай с листьями смородины и вишни и разговаривали обо всем на свете. Теперь вместо домика лишь черный квадрат на земле. Я стою в самом его центре, задумчиво ковыряю носком ботинка почву, перемешанную с золой. Сосед, увидев меня через забор, сочувственно вздыхает и уходит по своим делам. А я все думаю. Представляю себе новый, просторный и светлый дом с большими окнами и скворечником на крыше. Вот здесь будет крыльцо, а тут веранда. Мы снова соберемся здесь с шумной компанией родных и близких людей. Я понимаю, что это будет не сейчас, ведь чтобы построить дом, нужно время, силы и средства. Но у меня есть желание начать сначала. И я благодарен Богу за то, что в большинстве случаев Он дает нам такую возможность.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В Евангелии от Матфея есть слова «Претерпевший до конца спасется». О добродетели терпения клирик Московского храма Резоположения в Леонове священник Стахий Колотвин.
2: Терпение – это, безусловно, христианская добродетель. Но нужно остерегаться подделок, нужно остерегаться суррогат. Тебе кажется, что это настоящее терпение, это добродетель, которая тебя приближает к Богу, а на самом деле лукавый тебя обманул. Вот вспомним детство. Если тебе ребята говорят, а можешь ли ты перепрыгнуть с гаража на гараж или побоишься? Но если ты понимаешь, что не допрыгнешь, если есть риск упасть, ногу сломать, нос разбить, ну зачем тебе прыгать? Не надо. Вот точно так же и когда тебе лукавый говорит, давай, потерпи, потерпи, ты же христианин. А порой иногда и не лукавый говорят, а люди окружающие, ну ты же христианин, потерпи. А никакой пользы в этом не будет. Как нет пользы, что у тебя в желудке колет, а ты ходишь и терпишь. Может, тебе давно пора к врачу, может, у тебя онкология началась, и чем раньше ты обнаружишь проблему, тем раньше ты ее исправишь. Точно так же и нет ничего героического, если у тебя камушек в ботинке, а ты ходишь и думаешь, я такой подвижник веры и благочестия, пусть нога у меня кровоточит, а я все равно камушек не вытряхиваю. Да безумец, остановись, вытряхни камушек, тебе легче потом будет. Да, конечно, бывает ситуация, когда тебя уже закололо в животе, но ты должен важную работу делать. Да делай, а потом иди и уже занимайся своим здоровьем. Конечно, ты если несешь спящего ребенка на руках, ты возьми, донеси ребенка, положи его, а потом камушек из ботинка вытряхни. Поэтому точно так же и в христианской добродетели, не бери на себя больше, не бери на себя бесполезный груз. Где-то, чтобы поистине узнать, где добродетель заканчивается и начинается искушение, надо проявить больше смирения. И Господь тогда оценит твое терпение, но от лишнего груза тебя освободит.
0: Актуальная тема. Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня гостем программы «Вера и дело» будет генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, как на этот путь повлияла Троица Сергиева Лавра, а также о том, как христианские ценности помогают в жизни и рабочих процессах. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы приурочены к 155-летию со дня рождения русского религиозного мыслителя, протоиерея Сергия Булгакова. Сегодня у нас в студии кандидат философских наук Наталья Ликвинцева. И разговор пойдет о священническом служении отца Сергия в среде русской эмиграции.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Если каждый делает добро в пределах своих возможностей, то возможности добра становятся беспредельными. Я вспомнила это высказывание писателя Фазиля Искандера, когда прочитала на одном из интернет-сайтов историю Оксаны Фазикош из города Курска. Оксана – социальный волонтер. Это определение включает в себя разные виды благотворительности – помощь пожилым и бездомным людям, детям и инвалидам, посадка деревьев, уборка территорий и многое другое. Оксана Фазикош помогает женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Героиня выросла в религиозной семье. Ее любимая бабушка, работавшая в церкви, много времени уделяла духовному воспитанию внучки. Читала ей Библию, водила в храм, возила по святым местам. В одной из таких поездок пожилая настоятельница монастыря подарила девочке кулон с изображением ее небесной покровительницы, блаженной Ксении Петербургской, и посоветовала ей обращаться к святой за помощью в сложных ситуациях. Первый брак Фазикош распался. Пережив тяжелый развод, она одна воспитывала дочку. Позже, вновь выйдя замуж, родила второго ребенка и посвятила себя благотворительности. В 2020 году Оксана создала в социальной сети группу помощи детям и их мамам. К этому ее подтолкнул собственный опыт неудачного замужества в молодом возрасте. Целевая аудитория Оксаны Фазикош – это дети из многодетных, неблагополучных и неполных семей, дети-сироты и дети-инвалиды, а также беременные женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Оксана собирает для них одежду и игрушки, продукты и детское питание, а помогают ей в этом неравнодушные горожане. Нередко женщина сама в сопровождении мужа и старшей дочери приезжает к своим подопечным. Только за первый год работы благотворительного проекта «Оксана Фазикош» безвозмездную помощь получили более 100 семей, живущих в Курске и его окрестностях. Кроме того, Оксана и ее единомышленники навещают детей из школы-интерната, расположенного в деревне Цветово Курской области. Поздравляют их с днем рождения, проводят различные конкурсы и мастер-классы. Оксана уверена, чтобы обрести счастье и душевный покой, нужно просто оглянуться вокруг и подарить кому-нибудь свою заботу и улыбку. И я с ней полностью согласна. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 13 августа, предпразднество происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Церковь вспоминает праведного Евдокима,

святителя Германа, епископа Осерского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, священномученика архимандрита Сергия Шейна. Сегодня заговение на Успенский пост. Предпразднество – это один или несколько дней, предшествующих некоторым большим православным праздникам. Они как бы подготавливают верующих к торжеству праздничного дня. Предпразднество торжества происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня длится один день. В это время на богослужении начинают читать молитвы, посвященные грядущему празднику. В середину храма священник выносит крест для поклонения всем верующим. Праздник происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня – первый из трех праздников всемилостивому Спасу, которые совершаются в августе и как бы связывают весь Успенский пост. Вторым будет праздник преображения Господня 19 августа. А третьим, 29 августа, воспоминание о перенесении из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. В народе их еще называют «медовый спас», «яблочный» и «ореховый». Сегодня в храмах исполняются песнопения, величающие крест как орудие спасения человечества. «Вознесенный на крест добровольно, соименному тебе новому народу, милости Твоей даруй, Христе Боже! Возвесели силою Твоей верных людей Твоих, подавая им победы над врагами. Да имеют они помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы».

1973 году Леонид Нечаев приступил к съемкам художественного фильма «Приключения Буратино». Это была всего лишь вторая картина молодого режиссера. Сценарий для нее написала Инна Веткина. Алексею Рыбникову, которому предстояло создать музыку для киносказки, очень понравилось, насколько точно опытный драматург раскрыла образы героев. Удачным оказался и кастинг. Каждый актер был в фильме на своем месте. Для озвучивания песен решили не приглашать профессиональных певцов. Артистам выпала возможность проявить в мюзикле свои собственные вокальные таланты. Композитор сочинял музыкальные темы, опираясь на индивидуальность исполнителя каждой роли. Он буквально делал портретные зарисовки нотами. В мелодиях легко узнавались добрая мудрая черепаха Тортилла, лукавый Дуримар, романтичный Пьеро, злой и жадный Карабас-Барабас в исполнении любимых всеми артистов. Тексты песен написал Булат Акуджава. Талантливый бард смог правильно подобрать интонации героев, и мюзикл стал парадом ярких индивидуальностей. В этой череде одно музыкальное произведение стоит особняком. Лирическая песня «Фонарщиков» в исполнении ансамбля «Верные друзья» не характеризует одного из героев, а выражает общую, главную мысль фильма. Свет всегда побеждает тьму.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Жизнь – сложная штука, а духовная жизнь сложнее в разы. Нередко вздыхаем мы и представляем себе духовную жизнь как сверхсложную систему. Чтобы познакомиться с ней поближе, надо изучить массу книг. Мы погружаемся во всю эту информацию, но в итоге чувствуем, что теряем простоту веры. Почему так получается? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сего ради имуще служение сие, якоже помилование быхом, не стужаемся им».
3: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа».
2: К просвещению разума славы Божия в лице Иисус Христове.
1: В античной культуре умение складно говорить ценилось особенно высоко. Особой популярностью среди учителей риторики пользовались софисты. Они прославились тем, что обучали своих клиентов искусству доказывать все, что угодно. В качестве примера можно вспомнить такой софизм. Вор не желает приобрести ничего дурного. А приобретение хорошего – дело хорошее. Следовательно, вор желает только хорошего. А вот еще один. Что ты не терял, то ты имеешь. Ты не терял рога, значит, ты имеешь рога. Софистов не интересовала истина. Их интересовала практическая выгода. Поэтому они показывали ученикам техники, как сделать свой ум хитрым, изворотливым, способным находить лазейки, усложнять простые вещи, чтобы в итоге, если понадобится, выдать ложь за правду. В только что прозвучавшем послании апостол Павел говорит о том, что его слово о Христе стоит на совершенно ином фундаменте. Он проповедует истину Евангелия не как софисты, но делает это, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие. И самое важное, он дает четкий критерий, как это можно проверить. Человеку нужно всего лишь обратиться к своему внутреннему знанию, которое есть абсолютно у каждого. Апостол Павел указывает на это знание греческим словом «сюнейдесис». На русский язык оно переведено как «совесть». Это очень важный момент. Следуя логике апостола Павла, в прозвучавшем отрывке мы можем воспринимать информацию о Боге двумя способами. Можно полагаться на свое мышление, которое апостол Павел называет умом. Оно может быть у нас очень натренированным, как у софистов. Но в деле богопознания это не всегда помогает, потому что даже самое быстрое мышление, как говорит апостол Павел, может быть ослеплено Богом века сего, то есть поиском личной выгоды. Я могу приспособить для достижения своих корыстных целей даже глубокие богословские истины и жонглировать ими, как софист. Кстати, именно так делал сатана, когда искушал Христа в пустыне. Он ловко вплетал в свои слова цитаты из Священного Писания. Вот именно это глубинное стремление все объяснить так, как мне выгодно, все вписать в удобную для меня схему и мешает мне увидеть простой свет истины. Поэтому всегда эффективнее второй способ. Чтобы услышать Бога, необходимо учиться слушать свою совесть. Для этого следует иногда просто отключать поток мыслей и устремлять свой взор в сердце. Именно там и открывается истина. И мы сразу ее видим. Она всегда очевидна и проста. Будучи бескорыстными детьми, мы всегда имели ее перед глазами. Но став взрослыми, мы не хотим с ней соглашаться. Нам страшно это делать. Ведь наш коварный ум рисует ужасные картинки, к чему это может привести. Он рассказывает нам, что мы обязательно что-то потеряем или что-то не получим. Поэтому мы и сопротивляемся истине. Предпочитаем жить в том иллюзорном мире, который соткан из наших странных представлений, мыслей, идей и предрассудков. И страдаем зачастую именно от этого. Апостол Павел сегодня призывает нас набраться смелости, вглядеться в свое сердце и признать, что евангельские истины прописаны в нем от рождения. Все, что от нас требуется, понудить себя, вопреки страху, жить согласно этим истинам. И тогда многое станет понятным. Ведь мы, по обещанию апостола Павла, ощутим, как Бог озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В юго-западном округе Москвы работает первая в России благотворительная гостиница «Добрый дом». Здесь живут дети с онкозаболеваниями, приехавшие на лечение из разных уголков страны. В сопровождении близких они останавливаются в добром доме в перерывах между курсами химиотерапии или во время обследований. Некоторым приходится оставаться в столице месяцами. В добром доме немало особенностей, которые отличают его от обычной гостиницы. Одна из них – собственный огород и две теплицы. Небольшое подсобное хозяйство здесь помогли обустроить волонтеры. Дети с удовольствием участвуют в выращивании урожая. Весной они высаживают рассаду, ухаживают за всходами, пересаживают растения в теплицы, поливают и подвязывают подросшие кусты. Самый радостный момент для них – сбор и проба первого урожая. Среди взрослых жителей доброго дома тоже есть любители поработать на грядках. Родителям юных онкопациентов это помогает снизить тревогу. В этом году в теплицах доброго дома впервые высадили дыни и арбузы. А еще там растут перцы, томаты, кабачки, морковь и даже клубника. Все это потом отправляется на кухню благотворительной гостиницы. И взрослым, и детям нелегко выдержать трудный путь лечения. Любая поддержка и заботы важны в этот период. Добрый дом навещают волонтеры, которые бесплатно стригут подопечных гостиницы, пекут торты ко дням рождения детей, покупают бытовую технику взамен вышедшей из строя. Вы тоже можете помочь доброму дому на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 13 августа, предпразднество происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Церковь вспоминает праведного Евдокима, святителя Германа, епископа Осерского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, священномученика архимандрита Сергия Шейна. Сегодня заговение на Успенский пост. Праведный Евдоким жил в IX веке в области Каппадокия, на территории современной Турции. Его родители были знатными людьми, бывали при дворе и близко знали императора. Евдокима воспитывали в христианской вере и готовности помогать ближним. Когда Евдоким вырос, он поступил в армию императора. Он дал обет безбрачия и добродетельной жизни. За годы службы Евдокиму не раз удалось отличиться. Император назначил его правителем одной из областей Византийской империи. О Евдокиме стали говорить как о хорошем наместнике. Упоминали его справедливость, кротость, заботу о бедных, заступничество за обиженных. Всю жизнь он с особым трепетом и заботой относился к своим родителям, и особенно к матери. Праведный правитель скончался в 33 года. Сразу же у места захоронения Евдокима стали совершаться чудеса, а многие больные исцелялись по молитвам к праведнику. Святой Евдоким в русской церкви считается одним из покровителей семейного очага и молитвенников перед Богом за родителей и семью. Чествуя праведного Евдокима, церковь напоминает нам о важности дел милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Такую заповедь оставил нам Христос. Вспоминая праведного Евдокима, мы молитвенно просим его: «Святой Евдоким, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Московское метро. Станция Комсомольской кольцевой линии. Одна из самых оживленных в столичной подземке. Люди спешат куда-то по своим делам. А со сводов зала смотрят на них русские полководцы. Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский. Витязи на фоне златоглавых храмов высоко держат знамена со святыми ликами. Ведут солдат в бой Суворов и Кутузов. Защитники Родины встречают победу у стены Рейхстага в Берлине. Мозаичные панно необыкновенной красоты рассказывают о победах и духовной силе русского народа. Создатель этих шедевров, а еще мозаик на станциях Новослободская кольцевая, Павелецкая кольцевая, Смоленская, Арбатско-Покровской линии, художник Павел Дмитриевич Корин. Он говорил: «Дух в человеке главное, и мне, в меру моих возможностей, хочется воспевать человеческий дух». Павел Корин родился в 1892 году в поселке Палех Ивановской губернии в семье потомственного иконописца. Увы, отец не успел передать сыну навыки собственного мастерства. Когда Павлу исполнилось 5 лет, родитель скончался. И все же Павел пошел по его стопам. Премудрость церковного искусства он постигал в Палехской иконописной школе, которую окончил в 1907. Через год, когда Павлу исполнилось 16, он отправился на заработки в Москву, чтобы помочь матери и младшему брату. Семья после кончины отца жила бедно. В Первопрестольной Павел поступил на работу в иконописную палату Донского монастыря. Там молодого талантливого мастера заметила великая княгиня Елизавета Федоровна и пригласила расписывать Покровский собор в основанной ею Марфо-Мариинской обители Милосердия на Большой Ордынке. В Марфо-Мариинской обители Корин познакомился с Михаилом Нестеровым. Известный живописец оказал большое влияние на молодого художника. В одной из личных бесед Нестеров сказал: «Знаете, искусство может быть не только профессией, но и подвигом». Эти слова Павел запомнил на всю жизнь. Подвигом Павла Корина в искусстве стала картина «Реквием», также известная как «Русь уходящая». Ее идея возникла у художника в 1925 году во время отпевания патриарха Тихона Белавина в Донском монастыре. Несмотря на то, что в самом разгаре были большевистские гонения на церковь и верующих, проститься с патриархом пришли сотни людей. Архиереи, монахи, священники, военные, интеллигенция, крестьяне, странники, нищие. Казалось, Русь во всем ее многообразии собралась здесь. Корин тогда остро почувствовал: провожают не только патриарха, но и целую эпоху. Об этом прощании со Святой Русью он и решил написать полотно. Для каждого из персонажей Корин делал эскизы с натуры, с реальных личностей. Павлу Дмитриевичу позировали митрополит Трифон, Туркестанов, иеромонах Пимен из Веков, будущий патриарх Московский и всея Руси, схейгумения Фомарь Марджанова, писатель Максим Горький и многие другие. Работу над эскизами Корин продолжал на протяжении 27 лет. Собрать замысел воедино и перенести на заранее подготовленный огромный, более чем в 50 квадратных метров холст, Павел Корин так и не успел. Однако запечатлеть Русь уходящую все-таки сумел. Эскизы к полотну сами по себе являются шедеврами. Сегодня их можно увидеть в Третьяковской галерее и ее филиале, доме музея Павла Корина на Малой Пироговской улице в Москве.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Человеку хочется знать будущее, чтобы только побеждать и не совершать досадных ошибок. Но только Богу известно грядущее. Люди же живут во времени и постепенно проходят путь от прошлого через настоящее к будущему. Но это не означает, что грядущее предопределено. Мы его сами формируем. О том говорит нам отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что считается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
3: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молнии исходят от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
2: И где же вообще будет труп, там и соберутся орлы.
1: В прозвучавшем чтении соединены два образа будущего. Оба печальные, но разные по времени своего исполнения. Первое, связанное с разрушением Иерусалима и его храма в честь истинного Бога, уже наступило. Второе же, которое предполагает конец истории этого мира и наступление второго пришествия Христа, еще впереди. Поговорим же по порядку о каждом из этих образов будущего. Иерусалим и его главное святилище, храм истинного и единого Бога, являлись главной твердыней иудейской цивилизации. Где бы ни проживали древние евреи, как бы далеко ни находилась их диаспора, они всячески стремились вновь и вновь посещать святые для себя места. В представлении многих иудеев времен Христа храм, построенный Соломоном, был нерушимым символом могущества Бога. Однако Спаситель думал об этом величественном святилище совсем иначе. Ближе к концу своего служения он предрек, что Иерусалим и храм будут полностью разрушены. Пророчество Христа сбылось довольно скоро. Уже в 70-м году римляне разорили столицу Израиля, подавив еврейскую революцию. Слова Спасителя касались, впрочем, не только участи иудейских твердынь, но и всего человечества. Описание уничтожения храма Соломона стало прообразом того, что в конце концов случится со всем миром. Во время второго пришествия Христа он будет разрушен и в корне изменится. Спаситель указал признаки, которые проявят себя в преддверии конца света. Они же во всей полноте проявили себя накануне иудейской катастрофы. Итак, этих признаков три. Первый – оскудение любви. Спаситель в Евангелии говорит, что мир разрушится по причине охлаждения любви в человеческих сердцах. В полной мере это его замечание касалось настроений в иудейской среде. Древние евреи считали себя избранным народом и с презрением относились к инородцам. В конце времен большая часть человечества будет жить в ненависти, злобе, станет выдавать пороки за добродетели. Второй признак кончины мира – это проповедь Евангелия всем людям. Христос возвестил свое учение всей Иудеи, но в большинстве своем соплеменники Спасителя его слов не приняли. Их ожесточенные сердца так и не смогли воспринять Евангелие. Впоследствии апостолы продолжили проповедь учения Христова и возвестили его всему тогдашнему цивилизованному миру, то есть регионам Римской империи. В наши дни, казалось бы, все человечество уже знает о Христовом наследии, но слышать и знать разные вещи. И, например, в нашей стране точно необходимо усиленно проповедовать Евангелие, потому что и до революции, и после заповеди Спасителя у многих наших соотечественников в чести не были. И, наконец, третий признак пришествия лжеучителей. Во времена Спасителя находилось множество самозванцев, которые провозглашали себя мессиями, спасителями народа израильского. Главной целью этих людей было приобрести общественное и политическое могущество. Следствием действий самозванцев и стала еврейская революция против Рима. Подавляя ее, римские легионеры разрушили храм Соломона вместе с Иерусалимом. В конце же времен придет главный обманщик – Антихрист, который будет обольщать людей, убеждая их в своей божественности. Устоять перед его обманом смогут те, кто не на словах, а сердцем соединился со Христом.

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как величественны горы с их причудливыми очертаниями, когда мы издалека смотрим на горные кряжи, освещенные солнечными лучами. Неподражаемая гармония формы цвета вызывает непроизвольное восхищение. Однако, приблизившись вплотную к горе, мы обращаем внимание на трещины в каменной породе, на расползающиеся пятна серого лишайника, на осыпавшийся щебень, который мешает подойти путнику к отвесной скале. Природа словно учит нас мудрости, чтобы не рассматривать сложной скрупулезностью недостатки ближних, но взирать на них, как на творение Божие, издалека, то есть совершенно отказываясь от греха осуждения, обращая внимание лишь на красоту образа Божия в человеке.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанина. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с его учеником. В прошлый раз мы остановились на монахе, заразившемся гордынью, самомнением о себе. Так вот, продолжим об этом. Разумеется, люди, не имевшие духовного рассуждения и падкие на чудеса, видели в этом действии чудо Божье, необыкновенную святость инока, силу молитвы Господней, и прославляли инока похвалами всячески, развивая в нем гордость и способствуя ему губить себя. Ни чуда Божие, ни святости инока тут не было вообще. Сила молитвы Господней тут не действовала, тут действовал сатана. Основываясь на самообольщении человека, на ложном направленном произволении его, тут действовала бесовская прелесть. Спросишь, какое же значение имела в бесовском действии молитва Господня? Ведь прельщенный читал ее и приписывал действие ее, совершавшееся чудо. Очевидно, молитва Господня не принимала тут никакого участия, прельщенный по собственному произволению, по собственному самообольщению и по обольщению демонскому употребил против себя духовный меч, данный человеком для спасения. Заблуждение и самообольщение еретиков всегда прикрывались злоупотреблением Слова Божия, прикрывались с утонченным лукавством и в повествуемом событии заблуждений человеческое и бесовское прелесть. С той же целью прикрывались коварно молитвою Господнюю. Несчастный инок полагал, что он стоит на раскаленных углях босыми ногами по действию молитвы Господней. Зачастую он ошибался и во многих других вещах, и за чистоту и высоту своей подвижнической жизни, а он стоял на них по действию бесовскому. Точно таким образом самообольщение и бесовская прелесть прикрываются иногда как бы действием молитвы Иисусовой. А не неведение приписывается действию этой святейшей молитвы. То, что должно приписывать совокупному действию сатаны человека. Человека, предавшегося руководству сатаны, упомянутый египетский инок, перешел от мнимой святости к необузданному сладострастию, потом к совершенному умоиступлению, сумасшествию, и, кинувшись в разжженную печь общественной бани, сгорел. Вероятно, или объяло его отчаяние, или представилось ему в печи какое-либо обманчивое привидение. Ученик, что в человеке, какое условие в нем самом делает его способным к прелести? Старец. Преподобный Григорий Синаид говорит, вообще одна причина прелести – это личная гордость. В гордости человеческой, которая есть самообольщение, дьявол находит для себя удобное пристанище и присоединяет свое обольщение к самообольщению человеческому. Всякий человек более или менее склонен к прелести, потому что самая чистая природа человеческая имеет в себе нечто горделивое. Основательное предостережение святых отцов. Должно быть очень осмотрительным, должно очень охранять себя от самообольщения и прелести. В наше время при совершенном оскудении Бога вдохновенных наставников, обратите внимание, это еще в 19 веке, нужна особенная осторожность, особенная бдительность над собой. Они нужны при всех иноческих подвигах, наиболее нужны при молитвенном подвиге, который из всех подвигов самый возвышеннейший, душеспасительнейший, наиболее наветуемый, оклеветанный врагами. «Со страхом жительствуете», – завещевает апостол. В упражнении молитвы Иисусова есть свое начало, своя постепенность, свой конец бесконечный. Необходимо начинать упражнение сначала, а не с середины и не с конца. Святейший Каллист, патриарх Константинопольский, живописуя духовные плоды этой молитвы, говорит, «Никто из ненаученных тайнам или из требующих моряка, услышав высокое учение о благодатном действии молитвы, да не осмелится прикоснуться к нему. возбранена такая несвоевременная попытка покусившихся на нее и взыскавших преждевременного того, что приходит в свое время, усиливающихся взойти в пристанище бесстрастия в несоответствующем ему устроении. Отцы признают не иначе, как находящимися в умопомешательстве. Невозможно читать книг,

Добрые истории. Радио «Вера». Сегодня, 13 августа, предпразднество происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Церковь вспоминает праведного Евдокима, святителя Германа, епископа Осерского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, священномученика архимандрита Сергия Шейна. Сегодня заговение на Успенский пост. Святитель Герман, один из родоначальников монашества в Галлии, родился в конце 4 века в богатой галло-римской семье. Герман получил хорошее образование, изучал право в Риме. Христианство он принял в зрелом возрасте и вскоре стал священником. В 418 году Германа избрали епископом города Осер. Он прославился тем, что одним из первых епископов Галлии начал создавать монашеские обители. Кроме того, он считался одним из блестящих богословов и полемистов своего времени. Святитель не раз участвовал в диспутах о вере как в Галлии, так и в своих пасторских поездках в Британию. В них он отстаивал чистоту христианских догматов. Многие ученики святителя достойно продолжили его дело и также были прославлены церковью. Среди них просветитель Ирландии святой Патрикий, святая Камилла, святой Иларий Арльский. По преданию, епископ Герман наставлял юную Женевьеву, будущую святую и покровительницу Парижа. Святителя очень любили в народе и за личную простоту, и за готовность помочь беднякам и страждущим. Однажды по молитвам епископа Германа распахнулись двери городской темницы, и все неправедно осужденные получили свободу. Когда в Осере была эпидемия дифтерии среди детей, Герман несколько дней молился со всеми горожанами, а потом излечил больных освященным маслом. По преданию, Герман заранее узнал от ангела о своей кончине и в оставшиеся дни принимал всех, кто приходил к нему за благословением и утешением. Епископ скончался в 448 году. Он похоронен в Осере, в крипте аббатства Сен-Жермен, освященного в его честь. Прославляя святителя Германа, епископа Осерского, мы просим его: «Святой Герман, моли Бога о нас».

0: Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» есть строки: «Но уж темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорей, там упоительный Россини, Европы баловень Орфей». Несмотря на то, что итальянский оперный композитор Джоаккино Россини и впрямь был почитаем любителями театра, в возрасте всего лишь 37 лет он написал свою последнюю, 39-ю оперу и неожиданно простился с театральными подмостками. Вследствие тяжелой болезни Россини в корне изменил взгляды на творчество и образ жизни. Он начал глубже изучать христианство, а в своей музыке отныне сосредоточился на духовных жанрах. Опера, созданная перед этим жизненным переломом, отчасти уже предвосхищает серьезную и глубокую тематику последующих произведений. В отличие от многочисленных комических и романтических спектаклей Россини, его последнее детище в этом жанре посвящено историческим событиям и повествует о легендарном национальном герое Швейцарии по имени Вильгельм Тель, жившем на рубеже XIII и XIV веков. Вильгельм Тель был искусным лучником и борцом за независимость родной страны. И хотя достоверных исторических свидетельств о существовании этого героя нет, образ Вильгельма Телля как смелого и мужественного человека неоднократно воплощался в искусстве. В опере «Россини» тема героизма и отваги раскрывается уже в увертюре, то есть оркестровом вступлении. Особенно примечателен раздел, следующий после фанфары, то есть призывного возгласа труп. Этот эпизод, стремительный галоп, символизирующий неустрашимость главного героя, снискал огромную популярность и даже был процитирован в 15-й симфонии советского композитора Дмитрия Шостаковича. Фрагмент увертюры к опере «Вильгельм Тель» Джоаккино Россини прозвучит в исполнении Национального филармонического оркестра Великобритании. Дирижер Чарльз Герхардт.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Жизнь – сложная штука, а духовная жизнь сложнее в разы, нередко вздыхаем мы. И представляем себе духовную жизнь как сверхсложную систему. Чтобы познакомиться с ней поближе, надо изучить массу книг. Мы погружаемся во всю эту информацию, но в итоге чувствуем, что теряем простоту веры. Почему так получается? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сего ради имуще служение сие, як уже помилованы быхом, не стужаемся им».
3: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа».
2: К просвещению разума славы Божия в лице Иисус Христове.
1: В античной культуре умение складно говорить ценилось особенно высоко. Особой популярностью среди учителей риторики пользовались софисты. Они прославились тем, что обучали своих клиентов искусству доказывать все, что угодно. В качестве примера можно вспомнить такой софизм. Вор не желает приобрести ничего дурного. А приобретение хорошего – дело хорошее. Следовательно, вор желает только хорошего. А вот еще один. Что ты не терял, то ты имеешь. Ты не терял рога, значит, ты имеешь рога. Софистов не интересовала истина. Их интересовала практическая выгода. Поэтому они показывали ученикам техники, как сделать свой ум хитрым, изворотливым, способным находить лазейки, усложнять простые вещи, чтобы в итоге, если понадобится, выдать ложь за правду. В только что прозвучавшем послании апостол Павел говорит о том, что его слово о Христе стоит на совершенно ином фундаменте. Он проповедует истину Евангелия не как софисты, но делает это, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие. И самое важное, он дает четкий критерий, как это можно проверить. Человеку нужно всего лишь обратиться к своему внутреннему знанию, которое есть абсолютно у каждого. Апостол Павел указывает на это знание греческим словом «сюнейдесис». На русский язык оно переведено как «совесть». Это очень важный момент. Следуя логике апостола Павла, в прозвучавшем отрывке мы можем воспринимать информацию о Боге двумя способами. Можно полагаться на свое мышление, которое апостол Павел называет умом. Оно может быть у нас очень натренированным, как у софистов. Но в деле богопознания это не всегда помогает, потому что даже самое быстрое мышление, как говорит апостол Павел, может быть ослеплено Богом века сего, то есть поиском личной выгоды. Я могу приспособить для достижения своих корыстных целей даже глубокие богословские истины и жонглировать ими, как софист. Кстати, именно так делал сатана, когда искушал Христа в пустыне. Он ловко вплетал в свои слова цитаты из Священного Писания. Вот именно это глубинное стремление все объяснить так, как мне выгодно, все вписать в удобную для меня схему и мешает мне увидеть простой свет истины. Поэтому всегда эффективнее второй способ. Чтобы услышать Бога, необходимо учиться слушать свою совесть. Для этого следует иногда просто отключать поток мыслей и устремлять свой взор в сердце. Именно там и открывается истина. И мы сразу ее видим. Она всегда очевидна и проста. Будучи бескорыстными детьми, мы всегда имели ее перед глазами. Но став взрослыми, мы не хотим с ней соглашаться. Нам страшно это делать. Ведь наш коварный ум рисует ужасные картинки, к чему это может привести. Он рассказывает нам, что мы обязательно что-то потеряем или что-то не получим. Поэтому мы и сопротивляемся истине. Предпочитаем жить в том иллюзорном мире, который соткан из наших странных представлений, мыслей, идей и предрассудков. И страдаем зачастую именно от этого. Апостол Павел сегодня призывает нас набраться смелости, вглядеться в свое сердце и признать, что евангельские истины прописаны в нем от рождения. Все, что от нас требуется, понудить себя, вопреки страху, жить согласно этим истинам. И тогда многое станет понятным. Ведь мы, по обещанию апостола Павла, ощутим, как Бог озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Юлия Емельянова, координатор проектов в области строительства, доброволец службы милосердия.
0: Частное мнение.
2: Если мы можем сделать все, что от нас зависит, чтобы достичь результата, мы должны приложить все усилия с полной отдачей до конца. Кто-то, возможно, скажет, что если дело не идет, значит, нет на то Божьей воли. А я с этим не согласна. Потому как просто так, без труда, ни рыбка из пруда не ловится, ни самые большие достижения в жизни не случаются. И тут вопрос больше не в настойчивости и упрямстве, а в решимости. После того, как не стало моей мамы, я находилась в некой депрессии от утраты. Меня стали все чаще посещать мысли о том, что если страдания направить в правильное русло, то, во-первых, можно отвлечься от грустных мыслей, а во-вторых, обладая неким навыком, принести пользу ближнему. В общем, имея за спиной скромный опыт общения с моей главной паллиативной пациенткой, мамой, я решила пойти волонтером в хоспис. Только вот как туда попасть? На дворе был 2021 год. Очередная ковидная волна закрыла все возможности творить добро в моем узком понимании этого слова. Все знакомые волонтеры сами не могли попасть в свои подшефные больницы. Вдруг как-то вечером я получаю рассылку от службы милосердия с информацией о том, что набираются волонтеры в красную зону. В красную зону идти я не хотела. Нет, я не боялась, просто я четко понимала, что хочу в паллиативное отделение. Ладно, думаю, поеду на собеседование, а там как Бог даст. Нужно отметить, что я прекрасно понимала, где находится штаб службы милосердия при Первой Градской больнице. Но каким-то неведомым для меня образом я поехала в больницу святителя Алексия. Вошла, и в тот момент, когда я пыталась в почте найти телефон координатора, увидела на стене указатель «Паллиативное отделение». Очень важный момент, ради которого я случайно уехала именно в эту больницу. Собеседование с каждым кандидатом волонтеры проводил владыка Пантелеймон лично. Войдя в кабинет владыки, я увидела большую икону святой равноапостольной Нины, покровительницы моей покойной мамы. Далеко не в каждом храме есть эта икона, а тем более в кабинете. Для меня это было знаком, поэтому я сразу сказала: «Владыка, я хочу в паллиативное отделение». «Паллиативное? Ну, хорошо». И владыка меня благословил. История на этом не заканчивается, потому как полноценно волонтерить я начала только через 8 месяцев, после того, как сама прошла через 2 сложные хирургические операции и восстановительный период. Нет, за все это время я не сдалась, не отпустила идею попасть в паллиативное отделение, потому как в этой задержке тоже был определенный смысл, божественный промысел. Паллиативное отделение – это не просто терапевтическое отделение. Это в первую очередь люди, у которых зачастую остается не так много времени в этой жизни. Познакомиться с ними, что-то для них сделать – это большая ответственность и великая радость. Но самое удивительное – это то, что по-настоящему зачастую помогают нам они, а не мы им. Своими примерами, стойкостью, смирением, жизнелюбием и благодарностью за все. Работать с такими людьми, как мне кажется, нужно уже с подготовленной душой. И в первую очередь научиться правильно относиться к тому, что те, к кому ты привязываешься, уйдут. Наверное, Господь знал, что я не совсем была готова к этому. Я еще не отстрадала и не отпустила свою боль по маме. Видимо, поэтому Он, любя, решил меня притормозить, дать возможность самой пройти через физическую боль, чтобы еще лучше понять и принять боль других. А вот уже после, как бы проверяя мою решимость, Он мне дал то, что я хотела. У Бога все вовремя для тех, кто умеет ждать.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

неприятное чувство зависти. Кому-то оно свойственно, кому-то нет. Как его преодолеть, если оно все же есть? Подскажет мудрый доктор Михаил Гаврилович. С помощью чудесного ошейника Алтая герои программы «Вопросы Веры и Фомы» окажутся в Константинополе времен Иоанна Златоуста, заглянут в юность Артура Конана Дойла, увидят лицеиста Пушкина на экзамене по русской словесности. А главное, порадуются за других. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

Радио «Вера». Сегодня, 13 августа, предпразднество происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Церковь вспоминает праведного Евдокима, святителя Германа, епископа Осерского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, священномученика архимандрита Сергия Шейна. Сегодня заговение на Успенский пост. Священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский, в миру Василий, родился в 1873 году под Каргополем в семье священника. Он получил духовное образование, закончил академию в Санкт-Петербурге, а потом принял монашество. Вениамин всегда находил путь к сердцам простых людей. Паства искренне любила его. Евангельская простота, отзывчивость, сердечность, доступность располагали к нему. В 17 году его единодушно выбрали митрополитом Петроградским. После революции и гражданской войны советское правительство решило изъять церковные ценности. Власть объясняла это необходимостью преодолевать разруху и помогать нуждающимся. Митрополит Вениамин благословил передачу ценностей, не имеющих богослужебного употребления. Он считал помощь бедным своим пасторским долгом. Однако власти лишь искали предлог расправиться с церковью. В 22 году митрополит Вениамин был арестован за сопротивление изъятию ценностей и участие в контрреволюционном заговоре. Митрополит Вениамин и вместе с ним архимандрит Сергий Шейн, миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны на окраине Петрограда. В 1992 году мученики были причислены к лику святых. По словам святейшего патриарха Кирилла, подвиг новомучеников и исповедников – это великая сила, которая способна укреплять не только нашу церковную жизнь, но и жизнь всего нашего народа. Этот подвиг помогает понять, что подлинная свобода обретается в истине, а отвергая истину, невозможно обрести свободу. Вспоминая священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, мы молитвенно просим: «Святой мученик Вениамин, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Считается, что любовь с первого взгляда не бывает долгой. Вспыхнула, погорела и погасла. В пример часто приводят Ромео и Джульетту Шекспира. Молодые, страстные. У них была такая умопомрачительная любовь. Но что было бы, если бы Монтекки и Капулетти сменили гнев на милость и позволили им пожениться? Долго бы влюбленные прожили вместе, счастливо и мирно? Литературоведы, да и просто умудренные жизненным опытом люди, отвечают, что нет. Ромео и Джульетта быстро бы остыли друг к другу. Однако история может привести нам примеры, когда любовь с первого взгляда длилась всю жизнь. Она часто появляется в среде людей творческих, духовно развитых, готовых к самопожертвованию. Так и случилось у знаменитых музыкантов Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича. Галине Вишневской было 28 лет. Она уже прославилась и считала себя примадонной, серьезной женщиной, умудренной годами. Однако встреча с Мстиславом Ростроповичем разбила этот строгий образ, за которым скрывалась нежная, трепетная девушка, так ждущая пламенной любви. Их роман развивался как по нотам. Так, словно мелодия их любви была написана кем-то свыше. Они познакомились на фестивале «Пражская весна». Вишневская вспоминала, что поначалу даже забыла его труднопроизносимое имя. Но потом оно уже не сходило с ее уст. Ростропович охапками покупал ей цветы. Целовал ноги. Нескончаемые веселые истории славы заставляли Галину смеяться. Рассказывают, как однажды он предложил ей совершенно безрассудную выходку. Во время прогулки перелезть через забор. Ростропович кинул ей под ноги свое пальто, чтобы Галина не испачкала туфли. Через 4 дня фестиваля они поженились. Оба мечтали, чтобы их брак был освящен церковью. Но религия в те годы была официально запрещена, и венчаться удалось не сразу. Только перед отъездом за границу они смогли тайно обвенчаться в Саратове, в домовой церкви у епископа Пимена Дмитрия Хмелевского. Он был любителем классической музыки и давним другом Ростроповича и сделал многое для духовного просвещения советской интеллигенции. Пимен долгие годы был духовным наставником для Мстислава, даже когда музыкант жил за границей. Неудивительно, что именно он поддержал Мстислава и Галину, разглядев в их отношениях истинную любовь, утешил их души, осветил их венчанием. Пламенная любовь Ростроповича и Вишневской не угасла со временем. Старшая дочь Ольга вспоминала, как обожали друг друга родители. Мстислав нашел в жене настоящую опору в жизни. Она помогала ему справиться с переживаниями, когда артистов начали травить в Советском Союзе, и предложила уехать из страны. Вишневская понимала характер мужа и принимала все его чаяния. Была прекрасной матерью, хорошей хозяйкой. Мстислав тоже это понимал и любил жену безумно. Он осыпал ее подарками, делал ошеломляющие сюрпризы и, самое важное, хотел, чтобы она всегда, всегда была с ним. Ростроповича угнетало, что приходится ездить на гастроли без Галины. Он даже писал письмо в Министерство культуры, чтобы Вишневской официально разрешили сопровождать его во всех поездках. Ростропович и Вишневская прожили вместе 52 года, до самой смерти Мстислава. Их любовь не потухла, она переросла в нечто большее и согревала супругов до старости. И всем нам эта история дарит надежду на то, что настоящая любовь с первого взгляда все-таки существует, и освященная браком может длиться всю жизнь.
1: Семейные истории.

0: вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Человеку хочется знать будущее, чтобы только побеждать и не совершать досадных ошибок. Но только Богу известно грядущее. Люди же живут во времени и постепенно проходят путь от прошлого через настоящее к будущему. Но это не означает, что грядущее предопределено. Мы его сами формируем. О том говорит нам отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что считается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
3: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молнии исходят от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
2: И где же вообще будет труп, там и соберутся орлы.
1: В прозвучавшем чтении соединены два образа будущего. Оба печальные, но разные по времени своего исполнения. Первое, связанное с разрушением Иерусалима и его храма в честь истинного Бога, уже наступило. Второе же, которое предполагает конец истории этого мира и наступление второго пришествия Христа, еще впереди. Поговорим же по порядку о каждом из этих образов будущего. Иерусалим и его главное святилище, храм истинного и единого Бога, являлись главной твердыней иудейской цивилизации. Где бы ни проживали древние евреи, как бы далеко ни находилась их диаспора, они всячески стремились вновь и вновь посещать святые для себя места. В представлении многих иудеев времен Христа храм, построенный Соломоном, был нерушимым символом могущества Бога. Однако Спаситель думал об этом величественном святилище совсем иначе. Ближе к концу своего служения он предрек, что Иерусалим и храм будут полностью разрушены. Пророчество Христа сбылось довольно скоро. Уже в 70-м году римляне разорили столицу Израиля, подавив еврейскую революцию. Слова Спасителя касались, впрочем, не только участи иудейских твердынь, но и всего человечества. Описание уничтожения храма Соломона стало прообразом того, что в конце концов случится со всем миром. Во время второго пришествия Христа он будет разрушен и в корне изменится. Спаситель указал признаки, которые проявят себя в преддверии конца света. Они же во всей полноте проявили себя накануне иудейской катастрофы. Итак, этих признаков три. Первый – оскудение любви. Спаситель в Евангелии говорит, что мир разрушится по причине охлаждения любви в человеческих сердцах. В полной мере это его замечание касалось настроений в иудейской среде. Древние евреи считали себя избранным народом, и с презрением относились к инородцам. В конце времен большая часть человечества будет жить в ненависти, злобе, станет выдавать пороки за добродетели. Второй признак кончины мира – это проповедь Евангелия всем людям. Христос возвестил свое учение всей Иудеи, но в большинстве своем соплеменники Спасителя его слов не приняли. Их ожесточенные сердца так и не смогли воспринять Евангелие. Впоследствии апостолы продолжили проповедь учения Христова и возвестили его всему тогдашнему цивилизованному миру, то есть регионам Римской империи. В наши дни, казалось бы, все человечество уже знает о Христовом наследии, но слышать и знать разные вещи. И, например, в нашей стране точно необходимо усиленно проповедовать Евангелие, потому что и до революции, и после заповеди Спасителя у многих наших соотечественников в чести не были. И, наконец, третий признак пришествия лжеучителей. Во времена Спасителя находилось множество самозванцев, которые провозглашали себя мессиями, спасителями народа израильского. Главной целью этих людей было приобрести общественное и политическое могущество. Следствием действий самозванцев и стала еврейская революция против Рима. Подавляя ее, римские легионеры разрушили храм Соломона вместе с Иерусалимом. В конце же времен придет главный обманщик – Антихрист, который будет обольщать людей, убеждая их в своей божественности. Устоять перед его обманом смогут те, кто не на словах, а сердцем соединился со Христом.

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «В мои лета не должно сметь свои суждения иметь», говорит персонаж комедии Грибоедова «Горе от ума». Слово «должно» устаревшее, современными синонимами которого является «нужно» и «надо». А само выражение «не должно» можно легко заменить на «нельзя». Сколько интересных слов я произнесла, и все они называются модальными. «Можно», «нужно», «надо», «нельзя», «должно». Модальные слова показывают, как именно мы относимся к тому, что происходит вокруг, и что мы говорим. В русском языке такие задачи выполняют самые разные части речи. Это могут быть глаголы «следует подумать», а также частицы, например, «погулять бы», наречие «наверняка устану», краткие прилагательные «готов поговорить», безличные конструкции типа «нужно прочитать». Сам термин «модальный» восходит к латинскому «modus», что значит «мера». Выдающийся лингвист XX века, швейцарец Шарль Балли, отметил, что в высказывании можно выделить два элемента – основное содержание – диктум и индивидуальную оценку излагаемых фактов – «modus». Чем же примечательны модальные слова? Во-первых, они неизменны ни по числам, ни по родам, ни по падежам. Взял слово и используешь его в любом контексте. Во-вторых, если их убрать, грамматическая структура останется целой, хотя оттенок смысла пропадет. Например, сравните фразы «он, вероятно, опоздает» и «он опоздает». Смысл тот же, но во втором случае высказывание звучит категоричнее. Интересно, что возникают модальные слова из других частей речи, которые утрачивают первоначальное значение. К примеру, слово «положим» когда-то было глаголом, а теперь помогает аккуратно подступиться к мысли «положим, ты прав». Или два местоимения «само» и «собой» объединились и стали модальным выражением «само собой». «Само собой узнаю». Модальные слова умеют выполнять разные задачи. Они могут передавать уверенность. Конечно, эта песня – шедевр. Выражать предположение или сомнение. Может быть, завтра будет солнечно. В художественном произведении данные конструкции придают поэтической речи эмоциональную окраску или побуждают к размышлению. Как, например, в этих строчках Афанасия Фета. «В движении, в блеске жизни дольной не сходит свыше благодать». Нельзя в смятенности невольной красы небесной созерцать. Нельзя с безбрежностью творенья в чаду отыскивать родства. И ночь, и мрак уединения – единый путь до божества. С вами была Нина Резник.
0: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
2: В Евангелии от Матфея есть слова «претерпевший до конца спасется». О добродетели терпения клирик Московского храма Резоположения в Лионове священник Стахий Колотвин.
3: Терпение – это, безусловно, христианская добродетель. Но нужно остерегаться подделок, нужно остерегаться суррогат. Тебе кажется, что это настоящее терпение, это добродетель, которая тебя приближает к Богу, а на самом деле лукавый тебя обманул. Вот вспомним детство, если тебе ребята говорят, а можешь ли ты перепрыгнуть с гаража на гараж или побоишься? Но если ты понимаешь, что не допрыгнешь, если есть риск упасть, ногу сломать, нос разбить, ну зачем тебе прыгать? Не надо. Вот точно так же и когда тебе лукавый говорит, давай, потерпи, потерпи, ты же христианин. А порой иногда и не лукавый говорят, а люди окружающие, ну ты же христианин, потерпи. А никакой пользы в этом не будет. Как нет пользы, что у тебя в желудке колет, а ты ходишь и терпишь. Может, тебе давно пора к врачу, может, у тебя онкология началась, и чем раньше ты обнаружишь проблему, тем раньше ты ее исправишь. Точно так же и нет ничего героического, если у тебя камушек в ботинке, а ты ходишь и думаешь, я такой подвижник веры и благочестия, пусть нога у меня кровоточит, а я все равно камушек не вытряхиваю. Да безумец, остановись, вытряхни камушек, тебе легче потом будет. Да, конечно, бывает ситуация, когда тебя уже закололо в животе, но ты должен важную работу делать. Да делай, а потом иди и уже занимайся своим здоровьем. Конечно, ты если несешь спящего ребенка на руках, ты возьми, донеси ребенка, положи его, а потом камушек из ботинка вытряхни. Поэтому точно так же и в христианской добродетели не бери на себя больше, не бери на себя бесполезный груз. Где-то, чтобы поистине узнать, где добродетель заканчивается и начинается искушение, надо проявить больше смирения. И Господь тогда оценит твое терпение, но от лишнего груза тебя освободит.
0: Актуальная тема.
4: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 13 августа, слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Шило в мешке». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Город Чусовой расположен в Пермском крае, на слиянии трех рек – Чусовой, Усьвы и Вильвы. Одним из самых популярных видов активного отдыха местных жителей

0: степью. Все началось с уборки мусора. В 2013 году, работая на Чусовском металлургическом заводе, Оксана Трапезникова приняла участие в конкурсе социальных инициатив. И ее проект по очистке реки Чусовой от мусора, оставленного туристами, стал победителем. На полученный грант девушка купила катамараны и организовала экологические рейды. В результате волонтеры собрали с речных берегов тонну бытовых отходов. А через несколько лет Оксана уже в статусе социального предпринимателя подарила людям с инвалидностью возможность выезжать на природу. Этому предшествовало несчастье. Ее подруге Юлии ампутировали ногу. «Раньше я не общалась с людьми с инвалидностью, не задумывалась об их ограниченных возможностях», признается Оксана. «Большую часть времени они проводят дома, но это не значит, что им не хочется выходить». Юлия, как и Оксана, любит активный образ жизни, сплавы по рекам. Даже после операции подруга не пала духом. «Сказала, что не хочет пропускать летний сезон», вспоминает Трапезникова. От Алексея Пивоварова, председателя Чусовской окружной организации Всероссийского общества инвалидов, Оксана узнала, что инклюзивный туризм интересует многих. И вскоре пригласила жителей с ограниченными возможностями в речное путешествие. Ей на помощь пришли отец и сын с друзьями-спортсменами, которые переносили инвалидов-колясочников в катамараны. В 2017 году Оксана уволилась с металлургического завода и создала некоммерческую организацию «Экотур». Так спортивное увлечение стало любимой работой. Ее стараниями все больше туристов, в том числе дети и взрослые с ограниченными возможностями, каждое лето отправляются в походы по воде. «Хочу, чтобы реки на малой родине были чистыми, а люди с инвалидностью могли любоваться красотой родного края», — говорит Оксана Трапезникова. И мне хочется, чтобы ее желания исполнялись. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Сегодня, 13 августа, предпразднество происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Церковь вспоминает праведного Евдокима, святителя Германа, епископа Осерского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, священномученика архимандрита Сергия Шейна. Сегодня заговение на Успенский пост. Священномученик архимандрит Сергий, в миру Василий Шейн, родился в 1870 году в Тульской губернии в дворянской семье. Он получил юридическое образование, занимал ответственные государственные посты. В 1913 году он был избран в Государственную думу от Тульской губернии. Там Василий Шейн работал в комиссии по церковным делам, а через 4 года вошел в состав секретариата Священного собора Православной Российской Церкви. В 2020 году он принял постриг с именем Сергий. С апреля 2021 года отец Сергий занимал должность заместителя председателя правления Церковного общества Объединенных Петроградских православных приходов. В 2022 году его привлекли по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей. Вина священника, по мнению стороны обвинения, усугублялась его дворянским происхождением. Сокамерник архимандрита протоиерей Михаил Чельцов вспоминал, как тот уступил ему свои более удобные нары и оправдывался тем, что монаху не подобает нежиться. Отца Сергия приговорили к расстрелу. Последние его слова на суде были: «Я ни с кем не борюсь, только с самим собою». По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мучеников – это семя христианства. Там, где были гонения, церковь возрастала и укреплялась в духе. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан. Мы просим преподобномученика Сергия Шейна. Святой праведный мученик Сергий, моли Бога о нас. –

0: Певицу Анну Герман воспитывала бабушка. Глубоко верующая женщина, она учила внучку первым молитвам, читала ей Библию, рассказывала истории о святых. Вместе по воскресеньям они ходили в храм. Всю жизнь певица хранила самые теплые воспоминания о детстве, проведенном рядом с бабушкой. В 1970 году в руки к Анне Герман попал сборник стихов польской поэтессы Анны Новак. Одно из стихотворений навеяло певице воспоминания о любимой бабушке. Оно называлось «Грошики фантазий». Стихотворение так понравилось Анне, что она написала к нему музыку, простую, задушевную и трогательную, напоминающую старомодный вальс. Известный поэт-переводчик Асар Эппель перевел текст песни на русский язык. С тех пор ни один концерт певицы не обходился без композиции «Грошики фантазий». Проникновенный голос Анны Герман уносил слушателей в собственные светлые воспоминания о детстве, о близких людях, о родном доме.
1: Помню, бабушка бывала в детстве сказку.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Жизнь – сложная штука, а духовная жизнь сложнее в разы, нередко вздыхаем мы. И представляем себе духовную жизнь как сверхсложную систему. Чтобы познакомиться с ней поближе, надо изучить массу книг. Мы погружаемся во всю эту информацию, но в итоге чувствуем, что теряем простоту веры. Почему так получается? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Всего ради имуще служение сие, якоже помилованье быхом, не стужаемся им».
3: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
2: К просвещению разума славы Божия в лице Иисус Христове».
1: В античной культуре умение складно говорить ценилось особенно высоко. Особой популярностью среди учителей риторики пользовались софисты. Они прославились тем, что обучали своих клиентов искусству доказывать все, что угодно. В качестве примера можно вспомнить такой софизм. Вор не желает приобрести ничего дурного. А приобретение хорошего – дело хорошее. Следовательно, вор желает только хорошего. А вот еще один. Что ты не терял, то ты имеешь. Ты не терял рога, значит, ты имеешь рога. Софистов не интересовала истина. Их интересовала практическая выгода. Поэтому они показывали ученикам техники, как сделать свой ум хитрым, изворотливым, способным находить лазейки, усложнять простые вещи, чтобы в итоге, если понадобится, выдать ложь за правду. В только что прозвучавшем послании апостол Павел говорит о том, что его слово о Христе стоит на совершенно ином фундаменте. Он проповедует истину Евангелия не как софисты, но делает это, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие. И самое важное, он дает четкий критерий, как это можно проверить. Человеку нужно всего лишь обратиться к своему внутреннему знанию, которое есть абсолютно у каждого. Апостол Павел указывает на это знание греческим словом «сюнейдесис». На русский язык оно переведено как «совесть». Это очень важный момент. Следуя логике апостола Павла, в прозвучавшем отрывке мы можем воспринимать информацию о Боге двумя способами. Можно полагаться на свое мышление, которое апостол Павел называет умом. Оно может быть у нас очень натренированным, как у софистов. Но в деле богопознания это не всегда помогает, потому что даже самое быстрое мышление, как говорит апостол Павел, может быть ослеплено Богом века сего, то есть поиском личной выгоды. Я могу приспособить для достижения своих корыстных целей даже глубокие богословские истины и жонглировать ими, как софист. Кстати, именно так делал сатана, когда искушал Христа в пустыне. Он ловко вплетал в свои слова цитаты из Священного Писания. Вот именно это глубинное стремление все объяснить так, как мне выгодно, все вписать в удобную для меня схему и мешает мне увидеть простой свет истины. Поэтому всегда эффективнее второй способ. Чтобы услышать Бога, необходимо учиться слушать свою совесть. Для этого следует иногда просто отключать поток мыслей и устремлять свой взор в сердце. Именно там и открывается истина. И мы сразу ее видим. Она всегда очевидна и проста. Будучи бескорыстными детьми, мы всегда имели ее перед глазами. Но став взрослыми, мы не хотим с ней соглашаться. Нам страшно это делать. Ведь наш коварный ум рисует ужасные картинки, к чему это может привести. Он рассказывает нам, что мы обязательно что-то потеряем или что-то не получим. Поэтому мы и сопротивляемся истине. Предпочитаем жить в том иллюзорном мире, который соткан из наших странных представлений, мыслей, идей и предрассудков. И страдаем зачастую именно от этого. Апостол Павел сегодня призывает нас набраться смелости, вглядеться в свое сердце и признать, что евангельские истины прописаны в нем от рождения. Все, что от нас требуется, понудить себя, вопреки страху, жить согласно этим истинам. И тогда многое станет понятным. Ведь мы, по обещанию апостола Павла, ощутим, как Бог озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Надеемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: Я очень люблю посещать фестивали, крафт-маркеты и просто блошинные рынки. Недавно обнаружила большой комиссионный магазин в центре Москвы, торгующий как антиквариатом, так и просто винтажной одеждой, обувью, украшениями, предметами интерьера и всякой всячиной с середины 20 века, времен перестройки. Зайдя в магазин, словно попала в детство. 80-е годы, поздний СССР, времена Горбачева. Даже показалось, что слышу итальянскую эстраду, популярную в то время. Чуть позже действительно услышала песню Челентано. В магазине играла подборка из шлягеров 80-х. Видимо, это был маркетинговый ход для привлечения ностальгирующих покупателей. Я прошлась туда-сюда по магазину. Запах детства. Что-то старое, забытое, щемящее. Как же захотелось накупить всего-всего и побольше. Вон ту маленькую фарфоровую чашечку. Нет, лучше вон тот пластмассовый браслетик. Такой же носила моя лучшая школьная подруга 30 лет назад, в первом классе. А вот янтарное колье. В детстве янтарь поразил меня. Казалось, что в его каплях спрятан целый застывший мир. Желая померить выбранный винтажный аксессуар, я подошла к большому прямоугольному зеркалу. Оно было украшено искусственными цветами по периметру. Я увидела себя в полный рост, обрамленную бумажными и тканевыми розами, в янтарном колье. И вдруг это колье слетело с шеи, упало на пол и рассыпалось. Видимо, нить обветшала, а в магазине не успели проверить ее прочность. Золотые рыжие бусинки, которые еще недавно были столь желанным для меня приобретением, маленьким сокровищем, валялись под ногами, и кусочки старой нитки. Тут же пришел на ум евангельский сюжет о богатом человеке, что хвалился сам перед собой. «Сломаю житницы мои и построю новые». О том, как Господь смирил его, сказав: «В ту же ночь душу твою возьмут у тебя, кому оставишь нажитое». Это вернуло меня из мира грез. Какие бы светлые, щемящие, нежные воспоминания и ассоциации не рождались среди старинных комодов, платьев, статуэток, не стоит собирать эти земные сокровища и складывать в тайники. Когда-то люди стояли за ними в очереди, доставали по знакомству, а сейчас все это винтажное великолепие пылится в магазине, и не так много желающих приобрести его снова. Я благодарна Богу за такое суровое и действенное вразумление. Буду стараться хранить себя от подобных соблазнов и искать настоящих сокровищ, духовных, которые никогда не устаревают и не ветшают.
0: Частное мнение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

Сегодня, 13 августа, предпразднество происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Церковь вспоминает праведного Евдокима, святителя Германа, епископа Осерского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, священномученика архимандрита Сергия Шейна. Сегодня заговение на Успенский пост. Предпразднество – это один или несколько дней, предшествующих некоторым большим православным праздникам. Они как бы подготавливают верующих к торжеству праздничного дня. Предпразднество торжества происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня длится один день. В это время на богослужении начинают читать молитвы, посвященные грядущему празднику. В середину храма священник выносит крест для поклонения всем верующим. Праздник происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня – первый из трех праздников всемилостивому Спасу, которые совершаются в августе и как бы связывают весь Успенский пост. Вторым будет праздник Преображения Господня 19 августа, а третьим – 29 августа – воспоминание о перенесении из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. В народе их еще называют «медовый спас», «яблочный» и «ореховый». Сегодня в храмах исполняются песнопения, величающие крест как орудие спасения человечества. «Вознесенный на крест добровольно, соименному Тебе новому народу, милости Твоей даруй, Христе Боже! Возвесели силою Твоей верных людей Твоих, подавая им победы над врагами. Да имеют они помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы».

0: утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Ошибка тех, кто думает, что образование – это в плане идей. Нет, это передача опыта, писал известный богослов русской эмиграции священник Александр Шмеман. В 1938 году он окончил кадетский корпус-лицей императора Николая II во Франции. Идея создания этого корпуса принадлежала русским эмигрантам, выпускникам кадетских корпусов императорской России. Многие из них покинули родину из-за событий революции 1917 года, но увезли с собою за рубеж память об утраченном доме и хотели воспитать новое поколение русских детей, рожденных уже в эмиграции, в дореволюционных традициях. В 1930 году Русский комитет по организации учебных заведений открыл корпус-лицей императора Николая II в местечке Вилье-Лебель под Парижем. Из-за того, что французские власти не позволяли открывать иностранные военные учебные заведения, кадетский корпус сначала официально именовался корпусом-лицеем, а впоследствии русской школой. Но внутри все было устроено в лучших традициях кадетских корпусов императорской России. Мальчики носили кадетскую форму и делились на военные подразделения, а воспитателями в классах назначались офицеры императорской армии. Классы в корпусе были немногочисленны. При поступлении преимущество отдавалось сыновьям выпускников кадетских корпусов. За 8 лет обучения новоиспеченные кадеты должны были освоить программу французского лицея, адаптированную для русских детей, и такие предметы, как русский язык, литературу, закон Божий, русскую историю и географию. Большинство уроков вели русские эмигранты. Первым директором корпуса лицея стал генерал-лейтенант Владимир Римский-Корсаков. Он считал, что именно через корпус мальчики, не видевшие родины, узнают и полюбят Россию. Генерал пользовался большим уважением среди своих учеников и ласково именовался кадетами «дедушкой». Именно его стараниями при корпусе была открыта церковь Николая Чудотворца. Так учебное заведение стало маленьким уголком России на французской земле. Стены классов украшали портреты членов императорского дома, репродукции картин и изображения Москвы. В 1937 году кадеты переехали в новое здание в городе Версаль, недалеко от Парижа. Там корпус располагался в течение последующих двух десятилетий. На протяжении долгих лет обучение в заведении происходило на взносы от родителей кадет и пожертвования благотворителей. Но к 1959 году финансовых средств перестало хватать на оплату аренды здания. Корпус был вынужден переехать в город Диеп, где просуществовал до своего закрытия в 1964 году. За долгие годы работы через стены корпуса лицея императора Николая II прошло более 500 кадет, получивших русское образование за рубежом. Годы, проведенные в корпусе, помогли молодым людям, рожденным вне Отечества, сохранить свою культуру и не забыть о том, что они русские. После выпуска кадеты помнили о родном корпусе и в течение долгих лет продолжали встречаться на общекадетских съездах.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Журналист Илья Муромский.
3: На одной из воскресных служб настоятель храма, куда я хожу вместе с семьей, во время проповеди поделился историей из личного опыта, как ему удалось избавиться от греха сквернословия. Еще несколько десятков лет назад, когда наш батюшка даже не планировал становиться священником, общество, в котором он жил, было весьма разношерстным. Конечно, нельзя сказать, что эти люди были плохими или хорошими, Но факт в том, что среди этих людей было абсолютной нормой использовать в своей речи нецензурную лексику или, как сказал настоятель, откровенную матершину. И, к сожалению, в те далекие молодые годы, находясь под влиянием своего окружения, он и сам «нет да нет» мог в зависимости от ситуации сказать то или иное грубое слово. Но однажды будущий батюшка посмотрел на себя в зеркало и решил отпустить бороду. Это был обычный эксперимент. А что, мол, будет, как я начну выглядеть со стороны? Так прошло какое-то время, и настоятель обратил внимание, что, отпустив бороду, он стал выглядеть более солидно. На него стали обращать внимание совершенно посторонние люди, и к нему стали обращаться более уважительно. И как в такой ситуации можно ругаться матом? Да и вообще, как можно не следить за своим языком, раз теперь такое отношение и уважение со стороны окружающих? Прошло еще какое-то время, и вот это бремя несения образа солидного и уважаемого человека стало внутренне тяготить. Все чаще будущий батюшка стал задумываться о том, как было хорошо в прошлой жизни. Точнее, как же хорошо было ощущать себя свободным человеком. «Надо сбрить бороду, и тогда я скину с себя этот груз ответственности». Так он решил. И действительно сбрил бороду под ноль. И вновь, посмотрев на себя в зеркало, ему стало как-то неловко. Лицо стало слишком гладким и, как он сам сказал, слишком нежным и немужественным. Ну, наверное, это не так страшно. Главное, что теперь я свободен в своих словах. И вот тут произошло, наверное, Божье чудо. Он не смог сказать ни одного бранного слова, и более того, ему стало противно не только слушать, но и произносить матершину. И, как сказал наш настоятель, с тех пор он ни разу не ругался матом. Благодаря чему имеет огромную радость в душе и свободу, свободу от греха и сквернословия.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Человеку хочется знать будущее, чтобы только побеждать и не совершать досадных ошибок. Но только Богу известно грядущее. Люди же живут во времени и постепенно проходят путь от прошлого через настоящее к будущему. Но это не означает, что грядущее предопределено. Мы его сами формируем. О том говорит нам отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что считается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
3: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молнии исходят от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
2: И где же вообще будет труп, там и соберутся орлы.
1: В прозвучавшем чтении соединены два образа будущего. Оба печальные, но разные по времени своего исполнения. Первое, связанное с разрушением Иерусалима и его храма в честь истинного Бога, уже наступило. Второе же, которое предполагает конец истории этого мира и наступление второго пришествия Христа, еще впереди. Поговорим же по порядку о каждом из этих образов будущего. Иерусалим и его главное святилище, храм истинного и единого Бога, являлись главной твердыней иудейской цивилизации. Где бы ни проживали древние евреи, как бы далеко ни находилась их диаспора, они всячески стремились вновь и вновь посещать святые для себя места. В представлении многих иудеев времен Христа храм, построенный Соломоном, был нерушимым символом могущества Бога. Однако Спаситель думал об этом величественном святилище совсем иначе. Ближе к концу своего служения он предрек, что Иерусалим и храм будут полностью разрушены. Пророчество Христа сбылось довольно скоро. Уже в 70-м году римляне разорили столицу Израиля, подавив еврейскую революцию. Слова Спасителя касались, впрочем, не только участи иудейских твердынь, но и всего человечества. Описание уничтожения храма Соломона стало прообразом того, что в конце концов случится со всем миром. Во время второго пришествия Христа он будет разрушен и в корне изменится. Спаситель указал признаки, которые проявят себя в преддверии конца света. Они же во всей полноте проявили себя накануне иудейской катастрофы. Итак, этих признаков три. Первый – оскудение любви. Спаситель в Евангелии говорит, что мир разрушится по причине охлаждения любви в человеческих сердцах. В полной мере это его замечание касалось настроений в иудейской среде. Древние евреи считали себя избранным народом, и с презрением относились к инородцам. В конце времен большая часть человечества будет жить в ненависти, злобе, станет выдавать пороки за добродетели. Второй признак кончины мира – это проповедь Евангелия всем людям. Христос возвестил свое учение всей Иудеи, но в большинстве своем соплеменники Спасителя его слов не приняли. Их ожесточенные сердца так и не смогли воспринять Евангелие. Впоследствии апостолы продолжили проповедь учения Христова и возвестили его всему тогдашнему цивилизованному миру, то есть регионам Римской империи. В наши дни, казалось бы, все человечество уже знает о Христовом наследии, но слышать и знать разные вещи. И, например, в нашей стране точно необходимо усиленно проповедовать Евангелие, потому что и до революции, и после заповеди Спасителя у многих наших соотечественников в чести не были. И, наконец, третий признак пришествия лжеучителей. Во времена Спасителя находилось множество самозванцев, которые провозглашали себя мессиями, спасителями народа израильского. Главной целью этих людей было приобрести общественное и политическое могущество. Следствием действий самозванцев и стала еврейская революция против Рима. Подавляя ее, римские легионеры разрушили храм Соломона вместе с Иерусалимом. В конце же времен придет главный обманщик – Антихрист, который будет обольщать людей, убеждая их в своей божественности. Устоять перед его обманом смогут те, кто не на словах, а сердцем соединился со Христом.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Оксана Федорова.
2: Надежда Тэфи, Перу. Утром я проснулась поздно и подумала, что проспала кофе. Знаменитый перуанский кофе. Но, к моему удивлению, весь замок еще спит. Я вышла на плоскую крышу нашего замка, сплошь убранную розовыми кустами, напоминающими наш шиповник. Но здесь каждый цветок в кулак. В туманной дали вздымался туман над джунглями, а передо мной пустынные сады. Ни одного существа. Только там, на истоках Амазонки, сидел рыбак в огромной шляпе и занимался тем, что прятал свою удочку от атакующих его рыб. Солнце озаряло благословенную страну. Вся доброта во мне проснулась, и хотелось быть такой же угодной Богу, как вот эта летящая пчелка. Хотелось слиться с этим ландшафтом, быть приятной окружающим людям. Я и не подозревала, что так приятно, так блаженно чувствовать себя доброй.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О значении регулярного чтения псалтыри клирик Московского храма Воскресения Славущего на Арбате священник Анатолий Правдолюбов.
2: Книга «Псалтирь» называется не просто книгой Священного Писания, а богодухновенной книгой. То есть это особое творение царя Давида. Не сам он является автором всех псалмов, но в основном это все псалмы написаны царем Давидом. Он был царем и пророком, это было откровение. И книга «Псалтирь» — это краеугольное основание всего православного богослужения. Все неизменяемые тексты так или иначе связаны с псалтирью, и все взяты оттуда. За богослужением псалтирь звучит практически постоянно, особенно если мы возьмем великопостное богослужение в том уставном смысле, в котором оно должно быть. И именно поэтому псалтирь не просто необходима для православного христианина, он должен ее знать. Потому что таким образом через псалтирь для нас раскрывается наше богослужение. Помимо всего прочего, у псалтири, у текстов псалмов есть невероятная духовная сила для борьбы с духами злобы поднебесной. И чтение псалтири, особенно в монашеском уставе, необходимо. И для православного христианина чтение псалтири необходимо, потому что никакая другая книга не дает той духовной радости и благодати православному человеку, если он научится ее читать.
0: Актуальная тема. Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
3: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: в нашей поддержке. Помочь или пройти мимо – дело выбора каждого. Эту историю рассказала мне моя подруга. Как-то в своем подъезде она увидела бездомных. И никто не хотел им помогать, скорее, наоборот, их гнали. Мама моей подруги тоже их побаивалась и периодически просила их уйти. А потом маме подруги пришла мысль. Есть же такой проект, как «Ангар спасения» у службы помощи милосердия. И стало как-то жалко этих людей без крова над головой. Желание прогнать сменилось желанием помочь. И вот, проходя мимо бездомных в очередной раз, моя подруга остановилась. Они, видимо, приготовились к тому, что сейчас опять услышат просьбы покинуть подъезд. И каково же было их удивление, когда они увидели, что моя подруга улыбнулась и что-то им протянула. Это оказалась листовка, в которой были инструкции, как и где они могут получить помощь. Бездомные искренне поблагодарили и больше не приходили. Да, всем помочь, конечно, невозможно, но если каждый из нас будет чуть внимательнее к трудностям тех, кто находится рядом с нами, нуждающихся станет гораздо меньше.
1: Добрые истории. Вера. Светлое радио. Сегодня, 13 августа, предпразднество происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Церковь вспоминает праведного Евдокима, святителя Германа, епископа Осерского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, священномученика архимандрита Сергия Шейна. Сегодня заговение на Успенский пост. Праведный Евдоким жил в IX веке в области Каппадокия, на территории современной Турции. Его родители были знатными людьми, бывали при дворе и близко знали императора. Евдокима воспитывали в христианской вере и готовности помогать ближним. Когда Евдоким вырос, он поступил в армию императора. Он дал обет безбрачия и добродетельной жизни. За годы службы Евдокиму не раз удалось отличиться. Император назначил его правителем одной из областей Византийской империи. О Евдокиме стали говорить как о хорошем наместнике. Упоминали его справедливость, кротость, заботу о бедных, заступничество за обиженных. Всю жизнь он с особым трепетом и заботой относился к своим родителям и особенно к матери. Праведный правитель скончался в 33 года. Сразу же у места захоронения Евдокима стали совершаться чудеса, а многие больные исцелялись по молитвам к праведнику. Святой Евдоким в русской церкви считается одним из покровителей семейного очага и молитвенников перед Богом за родителей и семью. Чествуя праведного Евдокима, церковь напоминает нам о важности дел милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Такую заповедь оставил нам Христос. Вспоминая праведного Евдокима, мы молитвенно просим его. «Святой Евдоким, моли Бога о нас».

0: Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В Лондоне, в районе Челси, на одном из зданий есть мемориальная табличка, гласящая, что именно здесь была создана первая симфония Вольфганга Амадея Моцарта. Знаменитый австрийский композитор оказался в Англии в 1764 году, когда в возрасте 8 лет совершал концертный тур по Европе в обществе своих родных. В Лондоне отец композитора тяжело заболел, и Вольфганг, чтобы не беспокоить больного, решил вместо упражнений на инструменте заняться сочинительством. Так юный Моцарт создает произведение в самом сложном и монументальном жанре симфонической музыки. Это была далеко не первая проба пера маленького музыканта. Уникальный божий дар Вольфганга проявился еще раньше. Его первые пьесы относятся к 4-летнему возрасту, а в 7 Моцарт стал автором многочастных сонат. К тому же мальчик был превосходным исполнителем. В том самом европейском турне он концертировал на 3 инструментах – клавесине, скрипке и органе. Композиция первой симфонии по-юношески светлая и прозрачная. Она вся наполнена радостью и задором, и только в медленной средней части звучат тревожные ноты, в которых нетрудно уловить беспокойство Вольфганга за больного отца. Этот раздел примечателен еще и тем, что в нем появляется мотив, который спустя много лет прозвучит в финале последней 41-й симфонии композитора. Предлагаем послушать финал первой ми-бемоль-мажорной симфонии Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Королевского симфонического оркестра Великобритании. Дирижер Эрих Лайнсдорф.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Жизнь – сложная штука, а духовная жизнь сложнее в разы, нередко вздыхаем мы. И представляем себе духовную жизнь как сверхсложную систему. Чтобы познакомиться с ней поближе, надо изучить массу книг. Мы погружаемся во всю эту информацию, но в итоге чувствуем, что теряем простоту веры. Почему так получается? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сего ради имуще служение сие, як уже помилованы быхом, не стужаемся им».
3: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
2: К просвещению разума славы Божия в лице Иисус Христове.
1: В античной культуре умение складно говорить ценилось особенно высоко. Особой популярностью среди учителей риторики пользовались софисты. Они прославились тем, что обучали своих клиентов искусству доказывать все, что угодно. В качестве примера можно вспомнить такой софизм. Вор не желает приобрести ничего дурного. А приобретение хорошего – дело хорошее. Следовательно, вор желает только хорошего. А вот еще один. Что ты не терял, то ты имеешь. Ты не терял рога, значит, ты имеешь рога. Софистов не интересовала истина. Их интересовала практическая выгода. Поэтому они показывали ученикам техники, как сделать свой ум хитрым, изворотливым, способным находить лазейки, усложнять простые вещи, чтобы в итоге, если понадобится, выдать ложь за правду. В только что прозвучавшем послании апостол Павел говорит о том, что его слово о Христе стоит на совершенно ином фундаменте. Он проповедует истину Евангелия не как софисты, но делает это, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие. И самое важное, он дает четкий критерий, как это можно проверить. Человеку нужно всего лишь обратиться к своему внутреннему знанию, которое есть абсолютно у каждого. Апостол Павел указывает на это знание греческим словом «сюнейдесис». На русский язык оно переведено как «совесть». Это очень важный момент. Следуя логике апостола Павла, в прозвучавшем отрывке мы можем воспринимать информацию о Боге двумя способами. Можно полагаться на свое мышление, которое апостол Павел называет умом. Оно может быть у нас очень натренированным, как у софистов. Но в деле богопознания это не всегда помогает. Потому что даже самое быстрое мышление, как говорит апостол Павел, может быть ослеплено Богом века сего, то есть поиском личной выгоды. Я могу приспособить для достижения своих корыстных целей даже глубокие богословские истины и жонглировать ими, как софист. Кстати, именно так делал сатана, когда искушал Христа в пустыне. Он ловко вплетал в свои слова цитаты из Священного Писания. Вот именно это глубинное стремление все объяснить так, как мне выгодно, все вписать в удобную для меня схему и мешает мне увидеть простой свет истины. Поэтому всегда эффективнее второй способ. Чтобы услышать Бога, необходимо учиться слушать свою совесть. Для этого следует иногда просто отключать поток мыслей и устремлять свой взор в сердце. Именно там и открывается истина. И мы сразу ее видим. Она всегда очевидна и проста. Будучи бескорыстными детьми, мы всегда имели ее перед глазами. Но став взрослыми, мы не хотим с ней соглашаться. Нам страшно это делать. Ведь наш коварный ум рисует ужасные картинки, к чему это может привести. Он рассказывает нам, что мы обязательно что-то потеряем или что-то не получим. Поэтому мы и сопротивляемся истине. Предпочитаем жить в том иллюзорном мире, который соткан из наших странных представлений, мыслей, идей и предрассудков. И страдаем зачастую именно от этого. Апостол Павел сегодня призывает нас набраться смелости, вглядеться в свое сердце и признать, что евангельские истины прописаны в нем от рождения. Все, что от нас требуется, понудить себя, вопреки страху, жить согласно этим истинам. И тогда многое станет понятным. Ведь мы, по обещанию апостола Павла, ощутим, как Бог озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: В тот день мы отправляли посылку. Я встала в очередь к окошку на почте, а муж решил подождать на улице. Когда я вышла минут через 10, он с улыбкой протянул мне яблоко. «Держи, в траве лежало». И ведь ни одной яблони вокруг. Я так и понял, это подарок тебе. Яблоко было ярко-красным, но каким-то скособоченным. Смотрю, да там и пятнышко коричневое сбоку. В общем, явная не кондиция, не стандарт со знаком минус. А ведь рядом, в квартале всего от почты, небольшой рынок, где садоводы и огородники много чего продают. Выбросил кто-то яблоко в траву, отбраковал по пути. Я уж было открыла рот произнести все это вслух, но муж улыбался настолько открыто и радостно, что я просто сказала спасибо и улыбнулась тоже. А дома, положив яблоко на стол, удивилась. Какое же оно красивое! Сколько же оттенков на его боках! И все они, от желто-оранжевого до темно-бордового, такие жизнеутверждающие. Даже маленькое темное пятнышко, будто акцент, сделанный рукой искусного мастера для пущей выразительности. А некоторая неправильность формы, ну так ведь и в этом жизнь. Наша планета, судя по снимкам из космоса, тоже не мячик напоминает, а скорее раздутый, переполненный чемодан. Подарок получился. Вернее так, подарок я получила. Могла ведь и в траву выбросить, не разобравшись. Но не могла, конечно. Муж подал, вернее, передал мне подарок так уверенно, что мне оставалось только благодарить в ответ. И его, и Бога, конечно. Этим маленьким яблоком, как ярким закатным солнцем, осветилась на весь день наша кухня. Оно ненароком попадалось на глаза, как знак, что Господь милостив, что дает благо свои просто так. Сумей лишь увидеть и не поленись наклониться, чтобы взять. И в который уж раз я ощутила, что, по словам святителя Игнатия Брянчанинова, благодарение Бога имеет особенное свойство, рождает и усиливает веру, приближает к Богу. А яблоко, кстати, оказалось очень вкусным, сладким-пресладким.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Читать псалтыри нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Сегодня, 13 августа, предпразднество происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Церковь вспоминает праведного Евдокима, святителя Германа, епископа Осерского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, священномученика архимандрита Сергия Шейна. Сегодня заговение на Успенский пост. Святитель Герман, один из родоначальников монашества в Галлии, родился в конце 4 века в богатой галло-римской семье. Герман получил хорошее образование, изучал право в Риме. Христианство он принял в зрелом возрасте и вскоре стал священником. В 418 году Германа избрали епископом города Осер. Он прославился тем, что одним из первых епископов Галлии начал создавать монашеские обители. Кроме того, он считался одним из блестящих богословов и полемистов своего времени. Святитель не раз участвовал в диспутах о вере как в Галлии, так и в своих пасторских поездках в Британию. В них он отстаивал чистоту христианских догматов. Многие ученики святителя достойно продолжили его дело и также были прославлены церковью. Среди них просветитель Ирландии святой Патрикий, святая Камилла, святой Иларий Арльский. По преданию, епископ Герман наставлял юную Женевьеву, будущую святую и покровительницу Парижа. Святителя очень любили в народе, и за личную простоту, и за готовность помочь беднякам и страждущим. Однажды по молитвам епископа Германа распахнулись двери городской темницы, и все неправедно осужденные получили свободу. Когда в Осере была эпидемия дифтерии среди детей, Герман несколько дней молился со всеми горожанами, а потом излечил больных освященным маслом. По преданию, Герман заранее узнал от ангела о своей кончине и в оставшиеся дни принимал всех, кто приходил к нему за благословением и утешением. Епископ скончался в 448 году. Он похоронен в Осере, в крипте аббатства Сен-Жермен, освященного в его честь. Прославляя святителя Германа, епископа Осерского, мы просим его: «Святой Герман, моли Бога о нас».

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» – это евангельская заповедь Христа, начертана на свитке, с которым изображена на иконе святая исповедница Наталья Соловецкая. В миру – Наталья Модестовна Фредерикс, аристократка, придворная дама, фрейлина трех императриц, женщина, чья жизнь стала подвигом милосердия, любви к ближнему и верности Богу. Наталья родилась в 1864 году на территории современного Донецка, в Знаменовке, родовом имении дворян Фредериксов. Представители этой российской аристократической фамилии со времен Екатерины Великой служили при дворе российских императоров. С юного возраста окунулась в придворную жизнь и Наталья. 40 лет ее придворной службы прошли отнюдь не в праздности. Как только выдавалось свободное время, Наталья спешила в Знаменовку, которую унаследовала после кончины родителей. Там для крестьян она на личные средства построила школу, больницу, новую церковь. В 1914 году началась Первая мировая война. Баронесса Наталья Фредерикс в первые же ее дни поступила на курсы сестер милосердия и отправилась на фронт в составе военно-санитарного поезда великой княгини Елизаветы Федоровны. С войны вернулась награжденная медалью за усердие на Аннинской ленте. В те годы она, по некоторым сведениям, приняла тайный постриг и стала монахиней в миру. В октябре 1917-го к власти пришли большевики. Была расстреляна царская семья. Большинство знакомых Натальи Фредерикс эмигрировали, а она осталась. Устроилась на работу в библиотеку. В революционном Петрограде стала членом приходского совета Сергиевского собора на Литейном проспекте. В 1919-м Наталью Модестовну арестовали за активную церковную деятельность. Полгода она провела тогда в подмосковной тюрьме. А в 1924-м, после второго ареста, баронессу приговорили к 2 годам заключения в Соловецком исправительно-трудовом лагере. Трудно представить, но Наталья Модестовна радовалась. Для нее Соловки были не местом каторги, а святыней. Лагерь располагался в древнем Соловецком монастыре, пусть и поруганном безбожной властью. Наталья Модестовна безропотно переносила тяготы лагерной жизни. По 14 часов в день трудилась на кирпичном заводе. Эта работа считалась в лагере самой тяжелой. По возвращении в барак брала тряпку и наводила чистоту. Потом тихонько молилась перед маленькой иконой. Глядя на баронессу, и другие арестантки, далекие от веры в Бога, постепенно менялись. На Страстной неделе 1925 года женщины из барака, в котором жила Наталья Фредерикс, тайно исповедовались и причастились у священника, заключенного здесь же на Соловках. В 1926 году в лагере началась эпидемия сыпного тифа. Зараженных было много, медицинского персонала не хватало. Арестантки даже за двойной паёк не соглашались помогать медсестрам. А Наталья Модестовна добровольно пришла к лагерному начальству. Сказала: «Я сестра милосердия. Знаю, как обходиться с больными». Баронесса ухаживала за несчастными и вскоре заразилась сама. Начальник санчасти предложил ей отдельную палату и уход. Наталья Модестовна отказалась. «Лучше послужу больным. У меня есть еще немного времени». Спустя несколько дней баронесса Наталья Фредерикс скончалась. Однажды в лагере она произнесла слова, которые многим тогда запомнились и помогли. «Мы думаем о тяжелом и не даем себе труда разглядеть радости. Сколько бы ни было тяжелого в жизни, всегда еще столько остается, в чем можно черпать силу, смысл и радость».
1: – жизнь как служение, о людях и славных деяниях. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Человеку хочется знать будущее, чтобы только побеждать и не совершать досадных ошибок. Но только Богу известно грядущее. Люди же живут во времени и постепенно проходят путь от прошлого через настоящее к будущему. Но это не означает, что грядущее предопределено. Мы его сами формируем. О том говорит нам отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что считается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
3: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «Там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молнии исходят от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
2: И где же вообще будет труп, там и соберутся орлы.
1: В прозвучавшем чтении соединены два образа будущего. Оба печальные, но разные по времени своего исполнения. Первое, связанное с разрушением Иерусалима и его храма в честь истинного Бога, уже наступило. Второе же, которое предполагает конец истории этого мира и наступление второго пришествия Христа, еще впереди. Поговорим же по порядку о каждом из этих образов будущего. Иерусалим и его главное святилище, храм истинного и единого Бога, являлись главной твердыней иудейской цивилизации. Где бы ни проживали древние евреи, как бы далеко ни находилась их диаспора, они всячески стремились вновь и вновь посещать святые для себя места. В представлении многих иудеев времен Христа храм, построенный Соломоном, был нерушимым символом могущества Бога. Однако Спаситель думал об этом величественном святилище совсем иначе. Ближе к концу своего служения он предрек, что Иерусалим и храм будут полностью разрушены. Пророчество Христа сбылось довольно скоро. Уже в 70-м году римляне разорили столицу Израиля, подавив еврейскую революцию. Слова Спасителя касались, впрочем, не только участи иудейских твердынь, но и всего человечества. Описание уничтожения храма Соломона стало прообразом того, что в конце концов случится со всем миром. Во время второго пришествия Христа он будет разрушен и в корне изменится. Спаситель указал признаки, которые проявят себя в преддверии конца света. Они же во всей полноте проявили себя накануне иудейской катастрофы. Итак, этих признаков три. Первый – оскудение любви. Спаситель в Евангелии говорит, что мир разрушится по причине охлаждения любви в человеческих сердцах. В полной мере это его замечание касалось настроений в иудейской среде. Древние евреи считали себя избранным народом, и с презрением относились к инородцам. В конце времен большая часть человечества будет жить в ненависти, злобе, станет выдавать пороки за добродетели. Второй признак кончины мира – это проповедь Евангелия всем людям. Христос возвестил свое учение всей Иудеи, но в большинстве своем соплеменники Спасителя его слов не приняли. Их ожесточенные сердца так и не смогли воспринять Евангелие. Впоследствии апостолы продолжили проповедь учения Христова и возвестили его всему тогдашнему цивилизованному миру, то есть регионам Римской империи. В наши дни, казалось бы, все человечество уже знает о Христовом наследии, но слышать и знать разные вещи. И, например, в нашей стране точно необходимо усиленно проповедовать Евангелие, потому что и до революции, и после заповеди Спасителя у многих наших соотечественников в чести не были. И, наконец, третий признак пришествия лжеучителей. Во времена Спасителя находилось множество самозванцев, которые провозглашали себя мессиями, спасителями народа израильского. Главной целью этих людей было приобрести общественное и политическое могущество. Следствием действий самозванцев и стала еврейская революция против Рима. Подавляя ее, римские легионеры разрушили храм Соломона вместе с Иерусалимом. В конце же времен придет главный обманщик – Антихрист, который будет обольщать людей, убеждая их в своей божественности. Устоять перед его обманом смогут те, кто не на словах, а сердцем соединился со Христом.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как величественны горы с их причудливыми очертаниями, когда мы издалека смотрим на горные кряжи, освещенные солнечными лучами. Неподражаемая гармония формы цвета вызывает непроизвольное восхищение. Однако, приблизившись вплотную к горе, мы обращаем внимание на трещины в каменной породе, на расползающиеся пятна серого лишайника, на осыпавшийся щебень, который мешает подойти путнику к отвесной скале. Природа словно учит нас мудрости, чтобы не рассматривать сложной скрупулезностью недостатки ближних, но взирать на них, как на творение Божие, издалека, то есть совершенно отказываясь от греха осуждения, обращая внимание лишь на красоту образа Божия в человеке.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В Евангелии от Матфея есть слова «Претерпевший до конца спасется». О добродетели терпения клирик Московского храма Резоположения в Леонове священник Стахий Колотвин.
2: Терпение – это, безусловно, христианская добродетель. Но нужно остерегаться подделок, нужно остерегаться суррогат. Тебе кажется, что это настоящее терпение, это добродетель, которая тебя приближает к Богу, а на самом деле лукавый тебя обманул. Вот вспомним детство. Если тебе ребята говорят, а можешь ли ты перепрыгнуть с гаража на гараж или побоишься? Но если ты понимаешь, что не допрыгнешь, если есть риск упасть, ногу сломать, нос разбить, ну зачем тебе прыгать? Не надо. Вот точно так же и когда тебе лукавый говорит, давай, потерпи, потерпи, ты же христианин. А порой иногда и не лукавый говорят, а люди окружающие, ну ты же христианин, потерпи. А никакой пользы в этом не будет. Как нет пользы, что у тебя в желудке колет, а ты ходишь и терпишь. Может, тебе давно пора к врачу, может, у тебя онкология началась, и чем раньше ты обнаружишь проблему, тем раньше ты ее исправишь. Точно так же и нет ничего героического, если у тебя камушек в ботинке, а ты ходишь и думаешь, я такой подвижник веры и благочестия, пусть нога у меня кровоточит, а я все равно камушек не вытряхиваю. Да безумец, остановись, вытряхни камушек, тебе легче потом будет. Да, конечно, бывает ситуация, когда тебя уже закололо в животе, но ты должен важную работу делать. Да делай, а потом иди и уже занимайся своим здоровьем. Конечно, ты если несешь спящего ребенка на руках, ты возьми, донеси ребенка, положи его, а потом камушек из ботинка вытряхни. Поэтому точно так же и в христианской добродетели, не бери на себя больше, не бери на себя бесполезный груз. Где-то, чтобы поистине узнать, где добродетель заканчивается и начинается искушение, надо проявить больше смирения. И Господь тогда оценит твое терпение, но от лишнего груза тебя освободит.
0: Актуальная тема.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня гостем программы «Вера и дело» будет генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, как на этот путь повлияла Троица Сергиева Лавра, а также о том, как христианские ценности помогают в жизни и рабочих процессах. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы приурочены к 155-летию со дня рождения русского религиозного мыслителя, протоиерея Сергия Булгакова. Сегодня у нас в студии кандидат философских наук Наталья Ликвинцева. И разговор пойдет о священническом служении отца Сергия в среде русской эмиграции.
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Как-то я случайно встретила своего бывшего одноклассника Сашу. Сейчас он служит в МЧС. Мы с ним разговорились и стали обсуждать героические поступки наших современников. Саша поделился со мной историей, которую не так давно прочитал на одном новостном портале. Ее герой – молодой человек Мамуду Гассама из Африки, который сейчас живет во Франции. Однажды он прогуливался по Парижу со своей девушкой и заметил, как с седьмого этажа жилого дома выпал маленький ребенок. Пролетев несколько этажей, малыш чудом зацепился за перила балкона и повис. Без лишних размышлений Мамуду бросился на помощь. Ловко цепляясь за металлические конструкции, он стремительно взобрался на пятый этаж, схватил ребенка и поднял его на балкон. Теперь мальчик был в безопасности. Внизу дома собралась толпа, изумленная поступком молодого человека. Мальчик был спасен еще до приезда спасателей. О героическом поступке Мамуду узнал сам президент Франции. Он лично выразил парню благодарность, а одна из пожарных бригад Парижа заявила, что готова взять молодого человека к себе на работу. Как же меня вдохновляют подобные истории. Как хорошо знать, что живут такие люди, как Мамуду.

Церковь вспоминает праведного Евдокима, святителя Германа, епископа Осерского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, священномученика архимандрита Сергия Шейна. Сегодня заговение на Успенский пост. Священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский, в миру Василий, родился в 1873 году под Каргополем. Он закончил духовную академию в Санкт-Петербурге, а потом принял монашество. В 1910 году Вениамин стал епископом Гдовским, викарием, то есть помощником митрополита Санкт-Петербургского. Он очень серьезно относился к своим обязанностям пастыря и проповедника. Владыка бывал в самых отдаленных и бедных кварталах города, где крестил ребенка или напутствовал умирающего. В 17 году он стал митрополитом Петроградским. В 22 году власти потребовали у церкви отдать церковные ценности для нужд государства и помощи голодающим. Митрополит Вениамин благословил передать то, что не имело богослужебного употребления. Но власти предпочли не сотрудничать с церковью, а изъять ценности насильно, как имущество, принадлежащее государству. Позже в городской газете появилось открытое письмо группы лиц, обвинявшее духовенство и митрополита Вениамина в участии в контрреволюционном заговоре против советской власти. На суде митрополит сказал: «Что бы вы ни провозгласили в приговоре, я с одинаковым благоговением возложу на себя крестное знамение и скажу: «Слава тебе, Господи Боже, за все!»» Митрополита Вениамина приговорили к расстрелу. По словам патриарха Кирилла, новомученики обрели подлинную свободу не только в Царстве Божием, но даже тогда, когда не сгибались перед диктатом гонителей, когда принимали со смирением крест, который Христос на них возлагал. Мы чествуем подвиг новомучеников и в этот день обращаемся с молитвой к священномученику Вениамину, митрополиту Петроградскому. Святой мученик Вениамин, моли Бога о нас. –

Однажды во время авторского концерта Юрий Лоза получил вопрос из зала. Как рождаются ваши песни? Что важнее всего для успешного творчества? И поэт ответил, что главное – хорошая идея, тема достойная.

Достойное воплощение. Пожалуй, это правило можно называть творческим кредо автора-исполнителя. Его произведение всегда плод напряженной внутренней работы, приглашение слушателя к размышлению. Лоза мог облекать в мелодию чужие тексты, но только такие, в которых есть значимый философский посыл. Так в 1983 году появилась песня «Заповедные места» на стихи Александра Жигарева. В строчках, написанных журналистом и переводчиком, отразилась не только ностальгия по тем местам, где он вырос. Автор напоминает слушателям, что детство – это время чистоты и искренности, а потому так важно помнить себя ребенком и не изменять лучшим своим качествам. Простая мелодия Юрия Лозы с оттенками русского фольклора подхватила светлую мысль, чтобы донести до каждого сердца. Вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль» включил песню «Заповедные места» в свой репертуар и сделал настоящим шлягером.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Жизнь – сложная штука, а духовная жизнь сложнее в разы, нередко вздыхаем мы. И представляем себе духовную жизнь как сверхсложную систему. Чтобы познакомиться с ней поближе, надо изучить массу книг. Мы погружаемся во всю эту информацию, но в итоге чувствуем, что теряем простоту веры. Почему так получается? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Всего ради имуще служение сие, якоже помилованье Быхом, не стужаемся им».
3: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа».
2: К просвещению разума славы Божия в лице Иисус Христове.
1: В античной культуре умение складно говорить ценилось особенно высоко. Особой популярностью среди учителей риторики пользовались софисты. Они прославились тем, что обучали своих клиентов искусству доказывать все, что угодно. В качестве примера можно вспомнить такой софизм. Вор не желает приобрести ничего дурного, а приобретение хорошего – дело хорошее. Следовательно, вор желает только хорошего. А вот еще один. Что ты не терял, то ты имеешь. Ты не терял рога, значит, ты имеешь рога. Софистов не интересовала истина. Их интересовала практическая выгода. Поэтому они показывали ученикам техники, как сделать свой ум хитрым, изворотливым, способным находить лазейки, усложнять простые вещи, чтобы в итоге, если понадобится, выдать ложь за правду. В только что прозвучавшем послании апостол Павел говорит о том, что его слово о Христе стоит на совершенно ином фундаменте. Он проповедует истину Евангелия не как софисты, но делает это, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие. И самое важное, он дает четкий критерий, как это можно проверить. Человеку нужно всего лишь обратиться к своему внутреннему знанию, которое есть абсолютно у каждого. Апостол Павел указывает на это знание греческим словом «сюнейдесис». На русский язык оно переведено как «совесть». Это очень важный момент. Следуя логике апостола Павла, в прозвучавшем отрывке мы можем воспринимать информацию о Боге двумя способами. Можно полагаться на свое мышление, которое апостол Павел называет умом. Оно может быть у нас очень натренированным, как у софистов. Но в деле богопознания это не всегда помогает, потому что даже самое быстрое мышление, как говорит апостол Павел, может быть ослеплено Богом века сего, то есть поиском личной выгоды. Я могу приспособить для достижения своих корыстных целей даже глубокие богословские истины и жонглировать ими, как софист. Кстати, именно так делал сатана, когда искушал Христа в пустыне. Он ловко вплетал в свои слова цитаты из Священного Писания. Вот именно это глубинное стремление все объяснить так, как мне выгодно, все вписать в удобную для меня схему и мешает мне увидеть простой свет истины. Поэтому всегда эффективнее второй способ. Чтобы услышать Бога, необходимо учиться слушать свою совесть. Для этого следует иногда просто отключать поток мыслей и устремлять свой взор в сердце. Именно там и открывается истина. И мы сразу ее видим. Она всегда очевидна и проста. Будучи бескорыстными детьми, мы всегда имели ее перед глазами. Но став взрослыми, мы не хотим с ней соглашаться. Нам страшно это делать. Ведь наш коварный ум рисует ужасные картинки, к чему это может привести. Он рассказывает нам, что мы обязательно что-то потеряем или что-то не получим. Поэтому мы и сопротивляемся истине. Предпочитаем жить в том иллюзорном мире, который соткан из наших странных представлений, мыслей, идей и предрассудков. И страдаем зачастую именно от этого. Апостол Павел сегодня призывает нас набраться смелости, вглядеться в свое сердце и признать, что евангельские истины прописаны в нем от рождения. Все, что от нас требуется, понудить себя, вопреки страху, жить согласно этим истинам. И тогда многое станет понятным. Ведь мы, по обещанию апостола Павла, ощутим, как Бог озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елизавета Бернас. Певчая, регент, блогер.
0: Частное мнение.
2: Часто, когда в жизни случаются неприятности, мне кажется, что я самый несчастный человек на свете. Но однажды я поняла, если посмотреть чуть шире, чуть дальше сиюминутной проблемы, поймешь, что на самом деле твоя жизнь полна счастливых и светлых вещей, и тебе есть за что вновь и вновь благодарить Бога. Эта мысль подтвердилась прошлой осенью. Я тогда заболела. Какой-то непонятный вирус. Обычные противовирусные лекарства не помогали. Было решено поехать в поликлинику и сдать все необходимые анализы. Но поликлиника находится на другом конце города. Ехать туда нужно было рано утром по пробкам часа полтора, да еще натощак. И вот сижу я в машине, темно, холодно, немного укачивает от постоянных резких остановок, и думаю о том, что я самый несчастный человек в мире. Но неожиданно ловлю себя на мысли, что мы в данный момент сидим в машине вдвоем с мужем. Надо сказать, что у нас давно не было возможности побыть наедине, а тут целых полтора часа вдвоем. Говорим обо всем на свете. Дома осталась дочка. Она сейчас, наверное, стоит перед шкафом, деловито выбирает платье, в котором пойдет в детский сад. Вчера рассказала три стишка, которые выучила к Рождеству. Очень ждет этот праздник. За дочкой терпеливо присматривает моя мама. Она специально пришла сегодня к нам рано утром, чтобы помочь внучке собраться и отвезти ее в детский сад. У меня есть мама. Она жива, здорова. Мы созваниваемся каждое утро, ходим друг к другу в гости. Моя мама рядом, и я всегда могу с ней поговорить, обнять ее. Разве это не счастье? А вечером за дочкой в детский сад придет мой папа. Они, как обычно, пойдут гулять. Будут качаться на качелях, бегать за голубями под звонкий детский смех и вернуться домой с улицы розовощекими и счастливыми. Это моя жизнь. Помимо болезни, помимо этой пробки, в которой я сейчас стою, это все моя жизнь. Разве она не прекрасна? Мне стало так стыдно за свое недовольство. Как я могу быть самым несчастным человеком на свете, когда в жизни столько радости и счастья? Конечно, случаются какие-то шероховатости в жизни. Не все идет так, как я хочу. Но и эти трудности мне во спасение. И слава Богу за все.
0: Частное мнение.

гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

Сегодня, 13 августа, предпразднество происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Церковь вспоминает праведного Евдокима, святителя Германа, епископа Осерского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, священномученика архимандрита Сергия Шейна. Сегодня заговение на Успенский пост. Священномученик архимандрит Сергий, в миру Василий Шейн, родился в 1870 году в Тульской губернии в дворянской семье. Он получил юридическое образование, занимал ответственные государственные посты. В 1913 году он был избран в Государственную думу от Тульской губернии. Там Василий Шейн работал в комиссии по церковным делам, а через 4 года вошел в состав секретариата Священного собора Православной Российской Церкви. В 20-м году он принял постриг с именем Сергий. С апреля 21-го года отец Сергий занимал должность заместителя председателя правления Церковного общества Объединенных Петроградских православных приходов. В 22-м году его привлекли по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей. Вина священника, по мнению стороны обвинения, усугублялась его дворянским происхождением. Сокамерник архимандрита протоиерей Михаил Чельцов вспоминал, как тот уступил ему свои более удобные нары и оправдывался тем, что монаху не подобает нежиться. Отца Сергия приговорили к расстрелу. Последние его слова на суде были: «Я ни с кем не борюсь, только с самим собою». По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мучеников – это семя христианства. Там, где были гонения, церковь возрастала и укреплялась в духе. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан. Мы просим преподобномученика Сергия Шейна. Святой праведный мученик Сергий, моли Бога о нас –

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Филейка. Так называется сегодня один из жилых районов на окраине города Кирова. Много лет назад на этом месте стояло одноименное село, родина православного подвижника, преподобного Стефана Филейского, или Вятского, как еще его называют. Здесь, во второй половине XIX века, он жил отшельником в маленькой келье, а потом основал обитель – Александро-Невский Филейский монастырь. Но прежде там же, в селе Филейка, много лет будущий святой провел под крышей родительского дома, о котором хранил самые теплые воспоминания. «Всегда помню я с сердечной признательностью счастливое время, которое провел под присмотром матери своей», писал преподобный в автобиографии. Ирина Трофимовна Куртеева была главной воспитательницей трех своих сыновей – Константина, Ивана и младшего Семена. Так в крещении до монашеского пострига звали старца Стефана. По его воспоминаниям, мать, прекрасная хозяйка, добрая и боголюбивая женщина, часто беседовала с детьми о Боге, учила их молиться и сама показывала им в этом пример. Молилась Ирина Трофимовна в любую минуту, сидя за пряжей или пропалывая огород. У нее Семен научился любви к ближним и милосердию. Была она настолько жалостлива, сострадательна к сирым и бедным, что всякий, кто знал, помянет ее сердечной благодарностью, писала матери преподобный Стефан Филейский. Отец его, Петр Степанович, зарабатывал на жизнь отхожим промыслом, то есть уезжал в город. У него было слабое здоровье, когда возвращался с заработков домой, ложился и подолгу не мог встать с постели. Отец скончался, когда Семен был еще совсем юным. Заботу о семье взял на себя его старший брат Константин. Он был крестным отцом Семена, окончил математический факультет Казанского университета, жил и работал в Петербурге. Каждый год Константин отправлял матери денежную сумму на содержание младших братьев. «Первый после матери благодетель мой», – говорил о Константине преподобный Стефан Филейский. Однажды на каникулах Семен, который учился тогда в последнем классе гимназии, приехал погостить к брату в столицу. Тот дал ему почитать книгу иеросхимонаха Сергия Веснина «Письма святогорца о святой горе Афонской». Семен прочитал и задумался. Ему захотелось посвятить себя служению Богу. Он решил странствовать по святым местам и, спросив благословения у матери, отправился в Соловецкий монастырь, побывал в Архангельске, Вологде, но сильно тосковал по родительскому дому и через несколько лет вернулся в родное село Филейку. Неподалеку, в лесу, он выкопал себе землянку, где стал проводить дни и ночи в посте и молитве. Семен выходил из затвора только чтобы помогать родным по хозяйству. Вскоре из Петербурга пришла печальная весть. Скончался старший брат Константин. От горя Ирина Трофимовна слегла. Семен часто навещал вмиг постаревшую и больную родительницу. Они вместе молились. Семен читал ей вслух акафист Покрову Божьей Матери, который Ирина Трофимовна очень любила. В годы отшельничества именно мать стала его единственным единомышленником. Она понимала и принимала жизненный выбор сына. В один из дней под чтение акафиста Ирина Трофимовна отошла ко Господу на руках у Семена. После кончины матери он снова отправился странствовать. На сей раз дошел до Афона, побывал на Святой Земле, а спустя годы вернулся на родину. 23 февраля 1877 года в Вятском Слободском Крестовоздвиженском монастыре Семен принял монашеский постриг с именем Стефан в честь преподобного Стефана Великопермского, просветителя Вятичей. Последующие годы до самой кончины Стефан Филейский провел на родине. Проповедовал, помогал людям мудрым советом. В беседах с духовными чадами он часто, по его собственным словам, обращал взор на начало своих дней. Вспоминал детство в отчим доме, родных. И благодарил Бога за дни, проведенные в кругу семьи.
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Человеку хочется знать будущее, чтобы только побеждать и не совершать досадных ошибок. Но только Богу известно грядущее. Люди же живут во времени и постепенно проходят путь от прошлого через настоящее к будущему. Но это не означает, что грядущее предопределено. Мы его сами формируем. О том говорит нам отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что считается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
3: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «Там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молнии исходят от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
2: И где же ваще будет труп, там и соберутся орли.
1: В прозвучавшем чтении соединены два образа будущего. Оба печальные, но разные по времени своего исполнения. Первое, связанное с разрушением Иерусалима и его храма в честь истинного Бога, уже наступило. Второе же, которое предполагает конец истории этого мира и наступление второго пришествия Христа, еще впереди. Поговорим же по порядку о каждом из этих образов будущего. Иерусалим и его главное святилище, храм истинного и единого Бога, являлись главной твердыней иудейской цивилизации. Где бы ни проживали древние евреи, как бы далеко ни находилась их диаспора, они всячески стремились вновь и вновь посещать святые для себя места. В представлении многих иудеев времен Христа храм, построенный Соломоном, был нерушимым символом могущества Бога. Однако Спаситель думал об этом величественном святилище совсем иначе. Ближе к концу своего служения он предрек, что Иерусалим и храм будут полностью разрушены. Пророчество Христа сбылось довольно скоро. Уже в 70-м году римляне разорили столицу Израиля, подавив еврейскую революцию. Слова Спасителя касались, впрочем, не только участи иудейских твердынь, но и всего человечества. Описание уничтожения храма Соломона стало прообразом того, что в конце концов случится со всем миром. Во время второго пришествия Христа он будет разрушен и в корне изменится. Спаситель указал признаки, которые проявят себя в преддверии конца света. Они же во всей полноте проявили себя накануне иудейской катастрофы. Итак, этих признаков три. Первый – оскудение любви. Спаситель в Евангелии говорит, что мир разрушится по причине охлаждения любви в человеческих сердцах. В полной мере это его замечание касалось настроений в иудейской среде. Древние евреи считали себя избранным народом, и с презрением относились к инородцам. В конце времен большая часть человечества будет жить в ненависти, злобе, станет выдавать пороки за добродетели. Второй признак кончины мира – это проповедь Евангелия всем людям. Христос возвестил свое учение всей Иудеи, но в большинстве своем соплеменники Спасителя его слов не приняли. Их ожесточенные сердца так и не смогли воспринять Евангелие. Впоследствии апостолы продолжили проповедь учения Христова и возвестили его всему тогдашнему цивилизованному миру, то есть регионам Римской империи. В наши дни, казалось бы, все человечество уже знает о Христовом наследии, но слышать и знать разные вещи. И, например, в нашей стране точно необходимо усиленно проповедовать Евангелие, потому что и до революции, и после заповеди Спасителя у многих наших соотечественников в чести не были. И, наконец, третий признак пришествия лжеучителей. Во времена Спасителя находилось множество самозванцев, которые провозглашали себя мессиями, спасителями народа израильского. Главной целью этих людей было приобрести общественное и политическое могущество. Следствием действий самозванцев и стала еврейская революция против Рима. Подавляя ее, римские легионеры разрушили храм Соломона вместе с Иерусалимом. В конце же времен придет главный обманщик – Антихрист, который будет обольщать людей, убеждая их в своей божественности. Устоять перед его обманом смогут те, кто не на словах, а сердцем соединился со Христом.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Нам шагать по лестнице незачем с тобой. Лестница-чудесница бежит сама собой. Только за перила крепче ухватись. Ишь, как покатила, сверху вниз. Это известные многим с детства строчки из стихотворения «Песенка про лестницу» Елизаветы Яковлевны Тараховской. Мы знаем, что говорится здесь об эскалаторе. Само слово «лестница-чудесница» придумано автором стихов. Затем оно вошло в обиход и даже стало синонимом существительного «эскалатор». Такие придуманные слова называются «окказионализмы». Это неологизмы, то есть новые понятия, но созданные авторами, писателями, поэтами, учеными для определенного произведения. Термин «окказионализм» происходит от латинского «occasionalis», что значит «случайный». Окказионализмы, в отличие от неологизмов, редко входят в обиходную речь и не включаются в словари. Таковы, например, многие созданные поэтом Маяковским новые слова. «Выфронтить» – сделать ярким, заметным, от существительного «франт», то есть «модник». Или «испешеходили» – глагол от слова «пешеход». «Испешеходить» значит «много пройти, истоптать». У Владимира Маяковского насчитывается около 3000 окказионализмов, большинство из которых не входит в словари общеупотребительной лексики. Придуманное Федором Достоевским слово «лимонничать» со значением «любезничать», хотя и редко, но все же употребляется в обиходе, в ироническом ключе. Благодаря другому писателю XIX века Салтыкову-Щедрину широко известно сейчас и слово «халатный», то есть «небрежный». Образованное от него понятие «халатность» используется даже в официальных документах, например, в Уголовном кодексе. Но в большинстве случаев окказионализмы – узкоупотребимые авторские слова, которые часто применяются как художественный прием. В их возникновении проявляется фантазия создателя, возможность точнее передавать эмоцию и мысль. А мы, читатели и слушатели, будем наслаждаться необычными образами, как, например, в этих строчках Маяковского. «Московские окна видятся еле, весело, елками зарождествели». В ущелье Кремлёвы волна ударяла. То песня, то звона рождественский вал. С семи холмов, низвергаясь дарьялом, бросала тереком праздник Москва. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: Монастыри и храмы Ставрополья.
4: Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Храм преподобного Сергия Радонежского берет свое начало в 2004 году, когда состоялась встреча епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана и ректора Северокавказского государственного технического университета Синельникова Бориса Михайловича, во время которой и было достигнуто соглашение о строительстве двухуровневого храма на территории университета в честь преподобного Сергия Игумена Радонежского и великомученика Георгия Победоносца. В том же году, 5 января, владыкой при большом стечении народа в присутствии ректора в основании храма был заложен первый камень. 18 апреля 2005 года настоятелем строящегося студенческого храма был назначен священник Александр Гамзяк. Строительство храма было решено начать с возведения духовно-просветительского центра, чтобы все желающие могли познавать основы православной веры. 25 апреля 2005 года был закончен первый этап строительства школы, а именно был уложен первый фундаментальный блок. 30 апреля строители закончили класть кирпичную кладку стен первого этажа, а 13 сентября было выполнено перекрытие второго этажа железобетонными плитами. 18 июля 2007 года было завершено строительство центра. Все строительно-монтажные плиты были выполнены силами военнослужащих Северокавказского особого пограничного округа. Благодаря руководству городской администрации, начальству городских служб жизнеобеспечения было организовано безвозмездное водоснабжение, отопление, газификация школы. При университете действует первый в регионе православный студенческий клуб имени преподобного Сергия Радонежского, который был создан в декабре 2004 года по благословению владыки Феофана и инициативе студентов социально-психологического факультета. Сегодня храм святого преподобного Сергия Радонежского является украшением краевой столицы. Его сияющие золотые купола и колокольный звон радуют всех жителей и гостей города. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию!
5: Монастыри и храмы Ставрополья.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает руководитель отдела маркетинга в книжном издательстве Ксения Агеева.
2: В одной женской обители я встретила Ирину. Она меня поразила своей самоотверженностью и любовью к людям. Ирина работает на кухне, и чтобы накормить сестер и гостей, ей приходится с раннего утра быть на кухне. Поэтому единственная возможность не пропустить воскресную литургию – это ездить на Афонское подворье на ночное богослужение. При этом она всегда доброжелательна, готова ответить на разные вопросы о вере, о святых. Она учит меня азам христианской веры. Удивительно, в какой бы день и время я ни оказалась в обители, Ирина всегда трудится или молится в храме. Ее поддержка и утешение всегда ободряли и помогали на пути к Богу. Я не перестаю удивляться, как у нее хватает мужества и духовных сил не только трудиться, выполняя послушание на кухне,

Господня. Церковь вспоминает праведного Евдокима, святителя Германа, епископа Осерского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, священномученика архимандрита Сергия Шейна. Сегодня заговение на Успенский пост. Предпразднество – это один или несколько дней, предшествующих некоторым большим православным праздникам. Они как бы подготавливают верующих к торжеству праздничного дня. Предпразднество торжества происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня длится один день. В это время на богослужении начинают читать молитвы, посвященные грядущему празднику. В середину храма священник выносит крест для поклонения всем верующим. Праздник происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня – первый из трех праздников всемилостивому Спасу, которые совершаются в августе и как бы связывают весь Успенский пост. Вторым будет праздник Преображения Господня 19 августа, а третьим – 29 августа – воспоминание о перенесении из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. В народе их еще называют «медовый спас», «яблочный» и «ореховый». Сегодня в храмах исполняются песнопения, величающие крест как орудие спасения человечества. «Вознесенный на крест добровольно, соименному Тебе новому народу, милости Твоей даруй, Христе Боже! Возвесели силою Твоей верных людей Твоих, подавая им победы над врагами». Да имеют они помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы.

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Единственная опера русского композитора Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь» основана на древнерусской поэме «Слово о полку Игореве», которая повествует о неудачном походе князя Игоря Святославовича на половцев. Русское войско было разбито, а князь попал в плен. Однако Игорь не желал признавать поражение и рискнул жизнью, чтобы сбежать. Опера создавалась на протяжении 19 лет и все же осталась незавершенной. Уже после кончины музыканта произведение оканчивали его коллеги Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков. В частности, они переложили для оркестра, пожалуй, самый знаменитый эпизод оперы – «Половецкие пляски». Эта хореографическая сцена звучит в тот момент, когда глава вражеского стана хан Кончак старается развлечь пленного противника и приглашает его посмотреть на танец своих слуг. Образ Кончака неоднозначен. Несмотря на то, что он играет роль отрицательного персонажа, ему свойственно благородство. Он искренне желает завоевать дружбу Игоря. Однако все мысли князя сосредоточены на возвращении домой –

Ритмичные танцы и душевные песни не трогают его сердца. Мелодия, открывающего сцену хора «Улетай на крыльях ветра», написана в стиле лирических протяжных песен с восточными интонациями. Невольницы хана Кончака поют о своей тоске по родине, что так созвучно переживаниям князя. Хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина прозвучит в исполнении Большого хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения и Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Жизнь – сложная штука, а духовная жизнь сложнее в разы, нередко вздыхаем мы. И представляем себе духовную жизнь как сверхсложную систему. Чтобы познакомиться с ней поближе, надо изучить массу книг. Мы погружаемся во всю эту информацию, но в итоге чувствуем, что теряем простоту веры. Почему так получается? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Всего ради имуще служение сие, якоже помилованье быхом, не стужаемся им».
3: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа».
2: К просвещению разума славы Божия в лице Иисус Христове.
1: В античной культуре умение складно говорить ценилось особенно высоко. Особой популярностью среди учителей риторики пользовались софисты. Они прославились тем, что обучали своих клиентов искусству доказывать все, что угодно. В качестве примера можно вспомнить такой софизм. Вор не желает приобрести ничего дурного. А приобретение хорошего – дело хорошее. Следовательно, вор желает только хорошего. А вот еще один. Что ты не терял, то ты имеешь. Ты не терял рога, значит, ты имеешь рога. Софистов не интересовала истина. Их интересовала практическая выгода. Поэтому они показывали ученикам техники, как сделать свой ум хитрым, изворотливым, способным находить лазейки, усложнять простые вещи, чтобы в итоге, если понадобится, выдать ложь за правду. В только что прозвучавшем послании апостол Павел говорит о том, что его слово о Христе стоит на совершенно ином фундаменте. Он проповедует истину Евангелия не как софисты, но делает это, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие. И самое важное, он дает четкий критерий, как это можно проверить. Человеку нужно всего лишь обратиться к своему внутреннему знанию, которое есть абсолютно у каждого. Апостол Павел указывает на это знание греческим словом «сюнейдесис». На русский язык оно переведено как «совесть». Это очень важный момент. Следуя логике апостола Павла, в прозвучавшем отрывке мы можем воспринимать информацию о Боге двумя способами. Можно полагаться на свое мышление, которое апостол Павел называет умом. Оно может быть у нас очень натренированным, как у софистов. Но в деле богопознания это не всегда помогает, потому что даже самое быстрое мышление, как говорит апостол Павел, может быть ослеплено Богом века сего, то есть поиском личной выгоды. Я могу приспособить для достижения своих корыстных целей даже глубокие богословские истины и жонглировать ими, как софист. Кстати, именно так делал сатана, когда искушал Христа в пустыне. Он ловко вплетал в свои слова цитаты из Священного Писания. Вот именно это глубинное стремление все объяснить так, как мне выгодно, все вписать в удобную для меня схему и мешает мне увидеть простой свет истины. Поэтому всегда эффективнее второй способ. Чтобы услышать Бога, необходимо учиться слушать свою совесть. Для этого следует иногда просто отключать поток мыслей и устремлять свой взор в сердце. Именно там и открывается истина. И мы сразу ее видим. Она всегда очевидна и проста. Будучи бескорыстными детьми, мы всегда имели ее перед глазами. Но став взрослыми, мы не хотим с ней соглашаться. Нам страшно это делать. Ведь наш коварный ум рисует ужасные картинки, к чему это может привести. Он рассказывает нам, что мы обязательно что-то потеряем или что-то не получим. Поэтому мы и сопротивляемся истине. Предпочитаем жить в том иллюзорном мире, который соткан из наших странных представлений, мыслей, идей и предрассудков. И страдаем зачастую именно от этого. Апостол Павел сегодня призывает нас набраться смелости, вглядеться в свое сердце и признать, что евангельские истины прописаны в нем от рождения. Все, что от нас требуется, понудить себя, вопреки страху, жить согласно этим истинам. И тогда многое станет понятным. Ведь мы, по обещанию апостола Павла, ощутим, как Бог озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Как часто, обижаясь на людей, мы произносим такие фразы, как «мы разорвали отношения» или «не хочу больше иметь с ним ничего общего». Обида разделяет и отдаляет людей. Кажется, именно этого и хочется в результате конфликта. Но однажды я слушала лекцию священника Валерия Духанина, и одна его фраза открыла для меня совсем другое видение этой ситуации. Он сказал, что пока мы не простим обидчика, мы связаны с ним канатами памяти злобы и узлом обиды. Мы не перестаем думать об этом человеке. Наше воспаленное эго стонет и требует компенсации морального вреда. Гордыня снова и снова возмущает нашу душу и по этим канатам возвращает нас к обидчику. И не может душа разорвать этот узел. И если уж мы наверняка решили покончить с этим, то единственный способ, так сказать, разорвать отношения – это простить. А простить мы можем только с Божьей помощью. Ведь только Он является вершиной милосердия, и к Нему мы обращаемся за прощением в наших грехах. Но ведь не зря говорится «Бог простит, и я прощаю». Значит, и мы можем. Можем, если во Христе. И, по моему мнению, не только можем, но и обязаны. Если Господь простил, кто мы такие, чтобы судить, кто прав, а кто виноват? Когда получается подлинно простить, отпустить ситуацию, этот узел ослабевает, канаты распутываются и падают, в душе проходит буря и наступает покой. Но очень часто именно тогда желание расставаться с человеком как раз и проходит. Такой вот парадокс. Какой же чудесный подарок от Господа нам дан? Способность прощать и разрешать самые сложные жизненные ситуации. Иметь возможность не отдаляться, а быть вместе, сохранять добрые отношения и жить в мире и любви. Слава Богу за все!
0: Частное мнение.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 13 августа, предпразднество происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Церковь вспоминает праведного Евдокима, святителя Германа, епископа Осерского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, священномученика архимандрита Сергия Шейна. Сегодня заговение на Успенский пост. Праведный Евдоким жил в IX веке в области Каппадокия, на территории современной Турции. Его родители были знатными людьми, бывали при дворе и близко знали императора. Евдокима воспитывали в христианской вере и готовности помогать ближним. Когда Евдоким вырос, он поступил в армию императора. Он дал обет безбрачия и добродетельной жизни. За годы службы Евдокиму не раз удалось отличиться. Император назначил его правителем одной из областей Византийской империи. О Евдокиме стали говорить как о хорошем наместнике. Упоминали его справедливость, кротость, заботу о бедных, заступничество за обиженных. Всю жизнь он с особым трепетом и заботой относился к своим родителям, и особенно к матери. Праведный правитель скончался в 33 года. Сразу же у места захоронения Евдокима стали совершаться чудеса, а многие больные исцелялись по молитвам к праведнику. Святой Евдоким в русской церкви считается одним из покровителей семейного очага и молитвенников перед Богом за родителей и семью. Чествуя праведного Евдокима, церковь напоминает нам о важности дел милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Такую заповедь оставил нам Христос. Вспоминая праведного Евдокима, мы молитвенно просим его: «Святой Евдоким, моли Бога о нас».

0: Время добрых дел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1613 году на российский престол взошел царь Михаил Федорович, первый русский правитель из династии Романовых. Время для государства российского тогда было непростое. Еще слышались отголоски смуты, периода, когда власть в Москве находилась в руках самозванцев и иноземных захватчиков. В 1611 году польско-литовские интервенты подожгли Белокаменную, чтобы подавить народное восстание. Город сильно пострадал в огне. Сгорел тогда и знаменитый московский печатный двор, царская типография, первая в России, которую основал в XVI веке Иван Грозный. Тем временем монастыри и храмы, разграбленные во время смуты, остро нуждались в богослужебных книгах. А на создание рукописных экземпляров уходили многие годы. К счастью, молодой царь понимал всю важность книгопечатания, которое неспроста называли тогда «государевым делом». Вскоре после восшествия на престол Михаил Федорович, поддерживаемый отцом, патриархом Филаретом, занялся восстановлением московского печатного двора и развитием печатного дела. По указу царя началось строительство двухэтажного здания типографии. Мастера изготовили новые печатные станки и шрифты для них. Уже в июне 1614 года начался набор учебной псалтыри, книги, по которой в то время обучали грамоте детей. Псалтырь вышла через год тиражом в 1200 экземпляров и стала первой книгой, напечатанной в царствование Михаила Федоровича. За ней последовали служебник и часовник, богослужебные сборники для священников и мирян. Каждая книга выпускалась по личному указу царя и благословению московского митрополита. Интересно, что при Михаиле Федоровиче московский печатный двор впервые выпустил книгу светского содержания. Это была азбука, составленная патриаршим дьяком Василием Бурцевым. Она вышла в свет двумя тиражами – в 1633 и 1637 году. К слову, стоили книги в то время весьма недешево. Сохранились документы с указанием цен на продукцию печатного двора. К примеру, псалтырь в приблизительном пересчете на современные деньги стоила больше 10 тысяч рублей. Несмотря на это, печатные книги были очень востребованы. Почти каждая выходила несколькими тиражами. Та же псалтырь выдержала 29 изданий, Евангелие – 14. Тиражи бывали разные, но по тем временам весьма широкие – от 500 до 1500 экземпляров. Историки отмечают еще один интересный факт. Именно в царствование Михаила Федоровича в России появились первые газеты. Назывались они тогда «курантами». Их выпускал посольский приказ, то есть, говоря современным языком, Министерство иностранных дел. Туда приходило множество зарубежных газет. Самые интересные статьи о европейской жизни переводились. Листы с этими переводами вертикально склеивались между собою, так что одна такая газета могла достигать в длину нескольких метров. Самые древние куранты датируются 1621 годом. Из того выпуска можно было узнать, например, о том, что в Гааге напечатана мудрая книжка о споре германского императора Фердинанда с чешским королем Фридрихом. Кстати, эту заметку принято считать первым в истории отечественной журналистики книжным обзором. Царь Михаил Федорович за годы своего правления сумел не только восстановить книгопечатание, но и вывести на новый уровень, чтобы его наследники на российском престоле смогли с честью продолжить это государево дело.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Журналист Илья Муромский.
3: На одной из воскресных служб настоятель храма, куда я хожу вместе с семьей, во время проповеди поделился историей из личного опыта, как ему удалось избавиться от греха сквернословия. Еще несколько десятков лет назад, когда наш батюшка даже не планировал становиться священником, общество, в котором он жил, было весьма разношерстным. Конечно, нельзя сказать, что эти люди были плохими или хорошими, Но факт в том, что среди этих людей было абсолютной нормой использовать в своей речи нецензурную лексику или, как сказал настоятель, откровенную матершину. И, к сожалению, в те далекие молодые годы, находясь под влиянием своего окружения, он и сам «нет да нет» мог в зависимости от ситуации сказать то или иное грубое слово. Но однажды будущий батюшка посмотрел на себя в зеркало и решил отпустить бороду. Это был обычный эксперимент. А что, мол, будет, как я начну выглядеть со стороны? Так прошло какое-то время, и настоятель обратил внимание, что, отпустив бороду, он стал выглядеть более солидно. На него стали обращать внимание совершенно посторонние люди, и к нему стали обращаться более уважительно. И как в такой ситуации можно ругаться матом? Да и вообще, как можно не следить за своим языком, раз теперь такое отношение и уважение со стороны окружающих? Прошло еще какое-то время, и вот это бремя несения образа солидного и уважаемого человека стало внутренне тяготить. Все чаще будущий батюшка стал задумываться о том, как было хорошо в прошлой жизни. Точнее, как же хорошо было ощущать себя свободным человеком. «Надо сбрить бороду, и тогда я скину с себя этот груз ответственности». Так он решил. И действительно сбрил бороду под ноль. И вновь, посмотрев на себя в зеркало, ему стало как-то неловко. Лицо стало слишком гладким и, как он сам сказал, слишком нежным и немужественным. Ну, наверное, это не так страшно. Главное, что теперь я свободен в своих словах. И вот тут произошло, наверное, Божье чудо. Он не смог сказать ни одного бранного слова, и более того, ему стало противно не только слушать, но и произносить матершину. И, как сказал наш настоятель, с тех пор он ни разу не ругался матом, благодаря чему имеет огромную радость в душе и свободу, свободу от греха сквернословия.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной «Подстрочник». Я это испытала на себе. Интерес к родителям просыпается поздно. Сперва идет отталкивание от родителей, утверждение своей личности и желание жить собственной, огражденной, самостоятельной жизнью. И такая увлеченность этой своей жизнью, что до родителей и дела толком нет. То есть их любишь, естественно, но они как бы не являются моментом жизни твоей души. А вот с годами все больше пробуждается интерес к каким-то истокам, и хочется понять, откуда все идет, узнать, что делали родители, где и что делали дед и бабушка и так далее, и так далее. Это приходит с годами. Это я вижу и на своих детях, в которых постепенно, уже в зрелом возрасте, начинает слегка пробиваться интерес к папе и маме. К папе, которого уже нет. Но я и сама прошла такой путь. Только уже в юности маму стало всерьез расспрашивать.
0: Голос.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Беседа со своей душой. Возможно ли это в реальности? Мы иногда разговариваем сами с собой, размышляем, взвешиваем «за» и «против», принимая решения. Яркий пример обращения к своей собственной душе являют собой особые песнопения, изобразительные антифоны. Они поются в начале литургии, в дни, когда нет великих праздников. Всего изобразительных антифонов три. Антифонами они называются потому, что традиционно их пели антифонно, то есть поочередно двумя хорами. Первоначально песнопения исполняли древние палестинские монахи, которые самостоятельно причащались в своих кельях. И эти келейные службы напоминали, то есть изображали богослужение в храме. Отсюда и название «изобразительные». Хочу вам рассказать о первом из трех изобразительных антифонов. В его основе текст 102-го псалма царя Давида, который представляет собой обращение псалмопевца к собственной душе. Первая фраза этой молитвы по-русски звучит так: «Благослови, душа моя, Господа, все существо мое, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от погибели жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами». Давайте послушаем первый фрагмент песнопения на церковнославянском языке в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: нами.
1: Вторая часть песнопения на русском языке звучит так. «Господь исполняет благие желания твои, обновляется подобно орлу юность твоя. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа, все существо мое, святое имя Его. Благословен Ты, Господи». А теперь давайте послушаем, как звучит вторая часть песнопения на церковнославянском языке.

Царь Давид призывает свою душу благословлять Господа, не забывать Его милости и благодеяния, Его щедрости. Псалмопевец говорит о всепрощении Бога и о том, что Он исцеляет все недуги наши и избавляет от погибели, о том, что через прощение Господа обновляется душа. Царь Давид высказывает удивительную мысль о том, что все наполняющие его мысли и чувства — святое имя Господне. Не к этому ли нам нужно стремиться? К полной внутренней отдаче воли Божьей и Его мудрому промыслу. Музыка песнопения «Благослови, душе моя Господа», как правило, монотонная, эмоционально закрытая, но светлая, напоминает внутренний монолог. И именно в начале службы настраивает на отречение от внешнего и полное сосредоточение. Давайте послушаем первый изобразительный антифон полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Вы слушаете

0: Сегодня, 13 августа, предпразднество происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Церковь вспоминает праведного Евдокима, святителя Германа, епископа Осерского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, священномученика архимандрита Сергия Шейна. Сегодня заговение на Успенский пост. Святитель Герман, один из родоначальников монашества в Галлии, родился в конце IV века в богатой галло-римской семье. Герман получил хорошее образование, изучал право в Риме. Христианство он принял в зрелом возрасте и вскоре стал священником. В 418 году Германа избрали епископом города Осер. Он прославился тем, что одним из первых епископов Галлии начал создавать монашеские обители. Кроме того, он считался одним из блестящих богословов и полемистов своего времени. Святитель не раз участвовал в диспутах о вере как в Галлии, так и в своих пасторских поездках в Британию. В них он отстаивал чистоту христианских догматов. Многие ученики святителя достойно продолжили его дело и также были прославлены церковью. Среди них просветитель Ирландии святой Патрикий, святая Камилла, святой Иларий Арльский. По преданию, епископ Герман наставлял юную Женевьеву, будущую святую и покровительницу Парижа. Святителя очень любили в народе, и за личную простоту, и за готовность помочь беднякам и страждущим. Однажды по молитвам епископа Германа распахнулись двери городской темницы, и все неправедно осужденные получили свободу. Когда в Осере была эпидемия дифтерии среди детей, Герман несколько дней молился со всеми горожанами, а потом излечил больных освященным маслом. По преданию, Герман заранее узнал от ангела о своей кончине и в оставшиеся дни принимал всех, кто приходил к нему за благословением и утешением. Епископ скончался в 448 году. Он похоронен в Осере, в крипте аббатства Сен-Жермен, освященного в его честь. Прославляя святителя Германа, епископа Осерского, мы просим его: «Святой Герман, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Шило в мешке». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Краски России.
1: Ну как тебе Пермская художественная галерея, сестренка? Что особенно понравилось?
2: Вот это полотно. Оно называется «Ненаглядный». Ты же знаешь, Андрюша, мою слабость. Увижу малыша на картине, и сердце тает. Только посмотри, как трогательно изобразил Иван Пелевин молодую женщину с младенцем на руках посреди крестьянской избы.
1: Да, этот художник славился во второй половине XIX века как мастер жанровых сцен из деревенской жизни.
2: Он здешний? Из Перми?
1: Нет. Иван Андреевич Пелевин родился в Санкт-Петербурге, получил образование в Императорской академии художеств. А полотно «Ненаглядный» он создал в 1890-м, когда жил в Вильно, в современном Вильнюсе. На тот момент Пелевин был уже маститым живописцем, успел поучаствовать во многих международных выставках.
2: В этом произведении чувствуется рука мастера. Да чего хорош щекастый бутуз в белой рубашонке.
1: И вокруг него целый хоровод представительниц прекрасного пола. Бабушка и две девочки глаз не сводят с такого сокровища. И даже кошка пришла подивиться. Кажется, что от ребенка исходит свет и тепло, и домочадцы греются вокруг него.
2: Правда? Он центр притяжения. Вон старушка готовит что-то, но оторваться от внучонка не может. Поставила глиняный горшок на колени, в одной руке держит деревянную ложку, помешивает еду, а другой гладит малыша по ручонке. Хочет, чтобы он посмотрел в ее сторону.
1: Ему некогда, он общается со старшей сестрой. Мы видим девочку-подростка со спины, но можно догадаться, что она воркует, напевает ему какие-нибудь потешки.
2: Чики-чики-чикалочки, едет Ваня на палочке. И он сияет, как масляный блин. Доволен. А вот младшая сестренка озадачена. Не привыкла еще, что в доме такое чудо появилось. Все внимание ему. Но ревности нет в ее взгляде.
1: Заботой девочка не обделена, это видно. В руках у нее поварешка, как у бабушки. Надо полагать, они стряпают вместе. Маленькой хозяюшке, ну, года 3-4, не больше. Но, стало быть, и помощи от нее немного. Вовлекая внучку в домашние дела, старушка воспитывает ее. Ведь девочке нравится такой досуг. Посмотри, с каким доверием и любовью она положила ладонь на колено бабушки.
2: Я вообще обратила внимание на цепь прикосновений на картине. Героини расположились кружком и словно невзначай касаются друг друга, будто делятся теплом.
1: О, эта выразительная подробность подчеркивает мирные, добрые и искренние отношения в семье. Наверное, потому здесь и хозяйство в порядке, что его ведут сообща, дружно. Сияет и пол в избе, и глиняная посуда в деревянном шкафу.
2: И одеты все героини чисто и даже нарядно. Юбки и блузки на них ярких цветов. А у матери младенца серьги в ушах, бусы на шее и платок ярко-красный.
1: Так художник подчеркнул праздничное настроение женщины. Она довольна. После двух дочек такого богатыря родила.
2: Уверена, что рождению девочек она не меньше радовалась.
1: Я не сомневаюсь. Но в крестьянских семьях в XIX веке рождение мальчика давало надежду на спокойную старость. Пенсий-то не было. Забота о пожилых людях полностью лежала на детях. И именно сыновьях, ведь дочки, выходя замуж, навсегда покидали родительский дом.
2: Чтобы обрести свои семьи и тоже стать мамами. Ах, Андрюша, сколько же любви в этой работе.
1: Верно, Алла. Именно любовь – главная героиня произведения Ивана Пелевина «Ненаглядный».
3: Картину Ивана Пелевина «Ненаглядный» можно увидеть в Пермской государственной художественной галерее.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Хлеб, который ты хранишь в закромах, принадлежит голодному. Золото, что зарыл ты в земле, принадлежит бедняку.
1: Автор этого высказывания – святитель Василий Великий. После получения классического образования в Афинах в 356 году он стал преподавателем красноречия в родном городе Кесарии, столице римской провинции Каппадокия, ныне город Кайсери в центральной Турции. В 358-м принял монашество, а в 370-м возглавил кесарийскую кафедру. В 372 году недалеко от городских стен епископ Василий основал первый в мире центр социальной помощи, вошедший в историю под названием «Василиада». Это был, по словам святителя Григория Богослова, современника Василия Великого, новый город, где милосердие считалось законом. Сопоставимая по размерам с небольшим городом, Василиада включала в себя приюты для переселенцев, бедных и сирот, гостиницу, больничный комплекс, лепрозорий, дом для больных проказой, предприятия инфраструктуры, кухни, пекарни, прачечные, бани, ремесленные мастерские, подсобное хозяйство, жилые корпуса для персонала и административные здания. И, конечно, храм. Василиада существовала на средства благотворителей, поэтому и обращался святитель Василий к состоятельным людям. «Хлеб, который ты хранишь в закромах, принадлежит голодному. Золото, что зарыл ты в земле, принадлежит бедняку».
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Эти воспоминания – мой способ благодарения за то счастье, что я разделила с мужем. Так написала в своей книге мемуаров матушка Ульяна Шмеман, супруга известного богослова, духовного писателя, священнослужителя Православной Церкви в Америке, протопресвитера Александра Шмемана. Рассказы о времени, проведенном вместе с мужем, от первого знакомства и до последнего дня его жизни, матушка Ульяна опубликовала под названием «Мой путь с отцом Александром». Через призму своей семейной жизни автор дает читателю широкий взгляд на то, как жила в эмиграции русская община. Родители будущих супругов, Ульяны и Александра, были вынуждены покинуть родину в конце 20-х годов 20 века. Глубоко верующие люди, они не могли смириться с агрессивной атеистической идеологией нового советского государства. Константинополь, Белград, Баден-Баден, Париж. Матушка Ульяна рассказывает о скитаниях в поисках своего места на чужбине, о том, как непросто было начинать новую жизнь вдали от родины, как приходилось порой сидеть голодными, без работы и без денег. Например, она вспоминает эпизод из юности своего супруга, когда они еще не были знакомы. Эту историю матушка услышала от отца Александра после свадьбы. Будущий священник учился в Парижском лицее Карно и целый год прогуливал уроки физкультуры, но вовсе не из-за того, что не любил предмета. Просто у него не было спортивных туфель. Их покупка стала бы без преувеличения крахом для семейного бюджета. Поэтому Александр каждую неделю придумывал новый предлог, чтобы не идти на урок. Но трудности эмигрантской жизни помогала преодолевать горячая вера и благодарность Богу за каждый прожитый день. Один из них стал судьбоносным для Ульяны и Александра. В 1941 году на ступенях храма Парижского Свято-Сергиевского православного института они познакомились. А через 2 года стали мужем и женой и прожили вместе 43 года. В книге «Мой путь с отцом Александром» матушка Ульяна Шмеман с теплом вспоминает первые годы супружества. Они поженились в разгар Второй мировой, но даже ужасы войны, казалось, отступали, когда они были вместе. Матушка рассказывает о том, как во время авианалетов на Париж они с мужем сидели в бомбоубежище, в темном сыром подвале, и, прижавшись друг к другу, повторяли слова молитвы. «Хвалим Тебя, благословим Тебя, благодарим Тебя, Господи!» Потом будет переезд в Америку, строительство в Нью-Йорке православного храма. Ульяна Шмеман с большой любовью рассказывает о самых главных вехах жизненного пути своего супруга. Вспоминает об интересных встречах, например, с писателем Александром Солженицыным, о путешествиях, в которых всегда сопровождала мужа. Читать ее воспоминания удивительно легко. Они оставляют светлое и радостное послевкусие. «Я встречаю каждый день как благословение. Я люблю жизнь», – пишет матушка Ульяна Шмеман в своей книге «Мой путь с отцом Александром». И делится этой любовью с читателями. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Максиму 13 лет. Вместе с родителями мальчик живет в Крыму. У него одно из редких генетических заболеваний – спинальная мышечная атрофия. С рождения Максим находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас его тело почти полностью парализовано. На данном этапе болезнь невозможно вылечить. Но если вы встретите Максима на улице, то увидите жизнерадостного и любопытного ребенка. Одним пальцем он управляет электроколяской так ловко, что маме Ирине даже пришлось уменьшить ее скорость, чтобы успевать за сыном. Несмотря на диагноз, семья делает все, чтобы Максим жил полной жизнью. Мальчик учится дома, осваивает игры в виртуальной реальности, а еще любит готовить вместе с мамой. Именно благодаря ей и Крымскому детскому хоспису Максим получает сейчас все необходимое. Ирина – первая в Крыму, кто забрал сына, который находится на аппарате искусственной вентиляции легких, из больницы домой. Женщина научилась настраивать аппарат и сейчас консультирует другие семьи, в которых особенный ребенок подключен дома к системе искусственной вентиляции легких. Изучив все о работе устройства, Ирина стала координатором закупок медицинской техники и расходников в Крымском детском хосписе. Сегодня под опекой хосписа 68 ребят, которые живут дома. Хоспис обеспечивает их семьи медицинским оборудованием, расходниками, поддержкой специалистов. Все это позволяет детям со сложными диагнозами оставаться дома, в кругу заботливой и любящей семьи. Также Крымский детский хоспис оплачивает работу нянь для детей-сирот, находящихся на время лечения в больнице. Поддержать Крымский детский хоспис, Максима и других подопечных можно на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: для тех, кто хочет верить. География веры.
1: Станица Каневская расположена на Кубани, в 130 километрах севернее Краснодара. Она была основана в 1794 году. Императрица Екатерина II жаловала кубанские земли запорожским казакам, которые незадолго до этого участвовали в русско-турецкой войне. Переселяясь вместе с семьями ближе к Кавказским горам, воины брали на себя миссию защищать южные рубежи Российской империи. Каневская стала одной из 40 казачьих станиц, образованных в то время на Кубани. Вначале селение представляло собой 7 коротких улиц, обнесенных рвом и стеной из колючего терна. В центре казаки построили храм Святого Духа. Здесь верующие встречали праздники и просили у Христа милости в бедах. А их было немало. Ни урожаи, эпидемия холеры, распространение цинги. Преодолев невзгоды, станичники в благодарность Богу построили в 1902 году еще одну церковь в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Она оказалась единственным прибежищем для православных в годы гонений на веру в 20 веке, когда большевики снесли свято-духа в храм. И поныне станицу Каневскую осеняет крест на голубом куполе Покровской церкви.
2: Радио «Вера» станицы Каневской можно слушать на частоте 105.1 FM.
3: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
2: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
3: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания «Радио Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
2: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
3: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
2: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: И пусть лето будет радостным и светлым.
2: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Жизнь – сложная штука, а духовная жизнь сложнее в разы. Нередко вздыхаем мы и представляем себе духовную жизнь как сверхсложную систему. Чтобы познакомиться с ней поближе, надо изучить массу книг. Мы погружаемся во всю эту информацию, но в итоге чувствуем, что теряем простоту веры. Почему так получается? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Всего ради имуще служение сие, як уже помилованы быхом, не стужаемся им».
3: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа».
2: «К просвещению разума славы Божия в лице Иисус Христове».
1: В античной культуре умение складно говорить ценилось особенно высоко. Особой популярностью среди учителей риторики пользовались софисты. Они прославились тем, что обучали своих клиентов искусству доказывать все, что угодно. В качестве примера можно вспомнить такой софизм. Вор не желает приобрести ничего дурного. А приобретение хорошего – дело хорошее. Следовательно, вор желает только хорошего. А вот еще один. Что ты не терял, то ты имеешь. Ты не терял рога, значит, ты имеешь рога. Софистов не интересовала истина. Их интересовала практическая выгода. Поэтому они показывали ученикам техники, как сделать свой ум хитрым, изворотливым, способным находить лазейки, усложнять простые вещи, чтобы в итоге, если понадобится, выдать ложь за правду. В только что прозвучавшем послании апостол Павел говорит о том, что его слово о Христе стоит на совершенно ином фундаменте. Он проповедует истину Евангелия не как софисты, но делает это, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие. И самое важное, он дает четкий критерий, как это можно проверить. Человеку нужно всего лишь обратиться к своему внутреннему знанию, которое есть абсолютно у каждого. Апостол Павел указывает на это знание греческим словом «сюнейдесис». На русский язык оно переведено как «совесть». Это очень важный момент. Следуя логике апостола Павла, в прозвучавшем отрывке мы можем воспринимать информацию о Боге двумя способами. Можно полагаться на свое мышление, которое апостол Павел называет «умом». Оно может быть у нас очень натренированным, как у софистов. Но в деле богопознания это не всегда помогает. Потому что даже самое быстрое мышление, как говорит апостол Павел, может быть ослеплено Богом века сего, то есть поиском личной выгоды. Я могу приспособить для достижения своих корыстных целей даже глубокие богословские истины и жонглировать ими, как софист. Кстати, именно так делал сатана, когда искушал Христа в пустыне. Он ловко вплетал в свои слова цитаты из Священного Писания. Вот именно это глубинное стремление все объяснить так, как мне выгодно, все вписать в удобную для меня схему и мешает мне увидеть простой свет истины. Поэтому всегда эффективнее второй способ. Чтобы услышать Бога, необходимо учиться слушать свою совесть. Для этого следует иногда просто отключать поток мыслей и устремлять свой взор в сердце. Именно там и открывается истина. И мы сразу ее видим. Она всегда очевидна и проста. Будучи бескорыстными детьми, мы всегда имели ее перед глазами. Но став взрослыми, мы не хотим с ней соглашаться. Нам страшно это делать. Ведь наш коварный ум рисует ужасные картинки, к чему это может привести. Он рассказывает нам, что мы обязательно что-то потеряем или что-то не получим. Поэтому мы и сопротивляемся истине. Предпочитаем жить в том иллюзорном мире, который соткан из наших странных представлений, мыслей, идей и предрассудков. И страдаем зачастую именно от этого. Апостол Павел сегодня призывает нас набраться смелости, вглядеться в свое сердце и признать, что евангельские истины прописаны в нем от рождения. Все, что от нас требуется, понудить себя, вопреки страху, жить согласно этим истинам. И тогда многое станет понятным. Ведь мы, по обещанию апостола Павла, ощутим, как Бог озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Ничего я больше не хочу, только дай мне, Господи, свечу. Этот малый тихий огонек, чтоб его до смерти я берег. А когда средь раннего утра мне в твой дом идти придет пора, в тишине своей, не пред людьми, сам из рук моих свечу возьми.
1: Архиепископ Иоанн Шаховской.

Радио «Вера». Светлое радио. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание апостола Павла Коринфянам.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери», 1988 год. За несколько лет до закрытия Саровской пустыни в 1927 году туда текли реки богомольцев, среди которых множество духовенства, направляемого в ссылку, и огромная часть из них до отказа заполняла наш большой, словно для этого и предназначенный, дом в Дивеево. Каких только не было в нем столпов веры и благочестия. Остановился у нас владыка Серафим Звездинский. Маме нужно было куда-то отлучиться. Она попросила владыку присмотреть за нами. Вернувшись, мама застает такую картину. Я сижу на коленях у владыки и спрашиваю его: «Ну, а дальше? Дальше, небось, уже забыл?» «Что тут делается?» — с удивлением спросила она. Владыка, смеясь, отвечает: «Да тут Алеша меня учит, отче наш». Впоследствии первую свою исповедь, когда мне минуло 7 лет, я принес ему. О, как бы я хотел принести ему сейчас исповедь за всю свою многогрешную жизнь! Но нет, владыки. Рассматривая памятную медаль, отлитую во Франции в память тысячелетия крещения Руси, на обратной стороне которой сон угодников Божиих с надписью под ними «Святые новомученики российские, молите Бога о нас», вижу я доброе, светлое лицо владыки.
0: Голоса

0: абсурд.
1: Дела без любви ничего не значат.
2: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат?

0: радио. Вера. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В середине 19 века на авансцену науки вышли палеонтологические открытия. Особое внимание ученых привлекли обнаруженные во многих частях земного шара останки загадочных древних животных. Их нарекли динозаврами, то есть в буквальном переводе – гигантскими ящерами. Воссозданные по фрагментам скелетов многометровые размеры и устрашающий вид этих существ поражали воображение и вызывали недоумение, почему в Священном Писании, которое содержит многие тайны мироздания, не сказано ни слова о динозаврах. Английский библеист 19 столетия, член Британской академии Роберт Генри Чарльз, легко решил эту проблему, а точнее помог убедиться в ее отсутствии.
1: В изначальном древнееврейском тексте Библии, например, в рассказе о сотворении зверей в первой главе книги Бытия, фигурирует слово «танин». На многие наречия оно было переведено как «рыбы», в то время как в оригинале означает «большое морское животное». Слово «танин» встречается в Библии 21 раз, в том числе и в книге Иова, где под этим именем описан величественный ящер, который поворачивает хвостом своим, как кедром. Вероятнее всего, это и есть гигантское существо, которое ученые нарекли динозавром.
0: По мнению палеонтологов, динозавры населяли Землю миллионы лет назад, в то время как принятая церковью версия библейской хронологии предполагает, что мир существует несколько тысячелетий. Ученые ошибаются? Или все-таки период, обозначенный в книге Бытия как День творения, включал в себя миллионы лет? Такая гипотеза также существует среди исследователей Священного Писания. В 2007 году профессор Американского университета штата Северная Каролина Мэри Швейцер совершила открытие, которое заставило палеонтологов пересмотреть датировку останков динозавров.
1: Палеонтологи из Университета Северной Каролины заинтересовались бедренной костью тираннозавра, найденной в меловых отложениях геологической формации Хелл-Крик на северо-западе США. Структура этой кости сохранилась настолько хорошо, что у специалистов появилась надежда, что из нее удастся выделить какие-то органические соединения. И действительно, исследователи обнаружили в составе древних останков белок коллаген, близкий по своему строению к коллагену птиц, а также остатки эластичных вкраплений, по своей структуре идентичных кровеносным сосудам и красным кровяным тельцам эритроцитам. Открытие Мэри Швейцер поставило под сомнение общепринятое убеждение в невероятно древнем возрасте палеонтологических останков, поскольку такие хрупкие органические структуры, как белки, никак не могут сохраняться миллионы лет.
0: Гигантские ящеры, упомянутые в Библии под словом «танин», в различных эпосах, именуемые драконами, вошли в науку как динозавры. Они по-прежнему остаются для человека тайной за семью печатями. Однако, открывая постепенно завесы тайны, ученые убеждаются, что Священное Писание не противоречит этим открытиям. Тайны Библии. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 13 августа, предпразднество происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Церковь вспоминает праведного Евдокима, святителя Германа, епископа Осерского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, священномученика архимандрита Сергия Шейна. Сегодня заговение на Успенский пост. Священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский, в миру Василий, родился в 1873 году под Каргополем в семье священника. Он получил духовное образование, закончил академию в Санкт-Петербурге, а потом принял монашество. Вениамин всегда находил путь к сердцам простых людей. Паства искренне любила его. Евангельская простота, отзывчивость, сердечность, доступность располагали к нему. В 17 году его единодушно выбрали митрополитом Петроградским. После революции и гражданской войны советское правительство решило изъять церковные ценности. Власть объясняла это необходимостью преодолевать разруху и помогать нуждающимся. Митрополит Вениамин благословил передачу ценностей, не имеющих богослужебного употребления. Он считал помощь бедным своим пастырским долгом. Однако власти лишь искали предлог расправиться с церковью. В 22 году митрополит Вениамин был арестован за сопротивление изъятию ценностей и участие в контрреволюционном заговоре. Митрополит Вениамин и вместе с ним архимандрит Сергий Шейн, миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны на окраине Петрограда. В 1992 году мученики были причислены к лику святых.
1: По словам святейшего патриарха Кирилла, подвиг новомучеников и исповедников – это великая сила, которая способна укреплять не только нашу церковную жизнь, но и жизнь всего нашего народа. Этот подвиг помогает понять, что подлинная свобода обретается в истине, а отвергая истину, невозможно обрести свободу.
0: Вспоминая священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, мы молитвенно просим: «Святой мученик Вениамин, моли Бога о нас».
2: Радио «Вера».

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

Страницы летописи. В ту ночь Марк долго не мог уснуть. Необъяснимая тревога заставила его подняться с постели и выйти во двор. Он набросил покрывало на плечи. «Подышу немного свежим воздухом, и сон будет крепче», — думал юноша. Но непонятное волнение лишь возрастало. Со стороны Гефсиманского сада, к которому примыкал родительский дом Марка, были слышны голоса. Юноша вышел за ограду, стараясь ступать осторожно, чтобы не привлекать к себе внимания незнакомцев. «Что ж ты уснул, Симон? Не мог бодрствовать один час, когда я просил тебя об этом», — донеслось из темноты. Голос как будто был знаком Марку. Это был Иисус, проповедник, который несколько дней назад въехал в Иерусалим на молодом осленке. Когда толпа приветствовала его, люди пели «Осанну» и устилали дорогу пальмовыми ветвями. Марк знал, что учение этого человека не нравится храмовым старейшинам и фарисеям. А вот мама, наоборот, говорила, что счастлива та, что родила и воспитала такого сына. И вот теперь Марк видел, как этот самый Иисус упал на землю и молился в великой скорби. Он горячо повторял «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я

0: Несколько человек, которые шли впереди, остановились как раз напротив Марка, и он услышал приглушенный разговор.
1: «Да, теперь вижу. Все, как ты сказал, Иуда. Иисус с учениками действительно здесь, на поляне Гефсиманского сада. Но как мы узнаем его среди прочих? Старейшины сказали, что сегодня ночью он непременно должен быть схвачен. А если мы по ошибке возьмем кого-то другого, удобный момент будет упущен. Скажи нам какие-то особые его приметы, чтобы в темноте мы не перепутали его ни с кем, и он не смог скрыться».
2: «Да зачем вам приметы? Я сам подойду к Иисусу и поцелую его. Тут вы его и возьмете».
1: «Это-то хорошо придумал, Иуда. Иди и сделай, как задумал».
0: Марк увидел, как человек, которого называли Иудой, приблизился к Иисусу. Спутники проповедника к этому времени уже проснулись и стояли рядом с ним. Не глядя ни на кого и не смущаясь, Иуда обнял Иисуса за плечи, произнес вполголоса: «Учитель, учитель!» и поцеловал его. Люди с мечами и кольями схватили Иисуса. Он не сопротивлялся, лишь возразил печально: «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не брали меня. Что же сейчас вы вышли на меня с оружием, как на разбойника?» Один из учеников проповедника, выхватив меч, отсек ухо рабу первосвященника. Тогда стражники попытались схватить всех, кто был с Иисусом, и они разбежались. Марк не знал, как ему быть. Страх подогревал пятки, заставляя убежать тоже. Но он не хотел, не мог покинуть человека, который несколько минут назад горячо молился, чтобы его миновала горькая чаша, а теперь стоял перед толпой вооруженных людей, одинокий и беззащитный, преданный одним учеником и оставленный другими. Марк двинулся вслед за процессией, которая вела Иисуса. И тут его заметили. «А это кто такой?» Один из стражников схватил юношу за плечо и резко потянул к себе. Покрывало, в которое был укутан Марк, осталось в руках воина. Не оставалось ничего, как только поспешно скрыться. Позднее, когда Марк ближе познакомится с апостолами, всем сердцем примет учение Христа и уверится в его воскресении, он напишет Евангелие, рассказ о Спасителе. И в ткань текста войдет маленький эпизод, краткое упоминание о том, как некий юноша, завернувшись в ткань поверх ногого тела, следовал за арестованным Христом, но, утратив свое покрывало, был вынужден бежать. И хотя евангелист открыто не назвал этого молодого человека своим именем, исследователи сходятся во мнении, что изобразил он именно себя. Не в центре, а чуть в стороне от основного рассказа, словно оставил на полях книги отпечаток руки, в знак того, что его свидетельство подлинное.
3: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Следует знать вот что. Когда лекарства не помогают, это значит, что болеет не тело, но душа. А исцеление души мы можем обрести только лишь у Христа. Старец Порфирий Ковсоколевит –

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Зло порой бывает неприметным, и тогда особенно трудно победить его. Ведь оно таится в сердце и лишь невзначай обнаруживает себя в импульсивных словах и поступках. Такой случай описывает Федор Михайлович Достоевский в романе «Идиот». Один из героев романа, подросток Коля, однажды при гостях слышит историю своего отца, отставного генерала Иволгина. 2 года назад генерал ехал в поезде и курил. В вагон вошли 2 дамы с баллонкой и сели рядом. Внезапно одна из дам выхватила сигару у генерала и выбросила ее в окно. В ответ Иволгин схватил за ошейник собачку и швырнул ее вслед за сигарой. «Только взвизгнула», — вспоминает генерал. Как же реагируют слушатели на эту историю? С одобрением. Особенно восхищен сын генерала. «Я бы непременно то же бы самое сделал», — кричит он. В словах Коли слышны и жестокость к живому существу, собачке, и мстительность. Но мальчик даже не замечает этого. Преподобный Серафим Саровский, подвижник 18-19 столетий, говорил, что внимание к себе – это начало покаяния. Только внимательно наблюдая за движениями своей души, можно увидеть ее несовершенство, и тогда рождается сокрушение и стремление к исцелению. Коля пока не замечает темных сторон своей натуры, так ярко проявившихся в этой истории. Однако позже он сближается с князем Мышкиным, светлым героем романа. Судя по тому, каким отзывчивым и чутким становится мальчик к финалу романа, можно предположить, что дружба с князем помогла Коле осознать таящееся в себе зло и встать на путь борьбы с ним.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
1: Пересказкой.
0: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки».
1: «Пересказки»
0: на радио «Вера». Каждый вечер
1: в 21:05.
2: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня гостем программы «Вера и дело» будет генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, как на этот путь повлияла Троица Сергиева Лавра, а также о том, как христианские ценности помогают в жизни и рабочих процессах. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы приурочены к 155-летию со дня рождения русского религиозного мыслителя, протоиерея Сергия Булгакова. Сегодня у нас в студии кандидат философских наук Наталья Ликвинцева. И разговор пойдет о священническом служении отца Сергия в среде русской эмиграции.
2: Светлый вечер на Светлом радио.
4: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Человеку хочется знать будущее, чтобы только побеждать и не совершать досадных ошибок. Но только Богу известно грядущее. Люди же живут во времени и постепенно проходят путь от прошлого через настоящее к будущему. Но это не означает, что грядущее предопределено. Мы его сами формируем. О том говорит нам отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что считается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
5: «Претерпевший же до конца, той спасется».
6: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молнии исходят от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
5: И где же вообще будет труп, там и соберутся орлы.
4: В прозвучавшем чтении соединены два образа будущего. Оба печальные, но разные по времени своего исполнения. Первое, связанное с разрушением Иерусалима и его храма в честь истинного Бога, уже наступило. Второй же, которое предполагает конец истории этого мира и наступление второго пришествия Христа, еще впереди. Поговорим же по порядку о каждом из этих образов будущего. Иерусалим и его главное святилище, храм истинного и единого Бога, являлись главной твердыней иудейской цивилизации. Где бы ни проживали древние евреи, как бы далеко ни находилась их диаспора, они всячески стремились вновь и вновь посещать святые для себя места. В представлении многих иудеев времен Христа храм, построенный Соломоном, был нерушимым символом могущества Бога. Однако Спаситель думал об этом величественном святилище совсем иначе. Ближе к концу своего служения он предрек, что Иерусалим и храм будут полностью разрушены. Пророчество Христа сбылось довольно скоро. Уже в 70-м году римляне разорили столицу Израиля, подавив еврейскую революцию. Слова Спасителя касались, впрочем, не только участи иудейских твердынь, но и всего человечества. Описание уничтожения храма Соломона стало прообразом того, что в конце концов случится со всем миром. Во время второго пришествия Христа он будет разрушен и в корне изменится. Спаситель указал признаки, которые проявят себя в преддверии конца света. Они же во всей полноте проявили себя накануне иудейской катастрофы. Итак, этих признаков три. Первый – оскудение любви. Спаситель в Евангелии говорит, что мир разрушится по причине охлаждения любви в человеческих сердцах. В полной мере это его замечание касалось настроений в иудейской среде. Древние евреи считали себя избранным народом и с презрением относились к инородцам. В конце времен большая часть человечества будет жить в ненависти, злобе, станет выдавать пороки за добродетели. Второй признак кончины мира – это проповедь Евангелия всем людям. Христос возвестил свое учение всей Иудеи, но в большинстве своем соплеменники Спасителя его слов не приняли. Их ожесточенные сердца так и не смогли воспринять Евангелие. Впоследствии апостолы продолжили проповедь учения Христова и возвестили его всему тогдашнему цивилизованному миру, то есть регионам Римской империи. В наши дни, казалось бы, все человечество уже знает о Христовом наследии, но слышать и знать разные вещи. И, например, в нашей стране точно необходимо усиленно проповедовать Евангелие, потому что и до революции, и после заповеди Спасителя у многих наших соотечественников в чести не были. И, наконец, третий признак пришествия лжеучителей. Во времена Спасителя находилось множество самозванцев, которые провозглашали себя мессиями, спасителями народа израильского. Главной целью этих людей было приобрести общественное и политическое могущество. Следствием действий самозванцев и стала еврейская революция против Рима. Подавляя ее, римские легионеры разрушили храм Соломона вместе с Иерусалимом. В конце же времен придет главный обманщик – Антихрист, который будет обольщать людей, убеждая их в своей божественности. Устоять перед его обманом смогут те, кто не на словах, а сердцем соединился со Христом.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Архимандрит Авраамий Алатырский.
1: Погожим летним днем шестилетний мальчик Саша Михайлов шел по извилистой лесной тропинке. Над его головой в кронах деревьев щебетали птицы. Вокруг в траве алели ягоды земляники. Саша очень любил лес. Еще в младенчестве, оставшись без родителей, он жил с сестрой и ее мужем. Дом их стоял совсем рядом с густым бором. Саша часто убегал в лес совсем один, хотя за это ему доставалось от старших. Он не мог перебороть желание побыть в величественной тишине под кровом раскидистых елей. Здесь он думал, мечтал, молился. Но сегодня цель его похода в лес была другой. Саше во что бы то ни стало нужно было разыскать разбойников. Несколько дней назад они забрались в его дом. Ничего ценного не нашли. Только Сашины часики, которые остались в память о покойной маменьке, унесли. Вот Саша и хотел найти этих разбойников, рассказать им, как ему нужны эти часики, и попросить вернуть их ему. Солнце медленно уходило за горизонт. В лесу начинало темнеть. Саша хотел было повернуть назад, к дому, но вдруг заметил вдалеке всполохи костра. Мальчик пошел на них и вышел прямо к поляне, где разбойники остановились на ночлег. Не испугавшись и не смутившись, со всей простотою детской души Саша стал упрашивать их вернуть дорогие ему сердцу часики. И случилось необыкновенное. Искренность ребенка тронула сердце атамана. Он приказал найти среди награбленного часы и вернуть их Саше. А потом за руку вывел мальчика из леса. Прошли годы. Саша вырос и принял монашеский постриг, в котором получил новое имя – Авраамий. Он стал игуменом, настоятелем Свято-Троицкого Алатырского монастыря. Люди почитали его за душевную простоту и искренность. «Сам Господь заповедал нам быть как дети», — говорил архимандрит Авраамий Алатырский. «При взгляде на дитя всякое сердце умягчается. Человек может много красноречия употребить и не получит желаемого, а дитя в простоте своей лишь слово с любовью скажет, и все спешат его ублаготворить».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Архимандрит Авраамий Алатырский.

0: Радио «Вера».
1: Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот ярый воск, возжженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Талант великих душ есть узнавать великое в других людях. Николай Карамзин.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников императрицы Александры Федоровны Романовой, 1917 год. Сила обожения в том, чтобы отвергнуться себя. Самый опасный грех, в который могут впасть деятельные, думающие, приносящие много пользы христиане, это духовная гордость. Когда мы думаем об этом, легко можно понять опасность, которой подвергся святой Павел после своего замечательного духовного возвышения. И неудивительно, что ему было послано мучительное испытание для того, чтобы уравновесить духовный взлет и одновременно приблизить его к земле. Давайте поэтому не удивляться, что и нам таким же образом, после того, как мы испытали величайшую милость, посылается и испытание, чтобы мы не теряли смирения. Святой Павел говорит, что рад своему испытанию, но вначале он не радовался, а молил небеса освободить от этого. Когда Господь вразумил его, что его испытание для него благословение, что оно послано для укрепления и нужно ему, он больше не переживал. Действительно, он быстро к нему приспособился, принял его и больше не жаловался. Это единственный и правильный способ, как нужно поступать в любой неприятной, болезненной ситуации, которую мы не можем изменить. Она возникла в нашей жизни по Божию попущению и по причине, которую Он знает. Мы должны победить ее, принять всем сердцем и сознавая, что она дана Христом. Как бы она нас ни мучила, если мы ее воспримем таким образом, она принесет пользу душе нашей. Христианская религия — религия радости. Но почему-то многие люди думают, что религиозная жизнь не может быть радостной. Они понимают, что отвергнуться себя необходимо, но не могут себе представить, что это может принести радость. На самом же деле нет более глубокой и радостной жизни, чем жизнь, наполненная самопожертвованием в служении Христу.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Что случилось?
2: Мужчине плохо.
3: Человек упал. Вот.
2: Бледный какой, зеленый прямо.
4: Не знаю, что произошло.
5: Я вообще ничего не понимаю.
3: Посмотрим, что у него с пульсом.
1: Врача нет?
2: Вызвали уже, минут 10 назад.
3: Уже вызвали скорую, вот ждем.
1: Вон врачи, пропустите врача.
6: Ну что, уважаемый, говорить можете?
7: Сейчас, доктор, нет. Мне уже легче, доктор, спасибо. Знаете, в груди так вот внезапно вздавило. Задыхаться начал чуть. Сознание не потерял. Упал бы, хорошо люди добрые подхватили. Валидолом поделились. Видимо, стенокардия.
6: Ну, с диагнозом не торопитесь. Давайте-ка, знаете что? Сразу в машину, чтобы времени не терять. Сами-то дойдете? Так, опирайтесь на меня и потихонечку пойдемте. Давайте.
7: Ой, как все складывается, как неожиданно. Как в стихотворении Пастернака «Больница». Помните? И скорая помощь минуя, панели, подъезды, зевак, сумятицу улиц ночную, нырнула огнями во мрак. Господи, там дальше есть еще такие удивительные просто строки. «О, Господи, как совершенны дела Твои, — думал больной, — постели и люди, и стены, ночь смерти и город ночной».
6: Только вот нет, не надо про ночь смерти. Поэзия – это хорошее терапевтическое средство, только давайте какие-нибудь жизнерадостные стихи вспоминать.
7: Да что вы, доктор, ну куда уж жизнерадостней. Мне сладко при свете неярком, чуть падающим на кровать, себя и свой жребий подарком бесценным твоим сознавать. Это ж не просто стихотворение, это псалом.
6: Так, а какой псалом? При чем здесь псалом? Вы помните, какой сегодня день недели? Имя свое можете назвать?
7: Доктор, я разумен, как никогда. Сегодня вторник. Зовут меня Андрей Борисович. А благодаря своей болезни я понял драгоценную вещь. Как это стихотворение близко 15-му псалму. Тому, который называют «золотой поэмой», «столпописанием», то есть «памятником в стихах». Да вы сами сравните, доктор. Это же очевидно. Вот послушайте. «Господь – мое достояние и чаша моя. В твоих руках жребий мой. Мне по жребию выпал прекрасный надел и роскошные владения мои. Слава Господу, что вразумляет меня. Даже ночью в душе наставление звучит. Всегда я вижу Господа перед собой. Раз Он рядом, я не упаду».
6: Действительно, есть сходство. Там человек хвалит свой жребий, и здесь тоже. Только у Пастернака, пожалуй, больше впечатляет. Наверное, потому что это парадоксально – радоваться своему уделу в ночь смерти.
7: О, у Давида вся жизнь складывалась непросто. А этот псалом он, вероятнее всего, написал, скрываясь от своего тестя, царя Саула. Ему чужды были тамошние нравы и языческие обряды, среди которых были даже человеческие жертвоприношения. Можно предположить, что уклоняться от участия в этих страшных церемониях ему было непросто. И вот в таких обстоятельствах Давид взывает к Творцу. «Храни меня, Бог, у Тебя я защиты ищу. Скажу Господу, Ты мой владыка, Ты благо мое. Многочисленных идолов делают люди и за Богом иным спешат. Не участник я их в излиянии жертв. Их имен мои уста не помянут».
6: Ну, вот этот отрывок уже совсем на Пастернака не похож.
7: А вот мне так не кажется. Важно ведь не дословное совпадение текстов, а их родство в духе. Вот Давид говорит: «Возвеселилось сердце мое и возрадовался язык мой, а также и плоть моя веселится с надеждою, что ты не оставишь душу мою в аду и не дашь преподобному твоему видеть тление. Ты показал мне пути жизни, наполнишь меня весельем пред лицем твоим. Блаженство в деснице твоей вовек». Проходит 3000 лет, и Борис Пастернак, вторя псалмопевцу, пишет о том, как отрадно находиться в руке Божьей даже в смертный час. кончаясь в больничной постели, я чувствую рук твоих жар. Ты держишь меня, как изделие, и прячешь, как перстень, в футляр.
6: Здесь, пожалуй, у Давида оптимистичнее взгляд на вечность. Смотрите, он надеется вовсе не увидеть тления, а Борис Леонидович видит себя всего лишь перстнем в футляре.
7: Вы, между прочим, очень тонко подметили весьма важную вещь. То, что ветхозаветный иудей выражает надежду не на долгую земную жизнь, а на вечную радость общения с Богом, это же нонсенс. Потому 15-й псалом и называют мессианским, пророческим, что царь Давид рассуждает в нем как человек, который знает об искупительном подвиге Христа, открывшем для человека двери небесного царства, о воскресении Спасителя. А слова Пастернака о футляре – это свидетельство безграничного доверия Творцу. Едва ли тот, чьи дела так совершенны, уготовил любящему его лишь футляр, как гроб.
6: Слушайте, Андрей Борисович, на вас болезнь удивительно подействовала. Вдохновляюще.
7: Точно, доктор, не бывает худо без добра. Я в магазине-то когда почувствовал, что сознание теряю, решил, что все, отжил свое. А сейчас понимаю, что нет. Сначала я должен написать о влиянии псалтыри на творчество Пастернака. А там уж как Бог даст.
6: Тем более, что свободного времени у вас теперь будет очень много. Быстро вас не выпишут. Это я вам, к сожалению, гарантирую.
7: Слава Богу за все.
4: Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий.

0: Сегодня, 13 августа, предпразднество происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Церковь вспоминает праведного Евдокима, святителя Германа, епископа Осерского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, священномученика архимандрита Сергия Шейна. Сегодня заговение на Успенский пост. Священномученик архимандрит Сергий, в миру Василий Шейн, родился в 1870 году в Тульской губернии в дворянской семье. Он получил юридическое образование, занимал ответственные государственные посты. В 1913 году он был избран в Государственную думу от Тульской губернии. Там Василий Шейн работал в комиссии по церковным делам, а через 4 года вошел в состав секретариата Священного собора Православной Российской Церкви. В 2020 году он принял постриг с именем Сергий. С апреля 2021 года отец Сергий занимал должность заместителя председателя правления Церковного общества Объединенных Петроградских православных приходов. В 2022 году его привлекли по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей. Вина священника, по мнению стороны обвинения, усугублялась его дворянским происхождением. Сокамерник архимандрита протоиерей Михаил Чельцов вспоминал, как тот уступил ему свои более удобные нары и оправдывался тем, что монаху не подобает нежиться. Отца Сергия приговорили к расстрелу. Последние его слова на суде были: «Я ни с кем не борюсь, только с самим собой». По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мучеников – это семя христианства. Там, где были гонения, церковь возрастала и укреплялась в духе. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан. Мы просим преподобного мученика Сергия Шейна, святой праведный мученик Сергий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: городской больницы и поликлиники. Обычное, ничем не примечательное место. Но невидимыми путями Божьими определено оно было для того, чтобы здесь стоял храм. История создания храма великомученика и целителя Пантелеймона началась в 1991 году с момента основания церковной общины. В 1993 году в здании больницы было выделено под храм помещение бывшего красного уголка, где и началась богослужебная жизнь православной общины. В марте 1994 года был разработан проект будущей церкви, а 13 августа в жизни храма произошло большое событие. Его посетил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий, пребывавший в это время на Ставрополье по случаю юбилейных торжеств епархии. Осветил патриарх и место вблизи больницы, уготованное для сооружения храма. На нем была установлена памятная плита и воздвигнут крест в основании храма. Таким образом, можно сказать, что начало строительству новой церкви положил сам патриарх. Первые строительные работы на отведенном под храм территории начались в 1996 году, но из-за отсутствия средств работы пришлось отложить почти на 2 года. Лишь 29 мая 1998 года строительные работы были продолжены и шли очень быстрыми темпами. В октябре 99-го завершено строительство колокольни, а 12 июля 2000 года на шатер колокольни был водружен купол и крест. Словно спасительный маяк заблистал над юго-западным районом города Ставрополя первый крест сооружаемого храма. На этом история не кончается. Отец-настоятель, священнослужители и прихожане верят в то, что храм всегда будет столпом и утверждением истины Христовой на нашей малой родине, отрадой и утешением всем страждущим. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
1: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Произведений. Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
2: Свидание с шедевром.
4: Как же прекрасен Тбилиси, Маргарита Константиновна. Один из самых красивых городов на Земле. Вот только посмотрите, какой вид.
5: Не поспоришь, Андрей Борисович. И панораму, которая сейчас перед нами открылась, некто запечатлел еще в 1837 году.
4: Что значит «некто»? Неизвестный художник?
5: Нет, я могу назвать имя. Но попробуйте угадать. Сейчас я найду картину в интернете, а вы скажете, кто ее написал.
4: Ага, ну что ж, интересно попробовать.
5: Вот, пожалуйста, смотрите. Работа называется «Вид Тифлиса».
4: Написано великолепно. Как точно переданы стремительный бег реки Куры, темные волны тенистых садов, седые вершины гор вдалеке и ландшафт на переднем плане узнаваемый. Храм Митехи на скале, крепость Нарикала. Без малого 2 столетия прошло, а город все тот же. Ну, разве что название поменялось. Был Тифлис, а стал Тбилиси.
5: Так кто же автор картины? Как вы думаете?
4: Ну, дайте подумать. Этот человек русский?
5: Русский.
4: Так, а кто из наших соотечественников творил в Грузии в первой половине 19 века? Ну, первое имя, которое приходит в голову, это князь Гагарин. Григорий Гагарин, он служил на Кавказе и при этом хорошо рисовал.
5: Тепло, Андрей Борисович. Вид Тифлиса написал сослуживец князя Гагарина. Притом весьма известный.
4: Ну, я помню только одного из однополчан Гагарина. Это Михаил Юрьевич Лермонтов.
5: Браво! Именно он и есть автор картины.
4: О, ну я, конечно, знал, что Лермонтов

0: писал картины, но представить не мог, что он настолько искусный живописец.
1: Талант Михаила Юрьевича как художника в полную силу раскрылся именно здесь, на Кавказе. Сохранились его картины, написанные маслом, множество акварелей, зарисовки карандашом и тушью. Это и портреты, и батальные сцены, и, конечно же, пейзажи. Один из них – вид на Тифлис.
0: А насколько я помню, Лермонтова сослали в Тбилиси за стихотворение «На смерть поэта».
1: Да. Правительство посчитало крамольным произведение, посвященное трагической кончине Пушкина. И в октябре 1837 года Лермонтов прибыл в Тифлис.
0: А где именно Михаил Юрьевич жил, неизвестно?
1: Точных сведений нет. Но в центре города сохранился старинный особняк. Его называют «Домом Лермонтова». Говорят, в нем квартировались офицеры драгунского полка, в котором служил Михаил Юрьевич. Возможно, в этом доме поэт и жил во время ссылки. Она длилась с октября по декабрь 1837 года. Затем, благодаря хлопотам бабушки, Лермонтов вернулся на родину. И больше в Тбилиси никогда не был.
0: Ну надо же, Лермонтов провел в Тифлисе так мало времени, а создал такую яркую иллюстрацию своего пребывания в городе.
1: Мне кажется, это потому, что он был счастлив в Тифлисе. Поэт писал друзьям, что здешние пейзажи действуют целительно на его мятежную душу. Говорил, глядишь на горы, и хандра отступает, и ничего не надо. Сидел бы и смотрел бесконечно.
0: Такое умение дорожить настоящим действительно счастье.
1: И оно отразилось в картине «Вид Тифлиса». Сейчас она хранится в Литературном музее в Москве. Мы с вами непременно там побываем. Увидим работу Михаила Юрьевича Лермонтова и вспомним наше путешествие.
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Есть такая русская пословица: «Поспешишь, людей насмешишь». В наш век безумных скоростей, особенно в городах, темп жизни такой, что человеку некогда остановиться и задуматься о вечном. Он все бежит куда-то, торопится решать массу проблем, ничего до конца не доделывает, расстраивается. Берет одно дело, тут же хватается за другое. И вот смотришь, а это уже и не человек, а белка в колесе. Хочу поделиться с вами духовным советом святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Не торопись ни в чем. Закон действий Божьих – постепенность, медленность, и зато дивная твердость. Дьявол тороплив, потому что не имеет в себе покоя и поспешностью склоняет ко всякому греху, потому что в поспешности нет премудрости».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Архимандрит Пимен Благово, настоятель Русской посольской церкви в Риме, духовный писатель, мемуарист, историк и поэт XIX века, наиболее известен читателям по произведению, которое называется «Рассказы бабушки». Отец Пимен издал его под своим мирским именем – Дмитрий Дмитриевич Благово. Впервые эта добрая книга, полная теплых воспоминаний и занимательных историй, вышла в 1885 году и с тех пор выдержала множество переизданий. Она и сегодня с успехом издается и, судя по многочисленным откликам на популярных литературных сетевых ресурсах, пользуется большой читательской любовью. От самого названия произведения веет теплом, уютом и самыми светлыми ощущениями детства. И не случайно, ведь под обложкой книги автор собрал истории, которые он еще ребенком слышал от своей любимой бабушки. Елизавета Петровна Янькова, так ее звали, была правнучкой знаменитого историка Татищева. Она прожила 93 года и была свидетельницей масштабных событий, таких как восстание декабристов в 1825 году или эпидемия холеры в 1830. Но даже самые обыкновенные истории, касающиеся членов семьи, звучали в ее устах увлекательным романом. Бабушка была потрясающей рассказчицей и таких историй знала немало. Она была настоящей хранительницей семейных преданий и традиций. Однажды совсем юному тогда еще Диме Благово пришло в голову записывать бабушкины рассказы в тетрадь. Чтобы не смущать старушку, он делал это украдкой, а затем постепенно приводил записи в порядок, присоединяя один рассказ к другому. Так получилась целая книга, которую литературоведы называют одним из лучших образцов мемуарной прозы. Об этом в предисловии к произведению говорит Тамара Ивановна Арнацкая, выдающийся ученый XX века, доктор филологических наук и правнучатая племянница святого праведного Иоанна Кронштадтского. Бабушка Елизавета Петровна Янькова в детстве была лично знакома с Пушкиным. Она рассказывала внуку о том, как маленькой девочкой несколько раз была в доме бабушки Александра Сергеевича, Марии Алексеевны Ганнибал. Старший внук ее, Саша, был кудрявый мальчик лет 9 или 10, со смуглым личиком, вспоминала Елизавета Петровна. «Мы приедем, а он сидит в зале в углу, огорожен кругом стульями, накуролесил и зато оштрафован». Есть в книге несколько историй, связанных с не менее значимой фигурой той эпохи – митрополитом Филаретом Дроздовым. В одной из них бабушка рассказывает, как ее брат, который был убежденным последователем безбожных идей писателя Вольтера, после встречи с московским святителем был так поражен силой его веры, что сам уверовал в Бога и раскаялся в своих грехах. Стоит отметить и совершенно особенный литературный язык повествования – живой, с мягкими интонациями и тонким остроумием. Интересно, что все рассказы Елизаветы Петровны Яньковой приведены в книге от первого лица. Автор, Дмитрий Благово, во вступительном слове скромно упоминает, что выступает лишь посредником между читателями и рассказчицей. Оставил свои воспоминания о Елизавете Петровне Яньковой и друг детства Дмитрия Благово, мемуарист Сергей Михайлович Загоскин. Он запомнил ее строгой, но доброй старушкой, воспитанной в лучших традициях патриархальной русской аристократической семьи и оказавшей большое влияние на нравственное воспитание своего внука, который трепетно и бережно сохранил рассказы бабушки, чтобы поделиться с нами их теплом. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Ирина Лукьянцева. Отрывок из книги «Идея святости в творчестве Бориса Зайцева». Наряду с проблемами, общими для всей русской эмиграции первой половины 20 века, Зайцева интересовал процесс прихода человека к вере, эволюции его мировоззрения, приводившая к воцерковлению.
1: Воцерковление в широком смысле – это вхождение человека в ритм церковной жизни, совмещение его личных потребностей с православным вероучением о спасении души. Это сложный процесс, простирающийся через всю земную жизнь человека, путь, ведущий в жизнь вечную. Основой воцерковления является участие в церковных таинствах и годовом богослужебном круге, а также работа над собой в соответствии с евангельскими заповедями, то есть противостояние греховным страстям и понуждение себя к доброделанию. В узком смысле термин «воцерковление» обозначает особый богослужебный чин, совершаемый священником над человеком, который только что принял таинство крещения.

0: Норильск расположен на севере Красноярского края за полярным кругом, там, где полуостров Таймыр сливается с материком. Здесь царит арктический климат. Зима длится 9 месяцев, и температура воздуха может опускаться до минус 50 градусов. С конца ноября до середины января город погружается в сумрак полярной ночи, а с мая по август солнце не заходит за горизонт и светит круглые сутки. В начале 17 века в этом суровом крае по приказу царя Бориса Годунова стали добывать медь. В районе вечной мерзлоты ставили литейные дворы, чтобы плавить ценный металл. В начале 20-го столетия выяснилось, что здешние руды богаты также никелем, кобальтом, серебром. В 1935 году в этих местах, на реке Норилке, был основан горно-металлургический комбинат. Его строили силами заключенных исправительно-трудового лагеря, специально открытого тут же. Среди узников было немало православных христиан, отбывавших наказание за веру в Бога. Многие из тех, кто выживал в суровых условиях, становились жителями Норильска, города, образованного вокруг металлургического завода. Именно эти подвижники создали здесь, в середине 20 века, православную общину. В 1989 году верующие построили в городе первую церковь и освятили ее в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. А спустя еще четверть века Норильск стал центром православной епархии.
1: Радио «Вера» в Норильске можно слушать на частоте 107.4 FM.
2: Неприятное чувство зависти. Кому-то оно свойственно, кому-то нет. Как его преодолеть, если оно все же есть? Подскажет мудрый доктор Михаил Гаврилович. С помощью чудесного ошейника Алтая герои программы «Вопросы Веры и Фомы» окажутся в Константинополе времен Иоанна Златоуста, заглянут в юность Артура Конана Дойла, увидят лицеиста Пушкина на экзамене по русской словесности. А главное, порадуются за других. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
3: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Жизнь – сложная штука, а духовная жизнь сложнее в разы. Нередко вздыхаем мы и представляем себе духовную жизнь как сверхсложную систему. Чтобы познакомиться с ней поближе, надо изучить массу книг. Мы погружаемся во всю эту информацию, но в итоге чувствуем, что теряем простоту веры. Почему так получается? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
5: «Сего ради имуще служение сие, якоже помилование быхом, не стужаемся им».
6: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
5: К просвещению разума славы Божия в лице Иисус Христове.
4: В античной культуре умение складно говорить ценилось особенно высоко. Особой популярностью среди учителей риторики пользовались софисты. Они прославились тем, что обучали своих клиентов искусству доказывать все, что угодно. В качестве примера можно вспомнить такой софизм. Вор не желает приобрести ничего дурного. А приобретение хорошего – дело хорошее. Следовательно, вор желает только хорошего. А вот еще один. Что ты не терял, то ты имеешь. Ты не терял рога, значит, ты имеешь рога. Софистов не интересовала истина. Их интересовала практическая выгода. Поэтому они показывали ученикам техники, как сделать свой ум хитрым, изворотливым, способным находить лазейки, усложнять простые вещи, чтобы в итоге, если понадобится, выдать ложь за правду. В только что прозвучавшем послании апостол Павел говорит о том, что его слово о Христе стоит на совершенно ином фундаменте. Он проповедует истину Евангелия не как софисты, но делает это, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие. И самое важное, он дает четкий критерий, как это можно проверить. Человеку нужно всего лишь обратиться к своему внутреннему знанию, которое есть абсолютно у каждого. Апостол Павел указывает на это знание греческим словом «сюнейдесис». На русский язык оно переведено как «совесть». Это очень важный момент. Следуя логике апостола Павла, в прозвучавшем отрывке мы можем воспринимать информацию о Боге двумя способами. Можно полагаться на свое мышление, которое апостол Павел называет умом. Оно может быть у нас очень натренированным, как у софистов. Но в деле богопознания это не всегда помогает, потому что даже самое быстрое мышление, как говорит апостол Павел, может быть ослеплено Богом века сего, то есть поиском личной выгоды. Я могу приспособить для достижения своих корыстных целей даже глубокие богословские истины и жонглировать ими, как софист. Кстати, именно так делал сатана, когда искушал Христа в пустыне. Он ловко вплетал в свои слова цитаты из Священного Писания. Вот именно это глубинное стремление все объяснить так, как мне выгодно, все вписать в удобную для меня схему и мешает мне увидеть простой свет истины. Поэтому всегда эффективнее второй способ. Чтобы услышать Бога, необходимо учиться слушать свою совесть. Для этого следует иногда просто отключать поток мыслей и устремлять свой взор в сердце. Именно там и открывается истина. И мы сразу ее видим. Она всегда очевидна и проста. Будучи бескорыстными детьми, мы всегда имели ее перед глазами. Но став взрослыми, мы не хотим с ней соглашаться. Нам страшно это делать. Ведь наш коварный ум рисует ужасные картинки, к чему это может привести. Он рассказывает нам, что мы обязательно что-то потеряем или что-то не получим. Поэтому мы и сопротивляемся истине. Предпочитаем жить в том иллюзорном мире, который соткан из наших странных представлений, мыслей, идей и предрассудков. И страдаем зачастую именно от этого. Апостол Павел сегодня призывает нас набраться смелости, вглядеться в свое сердце и признать, что евангельские истины прописаны в нем от рождения. Все, что от нас требуется, понудить себя, вопреки страху, жить согласно этим истинам. И тогда многое станет понятным, ведь мы, по обещанию апостола Павла, ощутим, как Бог озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Покажись мне, ангел света, покажись, небесный князь, дай мне руку в знак завета, за нее, чтоб, ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир презрев мятежный, не отдать души грехам.

Радио «Вера». Светлое радио. В болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, ибо Он исцелит тебя. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой. «Мой путь с песней». 1914 год. В жизни я знала две радости. Радость славы артистической и радость духа, приходящую через страдания. Чтобы понять, какая радость мне дороже, я скажу, что после радостного артистического подъема чувствуется усталость духовная. Аромат этой радости можно сравнить с туберозой. Прекрасен ее аромат, но долго дышать им нельзя, ибо от него болит голова, и умертвить может он. А радость духовная легка. Она тихая и счастливая, как улыбка младенца. Куда ни взглянешь, повсюду светится эта радость, и ты всех любишь, и все прощаешь. Эта радость — дыхание нежных фиалок. Дыхание их хочешь пить без конца.
0: Голоса.

0: православия.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Однажды, когда я был студентом Московской духовной семинарии и шел по коридору учебного корпуса, я столкнулся с двумя иностранцами. По виду представители какой-то восточной народности, оба они были одеты в семинарскую форму. Вот интересно, подумалось тогда, кто это? Корейцы, китайцы, вьетнамцы? Оказалось, индонезийцы. Об Индонезии мне в тот момент было известно, мягко говоря, совсем немного. Для меня это была просто далекая страна, где-то в Юго-Восточной Азии. И казалось очень странным, что из Индонезии для обучения в семинарии приехали студенты. Однако после общения с ними ощущение странности исчезло само собой. Оказалось, что в Индонезии существуют не просто отдельные православные приходы, но и самобытная традиция православной веры. Православное христианство появилось в Индонезии в 20-х годах прошлого века вместе с русскими иммигрантами. Попав в далекую страну, наши соотечественники основали в индонезийской столице Джакарте приход, который, впрочем, существовал недолго, так как большинство русских впоследствии из Индонезии уехало. Тем не менее, семена православия на индонезийскую почву были брошены. Благодаря общению с русскими иммигрантами крещение приняли несколько индонезийцев. Они и стали основой для развития православной миссии. В настоящее время на территории Индонезии существуют приходы трех православных традиций – Русской Церкви, Константинопольской Церкви и Русской Православной Церкви за границей. В приходах Константинопольского патриархата служат в основном греческие священники. Храмы нашей церкви, главный из которых освящен во имя апостола Фомы и расположен в Джакарте, ориентируются на местное население. Абсолютное большинство священников – индонезийцы по происхождению. Почти все из них, как и те двое моих знакомых, прошли обучение в российских семинариях. В настоящее время количество православных индонезийцев составляет около 2000 человек. У индонезийского православия несколько особенностей. Их появление связано с тем, что главенствующей религией в Индонезии является ислам, и большинство православных индонезийцев в прошлом были мусульманами. Приняв крещение, они принесли с собой некоторые прежние обычаи. Первый из них – обязательное снятие обуви перед входом в храм. Индонезийцы считают церковное помещение святым местом, а потому для них недопустимо появляться в церкви обутыми. Еще одна традиция местных приходов состоит в том, что проповеди слушаются прихожанами сидя. Это самая настоящая восточная традиция. В местной культуре принято считать, что если хочешь послушать важные вещи, нужно обязательно присесть, чтобы ноги, так сказать, не отвлекали уши. И вот еще одна традиция. Как я уже сказал, многие индонезийцы в прошлом были мусульманами. В исламе принято молиться 5 раз в день. Православные индонезийцы, перейдя в христианство, сохранили привычку 5-кратно обращаться с молитвой к Богу каждый день. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях индонезийского православия.

0: Сегодня, 13 августа, предпразднество происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Церковь вспоминает праведного Евдокима, святителя Германа, епископа Осерского, священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, священномученика архимандрита Сергия Шейна. Сегодня заговение на Успенский пост. Предпразднество – это один или несколько дней, предшествующих некоторым большим православным праздникам. Они как бы подготавливают верующих к торжеству праздничного дня. Предпразднество торжества происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня длится один день. В это время на богослужении начинают читать молитвы, посвященные грядущему празднику. В середину храма священник выносит крест для поклонения всем верующим. Праздник происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня – первый из трех праздников всемилостивому Спасу, которые совершаются в августе и как бы связывают весь Успенский пост. Вторым будет праздник Преображения Господня 19 августа, а третьим – 29 августа – воспоминание о перенесении из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. В народе их еще называют «медовый спас», «яблочный» и «ореховый». Сегодня в храмах исполняются песнопения, величающие крест как орудие спасения человечества. «Вознесенный на крест добровольно, соименному Тебе новому народу, милости Твоей даруй, Христе Боже! Возвесели силою Твоею верных людей Твоих, подавая им победы над врагами. Да имеют они помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы».
1: Радио «Вера».

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.
3: Прообразы. Святые в литературе.
4: Верующие люди знают, что ни одна встреча в жизни не бывает случайной, но по воле Бога. И яркий тому пример есть в Библии, в деяниях святых апостолов. Это история знакомства апостола Петра и Корнилия Сотника. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о священномученике Корнилии Сотнике и стихотворении Ольги Чуминой «Крещение Корнилия апостолом Петром». Место действия – Кесарея Палестинская, ныне город Кесария в Израиле. Время действия – 1 век по Рождестве Христовом. Корнилий Сотник, то есть командующий сотней солдат италийского полка, переселился с семьей из Италии в Палестину и жил в городе Кесарея Палестинская. Это был добрый, благочестивый человек, с которым вскоре после вознесения Иисуса Христа произошел удивительный случай. Однажды Корнилию явился ангел, возвестив, что его молитвы услышаны, и Господь дарует благодать ему и всей его семье через своего ученика. Небесный посланник велел Корнилию разыскать и привести в свой дом апостола Петра, который в то время находился в Иопии, ныне город Яффа в Израиле. Вот как говорится об этом в стихотворении Ольги.

0: нечто необычное. Во время молитвы ему было видение. Отверзлось небо, и к ногам апостола опустилось полотно наподобие скатерти. На импровизированном столе находились животные и птицы, которые у евреев считались нечистыми и не употреблялись в пищу. И тут Петр услышал глас с неба, повелевающий приготовить себе из этого мяса еду. Апостол стал отказываться, но скатерть опустилась перед ним трижды, и голос с неба возвестил: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Как раз в тот момент, когда апостол Петр размышлял, что означает это видение, к нему явились посыльные от Корнилия Сотника. Прежде ученики Христа проповедовали Евангелие и крестили только евреев. И тогда апостол Петр понял: его видение было указанием свыше нести христианское учение всем, кто жаждет его принять, независимо от национальности. Апостол Петр пришел в дом Корнилия Сотника, сказав важнейшие слова для всей дальнейшей христианской миссии: «Мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым».
1: В речах вдохновенных поведал он людям о царстве великом Христа, отвергшего смертным, заблудшим и слабым спасенье святые врата. И люди внимали, и в сердце глубоко проник им священный глагол: «На всех, кто уверовал, с Божьим крещением Свят Дух снизошел».
0: Имя автора этих строк, русской поэтессы и переводчицы Ольги Николаевны Чуминой, сегодня известно разве что историкам литературы XIX – начала XX века. А ведь когда-то ее стихами восхищались Плещеев, Полонский, Гаршин. Произведения Чуминой публиковались в лучших дореволюционных журналах России. Особенно удавались Ольге Чуминой стихотворения на библейские сюжеты. И одно из них о Корнилии Сотнике, язычнике, который первый со всей своей семьей принял святое крещение. Впоследствии Корнилий стал епископом. Вместе с апостолами Петром и Тимофеем обошел с христианской проповедью многие земли и принял мученическую смерть за Христа. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Не перегружайте себя телесными трудами. Лучший путь – средний. Слишком здоровое и слишком слабое тело одинаково мешают. Игумен Никон Воробьев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Иногда совершенный с любовью поступок – обнять плачущего ребенка, сказать доброе слово, отложить свои дела ради другого – становится для нас утешением в час испытаний. Для кого? Так происходит с Энн, героиней повести «Рилла из Инглсайда», канадской писательницы прошлого столетия Люси Монтгомери. Начало Первой мировой войны. Сын Энн, Джем, отправляется на фронт. Мать собирает его вещи и вспоминает, как когда-то много лет назад новорожденный малыш Джем расплакался. Энн тогда, преодолевая усталость, взяла его на руки. Сейчас, собирая вещи Джема накануне его отъезда на фронт, Энн говорит: «Если бы я не пошла к Джему той ночью, 21 год назад, и не взяла его на руки, я бы не смогла выдержать завтрашний день». Почему же этот, казалось бы, обычный эпизод так важен для Энн? Дело не в том, что он был уникальным или героическим. Напротив, он ценен именно потому, что был одним из многих. И сейчас, отпуская Джема на войну, Энн черпает утешение в осознании. Ее любовь к сыну была цельной и постоянной. Это воспоминание дает ей опору. Ведь любовь, писал святитель Лука Воина Ясинецкий, подвиженник 19-20 столетий, сильнее всякой другой силы. Она побеждает все.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Вы слушаете радио «Вера».

знать, откуда я и кто. Зачем пришел, куда иду, что я бессмертен.

0: быть орудием мира Твоего.
1: Помилуй ты, спаси от нас, яко благо и человек.

0: Литература во всех ее видах – ничто иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 13 августа, слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Шило в мешке». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
3: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Человеку хочется знать будущее, чтобы только побеждать и не совершать досадных ошибок. Но только Богу известно грядущее. Люди же живут во времени и постепенно проходят путь от прошлого через настоящее к будущему. Но это не означает, что грядущее предопределено. Мы его сами формируем. О том говорит нам отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, что считается сегодня утром в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
4: «Претерпевший же до конца, той спасется».
5: «Претерпевший же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам «вот здесь Христос» или «там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам «вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.
4: И где же баще будет труп, там и соберутся орли.
3: В прозвучавшем чтении соединены два образа будущего. Оба печальные, но разные по времени своего исполнения. Первое, связанное с разрушением Иерусалима и его храма в честь истинного Бога, уже наступило. Второе же, которое предполагает конец истории этого мира и наступление второго пришествия Христа, еще впереди. Поговорим же по порядку о каждом из этих образов будущего. Иерусалим и его главное святилище, храм истинного и единого Бога, являлись главной твердыней иудейской цивилизации. Где бы ни проживали древние евреи, как бы далеко ни находилась их диаспора, они всячески стремились вновь и вновь посещать святые для себя места. В представлении многих иудеев времен Христа храм, построенный Соломоном, был нерушимым символом могущества Бога. Однако Спаситель думал об этом величественном святилище совсем иначе. Ближе к концу своего служения он предрек, что Иерусалим и храм будут полностью разрушены. Пророчество Христа сбылось довольно скоро. Уже в 70-м году римляне разорили столицу Израиля, подавив еврейскую революцию. Слова Спасителя касались, впрочем, не только участи иудейских твердынь, но и всего человечества. Описание уничтожения храма Соломона стало прообразом того, что в конце концов случится со всем миром. Во время второго пришествия Христа он будет разрушен и в корне изменится. Спаситель указал признаки, которые проявят себя в преддверии конца света. Они же во всей полноте проявили себя накануне иудейской катастрофы. Итак, этих признаков три. Первый – оскудение любви. Спаситель в Евангелии говорит, что мир разрушится по причине охлаждения любви в человеческих сердцах. В полной мере это его замечание касалось настроений в иудейской среде. Древние евреи считали себя избранным народом и с презрением относились к инородцам. В конце времен большая часть человечества будет жить в ненависти, злобе, станет выдавать пороки за добродетели. Второй признак кончины мира – это проповедь Евангелия всем людям. Христос возвестил свое учение всей Иудеи, но в большинстве своем соплеменники Спасителя его слов не приняли. Их ожесточенные сердца так и не смогли воспринять Евангелие. Впоследствии апостолы продолжили проповедь учения Христова и возвестили его всему тогдашнему цивилизованному миру, то есть регионам Римской империи. В наши дни, казалось бы, все человечество уже знает о Христовом наследии, но слышать и знать разные вещи. И, например, в нашей стране точно необходимо усиленно проповедовать Евангелие, потому что и до революции, и после заповеди Спасителя у многих наших соотечественников в чести не были. И, наконец, третий признак пришествия лжеучителей. Во времена Спасителя находилось множество самозванцев, которые провозглашали себя мессиями, спасителями народа израильского. Главной целью этих людей было приобрести общественное и политическое могущество. Следствием действий самозванцев и стала еврейская революция против Рима. Подавляя ее, римские легионеры разрушили храм Соломона вместе с Иерусалимом. В конце же времен придет главный обманщик – Антихрист, который будет обольщать людей, убеждая их в своей божественности. Устоять перед его обманом смогут те, кто не на словах, а сердцем соединился со Христом.
1: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.
1: Афонский монах Арсений сидел в тени оливкового дерева позади своей маленькой хижины кельи, которую он делил еще с несколькими братьями. Отец Арсений пытался совершать молитвенное правило по четкам, однако получалось это у него с трудом, потому что с другой стороны кельи раздавались громкие удары молотка по дереву. Его сосед, отец Ефрем, мастерил бочки. Бочки у отца Ефрема получались отменные, крепкие, большие. Сначала он делал их лишь изредка, для монастырей Святой Горы. Однако вскоре о его мастерстве узнали паломники-миряне, и от заказчиков не стало отбоя. Каждый день с утра и до самого вечера над кельей стоял стук молотка. Отец Ефрем и сам был не рад. Жаловался, что постоянная работа мешает ему совершать молитву. Но отказать людям добрый кроткий монах не мог. Отец Арсений со вздохом спрятал четки в карман монашеского подрясника. Нужно было срочно что-то предпринимать. Монах позвал остальных братьев, чтобы обсудить с ними, как быть дальше. «Мало того, что этот постоянный стук нарушает наше молитвенное безмолвие, — сказал он, — но ведь и сам отец Ефрем страдает. Из-за этих своих бочек у него нет времени на молитву. К тому же он может получить переутомление, ведь, по своему любочестию, никому не в силах отказать. Давайте помолимся, а потом спросим его, согласен ли он вместе с нами поискать более уединенное место. Люди, приходящие сюда, от этого совсем не пострадают, ведь бочки можно заказать где угодно. А вот монашеская молитва — совсем другое дело». Помолившись, братья высказали свои соображения отцу Ефрему. Тот с радостью согласился. «Даже добро следует творить с рассудительностью», — говорил отец Арсений, которого за уединенное отшельническое жительство на Афоне называли пещерником, а за молитвенную жизнь и духовную мудрость — старцем. Нельзя допускать, чтобы помощь одним людям причиняла неприятности другим. А если не знаешь, как поступить, молись Богу, и Он укажет правильный путь.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.

0: Радио «Вера».
1: «Что истина?» — Пилат ему сказал. И руку поднял высоко над головой. И, говоря о том, слепец не знал, что истина пред ним с поникшей головою. В томлении изменчивых путей, блуждая в темноте усталыми ногами, об истине тоскуем мы сильней, не зная, что она всегда, везде пред нами. Павел Булыгин.

Радио «Вера». Светлое радио. Мир сей надо завоевывать хранением неба в собственной душе, потому что если мы утратим в себе Царство Божие, мы не поможем другим и не спасемся сами. Архимандрит Фадей Витовницкий.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной «Подстрочник». Я это испытала на себе. Интерес к родителям просыпается поздно. Сперва идет отталкивание от родителей, утверждение своей личности и желание жить собственной, огражденной, самостоятельной жизнью. И такая увлеченность этой своей жизнью, что до родителей и дела толком нет. То есть их любишь, естественно, но они как бы не являются моментом жизни твоей души. А вот с годами все больше пробуждается интерес к каким-то истокам, и хочется понять, откуда все идет, узнать, что делали родители, где и что делали дед и бабушка и так далее, и так далее. Это приходит с годами. Это я вижу и на своих детях, в которых постепенно, уже в зрелом возрасте, начинает слегка пробиваться интерес к папе и маме. К папе, которого уже нет. Но я и сама прошла такой путь. Только уже в юности маму стала всерьез расспрашивать.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Отправимся ненадолго на другой континент, в Знаменский собор Русской Православной Церкви, который находится в американском городе Нью-Йорке. С 20-х годов прошлого века в этом храме хранится древний образ – Курская коренная икона Божьей Матери. В 13 веке эта икона была чудесным образом обретена недалеко от города Курска, разоренного в то время полчищами Батыя. В дни памяти иконы в православных храмах исполняется песнопение, посвященное чудесному образу. Давайте узнаем, о чем оно, и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Начинается молитва неожиданно с упоминания о будущем конце времен и о втором пришествии Христа. Вот как звучит текст ее первой части. «Когда наступят последние времена, вострубит труба архангела, воссядут судьи и восшумит огненная река. Мертвые восстанут, и живые будут опалены молнией. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небесах. Все твари земные восплачут, и все силы небесные поколеблются». По-церковнославянски первый фрагмент звучит так. «Егда приидет времен исполнения, труба же архангелова вострубит, престоли судищные поставятся, и река огненная восшумит. Мертвые восстанут, и живие восхищени будут. Явится знамение Сына Человеческого на небесех. Все земнородние восплачутся, и вся сила небесная поколеблются». Послушаем первую часть песнопения. –

Вторая часть песнопения посвящена Богородице и ее милости к людям. Вот как фрагмент звучит по-русски. «Тогда Дева Богородица, грешных спасения и ненадеющихся надежда, явится справа от судьи, то есть от Христа, плачущая, простирающая пречистые руки к Сыну Своему и избавляющая от вечного мучения тех, кто имя Ее призывает». По-церковнославянски текст второй части молитвы звучит так. «Тогда Дева Богородица, грешных спасения и ненадежных надежда, одесной судьи предстоящей явится, причистие свои руцы к Сыну простирающие, и слезами ланиты своя милостивно орошающие, и вечного мучения избавляющие, имя Ея припетое призывающих». Давайте послушаем второй фрагмент молитвы.

0: Третья часть песнопения молитвенно обращена к Царице Небесной. По-русски звучит она так. «Поэтому, братья, постараемся, не поленимся обращаться к Богородице, и защитит она в страшный час тех, кто на нее надежду возлагает». Вот как третий фрагмент звучит по-церковнославянски. «Тем же убо, братья, ныне подщимся, и к Богородице прибегате, не обленимся. Да и нас заступит вон и страшный час, все упования на ню возлагающих». Послушаем третий фрагмент.
1: Тем

Наша небесная заступница слышит тех, кто к ней обращается, помогает, утешает нас, откуда бы ни звучала молитва. Перед любой иконой Богородицы нам бы только не лениться, как сказано в песнопении, а почаще обращаться к ней. Давайте еще раз послушаем песнопение, посвященное Курской коренной иконе Богородицы, полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Сережа, посмотри. Мне кажется, это Андрей Борисович из Москвы. Помнишь, он был в нашей туристической группе в походе?
2: Да, Юль, это точно он. Пойдем поздороваемся.
1: Здравствуйте, Андрей Борисович. Какими судьбами снова у нас в Смоленске?
3: Юля, Сергей, какая приятная встреча. Да вот приехал, чтобы посетить вашу замечательную картинную галерею. Давно хотел здесь побывать.
2: Мы с Юлей тоже сегодня решили посвятить день искусству. А может быть, пройдемся вместе?
3: Прекрасная мысль.
1: Андрей Борисович, мы с Сергеем часто вспоминаем поход.

0: Иванович ничего подобного, конечно, не делал. А когда его спрашивали, как он добивается того, что его картины светятся, Куин же скромно отвечал: «Ничего сложного, просто смешиваю краски».
1: А может быть, в свои картины художник вкладывал частичку света собственной души?
2: Сережа, ты неисправимый романтик.
0: Между прочим, искусствоведы относят полотно «Исаакиевский собор при Луне» как раз к жанру романтического пейзажа. Это одна из самых ранних работ художника. Он написал ее в 1869 году.
2: Трудно поверить, что это произведение начинающего художника. Как тонко выписаны оттенки ночного неба. Луна выглядывает из-за облаков. Ее свет падает на темную громаду Исаакия. Трепещет лунная дорожка на воде. Потрясающая атмосфера.
1: А почему вода так близко? Ну, посмотрите, она же подходит прямо к ступеням собора.
0: Дело в том, что на картине «Исаакиевский собор при Луне» Куин же запечатлел наводнение в Петербурге, которое произошло осенью 1868 года. Нева тогда сильно вышла из берегов. Несколько дней передвигаться по городу в некоторых местах можно было только на лодках.
2: Да, лодка есть и на картине. В ней двое пассажиров, а на корме светится фонарик.
1: А знаете, несмотря на то, что на картине ночи наводнение, от нее все равно веет покоем.
0: Художник словно хочет сказать: жизнь идет своим чередом. В ней бывает все, даже наводнение. Но и они не страшны, когда мир озаряет Божий свет.
1: Я где-то даже слышал, что Куин же называют певцом евангельского света. А почему? Ведь он вроде бы в основном пейзажи писал.
0: Действительно, у Архипа Ивановича есть только одно полотно непосредственно на евангельский сюжет. Это «Христос в Гефсиманском саду». Но в каждой его работе отчетливо ощущается искра Божия удивительного таланта. Божественный свет Творца, создавшего мир, который Куин же с таким мастерством переносил на свои холсты. Помните, Христос говорит в Евангелии от Иоанна: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
2: Мне кажется, свет картины Архипа Куинджи «Исаакиевский собор при Луне» надолго останется с нами.
3: Картину Архипа Куинджи «Исаакиевский собор при Луне» можно увидеть в Смоленской художественной галерее.
4: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыбин.
1: У человека есть склонность к самооправданию, когда речь заходит о противостоянии греховной склонности. Дескать, дьявол силен и слаб человек. Хочу поделиться с вами наставлением Никодима Святогорца из его книги «Невидимая брань». Бог даровал нашему свободному произволению такую силу, что хотя бы весь мир и все демоны вооружились против него и вступили с ним в схватку, они насиловать его не могут. На его стороне всегда останется свобода. Запомни, что как бы ни казался ты себе расслабевшим, ты отнюдь не сможешь извинять себя, если склонишься на страстное влечение. Это и совесть твоя скажет тебе. Изготовься же тем ретивее противостоять, чем сильнее падение. И никогда не отступай от такого решения, при всяком таком случае возглашая в себе командирские слова к нам одного из наших главнокомандующих. Стойте, мужайтесь, утверждайтесь.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Кто любит ближнего своего, как самого себя, тот живет на земле, как бы на небе. Сохраняет душу чистую от ненависти и гнева, от зависти и гордости, от тщеславия и всякого порока, говорил святитель Иоанн Златоуст. Его слова стали предисловием к удивительной книге «Райские цветы с русской земли». Она представляет собой сборник рассказов и свидетельств о благочестивых людях, чья любовь к Богу и ближним творила настоящие чудеса. До революции 1917 года эта книга была очень популярна. Историями о православных подвижниках русской земли зачитывалась императрица Александра Федоровна. В годы советской власти и строгого запрета на распространение религиозной литературы сборник передавался между верующими в рукописных копиях. В наши дни книга, которая больше века вдохновляла читателей на добрые дела, получила вторую жизнь. Ее первое постсоветское издание увидело свет еще в начале 90-х. Сегодня сборник «Райские цветы с русской земли», как и раньше, регулярно переиздается, и у каждого читателя есть возможность окунуться в удивительную атмосферу этих непридуманных историй. Авторство многих рассказов неизвестно, а некоторые, напротив, написаны знаменитыми авторами, такими, например, как духовный писатель Евгений Поселянин. Большинство текстов были опубликованы в известных православных журналах «Кормчий» и «Русский паломник». Все истории написаны очень простым языком, в теплой, доверительной, повествовательной манере. Так что люди, о которых в них идет речь, встают перед читателем словно живые. К примеру, Яков, герой рассказа «Честный извозчик». Как-то раз, когда зима шла к концу и снег почти уже растаял, он вез в своих санях богатого купца. На следующий день Яков поставил сани в сарай, запряг лошадь в пролетку и продолжил свою работу уже по-летнему. Он не знал, что в санях на самом дне лежит набитый деньгами кошелек, который случайно обронил тот самый купец. Только следующей зимой, когда вновь пришлось менять пролетку на сани, Яков обнаружил дорогую находку. Но вместо того, чтобы обрадоваться и забрать кошелек себе, извозчик сбился с ног, разыскивая его хозяина. А когда наконец нашел, то отказался от большого вознаграждения, которое ему предлагал купец. И вместо этого лишь попросил, чтобы тот молился за него Богу. Таких простых, вдохновляющих, светлых и добрых историй подчас очень не хватает в нашей жизни. А может быть, они и сейчас происходят рядом с нами? Увидеть в окружающих людях доброту и откликнуться на нее поможет книга «Райские цветы с русской земли». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Зеленокумск стоит на реке Кума в 260 километрах к юго-востоку от Ставрополя. До революции 1917 года в этом небольшом городке действовало 7 храмов. Один из них был освящен в честь Казанской иконы Божьей Матери. Он располагался там, где сейчас стоит школа номер 2 на улице Семенова. Казанскую церковь закрыли, а затем уничтожили безбожники в 30-е годы 20 века. Несколько лет верующие собирались на молитву в доме одной из прихожанок. В 1943 году благочестивая женщина подарила это здание церкви. Скромное строение переоборудовали под храм и посвятили по традиции казанскому образу Богородицы. Эта церковь действует и сейчас. Дружная община активно занимается благотворительностью. С 2008 года при Казанском храме существует Дом милосердия во имя блаженной Ксении Петербургской. В уютном, отдельно стоящем здании постоянно проживают обездоленные и тяжелобольные люди. Также при церкви открыта столовая для нуждающихся. Православные в Зеленокумске помнят слова Иисуса Христа: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».
1: Радио «Вера» в Зеленокумске можно слушать на частоте 100 FM.
2: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на Радио Вера.
3: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
4: Сегодня гостем программы «Вера и дело» будет генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, как на этот путь повлияла Троица Сергиева Лавра, а также о том, как христианские ценности помогают в жизни и рабочих процессах. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы приурочены к 155-летию со дня рождения русского религиозного мыслителя, протоиерея Сергия Булгакова. Сегодня у нас в студии кандидат философских наук Наталья Ликвинцева. И разговор пойдет о священническом служении отца Сергия в среде русской эмиграции.
3: Светлый вечер на Светлом радио. Ларец слов.
5: В первой книге Библии, книге Бытия, есть описание райского сада, созданного Богом на земле. Причем автор книги Бытия, пророк Моисей, пишет не только о том, что представлял собой райский сад, но и где он находился. В частности, упоминается, как соседствующая с ним земля Евелатская, древняя Колхида, теперь территория Грузии, славившаяся в древности обилием драгоценных камней. Об одном из них, Анфраксе, также в книге Бытия говорится. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «анфракс». Как в древности, так и сегодня драгоценные камни используются в качестве украшений, являются символами достатка и власти. В древнем Израиле наиболее ценные драгоценные камни было принято жертвовать в храм Соломона, главное святилище народа избранного. В частности, для украшения элементов облачения первосвященника этого храма. Среди прочих драгоценных камней в Израиле ценился анфракс. Так назывался камень насыщенного бордово-коричневого оттенка, который сегодня известен нам как гранат. Иное название анфракса – это карбункул. Возникновение самого слова «анфракс» не случайно. Точно так же анфраксом греки называли природный уголь. А драгоценный камень «анфракс» был назван так потому, что при попадании солнечного света начинает светиться подобно горящему углю. В современном русском языке слово «анфракс» не сохранилось и было вытеснено более поздним по происхождению именованием «гранат». То, в свою очередь, возникло по причине схожести драгоценного камня с зернышками граната. Итак, запомним, что церковнославянское слово «анфракс» переводится на русский язык как «драгоценный камень, гранат».
3: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Великоустюжская икона Богородицы в судьбах России.
1: В конце 13 века Ростовское княжество поделили между собой родные братья из рода Рюриковичей – Дмитрий и Константин. Великий Устюг, который был частью этих владений, достался старшему – Дмитрию. Князь начал свое правление с того, что построил в городе деревянный собор в честь Успения Божией Матери. Специально для этого храма в Ростове Великом написали образ Богородицы иконописного типа «Одигитрия», что означает «путеводительница». Великий Устюг не раз страдал от массовых набегов новгородских разбойников. В 1397 году они напали на город, сожгли Успенский собор и вынесли из него все ценности. Забрали с собой грабители и образ Божией Матери, созданный ростовскими иконописцами. На обратном пути с захватчиками произошло необъяснимое. Все они оказались поражены слепотой. По возвращении новгородцы попросили архиепископа Иоанна помолиться об их здравии. Святитель исполнил просьбу, но при этом строго повелел возвратить старинный образ в Великий Устюг и заново отстроить там храм Успения Божией Матери. Преступники покаялись, исполнили наказ святителя и чудесным образом исцелились. Успенский собор в Великом Устюге не раз переживал пожары. И всякий раз, по свидетельству летописцев, древняя икона Божией Матери оставалась невредимой в огне. В середине 17 века храм отстроили в камне. Это здание сохранилось до настоящего времени. Образ Богородицы, написанный в Ростове в 13 столетии, оставался главной святыней собора вплоть до революции 1917 года. Большевики, придя к власти, закрыли собор Успения Богородицы. Древний великоустюжский образ исчез, и с тех пор его участь остается неизвестной. Но в вихре истории уцелел чудотворный список, созданный в 16 столетии. От первоначального варианта он отличается изображением на полях четырех святых – московских святителей Петра и Алексия, ростовского епископа XI века Леонтия и Николая Чудотворца. Старинная копия хранилась в церкви святого Прокопия и также прославилась чудотворениями. Сегодня эта благодатная икона Небесной Заступницы находится в историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике Великого Устюга. Для верующих она не просто ценный исторический экспонат, но и древняя святыня, возможность молитвенно прикоснуться к горнему миру.
0: Небесная заступница. Великоустюжская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит: был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти пылевые пути меж колосьев и трав. И от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав. Иван Бунин.

Радио «Вера». Светлое радио. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Книга пророка Исаии.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери». 1988 год. За несколько лет до закрытия Саровской пустыни в 1927 году туда текли реки богомольцев, среди которых множество духовенства, направляемого в ссылку, и огромная часть из них до отказа заполняла наш большой, словно для этого и предназначенный, дом в Дивеево. Каких только не было в нем столпов веры и благочестия. Остановился у нас владыка Серафим Звездинский. Маме нужно было куда-то отлучиться. Она попросила владыку присмотреть за нами. Вернувшись, мама застает такую картину. Я сижу на коленях у владыки и спрашиваю его: «Ну, а дальше? Дальше, небось, уже забыл?» «Что тут делается?» — с удивлением спросила она. Владыка, смеясь, отвечает: «Да тут Алеша меня учит, отче наш». Впоследствии первую свою исповедь, когда мне минуло 7 лет, я принес ему. О, как бы я хотел принести ему сейчас исповедь за всю свою многогрешную жизнь! Но нет, владыки. Рассматривая памятную медаль, отлитую во Франции в память тысячелетия крещения Руси, на обратной стороне которой сон угодников Божиих с надписью под ними «Святые новомученики российские, молите Бога о нас», вижу я доброе, светлое лицо владыки.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: постучать, постучать, и нам откроют дверь.
1: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Конец второго тысячелетия до Рождества Христова. Еврейским народом управляют так называемые судьи. Но людей больше не устраивает такой порядок. «Поставь над нами царя, чтобы он правил нами», просят израильтяне пророка Самуила. И пророк, получив знак от Бога, соглашается помазать на царство Саула сына знатного иудея по имени Кис. История первого еврейского царя, избранного на царство самим Богом, но не справившегося со своей миссией, уже много веков вдохновляет художников и писателей. Однако ни историки, ни археологи долгое время не находили никаких материальных свидетельств существования Саула. Был только письменный источник – первая и вторая книги царств Священного Писания. Так продолжалось до тех пор, пока в 1922 году американский археолог Уильям Олбрайт не начал раскопки на холме Тель-эль-Фуль.
2: В Иерусалиме на холме Тель-эль-Фуль были обнаружены четыре угловые башни округлой формы, соединенные двойной стеной. Внутри находился открытый двор. Это были руины древней крепости. Специалисты исследовали стены, разбросанные среди руин глиняные черепки и другие артефакты. Все найденные предметы относились ко времени правления царя Саула.
1: Что же это была за крепость? Мы знаем, что, став царем, Саул сделал столицей Израиля свой родной город Гиву. Сопоставив факты, ученые пришли к выводу, что холм Тель-эль-Фуль и есть древняя Гива Саулова. А обнаруженные во время раскопок руины – не что иное, как первый царский дворец в истории Израиля. Причем не просто дворец, а дворец-крепость. Именно здесь Саул правил в окружении ближайших друзей. Отсюда вел войну против враждебных племен филистимлян. Подобная резиденция вряд ли пришлась бы по вкусу монархам Египта, Сирии или Месопотамии. Однако ее простота вполне подходила по духу Саулу, который был прежде всего воином, а не сановником. Библия говорит о нем как о талантливом полководце и харизматичном лидере. Он не любил роскоши, не требовал особых почестей. Первый царь Израиля лучше всего чувствовал себя в походном шатре, а не в монарших хоромах.
2: Находки на холме Тель-эль-Фуль свидетельствуют о том, что обитатели дворца жили крайне скромно. Прялки, жернова для перемалывания зерна – все это обычно находят в домах простых израильтян. Удивительно, что эти предметы могли находиться в царском дворце. Также было найдено большое количество грубых закопченных горшков для готовки пищи, небольших мисок и тарелок. Керамика чисто функциональна и практически лишена каких-либо украшений. Самые изящные изделия – небольшие черные полированные кувшинчики для благовоний и желтовато-коричневые кувшины, украшенные круговыми красными полосками. Как и все лучшие здания того времени, дворец имел не менее двух этажей. Семья Саула жила на втором этаже. С угловых башен защитники дворца-крепости стреляли из лука и бросали камни в неприятеля. Этим объясняется огромное количество бронзовых наконечников стрел и каменных снарядов для пращей, найденных на территории крепости.
1: Участь царя Саула была печальной. Со временем он начал злоупотреблять своей властью, стал мрачным и гневливым. Священное Писание сообщает, что в неравной битве с филистимлянами погибли три его сына. Сам Саул, покрытый ранами, боясь попасть в руки неприятеля, пал на свой меч и умер. Когда филистимляне обнаружили среди павших тело царя, они послали гонцов по всей филистимской земле, чтобы возвестить о победе. Оружие Саула пожертвовали в храм языческой богини Астарты, а тело повесили на городской стене. Евреи сняли мертвого царя со стены и похоронили в ближайшем селении. Впоследствии кости Саула были перенесены в усыпальницу его отца близ Гивы. Так родной город первого царя Израиля, бывший свидетелем его успехов и побед, стал и местом его упокоения.
3: Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Радио.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: жития святых. Страницы летописи.
1: Борьба с голодом, охватившим Россию в 20-х годах, стала поводом для развязывания кампании против православной церкви. Согласно принятому большевиками декрету об изъятии церковного имущества в пользу голодающих, из храмов конфисковывались предметы, имеющие не только материальную, но в первую очередь духовную ценность. Власти провоцировали верующих на противостояние, а затем жестоко подавляли протесты. Петроградский митрополит Вениамин, чтобы избежать кровопролития в своей епархии, обратился к правительству с просьбой заменить насильственное изъятие ценностей добровольным пожертвованием. В этом случае православные могли уберечь от поругания святыни и богослужебные предметы, заменяя их иными драгоценностями или деньгами. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов поначалу одобрил примирительную политику митрополита. Депутатская комиссия помощи голодающим, на советском новоязе ее называли «помголом», совместно с правлением общества православных приходов стали разрабатывать наиболее приемлемый порядок передачи ценностей. Когда сторонам оставалось только подписать соответствующие соглашения, власти неожиданно заявили, что ни о каких добровольных пожертвованиях и тем более о контроле над их расходованием не может быть и речи. Провалив все дипломатические усилия владыки, члены Помгола приступили к варварскому изъятию церковных ценностей. В городе произошло несколько случаев стихийного противостояния верующих и грабителей в законе. В это же время в газетах вышла статья, подписанная так называемыми «обновленцами» — священниками, которые, декларируя обновление церкви, выполняли заказ большевиков сделать ее подконтрольной властям. 12 подписантов укоряли православных в контрреволюционном нежелании отдавать церковное имущество в пользу голодающих. Инициатора статьи Александра Введенского большевики планировали сделать новым церковным лидером. Через несколько дней этот человек явился к митрополиту Вениамину с ультиматумом. Обновленец заявил, что является делегатом созданного в Москве нового Верховного Церковного Управления и настаивал, чтобы владыка признал его полномочия. В ответ архипастырь издал постановление об отлучении Александра Введенского от церкви до его покаяния. Чекисты потребовали, чтобы владыка Вениамин отменил это постановление и угрожали, что в противном случае он серьезно пострадает. Святитель отказался, и через несколько дней

0: переложил ответственность за создание обращения на кого-либо из паствы. Казалось, назови владыка редактора или вдохновителя своего послания, или отрекись от его содержания и будет спасен.
1: Гражданин Казанский, свое обращение вы писали самостоятельно или посоветовавшись с кем-нибудь?
2: Я написал его самостоятельно.
1: Но разве вы против передачи церковного имущества в пользу голодающих?
2: Я считал и считаю необходимым отдавать для спасения людей церковные ценности, но не мог благословить кощунственный способ их изъятия, потому и предложил альтернативу.
0: Свое последнее слово владыка посвятил защите других подсудимых, так что судья сделал ему замечание.
1: Вы все говорите о других. Трибуналу же желательно знать, что же вы скажете о самом себе.
2: Что я могу вам о себе сказать? Разве лишь одно? Что бы вы ни провозгласили в вашем приговоре, я с одинаковым благоговением возложу на себя крестное знамение и скажу: «Слава тебе, Господи Боже, за все».
0: Адвокат владыки Вениамина в своей защитной речи предостерегал судей. Если митрополит погибнет за свою безграничную преданность церкви, он станет опаснее для советской власти, чем теперь. Непреложный исторический закон свидетельствует, что на крови мучеников растет, крепнет и возвеличивается вера. Эти слова оказались пророческими. Митрополит Вениамин Казанский, расстрелянный по приговору революционного трибунала, через 70 лет был причислен к лику святых. Своей мученической смертью за Христа он помог потомкам, воспитанным вне церковной ограды, сделать выбор в пользу православной веры.
3: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Христиане находятся на земле, но суть – граждане небесные.
1: Эти слова содержатся в послании к Диогнету, апологетическом сочинении, принадлежащем, по всей вероятности, мученику середины II века Иустину Философу. В нем автор отвечает на вопросы высокопоставленного язычника Диогнета. На одно из недоумений последнего, почему христиане готовы к мужественной смерти за свою веру, Иустин отвечает, что они уже на земле мыслят себя насельниками Царства Небесного, поэтому боятся не смерти, а будущей вечной жизни без Христа. Он пишет: «Живут христиане в своем отечестве, но как пришельцы. Для них всякая чужая страна – отечество, и всякое отечество – чужая страна. Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть – граждане небесные». Автор подтвердил свои слова. Согласно сохранившимся мученическим актам, римский префект Квинт Юний Рустик за отказ принести жертву богам и неповиновение приказу императора приговорил Иустина Философа к казни через обезглавливание. Приговор привели в исполнение в Риме около 165 года.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. У слова «жизнь» есть множество метафор. Жизнь воспринимается и как путь, и как мелодия, и как поэма, и как лабиринт, и как восхождение, и как битва, и как университет. А вот английский писатель и богослов Гилберт Честертон в стихотворении «Устами нерожденного ребенка» назвал жизнь величайшим даром, потрясающим приключением и фантастической возможностью. В стихотворении Честертона нерожденный малыш размышляет о мире, который его ожидает, о его невероятности и реальности, о синем море, круглом огне в небе, то есть солнце, зеленых волосах на холмах, траве. Он рвется в этот мир, полный улиц, дверей и людей. И пускай там бури, но лучше мне быть одним из отвергших тьму, чем хоть целую вечность повелевать государством тьмы одному. Такой видит Честертон жизнь. Она любая, есть победа над небытием, распадом и тлением, и уже потому достойна воспевания. Поэтому для поэта пессимист сродни дезертиру, предавшему круговую поруку бытия. Выбор жизни — это решимость и вызов, и они завораживают Честертона своей красотой. А еще жизнь — это потрясающая возможность. О ней, этой возможности, писал преподобный Иосиф Оптинский, подвижник благочестия XIX века. «Земная жизнь есть великий дар Божий, которым мы можем заслужить себе такое блаженство, что Священное Писание именует таковых богами». Герой стихотворения Честертона в полной мере осознает величие дара жизни. Нерожденный малыш обещает: «Если только позволено будет мне хоть на день оказаться там, я за милость эту, за эту честь баснословную все отдам. И клянусь, не вырвется из меня ни гордыни, ни жалоб, стон, если только смогу отыскать я дверь, если буду таки рожден».
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Первоисточник.
1: Вера, привет. Чего засиделась? К чему ты готовишься?
2: Да, мам. Завтра у нас интеллектуальная битва с 5-м Б. Думаю, мы победим, потому что наша команда сильнее. Но дед посоветовал не расслабляться. Как он сказал, сохранять масло в светильниках. Кстати, мам, ты не знаешь, что это за выражение?
1: Знаю и расскажу.
3: Выражение «сохранять масло в светильниках» библейское. В современной речи за ним закрепились два значения. В первом – так говорят о готовности к любому повороту событий. Во втором значении – оно о вере в высокие идеалы. Обратимся к первоисточнику и узнаем, какой смысл оно имеет в Священном Писании. Выражение восходит к притче о 10 девах со светильниками. Мы находим ее в Евангелии от Матфея. И вот цитата. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Толкователи говорят, что каждый человек походит на этих неразумных дев, если не стремится к Богу, не готов к встрече с Ним, хотя и знает о Нем. Блаженный Иероним Стридонский предупреждает: «Сравнение в притче относится ко всему роду человеческому, ко всем людям, которые, по-видимому, веруют в Бога и подтверждают свою веру священным писанием, будут ли то принадлежащие к церкви, иудеи или еретики. Они все называются девами, потому что похваляются познанием о едином Боге и о том, что мысль их не оскверняется бесстыдством идолослужения. Под маслом подразумеваются в притче добродетели, делающие человека достойным для участия на пиру Царства Небесного. Они противоположны таким качествам глупых дев, как беспечность, небрежность и легкомыслие. По словам того же блаженного Иеронима, масло имеют те девы, которые по вере своей занимаются доброделанием. Они имеют те, которые как будто и исповедуют Господа, но не подтверждают слова делами. О времени пришествия Христа не сказано, но символически нам дается понимание, что оно будет неожиданным. И каждый человек в любой день и час должен быть готов к пришествию Сына Человеческого. Нужно быть как мудрые девы, готовиться, а не как глупые, которые, полагаясь на нескорый его приход, не запаслись маслом. И когда пришло время, оказались не готовы к этому. Посему суть притчи о том, насколько важны добродетели, о том, что нужно быть деятельными и разумными, готовыми во всякое время идти ко Христу. Как видим, только одно из современных значений выражения «сохранять масло в светильниках» – «быть всегда начеку» – в какой-то мере отвечает смыслу, заложенному в первоисточнике. Второе – «верить в высокие идеалы» – появилось гораздо позже и употреблялось в таком значении в советское время.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
5: Реестровая запись СМИ
4: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
5: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Вы слушаете «Радио «Вера». Пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: На северо-востоке Московской области, в 50 километрах от столицы, есть деревня Мураново. Здесь расположен литературно-мемориальный музей имени Федора Тютчева. В 1920 году его открыли потомки поэта, бережно сохранив атмосферу родового дома. В заповедном уголке и сегодня можно увидеть комплекс старинных зданий и главную достопримечательность – храм Спаса Нерукотворного. Он был построен в 1878 году. До этого времени церкви в Мураново не было. Деревня относилась к приходу Смоленского храма в соседнем селе Софрино. Молиться туда ходили и крестьяне, и помещики, коих на протяжении веков сменилось немало. Так, в начале XIX века усадьба принадлежала семейству генерал-майора Льва Николаевича Энгельгарта. Одна из его дочерей, Анастасия, вышла замуж за поэта Евгения Боротынского. Супруги унаследовали родительское поместье. По личным чертежам Евгения Абрамовича здесь был построен двухэтажный дом, сохранившийся до наших дней. Когда Боротынский умер, его вдова уступила имение своей сестре Софье, которая была замужем за литератором Николаем Путятой. Именно Софья Львовна стала хлопотать перед священноначалием об открытии в усадьбе церкви. Разрешение помещица получила, но она была уже в преклонном возрасте и занимался строительством ее зять, Иван Тютчев, сын поэта. По заказу Ивана Федоровича архитектор Александр Сбаржевский реконструировал под храм каменный амбар. 17 декабря 1878 года под его сводами состоялось первое богослужение. В начале 20 века Спасская церковь стала фамильным некрополем Тютчевых. Здесь нашел упокоение и создатель храма Иван Федорович. Последними владельцами поместья были его супруга Ольга Николаевна и сын Николай. После революции 1917 года они передали имение государству в обмен на право проживать в родных стенах. Когда в 1920 году в усадьбе Мураново открыли музей, Николай Тютчев стал его первым директором. Здание церкви он оформил как фондохранилище, и это защитило Спасский храм от сноса и мародерства. В 1998 году церковь перешла в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви. С тех пор под ее сводами звучит молитва.
0: Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Места и люди.
1: Город Пушкин, бывшее царское село, летняя резиденция русских цариц и императоров, в эпоху правления государя Николая II стал местом постоянного пребывания семьи царственных страстотерпцев. Неподалеку от Большого Екатерининского и Александровского дворца, где жил император со своей семьей, расположен храм Знамения иконы Божией Матери, где находилась великая святыня царского села, царско-сельская икона Пресвятой Богородицы Знамения, не раз спасавшая царский дворец и его окрестности от опасности. История этого образа восходит ко времени правления царя Алексея Михайловича, которому она была подарена византийским патриархом. Петр I перенес икону из Москвы и очень почитал ее наравне с Казанской иконой Божией Матери. По наследству этот образ перешел его дочери, царице Елизавете Петровне, которая очень любила эту икону и повелела выстроить в честь нее храм, который являлся первым каменным строением царского села. Последний год своего правления императрица каждый день ходила пешком в Знаменскую церковь к чудотворной иконе, которая впоследствии прославилась спасением царского дворца от пожаров при императорах Александре I и Николае I. До 1831 года икона находилась в иконостасе над царскими вратами, над образом Тайной Вечери. Только однажды ее вынесли из храма, когда в царском селе вспыхнул пожар, охвативший дворец. По преданию, Александр I повелел обратить икону в сторону бушевавшего пламени и воскликнул: «Матерь Божия, спаси мой дом!» Мгновенно ветер, как бы повинуясь невидимой силе, переменился в противоположную сторону от дворца и церкви, и пожар быстро угас. В 1831 году почти по всей России свирепствовала холера, не обошедшая стороной и Петербург. Жители царского села собрались к иконе Знамения, вынесли ее на середину храма и отслужили перед ней торжественный молебен. Затем икону обнесли вокруг всего города с пением и молитвами, и холера миновала царское село. В память этого благодеяния Пресвятой Богородицы жители испросили высочайшее соизволение на перенесение иконы из иконостаса. Ее поместили в правом пределе. В честь иконы был учрежден ежегодный крестный ход. Когда началась Первая мировая война, и в царском селе были открыты лазареты для раненых солдат и офицеров, царские дочери, великие княжны Ольга и Татьяна, когда ходили в госпиталь работать, ежедневно посещали Знаменскую церковь, прикладываясь к чудотворному образу. Во время, когда государь Николай Александрович находился в Ставке в последние дни своего царствования, Александра Федоровна также горячо молилась у этого образа, оставив в своем дневнике слова «Была у знамени». Эту икону по просьбе царской семьи принесли перед их отъездом в Тобольск в Александровский дворец, и государыня попросила священника положить во время молебна на образ букетик гвоздик, который забрала с собой как святыню. Но есть в царском селе главная святыня, которую не сравнить ни с одним русским храмом. Это Федоровский Государев собор. Здесь, недалеко от Александровского дворца, в верхнем храме в честь Федоровской иконы Божией Матери и в нижнем храме в честь святого преподобного Серафима Саровского молилась семья последнего российского императора. И это святое место хранит самые сокровенные просьбы и чаяния царской семьи. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Я приехала в царское село в зимний день, когда все вокруг, и Александровский дворец, и Александровский парк, и Федоровский собор были покрыты снегом. Таким белоснежным, как будто занесенным страницами истории, годами запустения возвышался собор, как могучий богатырь, восставший от долгого сна. В храме меня встретил его настоятель иерей Герман Ранне, и мы с батюшкой спустились в нижний пещерный храм с низкими сводами.
2: Верхний храм, он был рассчитан для таких торжественных богослужений, где император приходил вместе со своей семьей и молился со своими любимыми солдатами, то нижний пещерный храм, что, видите, мы находимся как будто бы в такой вот пещере, как будто бы в катакомбах, да, он был как раз-таки создан исключительно для нужд царской семьи, и сюда никого не пускали, кроме кого-то, ну, из самых ближайших родственников. Вот мы знаем, что здесь частенько молилась Елизавета Федоровна, И все, и больше здесь практически никого не было. Соответственно, раз храм был создан специально для царской семьи, то и отвечал он всем требованиям, которые необходимы были для царской семьи. Вот, например, вот эти вот стены. Вот видите, красивые такие вот, как будто бы гобелены на стенах, да? Но они мягкие. И, вероятно, в царское время они были еще мягче. Вот здесь вот было раньше сукно. То есть все здесь было мягкое специально для того, чтобы защитить цесаревича Алексея, который болел гемофилией, чтобы он нигде не повредился, не ударился, чтобы не травмировался. И вот везде, во всем храме, во всех комнатах, везде вот был защищен от травм цесаревич Алексей.
1: В притворе пещерного храма находится большой образ Федоровской иконы Божьей Матери. Это точный список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, которая является родовой святыней дома Романовых, пребывающей в наши дни в Костроме, в Богоявленско-Анастасийном женском монастыре. Это дар потомков царской семьи. А в храме сохранилась лишь одна небольшая икона, которая находилась здесь во времена Николая II. Это образ его небесного покровителя, святителя Николая Чудотворца.
2: Это вот все иконы из этой коллекции, которую таможенники остановили на границе. Но вот эта вот икона святителя Николая, она здесь находилась где-то всегда. То есть не конкретно вот в этой нише, но где-то в соборе. Почему? В 2000 году женщина пришла и вот сказала, вот кто-то из моих предков эту икону вынес отсюда, а я вот хочу ее вернуть обратно. Знаете, как говорится, мало ли что люди говорят. Нужно же проверить. Мы, конечно, доверяем людям, но вот этот вот киот, вот этой иконы, да, он вот как раз-таки выполнен вот в такой стилистике, совершенно чуждой для других храмов. То есть, вот видите, вот эти вот вязи, орнаменты, птички, вот эти вот примитивные животные, да, вот которые как раз-таки говорят о том, что это было создано для вот такого стиля. Еще больше я, так сказать, убедился в том, что эта икона действительно отсюда. В Музее истории и религии Санкт-Петербурга в запасниках находится целая коллекция утвари и предметов из Федоровского государева собора. И в числе многих предметов находятся как раз-таки вот такие вот киоты. Иконы-то, может быть, и другие, но киоты точно такие же. И вот исследователи там как раз-таки они пишут, что это вот икона, утварь из Федоровского государева собора. Поэтому где находилась эта икона, мы, конечно, доподлинно не можем сказать, в каком месте, но вот сейчас она вот занимает место в нашем пещерном храме.
3: Но то, что ее видел, к ней прикладывался государь Николай Александрович,
2: это так. Очень возможно, да.
1: Отец Герман рассказал, что множество старинных образов, которые сейчас наполняют Федоровский собор, были спасены в 90-е годы на границе при попытке перевести коллекцию древнерусских икон за рубеж. Когда мы спустились в пещерный храм, там работал реставратор Владимир Николаевич Лупанов. Он рассказал о том, как начали восстановление этого храма, когда его вернули верующим.
4: Начали мы в 2000 году с мозаики центральной над входом. Здесь, в Екатерининском дворце, есть реставрационные мастерские. Ими руководил такой Александр Александрович Кедринский, это академик архитектуры. Это очень знаменитый человек, он поднял больше 100 дворцов после войны в Санкт-Петербурге. Петергоф, Екатерининский дворец. Он учился у архитектора Покровского, который спроектировал этот храм. И мало того, он был, когда маленький, он здесь был, и вот он здесь ходил и видел. Храм нижний был расписан до революции. Верхний храм был не расписан, были расписаны столбы на 6 метров от пола. И было два проекта, которые Николай II, как бы, ну, не то чтобы отверг, но не захотел, как бы, чтобы они так выглядели. Ну, дело не в этом.
1: Каким же хотел видеть император Николай II государев собор? Он был заложен 20 августа 1909 года и освящен ровно через 3 года в 1912 году. Николай Александрович и Александра Федоровна с радостью откликнулись на просьбу солдат, охранявших царскую резиденцию, собственного его императорского величества конвоя и лейб-гвардии сводного его императорского величества пехотного полка, размещенных в царском селе, которым хотелось молиться в своем особом храме. Царская семья также горячо желала иметь свой собственный храм, так как в приходских храмах к ним всегда было слишком много внимания. И Николай II решил осуществить свою идею создания в царском селе не в стиле европейских загородных резиденций, каким видели царское его предшественники, но создавая Федоровский собор, а прилегающий к нему Федоровский городок, он хотел осуществить свой замысел, где рядом с царскими дворцами, выстроенными Растрелли и Кваренги, появится уголок Древней Руси. Мне посчастливилось побеседовать уже в Москве с руководителем научной работы в музее императора Николая II, Историком Константином Геннадьевичем Капковым на многие темы, связанные с духовной жизнью последней царской семьи. И вот что он сказал о замыслах царя.
5: Почему древнерусский стиль? Ну, царь искал просто точку опоры, точку силы вот в той Руси, в Древней Руси, в Допетровской Руси. Вообще весь Федоровский городок он мыслил как некое такое сакральное пространство. Древнерусское, место силы своего рода, да? Это не просто была какая-то театрализованная там декоративная постановка, когда там в форме стрельцов 17 века кто-то там бегал из охраны не в обычной форме тогда, а в форме стрельцов, там длиннополая одежда, в сапогах в этих каких-то. И все было сделано под такой вот древнерусский стиль. Нет, на самом деле для него было очень глубокое такое, ну, надо где-то искать точку опоры, вот, да? Но вот в России того времени, ну, там много было разных духовных течений, веяний и так далее, но точку опоры не находил вот такой. И стал искать до Петровской Руси. Поэтому при царе и там древнерусский стиль вообще в церквях возобладал. Там, и вообще икона была открыта древнерусская. Не знаю, знали бы мы сейчас ее или нет, но вообще во времена Николая II икону открыли. Как величайшее вообще творение человеческого разума. Да? До этого иконе относились довольно утилитарно. И на Руси в том числе, так сказать, как-то было потеряно это такая глубинная мистическая какая-то вот влияние, связь иконы с человека, вот какое-то к ней отношение. Ну, 19 век там был фактически живопись религиозная уже. А не икона-то как таковая. Ну, вообще-то в основном много было только, ну, живописи, храмы. А древняя икона считалась, ну, чем просто не сильно понятным. Там предпочитали, в общем-то, живопись, иконописи. А при Николае II открыли икону как такое глубинное, очень мистическое произведение, такое духовное. Феномен русский, феномен православия, точнее, даже, так скажем, открыли. И личный император прям. Но это произошло в его время. И потом он любил древние иконы, он их собирал. У него было в личном иконостасе много. Интерес, конечно, к живописи и раньше, и про Александра III. Этим древнерусским был. Но при Николае II как-то это вот он расцвел, что ли, перед революцией. Так царь мыслил Федоровский городок как вот такое сакральное пространство, где будет все по-русски. Не по-интернациональному, а по-русски. И не по-многоконфессиональному, а по-православному. Логично, в общем, для православного царя такое, наверное, построение какие-то. Вот. И в том числе Федоровский собор это был такой доминантный, поэтому он был сделан в древнерусском стиле, и там и внутреннее убранство тоже, и, соответственно, иконостасы были такого. Там царь находил отдохновение определенно.
1: Архитектором Федоровского собора был приглашен Александр Никанорович Померанцев, а продолжал строительство Владимир Александрович Покровский.
2: За основу как раз-таки был взят Благовещенский собор Московского Кремля. Конечно, снаружи этот собор довольно эклектичен. Здесь использовались много разных стилей и московский, и новгородский, и псковский, и ростовский. То есть это такой вот собирательный образ всех древнерусских храмов и древнерусских стилей. Но поскольку фундамент уже был залит, пришлось использовать вот эти вот все выемки, назовем их так, да, вот для каких-то внутренних помещений. То есть вот мы привыкли все-таки видеть древнерусские храмы, вот как храм Покрова на Нерли, да, вот он ровный, прямой, вот как свечка, да, а вот здесь вот он и, возможно, и задумывался так, но из-за того, что был уже фундамент залит, вот множество разных вот пристроек небольших к нему. Ну, к слову сказать, Покровский выполнил очень замечательный проект, и они не мешают, то есть все это выглядит как-то так вот красиво, удачно. В итоге вот в этом проекте и строится собор, а внутри собор очень напоминает нам, ну, на самом деле, несколько храмов, в первую очередь, наверное, это Успенский собор Московского Кремля. И по убранству своему тоже очень похож на храм Сретения Владимирской иконы Божьей Матери при Сретенском монастыре. То есть вот эти деревянные панели по бокам, иконостас, иконы. То есть, возможно, что-то общее здесь присутствует. И когда собор, значит, был построен, торжественное открытие, освящение. Освящают центральный предел в честь Федоровской иконы Божьей Матери, пещерный храм в честь Серафима Саровского и еще один предел в честь святителя Алексия. Почему в честь Алексия Московского? Потому что сын императора Николая II был крещен в честь святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси Чудотворца. И вот этот предел, он так и не был освящен. То есть вот его не успели доделать до революции. Собственно, и сейчас он еще пока не освящен. Собор находится еще в стадии реставрации. Это, знаете, такой процесс очень длительный. Поэтому рано или поздно, конечно, я думаю, что осуществится эта историческая правда и предел будет все-таки освящен.
1: Федоровский государев собор был возвращен верующим в 1990 году в состоянии, когда на него было страшно смотреть. Отец Герман показал мне фотографию собора. Купол снесен, стены разрушены.
2: В 1934 году храм окончательно закрывается, и здесь начинается просто что-то ужасное. Здесь был кинотеатр, здесь хранили пленки, здесь жгли мусор. И вот особенно очень сильно собор пострадал во время Второй мировой войны, потому что Пушкин находился в зоне оккупации. Поскольку это самое высокое место, то наблюдатель сначала от нашей армии наблюдал, как идут фашистские войска. Бомбили они, чтобы его оттуда убрать. Потом, когда захватили Пушкин, то уже немцы сидели и наблюдали, что там происходит в осажденном Ленинграде. Наши бомбили. Ну и потом освобождение. Поэтому собор, конечно, очень сильно пострадал. Я бы даже сказал, остались только стены. Не сохранилось ничего. Только вот кирпичные стены, где-то даже был обрушен потолок. Купола не было, естественно. И после войны здание собора отдают аграрному университету, который находится здесь рядом, который использовал как раз-таки как основное здание вот казармы, вот пехоты полка и конвоя охраны императора. Здесь было овощебаза, овощехранилище, много чего тут было. И люди здесь скалолазанием занимались вот на стенах этого собора. И в последние самые годы здесь была архитектурная мастерская. То есть вот когда сюда пришла первая община, когда в 90-м году храм передали в церкви, вернули, то вот здесь вот в главном храме, где мы с вами сейчас находимся, здесь было несколько этажей сделано. Ну, это много в каких храмах было сделано, чтобы не пропадало такое огромное пространство. И вот, когда сюда пришла первая община, то они обнаружили здесь очень много памятников Ленину, которые восстанавливали здесь, реставрировали, ну, их потом куда-то, видимо, отдали и начали восстанавливать этот собор. Конечно, когда сюда пришла первая община, я думаю, что многим вообще казалось, господи, ну как это возможно восстановить? Ну вот, восстановление собора, конечно, связано в первую очередь с именем епископа Царскосельского Маркела Ветрова, который вот в 95-м году сюда пришел настоятелем, еще будучи игуменом. В дальнейшем он стал епископом, и всю свою жизнь он положил на восстановление этого собора. И вот все, что мы сейчас здесь с вами видим, это, конечно, все благодаря его трудам. Все это было восстановлено благодаря ему и тем людям, которых он привлекал для восстановления этого очень важного, я считаю, собора для нашего Отечества.
1: Служители Федоровского собора рассказывали о том времени, когда собор вернули верующим. Раиса Георгиевна Матюшенко, член приходского собрания, резничая, вспоминает.
6: Здесь было все вот такое просто кирпичное, все такое скромное, пол даже простой. Все было такое, что тяжело. И начинала я здесь, чего только не приходилось делать. Вот я уборкой занималась, некому сторожить. Можешь, могу.
3: Ну, наверное, холодно было.
6: Ну, как-то я такого не помню.
3: А вот сторожили, а еще что делали?
6: Все, буквально все. Даже приходилось звонить. Не было звонаря, и бегом бежишь на колокольню звонить перед службой. И в хоре пробовала себя. Ну, я как шью, то приходилось помогать уже теперь покойному диакону. Он ко мне обращался, Алексей. Вот, ему чинить облачение. И даже в хоре. Благословение взяла, даже пробовала себя в хоре. И красить приходилось. Попросят что-то там вот подкрасить. Даже есть фотография, такой исторический момент, где пещерный мы храм готовили к росписи. Приходилось красить.
1: О росписи Федоровского собора неповторимы. Особенно меня поразило убранство нижнего храма, который являлся домовой церковью царской семьи. Художник-монументалист Владимир Николаевич Лупанов рассказал, как удалось восстановить изысканный орнамент фресок, выполненных в стиле XVII века, над замыслом которых трудились многие известные художники.
4: Во время войны снаряд попадает в верхний купол, тот падает, летит вниз, пробивает вот это все насквозь, вот этот весь свод, он просто лежал здесь вот весь разбитый, ничего не осталось. Но есть акварели, есть три книги по Федоровскому собору, там были акварели и черно-белые фотографии. Фотографии вот только вот углы арок какие-то сделаны, ну и вот с них все началось. Я сделал эскизы, Александр Александрович посмотрел, он мозаику, проект становления, не утвердил саму технологию, там состав. Вот с этого все и началось. Я сделал эскизы, он их утвердил, а потом вот где верхняя молельня императрицы здесь на стене оставалась арка с фрагментом орнамента. В общем, расписывали нижний храм бригада из Ярославля.
3: Вот получается, что мы сейчас видим то, что видела царская семья?
4: Ну, это вот как бы уже моя фантазия, но в принципе...
3: Цвета сочетания.
4: Нет, это само собой, потому что, во-первых, они традиционные, во-вторых, здесь почему много теплого, мало холодного, то есть синего, потому что в неосвещенных помещениях синим бы превратился. В общем, помещение было очень темное. И здесь была отделка была очень уникальная. Вот это все, вот это был лен. Набивка была такая. Это все был лен. Были такие вещи очень традиционные, русские. Например, мебель здесь, вот лавки, все вот подставки были разработаны по эскизам Рериха. Здесь же была охрана царской семьи, вся одежда была по эскизам Васнецова. Тут работали очень великие художники и великие мастера.
1: Не только в начале 20 века Государев собор привлекал талантливых мастеров к созданию уникального пространства в стиле древнерусского храмового искусства, но и при восстановлении Федоровского собора к его украшению отнеслись с особым благоговением и желанием сделать в нем что-то неповторимое. Так в верхнем храме мне запомнились уникальные киоты из карельской березы, которые украшают главные храмовые образы.
2: Это уже новое, это уже пожертвование прихожан и других меценатов, которые, ну вот, посчитали, что две важные иконы в соборе, Федоровская икона Божией Матери и икона Серафима Саровского, должны отличаться от того, что вот здесь вот находится, и поэтому вот эти киоты из карельской березы, конечно, они добавляют торжественности, красочности и без того красивому собору, но все равно всем очень нравится, и все действительно обращают внимание, что в таких вот красивых киотах находятся две важные иконы для собора. Здесь до революции было очень большое собрание древнерусских икон. Это был центр исследования и развития древнерусской культуры. И, соответственно, иконы, которые поступали в Федоровский городок, иногда использовались и здесь, в соборе, для молитвы. Конечно, после революции, когда вот эти вот обезумевшие люди ворвались сюда, в собор. Собор-то был богатый, к титрам был сам император, естественно, и выносит отсюда люди, иконы, ценности, утварь. Что-то остается, что-то не остается. Поэтому, конечно, тех икон, которые здесь были раньше, практически нет. Осталось только три, которые действительно были здесь. А в дальнейшем, когда возрождается жизнь в соборе, естественно, ни о каком количестве таком, вот как мы сейчас с вами видим, иконы и речи не шло. Но, видите, Господь помогает всегда благим делам. И в конце 90-х годов, мы знаем, что в 90-е годы очень много было контрабанды, древнерусские иконы, которые очень ценились за границей на разных аукционах. Их очень много вывозят, в частности, в Германию на аукционы. И вот один из таких обозов, назовем это так, вот обнаруживают наши таможенники на границе. В вагоне поезда под крышей было найдено более 300 икон. Их изъяли, ну куда возвращать? И решают отдать это вот Федоровский государев собор, который возрождается. Видимо, кто-то подсказал, что здесь было раньше огромное количество икон, и вот решают вернуть это сюда. Возвращают, и поэтому все, что вы видите здесь, вот старинные, несовременные иконы, это вот как раз-таки благодаря тому, что вот таможенники наши обнаружили такое большое количество икон и вернули это все в Федоровский собор.
1: Настоятель Федоровского собора иерей Герман Ранни рассказал о том, что до революции храм не успели расписать. Величественные колонны, напоминающие столпы Успенского собора Московского Кремля, были расписаны лишь на 6 метров. И современные иконописцы, опираясь на эти образцы, создали здесь замечательные фрески в стиле растительных орнаментов XVII века.
2: Также я бы хотел обратить ваше внимание на вот эти вот росписи, которые мы с вами видим, вот эти орнаменты замечательные. Они все-таки повторяют несколько знаменитый храм Покрова на Рву, храм Василия Блаженного. Кто был в нем, я думаю, может проследить, что вот эти все элементы декора, которые вот, вероятно, были скопированы из храма Василия Блаженного.
1: Даже нижний пещерный храм в честь святого преподобного Серафима Саровского был создан ярким и праздничным. Русским людям в XVII веке было свойственно изображать на стенах в храме райский сад. Они мечтали о рае. Для царской семьи было близко именно такое восприятие духовного мира.
3: Ну, тут я смотрю, и птицы не были, да?
4: Есть фотографии вот этой арки. Они же одинаковые. Вот эти широкие арки, они одинаковые. Естественно, они должны повторяться. Тут как бы закон изобразительный и по архитектуре. Здесь уже немного другие. Они теплые. Здесь красные, там здесь теплые. Но это райский сад. Вот сама идея – это рай. То есть, если ты заходишь в Нижний храм, как правило, там есть пещерные храмы, там такая серьезная, должна быть там еще что-то такое. А ты тут вот заходишь просто и обалдеваешь. Вот какая должна была, как бы задача стояла. Вот создать эту штуку, такую вот цветущую. Все. Человек стоит, радуется, и когда люди молятся, совершенно другое состояние. Например, если бы вы там, допустим, пришли в какой-нибудь пещерный храм, где просто строго все, очень жестко, другое состояние молитвы. А здесь ты стоишь, вот ты в саду райском молишься.
1: Константин Геннадьевич Капков сказал, что посвящение Нижнего храма святому преподобному Серафиму Саровскому тоже было связано с тем, что для семьи последнего русского императора было наиболее близким и дорогим.
5: И он был любимым святым, поэтому, соответственно, они свой вот самый такой камерный, домовой, нижний, такой келейный, так сказать, храм, потому что верхний был большой, он назначался для солдат, для офицеров, так сказать, для конвоя, чинов и так далее, казак. То нижний он такой был сугубо молитвенный, ихний храм, и вот свой такой любимый храм. Они посвятили память Серафиму Саровскому, любимого святого. У императрицы там было свое место в нижнем храме. Оно как бы было сделано рядом с алтарем, и она могла видеть то, что происходит в алтаре. Как были в древности построены

0: Его не потерять. Мы зашли с отцом Германом в это пространство, наполненное неведомыми твоему сердцу чувствами.
1: А это мы с вами заходим сейчас во внутренние помещения, внутренние комнаты. Это называется Нижняя царская комната. Вот император молился здесь, мог молиться где угодно, но вообще его место было вот здесь. И поскольку он мужчина, мужчине можно заходить в алтарь, он видел все, что происходит в алтаре, и мог зайти туда и приобщиться святых христовых тайн или вообще посмотреть, что происходит в алтаре. А вот императрица во вновь строящемся соборе, который был для них как раз-таки построен, она попросила построить здесь специальную молельню, где она могла бы уединяться, молиться, но молиться так, чтобы видеть все, что происходит во время богослужения, во время литургии. Вот эта самая молельня, в которой молилась императрица, вот здесь восстановлено все именно так, как вот оно и было до революции. Вот ее кресло, вот здесь вот стоит аналой, на котором лежала книга, по которой она следила за богослужением. Когда уставала, она могла вот здесь вот присесть. И когда ей нужно было, например, вот посмотреть все, что происходит в алтаре, вот она подходила вот сюда. Вот здесь вот такая невидимая, скажем так, ступенька, куда она уже дальше не могла проходить. Невидимая дверь, назовем это так, да. И вот она здесь стояла и могла видеть происходящее внутри алтаря священное действие. Когда приходило время причастия, причащался священник, причащался император. А потом священник подходил и причащал уже вот здесь вот так вот императрицу. Людям всегда очень нравится, они восхищаются вот этой молельней. Конечно, это нужно увидеть своими глазами. И у нас есть такая возможность. У нас есть экскурсионный отдел, и люди, которые вот хотят, мы их сюда запускаем. Конечно, по несколько человек, потому что, видите, здесь маленькое пространство. Но люди с удовольствием отсюда выходят. Все очень восторжены тем, как здесь все вот уютно, красиво, и как императрица действительно вот всем сердцем хотела поучаствовать в божественной литургии.
2: Даже страшно стоять.
1: А почему?
2: Нет, ну в том смысле, что трепетно.
1: Ну, трепетно это да, согласен. Но я всегда всем людям говорю, вот представьте себе, вот вы сейчас находитесь в храме, в том самом месте, где каких-то 100 лет назад, вот так же, как и вы, стояли император Николай со своей супругой, со своими детьми. Вот просто представить это на секунду, и уже, конечно, как говорится, мурашки по коже бегут.
2: Да, так и есть. В нишах тут уже иконы. Ну,
1: здесь, вероятно, были какие-то иконы, что-то здесь хранилось. Вот в этой нише вот икона Спасителя, кресты.
2: В терновом венце. А так было здесь, что была именно?
1: Да, здесь, кстати говоря, вот по фотографиям, здесь была икона Спасителя. Нельзя так разобрать, в терновом венце или нет, но вот то, что икона Спасителя, это точно. И вот такие два креста здесь тоже висели как раз. Зажигалась здесь лампада, и вот императрица здесь молилась.
2: А икона с частицей мощей, да, преподобного Серафима?
1: Да, с частицей мощей Серафима Саровского.
2: Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас.
0: Мы остановились с отцом Германом в небольшой уютной комнате, расположенной с пространством храма, предназначенной для отдыха царской семьи. Сколько здесь было пережито радостных минут в теплом благоговейном общении венценосной семьи после церковных служб. Тишина и красота этого Дома Божия располагают и к размышлению, и глубокому почитанию царственных мучеников, для которых молитва в храме была одним из главных утешений их жизни. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о Федоровском государевом соборе в Царском селе.

Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать

0: Вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Повтор программы. Места и люди.
2: Федоровский Государев собор был расположен в середине пути от Александровского дворца к царской железнодорожной ветке, откуда царская семья отправлялась в свое путешествие. Когда государь возвращался из Ставки, направляясь во дворец, он видел огни, освещавшие Государев собор. Императорский павильон на вокзале также был построен в стиле древнерусского зодчества, широким крыльцом с массивными колоннами и гирьками, увенчанный императорским гербом. Государю Николаю II нравилось, возвращаясь домой в милое царское, окунаться в эту атмосферу старинной русской жизни. Федоровский городок, напоминавший русский Кремль с резными воротами, башенками на зданиях, позволял воспринимать свой большой дом, свою страну, которую горячо любил, такой, какой она была в его сердце, с незыблемыми основами православия, с мощной культурой своих предков, где все дышит русским духом, национальным богатством. И он всем сердцем стремился привить эту любовь и своим подданным. И усилия царя были восприняты передовыми умами того времени. В 1915 году в Петрограде было создано Общество возрождения художественной Руси. Мне запомнились слова писателя Евгения Николаевича Поселянина, причисленного к лику новомучеников российских. Он был расстрелян в 1931 году в Ленинграде, восторженно откликнувшегося на создание этого общества. Есть в Петрограде только что народившееся общество, над судьбой которого надо дрожать и любовно ее оберегать всякому, кто чует старую Русь, кому говорят святыми призывами прежние века, родная, милая быль. Это общество возрождения художественной Руси. Мы так темны и невежественны относительно той нашей родной старины, пред которой уже млеет в счастливом изумлении Запад. Как лес, выросший вокруг замка спящей красавицы, это наше невежество скрывает от нас бесценные художественные сокровища нашей старины. По отношению всего родного мы равнодушны до преступности. Нет той горы Швейцарии, которую бы не облазили, нет той немецкой дыры, куда бы не проникали русские люди, ни разу не плававшие по Волге, не переваливавшие через Кавказский хребет, не видавшие Урала, не помышлявшие даже о том, что можно проехать в Туркестан и на Дальний Русский Восток. Да что об этих местах говорить, когда то, что под носом – Новгород, Псков, Тихвин, Свирь, Шексны, Троицкая Лавра – неизвестно громаднейшему большинству образованных петроградцев. И вот недавно в закрытом заседании Общества возрождения художественной Руси ее знатоки тихо и любовно, благоцветливыми словами говорили о ее сокровищах. Это были подвижники русского художественного самосознания. Академик Соболевский, академик Рерих, Георгиевский, археолог, сделавший замечательное открытие фресок Ферапонтового монастыря. В их речах вместе с восторгом пред тою древнюю Русью, которой они отдали свое сердце и свои думы, звучала грусть. Та грусть, с которой зрячий смотрит на слепых. И вот через 100 с лишним лет Федоровский собор и Федоровский городок вновь привлекают сюда всех, кому дорога эта былая старина, святая Русь. Мы стояли с настоятелем Федоровского государева собора Иереем Германом Ранне на царском крыльце, увенчанном мозаикой с изображением святого благоверного князя Александра Невского, где поднимался по ступенькам наш святой царь, его благословенная святая семья.
3: Мы сейчас с вами находимся вот на царском крылечке. То есть это вот такое личное крыльцо, когда царская семья, вот они подъезжали к собору на машине, уже тогда машины были, или на карете. И вот очень много фотографий есть, где вот казаки стоят, встречают императора, где он со своей семьей выходит вот из этой вот двери и как раз-таки вот садится в машину и едет, ну вот или в дворец, который вон он виден уже, видите, рядом здесь, да, либо в другую сторону, это на вокзал. Вокзал, это была тупиковая ветка, лавка, куда поезд приходил, место, где вот они приезжали в царское село. Конечно, вот этой ограды не было. Раньше это все было огромное, большое вот такое вот пространство Александровского парка. Ну, вот Федорский городок, который восстанавливается. Что он из себя представлял? Это был такой, как будто бы маленький Кремль. Вот там мы с вами можем наблюдать башенки, вот стена вот такая вот идет зубчатая, и вот палаты, несколько домов, как древнерусские вот дома-палаты вот такие. Посередине там какая-то площадка, там где-то был небольшой пруд. Все это сейчас восстанавливается, уже потихонечку приобретает определенный вид, и даст Бог, к 2024-2025 году это уже все будет открыто, и я думаю, что каждый будет иметь возможность посмотреть, что это из себя представляло.
2: Мы подошли к памятнику Николая II, бюсту императора, созданному в 1993 году.
3: Вот это вот дубовая роща с бюстом Николая II. Дубы, они на самом деле сохранились. Они были посажены самими царскими особами. 7 дубов здесь было. Каждый из царской семьи посадил здесь дуб. Ну, сохранилось только 4. 3 уже были досажены в наше время. А бюст – это первый памятник Николаю II.
2: Над каждым входом государев собор находилась и в наши дни восстановлена мозаичная икона. Отец Герман рассказал, для кого предназначался каждый вход в Федоровский собор.
3: Это офицерский вход, через него заходили офицеры. Вот как раз над ним изображена икона Георгия Победоносца. Здесь над каждым входом были свои особенные мозаики. Вот царский вход, Александр Невский и мученица Александра, и Мария Магдалина. Офицерский вход, это вот Георгий Победоносец. Центральный вход, это большая икона, Федоровская икона Божией Матери с предстоящими святыми покровителями царской семьи. Там и Александр Невский, и Мария Магдалина, и Алексей Московский, и мученица Татьяна, все-все. Над простым солдатским входом была мозаика Архангела Михаила. В этом году она была восстановлена благодаря птитерам. И вот это была последняя мозаика, которую восстановили мы в этом соборе. Ну вот этот центральный вход с колокольней такого псковского стиля. И вот когда император выходил, спускался по этим ступенькам, то перед ним открывалось огромное продолжение, красивое продолжение Александра. Александровского парка. Ну, сейчас, к сожалению, это поле аграрного университета, и такой красоты мы, конечно, не наблюдаем. Мы упираемся в решетку. Это вот новая мозаика Архангела Михаила. Вот буквально открыли ее в июне месяце. Сейчас мы увидим с вами посетителя над центральной апсидой. Вот это, да, это апсида святителя Алексея как раз. А это вот центральная апсида. И на ней вот изображение посетителя.
2: Над царским входом изображен святой благоверный князь Александр Невский в честь небесного покровителя царя Александра III и равноапостольная Мария Магдалина в честь небесной покровительницы мамы государя Николая II Марии Федоровны. Но рядом есть место и для небесных покровителей Государева собора, святых царственных страстотерпцев. Мне запомнился рассказ реставратора этих прекрасных мозаик, художника-монументалиста Владимира Николаевича Лупанова.
4: Что касается храма, вот тут мозаики, которые исторические, я снимал со всех мозаик, не успел только снять кальку. Георгий Победоносец, да, на офицерском? Вот только с нее не успел снять. А вот со всех я снял. И у меня есть калька, снятая с Александра Невского, вот царский вход. О! Это просто великие художники делали.
2: И а причем, неизвестно кто?
4: Вот это я не знаю, неизвестно. Но дело в том, что, например, по рисованию, это снизу кажется, что они одинаковые, но по рисованию то, что находится на западе, вот центральная икона, она отличается от восточной, то есть это разные люди делают.
2: Каким же вдохновением откликнулись мастера того времени на идею царя создать и Федоровский собор, и Федоровский городок в древнерусском стиле? Каждая православная семья является собой домашнюю церковь. Какой она выглядит в глазах Господа, это зависит от самих людей. Но то, что семья царственных страстотерпцев создала на нашей земле свою неповторимую, красивейшую, уникальную домашнюю церковь, этого, наверное, не сможет повторить в камне ни один архитектор мира. Но она есть в невидимом духовном пространстве Руси. И каждый человек может войти под ее чудные своды и почувствовать себя под этим благоухающим незримым покровом. Семья последнего русского императора всегда молилась. И самым большим наказанием для семьи в заключении было то, что они не могли участвовать в богослужении. Столько, сколько требовало их ищущее Бога сердце. Об этом мы говорили с историком, заведующим научным отделом Музея императора Николая II в Москве Константином Геннадьевичем Капковым. К как проходили службы для царской семьи в Тобольске и Екатеринбурге?
5: Для них служили раннюю литургию, они стояли отдельно в этом пределе, по всей видимости, Прокопия Устюжского. Ну и их под конвоем вели в храм, выстраивались шеренги солдат по двум сторонам. Вот. И, соответственно, под конвоями через эти две шеренги по бокам, как ограда такая, вот, они проходили в дом. Это только на литургии их туда пускали. А всеночные молебны служили на дому. Там был сделан такой сначала просто столик, на который можно было там поставить свечки там, и так далее. А потом сделали даже иконостас небольшой, как бы оградили угол такой. Ну, иконостас довольно простенький, там не было писанных икон, а иконы бумажные были приклеены, и получился иконостас. То есть очень такой скромненький, очень простенький. Никто не позаботился о том, чтобы у них был, ну, так сказать, писанный иконостас. Чтобы вообще был там престол освященный, да, потому что там нельзя было служить литургию, потому что там не было антиминса. Только уже в мае месяце там стали служить литургию, то есть когда император с императрицей уехали, а остались великие княжны и цесаревич Алексей, трое из великих княжонок царевич Алексей. Вот тогда служили там уже в мае месяце 18 года несколько литургий, то есть дали антиминс. А до этого времени литургии не было, они были в храме. Ну и довольно редко, особенно в 18. В 17 году служили часто, как они туда приехали в сентябре. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь литургии их пускали практически каждое воскресенье, иду на 10-е праздники. А в 18 году до мая месяца довольно редко их пускали в церковь, и они были лишены возможности слушать литургию в том объеме тогда, когда хотели. Буквально там несколько раз можешь по пальцам пересчитать, когда их разрешали посетить церковь. Этого, конечно, не хватало. Они всюду, во всех их письмах, и царя причем, писем царя сохранилось немного. А императрица писала довольно много. Вот. И везде, всюду, и она, и царь, и великие княжны много достали. Ну, относительно много переписку имели. Всегда жаловались на одно. Это, вот, наверное, единственное, что вот прямо, что не хватает служб. Не были в храме, не хватает служб. Вот, вот бы как хорошо попасть в храм. Вот бы как хорошо попасть в храм. Ой, как здорово, что вы не можете, а мы не можем. Вот это очень их беспокоило и давало им переживание.
2: А в Екатеринбурге они уже ни разу не сходили?
5: В Екатеринбурге ни разу они не были в храме, об этом даже речи не шло. То есть этот вопрос в принципе не поднимался, там, что их могли куда-то выпустить из этого. Там же был фактически тюремный режим, там на окнах поставили решетки. Тот забор такой высокий, двойной, за которым ничего не видно, и решетки на окнах, какой там храм. Там была проблема просто, чтобы пришел священник, послужил. Всего за примерно там, 2 месяца, когда они были в Екатеринбурге, 5 раз был священник, служили обедницу, то есть приложения святых даров не было, они не причащались, уже не имели такой возможности. Слушали они обедницу 3 раза, 1 раз молебен был, и 1 раз была служба на Троицу, всеночная. Вот и все, пожалуй. И это было для царской семьи, конечно, большим лишением.
2: Последний раз царская семья причащалась на день 40 севастийских мучеников весной 1918 года. Их исповедовал священник, который оказался для них чутким, добрым пастырем. Это был последний духовник царской семьи, протоиерей Владимир Хлынов, настоятель Софийско-Успенского кафедрального собора в Тобольске. Жизнь его также закончилась исповедническим подвигом. Он скончался в лагере. Сохранились рассказы тобольского батюшки о том, чем наполнены были сердца и государи, и государыня в последний год их жизни.
5: Он исповедовал царя в 1918 году перед днем 40 севастийских мучеников. На день 40 севастийских мучеников царская семья причащалась последний раз. Царь очень переживал за Россию, за страну переживал. Что происходило с ней, что он переносил это очень тяжело. И невероятно, наверняка, если бы он знал, что будет потом, он бы предпринял какие-то иные ходы. Но мы же не знаем, что будет в будущем. Предполагаем одно, получается другое. Исправить потом уже нельзя. Но он, конечно, переживал и, конечно, изменил бы какие-то вещи, если бы знал, что будет. Такого, что произошло с Россией, на самом деле не предполагал никто. Не сами заговорщики, которые отстраняли царя, если бы они знали свою судьбу, которая их постигнет, что там генерал русского разрубит на куски большевики через год, прям на куски буквально, и шашками разрубили его в прямом смысле слова на куски. Но вряд ли он царя стал задерживать в Пскове. А все эти либеральные оппозиции и думская, которая искала все власти, если бы она знала, что она будет таксистами в Берлине там и в Париже, то тоже вряд ли бы, что она потеряет все деньги, потеряет положение, потеряет свое политическое значение, станет никем просто. И будет только в эмиграции рассуждать о том, кто из них дурее был, да, кто виноват, кроме себя. Поэтому последствия революции, все, кто ее устраивал, они для себя ждали совершенно других, чем вышло на самом деле. И царь не предполагал, что его отстранение от престола приведет к таким последствиям. Это и разрывало его сердце, конечно. А царицу беспокоило, то есть то, что вот они из переживаний рассказывает отец Владимир Хлынов, Каинов, что ее очень беспокоило, что они много думали так, как Каина не была. Ну, то есть, что ее, что она была там какой-то каким-то чуть ли не злым гением России. Она очень переживала по этому поводу. За что же, вот, и почему же такое мнение сложилось в народе, вот, что же я сделала не так и не тот. На самом деле же она не была совсем, конечно, злым гением, наоборот, она очень переживала за народ, очень была такой. Всем бы такие были бы правители, было бы очень хорошо. На самом. Но шквал клеветы какой-то, сумасшедший совершенно клеветы, который окутал царскую семью и главным образом падал на царицу, фантастический шквал. Он доходил до нее, конечно, и он ее ранил. Она переживала, кто бы не переживал, да. Но при этом она не испытывала там ни любви, ни таких обид на тех клеветников у нее не было. У нее было, скорее всего, так их жалко было, что вот, ну, как бы, ну, зачем же они так вот, ну, вот это же нехорошо. И из ее дневников, к слову сказать, этого периода писем, видно, что на кого, а вот на народ русский, ну, она вот, ну, не то, что обида, а вообще не держит, ну, наоборот, она очень за него переживает, как и переживал царь. То есть они как-то совершенно искренне, глубоко переживали не за себя, а за страну, громко сказать, за народ, но действительно за народ.
2: Протопресвитер русской армии и флота, духовник царя, протоиерей Георгий Щевельский, находившийся в Ставке с 1914 по 1917 год, вспоминал о государе Николае II. Когда в 1916 году ему предложили отменить крещенский парад ввиду Большого Мороза и дальнего, не менее версты, расположения штабной церкви от приготовленного на реке Днепре места для освящения воды, он категорически запротестовал. И, несмотря на мороз, с открытой головой в обыкновенной шинели сопровождал церковную процессию от храма до реки и обратно до дворца. В истории церковной он был достаточно силен, как и в отношении разных установлений и обрядов церкви. Государь выслушивал богослужение всегда со вниманием, стоя прямо, не облокачиваясь и никогда не приседая на стул. Очень часто осенял себя крестным знаменем и во время пения «Тебе» и «Отче наш» на литургии «Слава вышних Богу» на всеночной становился на колени, иногда кладя истовые земные поклоны. Все это делалось просто, скромно, со смирением. Вообще о религиозности государя надо сказать, что она была искренней и прочной. Государь принадлежал к числу тех счастливых натур, которые веруют, не мудрствуя и не увлекаясь, без экзальтации, как и без сомнений. Религия давала ему то, что он более всего искал – успокоение. И он дорожил этим и пользовался религией как чудодейственным бальзамом, который подкрепляет душу в трудные минуты и всегда будет в ней светлые надежды. Попадая в Федоровский государев собор, так и хочется представить стоящего на солье государя и его семью. Настоятель собора иерей Герман Ранни показал мне, где стояли во время службы царственные страстотерпцы.
3: Здесь, в этом соборе, 7 входов и выходов. Каждый вход нес свое предназначение. Тот вход, через который мы сейчас все с вами заходим, это был вход для простых солдат. Вот центральный вход, да, заходил император, митрополит, епископ, то есть для таких торжественных церемоний. Тот вход, которого сейчас нет, вот он был справа, он был напротив этого солдатского входа, это был специальный вход для офицеров. То есть офицеры заходили, так же, как и солдаты, и каждый знал, где его место. Солдаты молились вот здесь вот в храме, офицеры, возможно, молились в хорах, там есть специальное место. Император молился с императрицей, молились на солье. Император молился на солье, его все видели, то есть он не прятался от своих солдат.
2: Константин Геннадьевич рассказал, что все передвижения царя в течение дня по минутам были зафиксированы в камер-курьерских журналах. Вот уже после ареста государя и членов царской семьи записи о том, как проходил тот или иной день, можно прочитать только в их дневниках. Мне запомнились строки дневника Николая II на Пасху 1917 года, по старому стилю 2 апреля. День стоял лучезарный, настоящий праздничный. Утром погулял. Перед завтраком христосовался со всеми служащими, а Алекс давала им фарфоровые яйца, сохранившиеся из прежних запасов. Всего было 136 человек. Днем начали работать у моста, но вскоре собралась большая толпа зевак за решеткой. Пришлось уйти и скучно провести остальное время в саду. Алексей и Анастасия вышли в первый раз на воздух. В 7 часов в игральной комнате наверху была отслужена вечерня. После обеда разошлись в 10 часов, читал Татьяне вслух у себя. Лег рано. Мы говорили с резничей Федоровского собора Раисой Георгиевной Матюшенко о том, какими были главные добродетели государя и его семьи, и чему мы можем у них научиться.
6: Они, конечно, пример и в молитве, в первую очередь в молитве. И они же сюда постоянно ходили с Александровского дворца. Даже вот здесь был столб такой стоял, металлический, на углу, чтобы они через парк ходили, это вот им как бы светило, и чтобы сюда шли. Они же рано ходили на службу. У нас нет такого. Нам еще расти и расти, наверное, до этого. А может, это и воспитание еще ведь. Они воспитывались так. Тут вот постепенно к этому сам приходишь. Но вот когда в храм вхожу, у нас висит икона с нашим храмом, новая икона, да, я к ней прикладываюсь и прошу помощи и от царя, и от Александры Федоровны, потому что у нас была давно-давно детская книжка такая, и там как раз чудеса помощи, вот она мне запомнилась, эта книга, она тоненькая, детская, и то, что мы все ждем же просто от святых какой-то помощи, да, и поэтому в первую очередь, да, к ним хочется обратиться, что они пострадали-то за нас. Хотя, возможно, они могли и уехать, да? Их вот такая смиренность меня вот поражает и покоряет, что вот они такие. То вот любовь такая России вот по них и проходит. Они как вот пример, как надо любить Россию. Меня вот это вот их смирение прямо до глубины души поражает, что вот у нас-то, да, не хватает вот этой смиренности, что Господь дает и принимает так, как есть. И дети так воспитаны. Я уже, они ведь не маленькие были, да? Могли бы что-то какое-то там слово сказать. Они пример семьи. Это все вот знают об этом, да? Но почему-то мало смотрят на это, что надо, да, такими быть.
2: А также царственное страстотерпце подает нам пример душевной чистоты и искреннего отношения к Богу. Мне запомнились воспоминания в дневниках протоиерея Афанасия Ивановича Беляева, настоятеля Федоровского собора с 1916 по 1921 год, который он оставил после исповеди великих княжон и цесаревича. Отец Афанасий был приглашен на Страстную неделю перед Пасхой 17 года в Александровский дворец совершать службы и исповедовать царскую семью и служащих дворца. Впечатление получилось такое: «Дай, Господи, чтобы и все дети нравственно были так высоки, как дети бывшего царя. Такое незлобие, смирение, покорность родительской воле, преданность безусловной воле Божией, чистота в помышлениях и полное незнание земной грязи, страстной и греховной, меня привело в изумление, и я решительно недоумевал, нужно ли напоминать мне, как духовнику, о грехах, может быть, им неведомых, и как расположить к раскаянию в неизвестных для них грехах». Исповедь всех четверых шла 1 час 20 минут. Константин Геннадьевич вспоминал слова последнего духовника царской семьи, протоиерея Владимира Хлынова, приходившего к ним в Тобольске.
5: Ну, еще что цесаревич помогал при богослужении, что исполнял обязанности алтарника, что семья была религиозной, искренне хотела больше служб, им давали возможность литургии не всегда служить, разрешали присутствовать на ней. И они хотели как можно больше, чтобы у них происходили литургии, молебны, разные службы. Для них это был такой прям вот глоток воздуха. И они, конечно, хотели этого воздуха больше. И этого не всегда хватало, потому что власти тобольские, кто контролировал ситуацию в доме, они не всегда позволяли служить, к сожалению. И еще что, великие княжны так довольно приветливо, даже когда он там проходил по улице, все время там стояли у окна, там ему там, ну, в общем, и милые, и приветливые, добродушные, добросердечные, очень внимательные люди, внимательные. Вот очень мало, на самом деле, кому дано быть внимательным другому человеку. Вот в таких мелочах и пустяках, там, не знаю, а вам удобно там здесь сидеть? А вам удобно там вот там это, вот, может, вы там хотите, да вот. Ну, казалось бы, пустяк, а из этих пустяков такое вот внимание к человеку, оно складывается совершенно неподдельное к его. Там. И через них начинаешь, через эти пустяки, я думаю, понимать даже какие-то более глубокие вещи. Когда ты начинаешь заниматься пустяками, ты в человека начинаешь верить. А так ты с ним говоришь, ты его не видишь там порой. Ну, вообще, о чем он, кто он такой? Вот такого не было. То есть у них это было как-то такое вот человечность, такое внимание к человеку, к любому человеку. Оно, наверное, было воспитано с молоком матери. И с одной стороны, и все время как-то поддерживалось, и благо приобреталось этот навык. И в дальнейшем всю их жизнь. И вот уже в Тобольске такое был прям, наверное, уровень очень высокий, да, внимание к любому человеку, замечания, детали, пустяков. И в том числе вот к отцу Владимиру, который это увидел.
2: Что мы сможем рассмотреть, вглядываясь в лица государя и государыни, великих княжон и цесаревича? Их бесчисленные фотографии, как будто открытка с неба, с которой ясный чистый взгляд, глубоко проникая в твою душу, высвечивает все его потаенные уголки. Владимир Николаевич Лупанов долгие годы трудится в храме, где молилась царская семья, постоянно преображая это пространство удивительных росписей и чудных мозаик. Он ответил на мой вопрос, что для него самое близкое в образах царственных мучеников.
4: судишь же только по фотографиям или там читаешь. Вот это простота. Простота, человечность. Вот это самое главное, и тем более, когда жестокость удивляет, конечно. Ну, как бы свет взяли, убили, и все. Но сейчас как бы все привыкли, вот лампочка светится, и взяли, и разбили.
2: Андрей,
4: которая давала свет. Все, то есть вот свет, допустим, раз солнце, нет, и все. Но обо всем судить сложно. Все люди, все с какими-то изъянами, но на них держалась Россия. И самое главное то, что они не уходили там ни налево, ни направо, вот именно держали вот Россию в том состоянии, в котором она была и должна была быть.
2: Каким открытием для человека может стать посещение Государева собора, посвященного Федоровской иконе Божией Матери? История этой иконы восходит к святому благоверному князю Александру Невскому и его брату Василию. По преданию, Федоровской она была названа потому, что накануне ее явления благоверному князю Василию многие жители Костромы видели шествующего по городу воина с иконой на руках, которым они узнали великомученика Федора Стратилата по его иконописному изображению. Но самым удивительным для меня в этот день стал рассказ настоятеля собора иерея Германа Ранне о явлении в наши дни Федоровской иконы Божией Матери в Царском селе.
3: Есть вот одна икона у нас, особо почитаемая.
7: Да, которая обратила внимание, что подходят верующие, паломники,
3: да, прихожане. Это Федоровская икона Божией Матери. Она имеет очень удивительную судьбу. Она была найдена одним из наших прихожан. Ну, тогда он еще не был прихожанином, даже верующим человеком. Ну, не то чтобы верующим, он крещен не был. Вот сын его был крещен, ну, как у нас обычно бывает, да, детей крестим, а сами чего-то ждем. И вот они с сыном гуляли в одном из парков Царского села. И вот сын говорит: «Папа, давай вот это возьмем». Он смотрит, говорит: «А что там? Не видит ничего. Палка какая-то, что ли там?» Он говорит: «А что там?» Он говорит: «Ну, давай вот заберем». Говорит: «Ну, бери». И он, ребенок, поднимает вот эту вот икону. Она, конечно, была в ужасном состоянии. Это была весна, распутица. Где-то там на берегу какого-то ручья она лежала, вся в грязи. И вот он ее берет, и вот этот вот его отец, он рассказывает, он жив, он к нам приходит частенько в храм. Он говорит: «Вот только тогда я увидел, что это икона. И вот мы ее взяли, немножечко так очистили. Она, говорит, изменила мою жизнь, я впоследствии крестился, она висела у нас дома, а потом я решил ее отдать в Федоровский уже вот открытый собор, и она заняла здесь свое место, и люди очень ее почитают». То есть здесь вот вы видите украшения, которые люди приносят, их здесь было раз в 10 больше. Мы просто сняли, потому что уже настолько их было много, что они закрывали практически пол иконы. Ну, мы сняли, и из этого, вероятно, мы сделаем потом или венчик для Богородицы, или полностью оклад, не знаю, что мы сейчас решаем, но чем-то вот она людей вот так вот привлекает, вот люди приходят, молятся, и вот те украшения, которые здесь находятся, это как раз-таки свидетельство того, что по молитвам этих людей, которые молятся ей, вот по молитвам Пресвятой Богородицы, Господь вот дает им просимое. Ее недавно отреставрировали, вообще она чудесна тем, что она дожила до сегодняшних дней, потому что буквально недавно, когда мы ее отсюда достали на реставрацию, реставраторы нам сказали, что, знаете, еще чуть-чуть, она просто рассыпалась, потому что это картон, она написана на картоне. И представляете, вот он какое-то время пролежал в воде, она питался, он должен был уже высохнуть, там рассыпаться много-много раз. И особо с ней, видимо, ничего не делали, когда ее вернули в собор, ну, просто так почистили и поставили вот в киот. И вот когда реставраторы ее взяли, они вот ее восстановили, сказали: «Знаете, чудо какое-то, что она просто вот дожила до сегодняшних дней». Ее укрепили. Сейчас она находится в безопасности, и снова люди к ней подходят и молятся.
7: Мальчик, это у нее Василий звали.
3: Не
7: какое-то
3: знаю.
7: Чудесное явление тоже в Царском селе, в городе Пушкин, вновь обретение Федоровской иконы. Правда?
3: Да,
7: ведь это
3: да.
7: Же тоже так и символично, и в то же время чудесно, но и так важно для именно этого места.

0: Места и люди.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
3: Интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
4: А как по-украински колобок?
3: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки».
5: Для детей и взрослых.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И это программа из цикла «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. С удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Михаил Львович Парнев, генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании. Добрый вечер, Михаил Львович.
2: Добрый вечер, Мария. Большое спасибо, что вы пригласили меня на эту программу. Это мое второе интервью на Радио «Вера». И, в общем, как говорят, дай бог, не последнее. Посмотрим. Это интересно всегда. Мне самому интересно иногда осознавать, как православие проникает в твою жизнь, в бизнес, которым ты управляешь, и как бизнес обратно возвращается в православие для, ну, для развития, для какого-то такого существования, наверное. Спасибо.
1: Спасибо и вам, встречная, за то, что уже второй раз приходите к нам. Первый раз это было на полях Петербургского экономического форума, небольшое интервью. И, надеюсь, да, оно послужит таким входом в нашу тему, поскольку действительно задачей нашего цикла программ мы видим именно практическое преломление того, как православные ценности реализуются в бизнесе. Потому что можно сколько угодно об этом рассуждать в теоретическом ключе, но на самом деле самое ценное как раз рождается в опыте. И у каждого этот опыт совершенно свой, уникальный, непохожий. Вот, Михаил Львович, для того, чтобы немножечко, да, вот, погрузить слушателей в ваш личный опыт, не могли бы вы с нами поделиться, как, в принципе, вы пришли в сферу транспорта? Насколько я вот знаю основные вехи вашей биографии, вы в нем всю жизнь, и что я почерпнула из открытых источников, что одной из первых ваших должностей был начальник поезда. То есть вы прям вот, знаете, классическая такая схема человека, который сделал себя сам, да, в одной вот стезе. Расскажите, пожалуйста, как, почему сюда?
2: Это сложный вопрос, потому что, наверное, возвращаясь обратно в свою там юность, я не знаю, почему сюда. Это некие ограничения, которые были в Москве, куда можно поступить, куда, где хорошо учат. И изначально я поступал в МИИТ на кафедру моста и туннеля. Почему мосты и туннели? Потому что, закончив математическую школу, ты понимаешь, что, ну, в общем, зачем ты ее заканчивал, надо куда-то математику приложить. Угу. Мосты и туннели – это максимальное с точки зрения транспорта приложение этих знаний. Плюс я закончил, я пошел учиться 6 лет, соответственно, заканчивая 16, понимание, куда я хочу. Это был 83-й год. Еще я понимал, куда я хочу. Куда родители сказали, что где хорошо, какой подобрали вуз, туда и пошел. В итоге, правда, я оказался не на мостах и туннеле, оказался в энергетике. У меня родители с энергетическим прошлым оба, и мама, и папа. Поэтому, видимо, это было какое-то продолжение их линии. Но уже там много чего совпадало. 86-й год, призыв тех, кто учился на высшем, это в высших учебных заведениях. Это был год, когда была снята бронь, кто поступал в 84-м. И дальше возникает призыв, армия, возврат, 88-й год. Я пришел с полной убежденностью, что мне не надо больше учиться, мне надо идти работать. Надо отдать должное моим родителям, очень мудрым. Они сказали, съезди, отдохни чуть-чуть. Ну, армия все-таки 2 года, отдохни. Я чуть-чуть отдохнул, вернулся. Они говорят, ну как, учиться или работать? Я говорю, учиться. Очень мудро все было ими сделано. Они очень переживали все эти 2 года, пока меня не было, пока я служил, они были дома. В общем, много таких вот каких-то вех пришло к тому, что в 90-й год окончание уже, в общем, это уже почти закат Советского Союза, это уже кооперативы и все остальное, и в принципе, распределение практически завершилось к этому моменту, такое принудительное. Я попробовал в студенческом отряде проводников покататься летом. В общем, и на эту стезю и ушел. И меня направили окончить курсы начальников поездов, и я захожу начальником поезда в свою первую работу. Это очень интересно. Сегодня я понимаю, что это все этап становления, потому что об этом мало говорят. Но когда поезд отходит от перрона, самый старший в поезде, начальник поезда, ему подчиняются проводники, ему подчиняются машинисты, он отвечает за все это, но ему все подчиняются. Это, конечно, с точки зрения руководителя, это моментальное взросление, потому что ты разочек отъехал и осознал, что вот за всех тех, за все их жизни, в общем, отвечаешь ты, и ты очень быстро в этом случае начинаешь взрослеть. У тебя прям такой взрыв, ну, взрыв, да, взросление, и мне в какой-то степени было легче после 2 года в Советской армии рядовым. Это тоже такой школа жизни. Еще пока была советская школа жизни, потому что это 86-88, еще Советский Союз был в силе. Уже были какие-то там... Но в армии еще все было строго, стабильно. И, конечно, это тоже было такое испытание. Его надо было пройти, вернуться с достоинством домой. И, наверное, это и заложило все, что было дальше. Потом было... Ой, много чего было. Потом была коммерция. Потом был туризм. То есть я выскочил. Но туризм такой, связанный с авиацией. Мы занимались организацией большого количества чартерных рейсов. У нас компания, которая была одна из самых первых и одна из самых крупных именно, кто организовал чартеры. Потом стало скучновато немножко. Скучновато.
1: Скучновато на таком бурном направлении.
2: Скучновато. Ну, потому что у тебя все развивается, все движется, у тебя идут изменения различные, но ты понимаешь при этом, что, это такое... По срезу бизнеса в туризме, с точки зрения того, кто там работает, видно, что это скучновато, потому что основной объем людей, которые там работают, это женщины. Какое образование у них? Любое. Потому что профильного образования тогда вообще не было. Сегодня есть институт туризма и гостеприимства, но с точки зрения бизнеса самого, он очень такой утилитарный. Он вроде как кажется интересный, а когда ты в него погружаешься, ты начинаешь понимать, что вообще работа в сфере услуг, она достаточно неблагодарная в какой-то степени. И становится скучно. Ну, потому что у тебя одни и те же операции, ты выходишь на определенный уровень, и, в общем, у тебя начинается такое некое посредническое производство, да. И я понял, что мне это просто неинтересно, и все. Там скучно. И тогда я ушел в авиакомпанию, потом я ушел еще в одну авиакомпанию, а потом было принято решение, значит, что надо чем-нибудь позаниматься более серьезным. И я ухожу на госслужбу. 20 лет почти там, без 7 месяцев, без 6 месяцев. Да, было, то есть мне говорили: Миш, зачем ты это делаешь? У тебя все хорошо с работой, с бизнесом. Я говорю: слушай, как-то вот надо попробовать. Не знаю, может быть, это советские корни, советское прошлое, которое тоже давило в какой-то степени. Я даже не могу ответить, почему это было. Это не было спонтанно, но это было осознанно. Да, хочу попробовать.
1: А можно сказать, что у вас назрела потребность перейти просто на другой масштаб задач?
2: Наверное. Потому что в рамках какой-то там, какая бы ни была компания, туристические компании все плюс-минус маленькие. Они там в основном семейные. Ни у одной туристической компании в России не получилось делать IPO. И, в общем, даже у Интуриста это не получилось. Хотя, казалось бы, чтобы было бы проще всего, да, там какие-то крупные компании, оставшиеся от Советского Союза, типа Интуриста, Спутника, тоже нет. То есть это все-таки такой семейный малый бизнес, невзирая на большие объемы. Есть большой бизнес, но он не наш, там, условно, турецкий, предположим, когда они владеют отелями и приходят с тем, чтобы обеспечить сами себе загрузку, они начинают заниматься тем, чтобы привозить к себе туристов. И поэтому занимают... Но это с той стороны пришедшие. А отсюда выросшие? Нет. Нет. Это все такое, все относительно местечковое.
1: А когда вы перешли на госслужбу после богатого опыта в сфере туризма и коммерции, вот что изменилось с точки зрения... организация этого дела изнутри и вашего ощущения от того, чем вы занимаетесь?
2: Масштаб задач другой. И это прям, как сказать, я бы сказал, для мужского эго госслужба – это прям, наверное, самое сильное, что может быть. Потому что, ну, перед тобой отрасль, перед тобой страна. Если ты так осознаешь, вопрос, осознаешь ли ты так, понимаешь ли ты, что это так? Если понимаешь, ну, ничто с этим по объему задач не сравнится. Это же масштаб влияния, это интерес в развитии. Ты понимаешь, что ты занимаешься очень ответственным, очень интересным делом, когда ты можешь увидеть свои решения относить, ну, за свою жизнь, как они изменили часть отрасли, как улучшилось что-то вообще у людей. Не у кого-то конкретно в конкретном дворе, а в принципе, как это повлияло на развитие страны. Но это такой масштаб, после которого очень сложно адаптироваться в маленьких компаниях. Почему очень часто люди не уходят с определенного уровня чиновников? А ты не понимаешь, то есть для тебя как бы что-то все становится небольшим.
1: А вот скажите, нет ли такого искушения, да, как при переходе из привычной коммерции на госслужбу? Ведь, как вы сами сказали, да, с одной стороны, это подпитывает эго. Ну, мы сейчас безоценочно об этом говорим, да? Как бы другой масштаб, другие горизонты открываются. И как вот здесь встать, наверное, на позицию служения, да, которая в идеале здесь была бы хороша, да, поскольку многое открывается, вот за многое взять ответственность в этом смысле, а не наоборот, да, ну, как бы взрастить некую хищническую такую мотивацию, которая вполне естественна для бизнеса, да, потому что, ну, заработать там и так далее.
2: Это вопрос, кто зачем приходит. Это вопрос, кто с какой целью приходит. Кто приходит служить, а кто прислуживать. У нас же ничего не изменилось с 18-го, с 19 веков. Читаем литературу того времени. Служить брат, прислуживаться тошно, все то же самое. Ничего же не изменилось в этом плане. От человека зависит. Если человек приходит искренне служить людям, отечеству, значит, он приходит искренне служить. Вопросы, конечно же, сложности с точки зрения социального обеспечения чиновника. Конечно. Но мне в этом плане было значительно легче. Я уходил с развитой бизнес-позиции. И, в общем, это было такое спокойно. Я понимал, что создан задел, на который я могу опираться, и спокойно уже об этом особо не задумываться, не заботиться, и жить дальше. И заниматься... То есть, когда я заходил, я не понимал, насколько это интересно. Это был такой некий... Это был некий эксперимент. Мне было сказано: слушай, мы ищем людей. Я сказал: возьмите меня. Он говорит: с ума сошел, у тебя же все хорошо. И я говорю: слушай, не скучно.
1: Почему можно от хорошей жизни, да, перейти на госслужбу?
2: Ну, казалось бы, да. Ну, 2000 год. Мы же понимаем, что 2000 год. Зарплата госслужащего низкая, соцобеспечение низкое. И было странно. То есть я потом стал понимать, почему меня смотрели очень с большим вопросом. То есть, я привык уже жить в определенном ритме жизни, в определенном там одежде, не знаю, машине. Я в таком виде приезжал на службу, мне говорили: ну, как-то ты... Я говорю: слушайте, ну, вопросы... Если у вас есть вопросы откуда, задайте, но я вам на них отвечу. У меня все понятно. Поэтому заходил, на самом деле, я там плюс-минус на год. Я сказал: возьмите меня, попробую, интересно же. Вот. Потом мне мои друзья сказали: Миш, 4 года, через 4 не уйдешь 7, через 7 не уйдешь лет на 20. Я сказал: да ладно, я всегда уйду. Все оказались правы, абсолютно 20.
1: Замечательно.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».
1: Я напомню, что у нас в гостях сегодня Михаил Львович Парнев, генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании. У микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». Михаил Львович, спасибо, что вы такую панораму своей жизни и профессионального становления перед нами раскрыли. И позвольте задать вам вопрос такой, может быть, более деликатного и глубокого характера, в той степени, в которой, возможно, поделитесь с нами, как вы пришли к вере. Потому что люди, прошедшие, как правило, да, во времена перестройки уже в сознательном возрасте, но это такая вот как бы некая мясорубка, из которой все выходили по-разному. Многие действительно благодаря этому в том числе обретали веру уже во взрослом возрасте. Кому-то, единицам повезло, они воспитывались в такой семье. Вот в вашем случае как это было?
2: Ну, я из классической советской семьи, в которой вопросы веры не обсуждались. Ну, не обсуждались, и все. Бабушка по маминой линии была очень верующим человеком, и она прошла войну Великую Отечественную в Бресте. То есть войска ушли, она осталась с двумя дочками, моя мама и моя тетя. Мама рождена была в Иркутске, в советской семье. Там дедушка был функционером партийным, поэтому никаких вопросов не было. Но при этом бабушка, как только война началась, дед ушел с войсками, она взяла девчонок и покрестила их сама в Немане. Она сделала так. И вот все там 4 года почти, в общем, Брест освобождался один из самых последних на территории СССР. Ее не тронули. Она говорила, что есть было нечего. Я шла куда-то в деревню. Мимо ехали немцы. Я шла и молилась. Ну, в принципе, убить, там, не знаю, растоптать честь могли в любой момент. Но Господь хранил. И когда войска ушли, дед их нашел.
1: Да вы что? То есть он остался в живых?
2: Да. При том, что он был в блокаде. Он в блокаде остался жив. Он закончил войну полковником юстиции. После войны нашел, привез обратно, они воссоединились.
1: Потрясающая история.
2: Но это история, которая такая... Она не обсуждалась особо. Это уже попозже, когда там все стали постарше, когда об этом можно было говорить. И это было... То есть мне рассказывали. Очень интересно, как воспитывали. Воспитывали дома, не обсуждая, что это христианские ценности. Но сегодня я понимаю, что это было... ценности, скажем так, веры. Сложно отрывать, например, там, иудаизм и христианство, потому что Ветхий Завет, он един. И вот очень много ветхозаветных... Сегодня я понимаю, что это заповеди, а тогда это просто было воспитание в семье. Спасибо, пожалуйста, всегда. И неважно, это мама, папа, бабушка, дедушка, неважно. Всегда говорить спасибо и пожалуйста. Уважение старших. Это не подчинение, это именно уважение. Это любовь к ближнему своему. Это я сейчас понимаю, что это такое. А тогда просто так воспитывали. Там обязательно по воскресеньям у нас мамина половина из Ленинграда, папина из Москвы. Мы жили в Москве, обязательно по воскресеньям каждый раз к бабушке с дедушкой на обед. Нравится это? Не нравится это. Нравится. Ты привыкаешь к тому, что ты обязательно уважаешь, ты их любишь, ты к ним ездишь, ты им помогаешь. И вот такие вещи, они какие-то такие общечеловеческие, наверное, да? Сегодня я понимаю, да, что очень много христианских ценностей сидит на этих постулатах. Но тогда нет. Это не обсуждалось, это не говорилось, это вообще просто так воспитывалось. Там у каждого своя обязанность в доме. Кто-то на стол накрывает, кто-то там посуду моет, кто-то, там, не знаю, по субботам пылесосит квартиру. И не обсуждалось, и это делалось с радостью. Это была та помощь, которая всегда была. Вот много еще таких вот мелочей, по которым сегодня я понимаю, что это вот то воспитание, которое позволило спокойно, придя к вере, ее впитать легко, потому что не надо еще раз объяснять, что это правильно. Не надо объяснять. Ты читаешь, ты понимаешь? А, ну меня так воспитали, это понятно. Все легко. Вот, поэтому к вере сложный вопрос, потому что разные в жизни попадались люди. У нас был очень хороший наш близкий друг Лев Антонович Долгопольский, который в свое время сказал: «Миш, ну, иди покрестись. В принципе, иди в любую веру». Он-то очень хорошо объяснял. Он говорит, понимаешь, говорит, каждый человек родился, у него есть связь с Господом. Ну, просто потому, что в нем есть душа, у него в любом случае есть связь. Просто твой канал общения, говоря современным языком, находится на уровне 64К. У тебя тут модем стоит никакущий. И программы обеспечения у тебя нет никакого. Идешь в веру, у тебя модем ставится. У кого-то суперскоростной, у кого-то супер-суперскоростной, у кого-то просто скоростной. Ну, ты для себя сам выбери, куда. Так как у тебя нет бэкграунда никакого, то ты сам выбери, куда. Он говорит, я православный. Если ты считаешь, что там я прав, иди покрестись. Ну, тоже такие вот... Это было, я не помню сейчас, 94-93, ну, достаточно давно, но это не привело к тому, что пошел процесс воцерковления.
1: Угу.
2: А вот, скажем так, да, было понимание, что крестик на тебе, в принципе, все остальное Бог в душе и все остальные вещи, они понятны, как рассуждают люди, которые не понимают до конца, для чего нужен храм, зачем причащаться и так далее. А вот такое, как бы сказать, воцерковление очень серьезное в нашей жизни сыграл Сергий Радонежский.
1: Правда? Расскажите, да. Пожалуйста, ну, в той степени, в которой можно.
2: 22-й год на дворе, празднование 600-летия обретения мощей. Частица мощей летает по России. Я возглавляю компанию «Росджет», которая возит частицу месяц по стране. Достаточно немолодой самолет, Як-42. Мы очень сильно переживали за этот самолет, ну, что он где-то может, где-то что-то, там, техническая какая-то поломка произойти. Мы закупали часть запчастей, подписали даже соглашение о резервировании, если вдруг что. Ну, потому что летать месяц по дальним регионам, готовились к любому исходу. Но, как я сказал, преподобный... сказал, что нет, ну, что ломаться, давай летать. Месяц без замечания, без единого вообще какого-либо срыва. Просто идеально. Отлетали, отработали, вернулись, все хорошо. Я после этого позвонил в... Не помню, с кем-то я был на контакте из организаторов и попросил, а можно вот экскурсию в Лавру сделать? Мы сказали, слушайте, ну, наверное, мы узнаем. Ну, и сказали, да, давайте, вас встретят, все хорошо. Уже после, то есть это было после того, как уже все отлетали. И мы приезжаем в Лавру,

0: ходить в приход, куда мы ходим до сих пор. И, в общем, нас туда и привел Лев Натанович, который меня когда-то отправил крестить. Вот эта история с, там, 30-летней давности, начавшаяся она, и, в общем, в какой-то степени и продолжается. Но это не привело пока нас в храм, в церковление. Мы как бы, да, ходили, но не часто, так как-то вот не часто. А здесь, значит, но при этом мы такие как велись, а как новоначальные абсолютно такие. Прям вот, нам все вот прям надо соблюдать, все-все-все каноны, да, строже, чем монахи. Прям вот прям...
1: Неофитский порыв.
0: Абсолютно. И вот мы приходим на трапезу, считают, что светские люди взяли благословение на рыбу. На мясо не взяли, но на рыбу взяли. И вот, значит, там ставят тарелки, и мы в таком ужасе. Рыба? Сейчас же пост. Батюшка, как потом нам рассказывал, он стал нашим другом, потом он сказал, говорит, я готов был провалиться просто под землю, потому что я тут ходил и спрашивал, благословение получил, и вдруг, значит, вот меня берут и так как бы мордой по столу возят. По-другому не скажешь. И дальше пошло обратное испытание. Значит, пообедали, экскурсия. Все ночной пойдете? Тут же уже нельзя назад давать никакой. Да, да, пойдем.
1: Нельзя градус благочестия снижать.
0: Все, уже.
1: После
0: Коль
1: отказа
0: ты,
1: от
0: да,
1: рыбы.
0: Да, Коль уж ты так пошел, ах ты такой, ну сейчас мы тебя испытаем какой-то. Значит, все, пошли на всеночную. Хорошо, хорошая служба была в лавре, как раз такая прям хорошая. А потом ужин, трапеза такая, постная, все. А на раннюю пойдете? На 6:20 выйти из гостиницы, в 6:30 начал. Уже же все, поздно назад ходить. Да, пойдем. А вот сюда пойдете, да, пойдем. И вот как бы нас прям моментально взяли и испытали. Но если вы такие, то давайте посмотрим, какие вы на самом деле. Может, вы все-таки откажетесь и перестанете себя строить. Не отказались. И это вот прям проложило дальнейший путь. У нас там мы поехали дальше с... В 22-м году, в 23-м мы поехали, вот такой пошел прям, мы стали ходить в свой храм каждое воскресенье обязательно. Мы, в общем, не сильно прочитали много к этому моменту, но стали читать, стали понимать важность, стали понимать важность литургии, важность нам Господь давал людей соответствующих. Как только пошел у нас порыв, а давайте мы поймем на самом деле, там стали давать людей, у нас появлялись очень интересные собеседники, мы попадали в разные монастыри, мы ехали отдыхать, а попадали в монастыри. У меня супруга даже сказала, говорит, значит, у меня такое ощущение, что ты любой наш отдых делаешь паломничеством в итоге. Потому что мы попали совершенно в разные испытания. Нас Господь прям испытывал после этого. Но если вы такие, давайте мы посмотрим, какие вы на самом деле. Мы за это время... Срок очень короткий, в общем, лето 22 августа. Мы были на Соловках 2 раза, 1 раз на Рождество. Такой интересный такой опыт, очень сильно. Вот он такой непростой, потому что мы прилетели в Архангельск, было -29.
1: Ух.
0: До этого была непогода. В день, когда мы прилетели, погода была, мы перелетели на Соловки. Потом это было 5, по-моему, января. Значит, потом 3 дня ничего не летало опять. Нам улетать обратно, опять погода пришла, мы вернулись обратно. Это очень необычное состояние. Ну, вообще, Соловки само по себе место, а когда оно еще пустое, то есть там не было людей, не было паломников, ничто не летало. Это ночная служба, когда ты сидишь из окошка смотришь, а там монахи идут на ночную, поземка белая, развивающаяся мантия. и абсолютная тишина, и только полная луна светит. Это совершенно какое-то, ну, неземное все. Это чуть-чуть какое-то прям небесное место. Mm-hmm. Мы были летом на Соловках, когда опять мы спокойно едем, никуда не торопимся, приезжаем. 3 дня до этого был шторм, ветер, самолеты не летали, корабли.

0: приходили. Мы приезжаем, говорит, да, хорошо, окей, частные лодки пойдут, мы вас отвезем, садитесь в лодку. Говорит, слушай, 2 часа до отплытия, он какую-то группу ждал. Я говорю, пойдем, мы сходим, перекусим, все-таки мы достаточно долго ехали из Медвежьегорска. Он говорит, ну, как хотите. Значит, мы покушали, приходим, паломники уже все сидят, все места заняты, мест нет. Он говорит, слушай, мест нет. Я говорю, подожди, ну, уже все, я же не могу не поехать. Он говорит, ну, смотри, есть место только на улице. Там такой катер алюминиевый, на 20 человек, 20 паломников сели. Есть только на открытой части скамеечка на корме, на которой сидит один человек. Он говорит, ну, 2 места садитесь. Ветер, все-таки штормик еще, 9 метров в секунду, при 10 уже не выходит, при 9 еще выходит. Угу. При этом святитель Николай не выходит в такую погоду, это только частники выходят. Я к паломникам, я говорю, дорогие паломники, подвиньтесь, пожалуйста, я супругу к вам посажу. Я сам-то и на корме посижу в открытом виде, у меня все хорошо. Папа когда-то хотел, чтобы я был моряком, поэтому я первое транспортное образование я получил, закончив школу юных моряков-полярников 6-8 класс. Поэтому, в принципе, мне все еще раньше до МИИ-то все начиналось.
1: Да-да-да.
0: Вот, они такие посмотрели на меня и помолимся. Открыли молитвословы и давай молитвы читать. Думаю, ну, понятно, паломники. Вы, конечно, христиане добрые и очень любите других христиан. Я спрашиваю, говорю, ну, значит так, ты сидишь, я стою, с Божьей помощью доберемся. Если уж Господь нас сюда в таком виде привел, значит, доверься ему и успокойся. И я сказал себе, если Господь доверился, привел сюда, значит, так и надо. Ничего, 50 минут дерзновенной молитвы. Это вот иногда бывают случаи, когда мы летели на самолете на Соловьи, когда мы шли на катере, прям вот очень дерзновенная молитва, начинаешь понимать, насколько это помогает успокоиться. Прекрасно дошли, без каких-либо приключений, вышли. Даже, в общем, в лучшем виде, потому что те, кто сидели внутри каюты, их укачивать начало, а кто на свежем воздухе не укачивает, и все было хорошо. Поэтому был Валаам на Рождество, на святителя Николая, 6,5 часов в шторм, тоже ничего. Дошли.
1: Вам прямо везет, знаете, на погодные условия.
0: Нам как-то явно вот так вот такая, Господь искушает, проверяя. Да или нет? Да, ничего страшного. Если Господь с тобой, бояться нечего.
1: Спасибо большое за эту историю, за несколько историй. И все они про дальнее плавание. Я напомню, что с нами в этом часе Михаил Львович Парнев, генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании, в студии Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики с нашими гостями. Не переключайтесь, вернемся после короткой паузы.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В этом часе с нами Михаил Львович Парнев, генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании. У микрофона Мария Сушенцова. И мы сегодня общаемся в рамках цикла программ «Вера и дело», где мы затрагиваем темы взаимосвязи экономики и христианской веры. Михаил Львович, вы так красочно как-то вот с погружением рассказали о вашем воцерковлении, о том, как это все через какие-то испытания, путешествия складывалось. А вот скажите, пожалуйста, уже вот на этом этапе вы какие-то для себя изменили представление о том, как вот в вашем деле это применить, да? Ну, не, применить это утилитарное очень слово, даже, наверное, неподходящее, а изменился ли ваш взгляд на вот ваше профессиональное поприще, да, вот на дело в этом смысле, после того, как вы уже вот воцерковились?
0: Да, здесь как бы можно посмотреть на этот вопрос с двух сторон. Есть внутренняя часть, это с точки зрения управления компанией, и есть внешняя часть, это что бизнес должен делать и какую он несет нагрузку и должен нести нагрузку на себе с точки зрения, ну, служения социального, что ли, да, то есть вот здесь... конечно же, изменилось, да, потому что ты не можешь раздвоиться, ты в храме весь такой белый и пушистый, весь такой воцерковленный, весь такой христианин, вдруг приходишь на работу и давай эгегей всех там устраивать какие-то непонятные и жесткие вещи. Нет, конечно. И, конечно же, ты становишься более спокойным прежде всего. Во-вторых, ты несешь эту частицу понимания, что самое важное, что не самое важное. Ты несешь ее в коллектив. Ты в коллектив это встраиваешь. То есть мы за это время сделали несколько для коллектива активности, назовем так, хотя это не совсем правильно, но в современном мире, на современном языке, наверное, это так. Там у нас после принесения благодатного огня в Россию у нас все 40 дней огонь был в офисе, именно зажженный, вот он все 40 дней после схождения находился в офисе. Для коллектива это была совершенно необычная история, но, с другой стороны, это было... очень интересно, как была трансформация внутри. Люди приходили, и оказалось, что для многих это очень важно. Оказалось, что в коллективе очень много людей, которые воцерковленные, ходят в церковь. Просто об этом они молчали. Угу. А здесь оказалось, что да, ты добрее начинаешь относиться к людям. Да, без сомнения, у руководителя это его роль управлять людьми, кого-то наказывать, кого-то поощрять, с кем-то расставаться. У меня было какое-то такое внутреннее искушение, как же я могу это сделать? Я же христианин, как же я могу сделать кому-то плохо? Угу. С другой стороны, я как раз разговаривал с одним из батюшек, он говорит, послушай, ну, это твоя работа, это твой крест, возьми и неси, ты не можешь от него отказаться. Ты же сам добровольно захотел быть руководителем. Угу. Положил себе на плечи крест, ну, и неси его, что ты ноешь. С другой стороны, ты только не обижай, ты не спускайся на личность, ты веди весь диалог в рамках работы, все. Угу. Помогает очень сильно такая позиция, даже увольнять иногда легче. Почему? Потому что, ну, если человек мешает делу, и ты не можешь с этим ничего поделать, ты спокойно увольняешь, потому что это твоя работа. Когда вот это смешение, на мой взгляд, в голове может у руководителя происходить, ну, как же так? Я же должен проявлять христианскую такую любовь и смирение и никого не наказывать, да? Но, с другой стороны, все-таки мы воинство Христово. Мы же не просто послушные солдатики идущие, да, или там болванчики. Нет, мы же все-таки воинство, а воинство – это все-таки воевать. А если воевать, то воевать, исходя из дела. Значит, если тебе нужно принимать жесткие решения, значит, это твоя война. Принимай, потому что ты отвечаешь за людей, за развитие компании, за тех, кто тебя в конце доверил, тебя назначая. Да? Поэтому вот это все очень помогает спокойно управлять. Это помогает с точки зрения восприятия людей. Конечно же, ты уже начинаешь смотреть не только на профкачество, начиная профессиональное качество, ты уже начинаешь смотреть на внутренние качества. И это тоже видно всегда становится после того, как ты прошел процесс. Ну, пройти процесс, наверное, никогда нельзя. Это когда ты воцерковился и находишься в православии, внутри, ты тоже начинаешь смотреть на людей чуть-чуть по-другому, потому что человек, который ходит в храм, он вольно-невольно приносит вот эту частицу этой доброты и любви в то место, где он находится. А на работе мы находимся чаще, больше, чем дома.
1: Абсолютно.
0: И поэтому там, потом мы сделали уже два раза, у нас недалеко есть храм в Петровском парке, значит, мы один раз туда. Кто захотел? Я очень в этом плане очень руководитель мягкий. Я никого не заставляю, даю возможности, показываю своим примером. Хотите идти за мной? Идите. Не хотите, у вас всегда есть свобода выбора. Но смотрю, потихонечку люди начинают... Кто-то задает вопрос, а почему? А почему руководитель этому уделяет внимание? Это тоже некий... некое миссионерство получается. Угу. Что приходят, спрашивают, я отвечу всегда. Приходят... Вот у нас была недавно беседа с батюшкой в храме, я сказал, задавайте вопросы, друзья мои. Есть вопросы, почему, от чего, как это происходит. Ну, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Специально мы для этого организуем встречи с батюшкой. То есть у нас такое, ну, медленное, спокойное, но потихонечку показываешь, что важно. Что... Очень потом важно для сотрудников было, когда было принесение... Благодатного огня в Россию, мы участвовали в этом, и, значит, оплачивали рейс, то есть мы выступили таким благодетелями в этой части. И когда это прозвучало на страну, что вот ГТЛК, это для сотрудников, мне очень многие подошли и сказали, Михаил Иванович, мне, нам есть чем гордиться дома. Дети сказали... Ой, мама, это же вы. Угу. Когда у людей появляется гордость за компанию, мне утилитарно точно понятно, что они будут лучше работать. А если они будут лучше работать, то и я буду с еще большим усердием, удовольствием предлагать различные варианты движения. То есть вот и сейчас потихоньку мы будем там в Лавру мы выехали, у нас выехало порядка 80 человек, сделали экскурсию. Кто-то, живя в Москве, был впервые. И они в таком восторге приехали, говорят, неужели, говорят, слушайте, ребят, ну, час езды, всегда можно самому, говорят, а мы даже не представляли, что это так. Потому что делали экскурсию, потом трапезу, все. Они с таким воодушевлением приехали, сказали, слушайте, ну, удивительно, как хорошо. Причем, кто хочет, делали два автобуса, один автобус на службу пораньше, а второй автобус просто на экскурсию попозже. Кто захотел, приехал на службу, помолились, причастились. Я сам всегда при любой возможности, если получается приехать в Лавру, помолиться, причаститься, вот прям да, какое-то это место для нас абсолютно сакральное, абсолютно такое... стало близкое и свое. Вот мы туда едем не как куда-то, мы как, ну, к себе едем. Так получилось. Вот оттуда все, в общем, так очень сильно началось и, и продолжается, и никуда. И я всегда там, если проезжаем что-то еще, какая-то у меня поездка, заехать на 3 минуты, приложиться к преподобному и поехать дальше. Все. Это вот обязательная часть любой программы, если находимся в той части Подмосковья. Поэтому, да, это очень помогает, на самом деле, в работе. Климат в коллективе другой появляется. Ну, он другой. Люди начинают понимать, что работа, да, но что-то есть, кроме работы. И для меня это самое важное, потому что на этом можно дальше построить нормальные взаимоотношения. Дальше можно уходить в любые управленческие вещи, горизонтальные связи развивать, когда у людей появляется доверие друг к другу, когда появляется взаимопомощь друг другу. Потом я все-таки объясняю, что там, с точки зрения подчиненности тоже это помогает объяснять, что руководителя надо воспринимать как Богом данного. И тогда ты начинаешь по-другому воспринимать того, кто тобой руководит. Ты начинаешь по-другому немножко подчиняться. Лучше слышать, лучше понимать. Так я отношусь к руководителям, которые есть у меня, и так я объясняю подчиненным, которые у меня есть. Это тоже помогает появлению смирения, такого вот спокойного, рабочего, без каких-либо там ненужных прикрас. Но, тем не менее, ну, если тебе Господь дал этого руководителя, кто ты, чтобы с ним спорить?
1: Можно немножко ему доверять?
0: Да, хотя бы чуть-чуть, но что он все-таки что-то может и что-то знает.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что у нас в гостях сегодня Михаил Львович Парнев, генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании. С вами я, Мария Сушенцова, и мы ведем наш разговор в рамках цикла «Вера и дело». Михаил Львович, мы много сегодня говорим о вот, приходе к церкви, о изменении взгляда, о вашем пути. И пока еще не успели затронуть вашу текущую деятельность. Вот как бы 20-летку мы так перелистнули, которая была связана с госслужбой, а теперь у вас, видимо, пошла следующая 20-летка, которая...
0: Не, ну, дай бог, чтобы 20 лет.
1: Ну да, не будем загадывать. Будущее знает только Господь Бог. Да. Но, тем не менее, сейчас, как вот вы уже говорили в эфире нашей радиостанции, у вас какой-то такой сплав начался, да, между... Или нечто промежуточное между государством и, ну, скажем так, реальным производственным сектором. Вот я хотела вас попросить просто даже для наших слушателей пояснить, чем занимается ваша компания, потому что для, ну, людей, не погруженных в экономические вопросы, звучит так очень, знаете, сложно, немножко заумно. Ладно, транспортная компания, но лизинговая, как-то так вот слово не совсем, да, может быть, понятным, просто пояснить, чем занимается ваша компания и как бы вот какую, как вы говорите, да, вот роль служение некое, да, для задач государства, она выполняет.
0: Да, я возглавляю акционерное общество, государственная транспортная лизинговая компания. Мы были созданы достаточно давно, в этом году у нас 25 лет. То есть для российского бизнеса это такой большой путь. У нас 19 ноября, нам исполнится ровно 25 лет. Компания проходила разные вехи развития, но в основном всегда была только в сфере транспорта и никаких других компетенций по другим вещам не наращивала. Мы занимаемся лизингом в интересах транспорта различных госпроектов. Какая функция у нас? Основная функция наша – это компенсировать несовершенство рынка. То есть понятно, что по экономической теории не надо регулировать только идеальный рынок, когда бесконечное количество потребителей, бесконечное количество производителей. Тогда рынок сам себя отрегулирует, потому что в свободной конкуренции они друг друга уравновесят. Когда не существует, не знаю, производителей, кроме одного, когда не существует потребителей, кроме двух, когда отсутствует рынок в этой части, когда его просто надо создать, рынок, ну, просто взять и в этой части создать, например, нарастить производство кораблей, что очень актуально для нашей огромной страны с большим количеством водных путей. Государство говорит, да, давайте какими-то механизмами, потому что просто раздавать денег – это не пройдет. Смысла в этом не будет, деньги могут быть просто потрачены, и ничего не разовьется. И вот здесь как раз лизинговая компания со 100% госучастием выходит на первый план. Почему? Потому что, с одной стороны, бюджет нам дает деньги, на которые мы заказываем те или иные для бюджета важные транспортные средства. Корабли, самолеты. С одной стороны. С другой стороны, государство говорит, слушайте, ну, просто финансировать на 100% все проекты нет, есть бюджетные правила, надо привлекать там, от 95% до 10% коммерческих денег. Частная компания говорит, слушайте, ну как мы будем привлекать? Нам проще, мы госкомпания, мы можем всегда опереться на государство как гаранта и спокойно привлекаться в коммерческом секторе. Дальше государство говорит, слушайте, давайте для того, чтобы нам развивать... Вот таким образом мы развиваем производство. Да? Потом государство говорит, слушайте, нет, надо же развивать еще эксплуатацию, это вторая задача. Угу. Государство говорит, слушайте, давайте тогда так, мы вам дадим, не знаю, там, до 90% бюджетных средств, а вы привлечете 10% всего, но за счет этого получится льготная лизинговая ставка, которую бизнес сегодня, опять же, так как этот, эта часть бизнеса пока не сильно освоена, то бизнес сможет сократить свои текущие расходы, так называемые ОПЕКСы, Operation Cost. И тогда мы отдаем по льготной ставке взятые деньги, и для компании, которая будет эксплуатировать в дальнейшем, это становится намного дешевле. Поэтому мы вот как раз соединяем. Мы, с одной стороны, работаем с производителями и с ними разговариваем по оптимизации расходов, цены и так далее. С другой стороны, мы за счет государства и за счет госпрограммы, за счет бюджета снижаем нагрузку текущую, и для эксплуатирующей организации это тоже снижает нагрузку и дает возможность спокойно стартовать в этом рынке. Да, когда рынок поднимется, когда объем производства вырастет, когда количество эксплуатирующих организаций будет больше, наша роль будет отходить. Но пока идет создание, пока есть несовершенство рыночных механизмов, пока, предположим, есть высокая стоимость комплектующих по объективным причинам, которые необходимо компенсировать снижением каких-либо, какой-либо стоимости, то бюджет в этом случае таким образом помогает, и мы помогаем и производить, покупая и предоплачивая, и, значит, по сути своей, делая предоплату при производстве, и помогаем потом в итоге эксплуатировать, потому что деньги льготные, ставка льготная, и они спокойно дальше эксплуатируют. Не во всех отраслях это существует. В транспорте это абсолютно существующая история, в капиталоемких отраслях и отраслях, которые при производстве имеют достаточно длинную инвестиционную фазу. Ну, предположим, там, строительство корабля – это, ну, 2-3 года. Строительство самолета порой тоже 2-3, иногда 4 года. Да? Вот эту фазу обеспечивать деньгами коммерсанты не могут сегодня, просто в силу разных экономических, экономической ситуации, высокой ключевой ставки. Государство через нас помогает это делать. И вот в этом наша и роль, да, чтобы как раз сбалансировать. Плюс мы абсолютно открыты, прозрачны, мы 100% государственные, проверяем и контролируем со всех сторон, и поэтому мы как бы этого абсолютно не боимся. Но есть железнодорожные перевозки, где мы выступаем абсолютно коммерческой частью. Абсолютно там нет никакого бюджета, мы участники рынка, абсолютно в рыночных условиях, работающие с производителями, с лизингополучателями. Но там это еще связано с тем, что инвест-период 3 месяца, 2 месяца, 0 месяцев. Мы иногда покупаем стоящие на уже произведенные вагоны, предположим. И это тоже как раз... Нам не надо компенсировать поиск денег эксплуатирующей организации на момент стройки. Мы абсолютно в рынке, в рыночных условиях. Да, крупнейший, наверное, один из самых крупных участников, но, тем не менее, в рынке. Этот, с другой стороны, там у нас появляется другая экспертиза. Там у нас появляется экспертиза рынка, которую мы опять несем в министерство. А что же мы видим на рынке? А как мы видим перспективы, в каких частях, какие есть проблемы? Потому что на вагонах завязано очень большое количество производителей, там, производители угля, значит, там, нефть, нефтепродукты, все, что везется железнодорожным транспортом, они все от этого зависят, и мы, видя, что происходит на рынке, можем какие-то вещи прогнозировать и какие-то давать свои экспертные мнения. За последний год мы стали, в общем, приняли решение создавать отдельную дирекцию аналитики, которая вот уже там где-то 6 месяцев она формируется, начинает подходы смотреть к этой аналитике, которую мы, опять же, дальше будем отдавать, потому что это очень важно, заниматься прогнозированием. Да, понятно, что сейчас сложно, да, понятно, что сейчас там, время не самое простое, но, наверное, там, у меня... не так сложно в нем. Почему? Да я из Советского Союза. Да я и жил всю жизнь. Скажем так, по сути своей, когда смотрю назад, у меня не было времени, когда не было перемен. Они всегда плюс-минус происходили.
1: Да, это самая постоянная вещь в нашей стране, это перемены.
0: Потому что там 81-й год, смерть Брежнева, начались изменения. 83-й год, 85-й год. И вот это все, 90-й год, 91-й. И я смотрю, там все время что-то бурлило, что-то происходило. А потом все-таки, на мой взгляд, уровень адаптации у там, людей, которые из Советского Союза, он выше намного, к любым переменам. То есть, когда меня спрашивают, там, а вот, Михаил Ильич, вы что видели? Я говорю, слушайте, я видел пустые прилавки магазинов, я в них достаточно долго прожил. Но при этом мы прекрасно жили, мы находили выходы, покупали продукты, готовили из ничего, готовили вкусные какие-то вещи и так далее, и так далее. То есть, это же все прожитое время и возможность адаптироваться, в принципе, к любой ситуации. И это, конечно, такой момент, когда люди, рожденные там последние 30-35 лет, им сложнее, потому что они жили, они родились при благоденствии, да, и жили. И вдруг
1: очень
0: сейчас благоденствие.
1: Эпоха, да, им выпала.
0: Да. И, конечно, вот этот момент, он интересен с точки зрения, на мой взгляд, христианских ценностей, когда человек рожден и всегда воспитывался в такой в ситуации, когда, правильно сейчас скажу, что есть любовь. Любовь есть все-таки воспитание через обучение выживать, или любовь есть принести на блюдечке с голой каемочкой все, что угодно. А когда перестали приносить, человек не понимает, что ему делать. Угу. Да? И вот здесь опять же, оп, и пошли христианские ценности.
1: Точно.
0: Там все, там понятно. Там, условно говоря, Господь воспитывает, наказывая. И родители, по идее, должны воспитывать, наказывая. И руководитель должен воспитывать, все равно наказывая, потому что по-другому-то как? Угу. Потому что надо же воспитывать, а не баловать. А мы зачастую считаем, что баловать – это лучше. Потом мы отходим в сторону, а все говорят, мы что-то не знаем, как жить. Мы же не подготовленные. Вы же нас не готовили к такой жизни, к самостоятельной, да? Тоже... Это тоже очень сильно перекликается с тем, что в православии, в христианстве. И это очень... То есть эти выводы очень интересны. Они не сразу приходят, они позже, когда ты начинаешь понимать, а что же такое воспитание? И когда задаешь вопрос очень часто, а для чего же Господь тебя наказывает, предположим, да, там какие-то вещи попуская, и ты начинаешь понимать, что Он не наказывает, Он просто воспитывает.
1: Чтобы ты к жизни был.
0: Чтобы ты был готов к жизни, готов. Чтобы ты был, и чтобы ты понимал, что такое жизнь, и что важно, а что не важно. Вот, поэтому вот наша роль такая, мы между государством и бизнесом. Сегодня наша роль еще интереснее стала, потому что мы вошли в группу ВЭП. Группа ВЭП, в общем, по сути своей, сегодня консолидировала все институты развития. Есть решение Владимира Владимировича Путина по этому поводу, президента нашего, что координировать деятельность всех институтов развития должен ВЭП. В общем, по сути, являясь главным институтом развития, да, через который, опять же, вот эти все несовершенные механизмы, отсутствие рынка, помощь в развитии тех или иных отраслей, тех или иных областей каких-то маленьких, где-то на севере, потому что, ну, сложно сегодня заставить инвестировать в север. А ВЭП как раз в этом плане максимально настроен как институт для того, чтобы, да, помогать там, где не приходит просто сам по себе бизнес. Uh-huh. Причем помогать так, чтобы бизнес пришел. То есть простимулировать таким образом, чтобы бизнес пришел туда, дать первый толчок. В принципе, и у нас ровно такая же задача. Просто у нас пока в области транспорта, но, в общем, я думаю, что будет развитие, мы будем добавлять другие части, что можно в лизинг добавить, там, не знаю, ЖКХ проекты, еще какие-то проекты мы будем смотреть на севере, на Дальнем Востоке, потому что механизм лизинга позволяет снизить текущую нагрузку на любой бизнес, и поэтому он и востребован.
1: Спасибо вам большое. Я напомню, что в студии у нас сегодня был Михаил Львович Парнев, генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании. У микрофона была Мария Сушенцова. И мы сегодня беседовали в рамках цикла «Вера и дело», где мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Спасибо вам огромное за этот разговор, за личное, за общее такое, общенародное. Всего понемногу смогли охватить. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, Мария. Мне очень приятно в этом участвовать, потому что в любом случае, на мой взгляд, любой живущий на Земле в какой-то момент должен приходить к тому, чтобы делиться своим опытом, отдавать свои знания. И я это воспринимаю именно таким образом, нашу сегодняшнюю встречу, именно так, чтобы было у людей хотя бы появилось, чтобы они хотя бы задумались над тем, как вера не то что не мешает, а очень помогает в работе и помогает развиваться, становиться дальше, помогать людям, помогать обществу. В общем, наверное, в этом и есть задача любого руководителя все-таки смотреть всегда дальше, чем собственное предприятие, и стараться проникать глубже в жизнь, в понимание этой жизни. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
2: Сегодня, 13 августа, слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Шило в мешке». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И посвящены эти беседы, напомню, отцу Сергию Булгакову, выдающемуся русскому философу, богослову, деятелю русской эмиграции. 28 июля ему исполнилось бы 155 лет. И мы на этой неделе вспоминаем о разных аспектах его творчества и пытаемся вспоминать, не просто пересказывая, а как бы взглядываясь и вслушиваясь из сегодняшнего дня. Скорее пытаемся услышать его вопросы, которые он поставил, как они сегодня звучат и как на них можно из сегодняшнего дня отвечать. И сегодня поговорим о том, что важно, что это был священник, помимо того, что богослов, философ и далее по списку. Отец Сергий Булгаков как священнослужитель, как деятель религиозной жизни русской миграции. И проводником в мир этой проблематики для нас станет Наталья Леквинцева, кандидат философских наук, главный научный сотрудник Дома русского зарубежья в Москве. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну вот то, с чего я начал. Знаете, мы, когда находимся в пространстве истории мысли, иногда кажется, что когда какой-то мыслитель, автор, священник, это такое дополнение к его какой-то основной творческой ипостаси. Вот главное его книги, его статьи, его систему, которую можно препарировать, изучать и так далее. А то, что в наше время от времени там совершал богослужение, исповедовал, это где-то на втором плане. И, наверное, это не совсем корректно вообще, если человек, мужчина в какой-то момент дерзает, получив благословение стать священником, то это что-то меняет в жизни и в личности. И, наверное, это особенно вот важно подчеркивать в случае фигуры такого масштаба, как отец Сергий Булгаков. Вот как вам кажется, какую вообще роль, какую значимость в его таком портрете, если угодно, играет то, что он именно с 18-го года священник?
2: Спасибо за этот вопрос, потому что это действительно ключевая роль. Но начать с того, что даже сама его богословская мысль, она, конечно, идет от его служения Евхаристии. Он сам все время говорил, что богословие нужно черпать в евхаристической чаше. Да, и есть, например, статья о нем одного из таких ведущих английских специалистов по православному богословию 20 века, это Эндрю Лаута, где он пишет о нем, что булгаковское богословие, оно не о Евхаристии, оно идет от Евхаристии. Да? Ну, тут стоит вспомнить прекрасные воспоминания об отце Сергея Булгакова, отца Александра Шмемана. Да? «Три встречи», его знаменитый очерк, где он описывает его именно опыт, потрясший его опыт Булгакова как священника, при том, что он не до конца принимает его софиологию, он с ней спорит, пишет, что это его восприятие его софии немножко лишнее вообще даже в его богословии. Ну, то есть Булгаков как богослов, он не определяющая фигура для Шмемана как богослова, но он описывает его служение Евхаристии, как он служил, да, и насколько это вот его поразило, что он не просто служил, он литургисал, да, и вот это служение, оно действительно стало определяющим для многих. Ну, например, Булгаков стал проводником в мир веры для многих представителей русской интеллигенции, уже оказавшихся в Париже, которые из неверующих или равнодушных к вере становятся действительно совершенно верующими церковными людьми и преподавателями Свято-Сергиевского института, который основан во многом благодаря отцу Сергию Булгакову. И, например, есть прекрасные воспоминания о нем Владимира Васильевича Вейдле, да, нашего тоже выдающегося такого критика истории искусства, богословского философской точки зрения. Он написал, например, в 1934 году отличную книгу «Умирание искусства», да, где как раз рассматривает вот этот кризис искусствоведческий, кризис искусства вообще в Европе и в России сейчас, как отход человека от религиозных истоков творчества. Владимир Вейдли, историк, литературовед, искусствовед, рассказывает о том, как он просто приходил одно время в 20-е годы в Париже на Сергиевское подворье на заутреннюю, пасхальную. Было слишком много народу в храме, и Булгаков служил обычно во дворе. И вот это его сияющее радостью лицо, вот как бы это было для него свидетелем воскресшего Христа. Он рассказывал, как он встретил там во дворе после заутренней Евгения Виновера, да, который, в общем, исповедовал иудаизм, не имел никакого отношения к христианству, и он сказал: «Христос воскрес!» Вот. Потому что это было настолько заразительно, вот эта весть о воскресении, и вот это служение Булгакова. Так он стал приходить в церковь, и потом Булгаков становится его духовным отцом, устраивает его преподавать в Свято-Сергиевский институт и, в общем, обеспечивает его переход от неверия к вере. Но это просто... И тот же Владимир Вейдли в своих воспоминаниях прекрасно отвечает на ваш вопрос. Он пишет о том, что он потом уже стал читать, он как бы сначала проникся именно личностью Булгакова, стал его духовным сыном, и потом пишет о том, что если сравнивать вот Булгакова-богослова, его труды, Булгакова как личность, для него гораздо важнее личность, что он бы согласился, да, потерять это, но при этом... Для него личность во многом, ее личность, личностью Булгакова объясняются какие-то непонятные места в его трудах, но при этом он пишет о том, что его труды, его богословие, если Россия в будущем пройдет мимо этого, то она что-то потеряет очень много, потому что это тоже такая огромная страница в истории культуры, в истории духовной мысли.
1: Тут, может быть, можно еще вспомнить нашим слушателям хорошо известный эпизод, ну, наверное, хорошо известный, по крайней мере, мы часто его пересказываем в разных контекстах, религиозного обращения будущего митрополита Антония Сурожского. Вот история про того мальчика 14-летнего или сколько-то летнего, который пришел к друзьям играть в волейбол. Игру отменили, потому что приехал некий священник, с которым, который должен был говорить с детьми о вере. Никому не хотелось идти на эту скучную встречу и попросили, ну, хотя бы просто пойдите, ну, иначе будет неловко, что дети не пришли. Вы можете о своем думать. И эта встреча настолько там перевернула сначала в таком, в негативном смысле внутренний мир будущего митрополита Антония, потому что священник, который приехал, говорил про любовь, про то, что Христос — это про жертвенность, про смирение и так далее. И, как вспоминает будущий митрополит, это было очень на особицу тому, как воспитывали детей мигрантов, которые должны поехать, значит, отвоевывать родину. И вообще такая среда враждебная чужим мигрантским людям и детям, и ты всегда должен быть как некий такой волк, готовы защищаться, вдруг тут про любовь и так далее. И настолько его это поразило, что вот он пошел домой читать Евангелие с целью, если ты вправду так, покончить с Евангелием. Все, если вот это мучит христианство, мне это не нужно, подумал молодой подросток, и дальше прочитал Евангелие, и произошло религиозное обращение к воскресшему Христу, которого митрополит Антоний будущий увидел явственно, ну, как-то явственно, плохое слово, но пережил его присутствие с той стороны стола. Ну и, собственно, самое главное, что этим священником, который пришел к молодежи, был отец Сергей Булгаков. Вот, может быть, не будет этой встречи, мы бы сегодня не имели бы такого выдающегося человека, как митрополит Антоний Сурожский.
2: Можно я просто сразу подхвачу, потому что как раз взаимоотношения владыки Антония и отца Сергия Булгакова такая очень любопытная тема, потому что, с одной стороны, для него это был отрицательный опыт, приведший. Он пришел читать Евангелие с целью навсегда, наконец, разобраться с вот этой ерундой, да, потому что его очень возмутила проповедь отца Сергия Булгакова. Он много во многом пересказывает это. Он говорит, что был, он, видимо, был проповедник, это тоже слова владыки, да, который не умел разговаривать с детьми. И действительно, все его духовные чады, это пришедшие уже во взрослом возрасте к вере, прошедшие, интересно, как он сам, от неверия к вере, да, русской интеллигенции. Он был прекраснейшим духовником для вот таких представителей потерянного поколения русской интеллигенции. Потому что сам, ну, собственно, от марксизма к идеализму, да, название это приложим к нему, и через этот опыт он многих смог привести. А вот этого ребенка ищущего, для его слова для него звучали совершенно дико и нелепо с обычными такими цитатами из Евангелия. Это скорее, в общем, вызвало протест и потребность прочитать Евангелие с тем, чтобы навсегда разобраться, и от этого, если это так и есть, откинуть эту ерунду навсегда. И вдруг как бы переживает этот мистический опыт присутствия Бога. Но вот тут дальше другой интересный момент. Я как-то раз специально просматривала в этом трехтомнике трудов Владыки Антония все цитаты из Булгакова, какие там встречаются. И одна из ключевых тем вообще всей мысли митрополита Антония, тема присутствия Бога, да, которая, собственно, возникает в момент вот этого мистического опыта, пережитого им тогда, в момент чтения Евангелия от Марка, он ее во многом богословски интерпретирует и излагает, опираясь на цитату из книги «Православие» отца Сергия Булгакова о том, что мы должны быть присутствием Христа в мире.
1: Интересно.
2: И вот как бы тут идут прямые ссылки, прямые цитаты из Булгакова. У него есть еще несколько таких кардинально важных мыслей отца Сергия. Но главное, что вот эта тема принципиально важная для всего творчества Владыки Антония. Последнюю конференцию мы о нем как раз проводили по теме присутствия, потому что это действительно вот ключевое понятие для всего богословия митрополита Антония. Он его подает эту тему в своих трудах, в своих беседах уже в оптике булгаковского богословия.
1: Это интересно. Я сейчас подумал, что недавно же вышла книга «Живой символ веры» из ранее неизданных бесед о символе веры митрополита Антония. И меня там поразила ссылка Владыки Антония на другого русского философа Владимира Николаевича Ильина, который ученик Булгакова, такой последователь, очень такой любящий своего учителя ученик. И тут нити к Булгакову тянутся. Причем такие мысли, ну, важные для Владыки Антония. Кстати, я никогда так вот об этом не знал, о такой связи митрополита Антония с отцом Сергием Булгаковым. Вроде как бы она есть так биографически, а чтобы это еще проявилось и идейно, скажем так, это интересно.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, главный научный сотрудник Дома русского зарубежья, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим об отце Сергии Булгакове, как в первую очередь о пастыре. А вот мы с вами не раз на радио «Вера» говорили о Матери Марии Скопцовой, чьим наследием вы много лет плодотворно занимаетесь и публикуете ее собрание сочинений. А вот общение Матери Марии, святой Марии Парижской, она канонизирована в Константинопольском патриархате, с отцом Сергием Булгаковым. Вот это что за сюжет?
2: Но это сюжет довольно известный, потому что отец Сергий Булгаков был ее непосредственным духовным отцом. Ну, я думаю, первые их встречи происходили еще в Петербурге Серебряного века, на там башне у Вячеслава Иванова. Но такая настоящая встреча произошла уже в эмигрантском Париже в рамках русского студенческого христианского движения. И тут вообще надо сказать, наверное, о Булгакове как о вдохновителе РСХД. Да, то, как он воздействовал не только на вот эту русскую интеллигенцию профессоров Свято-Сергиевского института, но еще и на молодежь. Потому что сам первый Пшеровский съезд, прошедший в 1923 году, который стал известен как Пшеровская Пятидесятница, он во многом состоялся, и вот то РСХД, каким мы его знаем, вот это церковное творческое движение молодежи, оно возникло благодаря присутствию на этом съезде отца Сергия Булгакова, который служил там каждый день Евхаристию, который организаторами съезда, задумавшими его, как интерконфессиональное движение молодежи, примерно такое, как было в дореволюционной России. Евхаристия там и литургия никак не предусматривалась этим расписанием, и поэтому Булгаков сказал, ну, тогда он будет ей служить просто для тех, кто хочет прийти в 6 утра раньше, еще того, как начинается вся вот эта программа. И люди стали приходить. Перед самой последней литургией все говели, всю ночь исповедовались, и в последнюю литургию воскресную причащались совершенно все. Многие причащались первый раз за очень многие годы. И все участники этого съезда потом вспоминали об этом как о Пшеровской пятидесятнице, как вот этом чуде явления Святого Духа. И связано оно было опять с тем, как служил отец Сергий. Поэтому само это движение создавалось вокруг евхаристической чаши. И мать Мария в 1926 году впервые приезжает на один из съездов РСХД во Франции, как сначала корреспондент, как ей заказали репортаж об этом съезде для газеты «Дни». И она вдруг поражается. Говорили все, что кто приходил по-настоящему в движение, тот сам переживал этот опыт Пшеровской пятидесятницы. Вот она переживает этот опыт. И потом в следующем году уже пишет статью о съезде уже подробно, уже будучи членом движения. И в ее статье есть такие слова, что передать рассказ отца Сергия, вот все это горячее вдохновение просто невозможно передать словами. Лев Зандер, еще тоже один духовный чадо отца Сергия, он подробно пишет о том, о чем не может тогда передать тогда еще не монахиня Елизавета Юрьевна Скопцова. Все идеи отца Сергия изложены в этом, и там звучит эта его идея внехрамовой литургии, которая становится одним из таких богословских концептов потом уже самой матери Марии Скопцовой. И она становится, конечно, духовным чадом отца Сергия. Есть воспоминания Константина Васильевича Мачульского, где он передает слова матери Марии, что отец Сергий, конечно, когда-нибудь канонизирует как отца, одного из отцов церкви, что это просто поразительный человек, который действительно ее ведет. Есть ее в записных книжках у нее начало 30-х годов о том, как она исповедуется отцу Сергию, что исповедь ему похожа на противостояние.
1: Да, что это значит?
2: Ну, вот какие-то свои... Она пишет об этом... Ну, это чисто дневниковая запись, да? Она пишет, разбирается с собой, так же, как отец Сергий в своем духовном дневнике разбирается со своими духовными проблемами, как бы вот уже на страницах дневниковых. И она пишет об этом бунтарстве, заложенном в русской интеллигенции, о теме бунта, которая у нас просто в крови, и которую она как бы изживает вот в этих сложных исповедях с отцом Сергием. Есть сохранились ее письма отцу Сергию, где тоже она советуется, ищет какой-то поддержки. Есть ее стихи, посвященные отцу Сергию, когда в 1939 году первая его операция, связанная с раком горла, когда она боится, что она его потеряет. Да, это просто тоже такой поэтический крик. Он первая строчка этого стихотворения «Руководитель, друг, отец». Ну и самое, может быть, потрясающее в этой их... отец Сергий, конечно, ее благословляет на монашество.
1: Как раз хотела об этом спросить.
2: Да, да, на монашество в миру. Три духовные дочери отца Сергия стали монахинями в миру. Мать Мария, сестра Иоанна Рейтлингер. И это тоже отдельный большой сюжет взаимоотношения сестры Иоанны, одной из лучших иконописцев русского зарубежья.
1: Третья
2: Елена Казимирчак-Полонская. Тоже интересная судьба. Ну, я сейчас закончу. Давайте о матери Марии. Потому что отец Сергий, духовный попечитель, в том числе и создано в ей объединение «Православное дело». Он активно поддерживает всех участников. Когда уже арестованная в 43-м году в оккупированном Париже, она заканчивает свои дни в концлагере Равенсбрюк, последние слова, которые от нас дошли, от Матери Марии, уже не записаны. Она попросила одну из своих соузниц передать эти слова, если она-то выживет, да, когда выйдет на свободу, ее маме Софье Борисовне Пилинко, митрополиту Евлогию, и ее духовному отцу, отцу Сергию Булгакову. Она не знает, что его уже нет в живых. Это уже 45-й год. Она погибла 31 марта 45-го. Отца Сергия не стало в 44-м, но она этого не знала. И слова эти были такие. Все, что я чувствую сейчас, это полная покорность страданию. И что если я умру, я вижу в этом благословение свыше. И эта тема страдания, эта тема тоже очень характерная для отца Сергия. Да? Мы вспоминаем его софиологию смерти, его последние дневниковые записи, где он вот фиксирует этот опыт умирания как опыт соумирания со Христом. Это поразительный вот этот его зафиксированный им увиденный и пережитый его духовными чадами, которые им помогали ему во время его болезни. Этот опыт не просто смерти, да, как о том, о чем любят писать и говорить Владыка Антоний, как прикосновение к вечности, но сам этот опыт умирания, последнего страдания перед смертью, как присутствие Христа даже в этом процессе. Поэтому я думаю, что это тоже были общие разговоры, общие темы у Матери Марии с ним, и вот этот ее личный голгофский опыт уже лагерного, да, страдания, она обращает в том числе к своему духовному отцу, отцу Сергию Булгакову.
1: А вот есть, если я помню правильно, воспоминания или высказывания Бердяева о том, что когда мать Мария стала монахиней, он так как-то удивился или даже как-то посетовал, что ну, это что-то не то, это не, там, не тот путь, как будто это какой-то уход от мира или что-то такое. Кто-то, наоборот, удивлялся, вот такая дива-поэтесса Серебряного века вдруг в монахиню. Куда? И она огненная, она вот как бы какое там глаза долу, там наоборот. А вот как есть какие-то воспоминания отца Сергия о том, как он воспринимал вступление Матери Марии на монашеский путь?
2: Ну, воспоминаний таких я не видела.
1: Какие-то реплики, может быть, у него нет?
2: Но просто, мне кажется, это чисто его установка. Недаром, да, три его духовные дочери становятся монахинями в миру, и просто каждый из них совершенно поразительный человек. Это вот это участие в жизни мира, когда ты сам уже не от мира. Это

0: духовных чад отца Сергия Булгакова. Да, вот две его еще духовные дочери, мать Мария, прославлена в лике святых, и богослов, выдающийся, да, философ, художник. Сестра Иоанна Рейтлингер, один, мне кажется, из лучших иконописцев русского зарубежья. Она создавала свои иконы, свой путь в иконописи в диалоге с отцом Сергием Булгаковым. Еще девушкой юной в Крыму она впервые приходит к нему на исповедь и понимает, что это человек ее духовный отец. И после вот уже всех перипетий гражданской войны она его находит снова в Праге и становится действительно его не просто духовным чадом, но ближайшим помощником, собеседником и другом. Он ее в своих дневниках называет другом с большой буквы. Она создает свою иконопись в диалоге с ним. Он создает во многом какие-то свои вещи тоже в опоре на ее творческое восприятие мира. Он говорит, что именно общение с Юлии Николаевны, да, потом уже в монашестве сестрой Анной дало ему во многом какие-то толчки, источники для мысли. Он размышляет о дружбе, о важности дружбы в церкви, тоже во многом исходя из этого опыта дружбы с сестрой Анной. Она принимает монашеский постриг, сразу становится в монахине в миру, уже следуя по стопам матери Марии, уже тоже по благословению отца Сергия. Она присутствует при последних днях отца Сергия, сохранила прекрасные воспоминания есть о нем, о вот этих последних часах и днях его, когда несколько там, четыре было человека, которые присутствовали, при том, что они назвали просиянием отца лица отца Сергия перед смертью, и считали, что это действительно опыт прикосновения Святого Духа, а тема пневматологическая одна из центральных вообще в мысли и в жизни отца Сергия. После смерти отца Сергия она уезжает после окончания Второй мировой войны она уезжает в Советский Союз, живет в Ташкенте. Еще до этого, до отъезда, она теряет сначала слух, потом даже зрение. Проходя через эти испытания, она теряет веру на какой-то момент. И потом начинается ее переписка уже здесь, в Советской России, с отцом Александром Менем. И тоже такая вот плодотворная для обоих с двух сторон вот это общение. Для отца Александра это стало прикосновением в том числе и к опыту Булгакова, к его богословию, к опыту вообще всей этой наследия русской религиозной эмиграции. А для сестры Анны это стало возвращением к творчеству. Снова начинает заниматься иконописью и к вере, к церкви через отца Александра Мене. Ну и третья монахиня в миру Елена Казимирчак-Полонская. Она была участницей русского студенческого христианского движения, жила в Польше. А потом, вот в годы Второй мировой войны, перекройки мира, она оказывается в Советской России. Одно время была даже арестована. Это сохранилось удивительное в ее воспоминаниях свидетельство о том, как во время этого ареста, допроса следователя, она умудрилась обратить в христианство даже самого следователя, отпустившего ее. И в Советской России она была астроном, физик. Она занималась в Ленинграде, была выдающимся астрономом советского времени, и при этом была подпольной монахиней в миру, конечно, в Советской России об этом не знали, но вела религиозные кружки у себя на дому, и есть тоже воспоминания людей, приходивших на эти кружки, пришедших благодаря этому к вере. У нее есть прекрасная книга об отце Сергее Булгакове, и она всю жизнь вспоминала о нем как в самом важном для нее человеке, ее духовном отце. И, может быть, если говорить о Булгакове как о духовном отце, можно сказать, что кроме того, что он был духовным отцом вот этих трех монахинь в миру, он был духовным отцом трех ныне канонизированных святых.
1: Вот тут подвесим интригу, маленькую паузу в нашей программе сделаем, и к этому разговору после небольшой паузы вернемся. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».
3: Вечер. На радио «Вера».
4: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, главный научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве. И мы сегодня говорим, как и всю эту неделю, об отце Сергее Булгакове. И сегодня потрясающе интересный для меня разговор, потому что мы смотрим на личность. На личность, в первую очередь, священника, пастыря и духовного наставника. И это, конечно, колоссально важная краска, потому что вообще мысль от личности неотделима. А в случае отца Сергия очень важно вот так через ваш рассказ, через, может быть, какие-то воспоминания, на которые вы ссылаетесь, вот ухватить эту красоту и мощь этой фигуры, и тогда просто по-другому даже прочитываются все его идеи, о которых мы сегодня еще обязательно вас пару слов попрошу сказать. Но вот мы остановились на том, что среди его духовных чад три канонизированных святых. Ну, вот одна, я так понимаю, это мать Мария, так, а еще двое?
5: Ее соратник по православному делу, канонизированный вместе с ней, как в числе парижских мучеников, отец Дмитрий Клепинин, он тоже был духовным чадом отца Сергия Булгакова, начинал свою священническую деятельность тоже как бы во многом, беря за пример, за образец фигуру своего духовного отца, отца Сергия Булгакова. И тоже тут поразительно есть воспоминания сестры Анны Рейтлингер. Он же вот эти последние дни умирания, когда он уже лежал без сознания, только изредка приходил в сознание. Один из последних моментов, когда они четко знали, что он в сознании присутствует здесь сейчас, и не только в том мире ином, который для них открывался просто через это его умирание, сестра Анна записывает, что это было... Ему принесли весть о том, что пришло известие. Видимо, это было уже запоздалое известие. Отец Дмитрий погиб в концлагере Дора в феврале 44-го года. Это было уже лето 44-го. Но, видимо, пришла какая-то его старая открытка, и ему принесли весть, вот буквально последнюю, о том, что отец Дмитрий, пришло от него известие, он жив, он вот из больницы в лагере. И отец Сергий вдруг открыл глаза, вспоминает Стрэн Рейтлингер, улыбнулся и сделал крестное знамение рукой. Это был почти последний его жест. Это второй отец Дмитрий Клепинин, а третий его духовный чадо, канонизированное тоже Константинопольским патриархатом, это Иван Аркадьевич Логовский. Тоже выдающийся деятель русского зарубежья. Он был такой важной фигурой в русском студенческом христианском движении. Он философ, педагог. Вместе с Зиньковским он организовал педагогический кабинет, религиозно-педагогический кабинет при РСХД. У него интересно то, что Логовский преподавал одно время в Свято-Сергиевском институте и вынужден был уйти из института, потому что остался в юрисдикции Московской патриархии после вот этого очередного раскола внутри православной церкви в эмиграции. Но при этом он остался верным духовным чадом отца Сергия Булгакова. Несмотря на вот потерю места в институте, несмотря на то, что он был с ним в разных юрисдикциях, когда шли эти споры о софиологии и обвинения в ереси Булгакова, Логовский развивает многие свои именно богословские идеи в сожурнальных статьях, отстаивая правоту отца Сергия Булгакова и обвиняя в ереси его обвинителей. Для него это совершенно другое восприятие христианства и православия. Для него булгаковское православие – это живое, очень радостное, динамичное, антиномичное, именно поэтому вписанное в историю предания. После этого в 30-е годы Иван Аркадьевич Логовский переезжает в Эстонию, поскольку там оттуда была родом его жена Тамара, урожденная Бежаницкая. Они живут в Тарту у ее мамы, а он издает вестник РСХД, который там было дешевле издавать в Эстонии, организовывает там русское студенческое христианское движение в Эстонии, в том числе еще и русское крестьянское христианское движение, пытаясь организовать не просто студенческую городскую молодежь, но и крестьянскую молодежь. И когда Красная Армия приходит в Эстонию с началом Второй мировой войны, он был арестован, считается одним из мучеников русского студенческого христианского движения. Он был расстрелян в Ленинграде в 1941 году и канонизирован как мученик в 2012 году. Ну и тоже сохранилась его и переписка с отцом Сергием Булгаковым, и его вот эти его статьи в защиту Булгакова, и, собственно, сама богословская мысль Логовского, она тоже во многом питается мыслью отца Сергия Булгакова.
4: Вот мы возвращаемся к этой теме, к мысли отца Сергия Булгакова, которая неотделима от его личности, и мы уже не раз это слово произнесли: София, софиология. Понимаешь, невозможно без него обойтись, когда говоришь о наследии отца Сергия Булгакова. При этом, вот сколько мы программ записывали, мне каждый раз приходится чуть-чуть просто вводить это понятие, потому что я думаю, что для широкого слушателя не так очевидно, что за София, о чем мы говорим. Я поэтому слушателей, которые слушают подряд все программы, прошу прощения, что я повторюсь, в двух словах буквально. Ну, вот в такая самая общая рамка мы говорим, что есть источник у нас библейский, книга притчи Соломоновых. 8-9 главы говорят о божественной Софии, премудрости Божией, которая сама про себя, как бы от своего лица в этих текстах говорит, что Бог имел меня началом путей своих, Бог, я художница при Боге, и Бог творит, когда Бог творит мир, я там была. Вот София при этом на земле, в мире, построила себе дом, вытесала 7 столбов. Вот эта загадочная фигура божественной премудрости, которая, с одной стороны, в православном предании позднейшем воспринимается как указание на Христа, Логос, второе лицо Святой Троицы, творит мир, поэтому вот он божественная премудрость, и апостол Павел об этом так говорит. Но восприятие Софии очень, очень разнообразно, и есть другие подходы, не противоречащие этому мейнстримовому подходу православного богословия. Но вот, тем не менее, отцу Сергию была важна вот эта фигура, как бы это ни назвать, тут слова немножко отступают, вот некая божественная премудрость, кто она, что она посредница вроде между Богом и миром в каком-то смысле. Образ вечной женственности тоже в каком-то смысле взятый из романтической традиции. Я сейчас для, специально вот для слушателей это все ассоциации накидываю без попытки это все в какую-то формулу уложить. Почему я это делаю? Потому что вот мне очень показалось важным, когда вы начали наш сегодняшний разговор с воспоминания о воспоминаниях отца Александра Шмемана, где он действительно как-то, мне кажется, выражает мысль, которая, в принципе, многим читателям Булгакова, даже студентам, могу признаться, оказывается созвучна. А зачем такой упор на Софию? Почему вот так важно именно с этим понятием, с этой категорией, с этой идеей Булгакова работать? Ведь если ее убрать, можно все тоже по-другому объяснить, вернее, так же объяснить, но вот без этих вот смущающих или кого-то запутывающих софиологических идей. А кто-то скажет софианских, потому что вот вспомним, что, да, что в двух из трех юрисдикций русского православия в 20 веке, в 30-е годы это учение было признано несоответствующим православному богословию. Хотя вот тоже упомянутый отец Василий Зиньковский, который той же юрисдикции принадлежал, и коллега, и друг отца Сергия по Свято-Сергиевскому институту, вообще по РСХД, само собой, черным по белому написал, что вот это учение может считаться личным богословским мнением, не противоречащим православному учению. Поэтому мнения были разные. Но вот это моя такая преамбула, тянувшаяся к вопросу, а как вам кажется? Зачем? Почему? Из какой внутренней потребности может быть, личностной потребности может быть, для отца Сергия растет вот эта вот, ну, как бы неизбывность, неизбежность, необходимость, желание мыслить через идею Софии?
5: Спасибо за этот вопрос. Ну, я, может быть, просто сначала добавлю, что не только, конечно, отец Василий Зиньковский, но и большинство профессоров Свято-Сергиевского института, когда шел, собственно, этот спор о Софии, и владыка Евлогий попросил, да, собрать комиссию богословскую и исследовать воззрение Булгакова профессорами разными на предмет ереси, да, большинство профессоров высказалось о том, что никакой ереси там нет, что
4: да, это действительно... есть документы, опубликованные, да, там да, прям подписи всех, угу, перечислили имена всех, кто поставил,
5: ну, кроме,
4: подпись под документом.
5: Кроме отца Георгия Флоровского и отца Сергия Четверякова, у которых было особое мнение, тоже не обвиняющее, собственно, в ереси, но совершенно особое, отстранённое. Но это другой вопрос. А сам вопрос о софиологии как центре действительно всех богословских построений отца Сергия, мне кажется, тут такой момент. Во-первых, он мыслит очень глубоко и поразительно. Я помню, например, наши разговоры с Никитой Алексеевичем Струвой, который считал, что тоже, что его в свое время причислят к отцам церкви, и что это совершенно еще такой кладезь богословской мысли, не изученный. И действительно, у нас нет еще некомментированного собрания сочинений отца Сергия Булгакова. Да, еще даже не все труды его изданы. Это вот все это изучение этого наследия и действительно попытка разобраться, да, с, и с обвинениями, с ответами, и это еще все нам еще предстоит. А тут еще в такой момент, что он пишет очень трудным языком и сам много раз продумывает, меняет это свое изучение Софии. Часть обвинений, которые ему предъявлялось, была связана с его неудачными формулировками в более ранних вариантах, уже пересмотренных им самим. А его ближайший ученик и тоже духовное чадо Лев Александр Зандер написал такой двухтомный труд еще при жизни отца Сергия, сверяя с ним «Бог и мир», где попытался как раз простым языком изложить вот эти сложные и сложным языком написанные мысли отца Сергия. Я тоже студентам иногда советую, что если вы хотите прорваться вот более коротким путем, то можно сначала прочитать книжку Зандера, а потом уже пробовать постичь.
4: Ну и в этом есть ирония, простым языком в двух томах.
5: Да. Ну да, потому что короче никак нельзя. Но мне кажется, самое интересное, из-за чего, собственно, стоит вообще пускаться во все эти богословские дебри, потому что... И тут мы тоже вернемся вот сейчас к владыке Антонию Суржскому. Это потом точно так же присутствует в его богословии. Это связь личного религиозного опыта и богословской мысли. Для Булгакова она связана не только с Евхаристией, личности, которые тоже для него центральные моменты, без этого невозможно это представить, да, черпать богословие христианской чаши, но еще и связано с вот этим его личным опытом встречи со Христом. А опыт встречи со Христом он и осмысливает через это понятие Софии как связи Бога и мира, да, вот он название книги Зандера. Для него София центральна именно в том, что это неоторванные понятия друг от друга. Не то, что Бог там где-то на небесах и ничего о нас как бы знать не хочет, да, мы уже тут трепыхаемся как-то в этом мире. Нет, Бог и мир связаны. И для него вот, собственно, эта связь и есть София. В его личном аспекте, да, это его личная связь с Богом и через Бога с окружающим миром. Собственно, тема встречи, которая становится центральной в богословии уже митрополита Антония Суржского, она идет тоже вот из этой софиологии Булгакова, хотя владыка Антоний, ну, никак не использует термин София. Но вот эту вот тему встречи он ее подхватывает и использует.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Наталья Леквинцева, кандидат философских наук, главный научный сотрудник Дома русского зарубежья. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим об отце Сергее Булгакове. Ну, вот не могу в продолжении не спросить, но вот, не знаю, если мы вообразим себе условных критиков Булгакова, я даже сейчас не говорю про конкретные имена, там, Владимира Николаевича Лоскова или отца Георгия Флоровского, того же самого. Ну, и даже сейчас не предлагаю действительно идти вот в их построение, а просто допускаю, что, ну, критики булгаковской софиологии тоже, наверное, как-то мыслили отношения Бога и мира. Тоже не думали, что мы тут Богом брошены. Тоже полагали, что есть эта связь и есть личный религиозный опыт. Получается, что... Или нет, может быть, я сейчас как бы ошибаюсь. Получается, что есть в теме о Софии что-то такое, что именно через нее доносится, а вот без нее как-то пропадает или не до конца проговаривается. У меня самого, честно вам скажу, на этот вопрос до конца ответа нет. Сколько я читаю Булгакова, сколько я со студентами обсуждаю, вот мы уже программы записываем на Радио Вера, и я понимаю, что есть разные подходы, разные оптики. Они друг друга не противоречат, но для меня самого остается вопрос, а что такого... Мне хочется понять Булгакова, что такого он уловил и выражает именно через идею вот этой божественной премудрости Софии, чего по-другому не выразить. Что вы об этом думаете?
5: Я тоже думала много об этом. И мне кажется, у него вот эта связь, да, Бога и мира, она проходит не только через его мыслительный опыт, и даже не только через духовный опыт, который у него напрямую связан с его богословием и как-то коррелирует два этих уровня. Это еще и уровень эмпатии. И вот мне, например, гораздо ближе даже, ну, может быть, просто лучше прочитаны и усвоены не только вот все его софиологические построения, но самые последние его работы уже времен войны, да, «Христос в мире», «Прилегомены к богословию жертвы», «Софиология смерти», «Размышления о войне». И там у него прямая мысль, связанная вот с этой темой страдания, которую мы уже поднимали. Он очень переживает Вторую мировую войну. Вот всю эту катастрофу, в которую снова верит, особенно когда Россия вступает в войну, происходит нападение Германии на Советский Союз. В его дневниковых записях того времени, что он думает о том, почему он должен уже после вот этих операций рака горла, после пережитого им опыта умирания, когда он уже почти встретился со Христом, вот этот, он называет это благодать доживания. Зачем ему вот эти последние годы, вот эти боли, страдания, да, постепенный уход. И он воспринимает это в том числе как страдания теми страданиями, которые сейчас переживает Россия. Да, он пишет: «Я и Россия одно, Россия во мне». Он, как всегда, не принимает советскую власть, но страдающая даже под советской властью Россия для него сейчас просто вот что-то самое важное в мире. Вот вся эта катастрофа войны, он ее пропускает через себя. Для него, вот для меня, мне кажется, вот этот его модус софиологии, это в том числе и вот этот модус Христа, присутствующего в страданиях мира. Он все время об этом пишет. Он пишет даже о софиологии войны, о том, как вот сейчас нужно переживать вот эту боль, и что Христос сейчас умирает с каждым солдатом, умирающим на поле боя, с каждой матерью, которая потеряла своего ребенка и плачет. Он чувствует вот это присутствие Христа вот здесь сейчас, да, Христос в мире, собственно, это его тема. И для него модус такого присутствия – это София.
4: Спасибо огромное, прямо в самое сердце. И как нельзя более сегодня важные и актуальные слова, к сожалению. Ну, я, может быть, позволю себе все-таки немножко тогда в конце программы нас на такой, с градуса трагического в градус более такого, ну, не комического, конечно, но легкого перевести. Мне очень понравилось, вернее, заинтересовало, как вы упомянули, воспоминания матери Марии об исповедях у отца Сергия Булгакова. Я где-то читал, мне попадались воспоминания про то, как или мне пересказывали воспоминания людей, которые вот жили на подворье в те годы, как люди ходили на исповедь к отцу Василию Зиньковскому и очень любили к нему ходить на исповедь, и ходили на исповедь к отцу Георгию Флоровскому. И там были более сложные ощущения у людей, потому что отец Георгий Флоровский был известен своей некой такой едкостью, как об этом вспоминают современники в общении. А вот к отцу Василию ходить как-то любили, он, видимо, был так более пастырь такой добрый, принимающий, не знаю. Вот, где-то мне попадалось тоже воспоминание о его зюзюкающем произношении, зюзюкающий Зиньковский. Я могу себе вообразить такой хороший священник, который что-то говорит на исповеди. Вот. А при этом тоже есть такие воспоминания, что постоянно куда-то торопился отец Василий Зиньковский. У него было все четко по часам расписано, и он очень как-то все время, мало у него было времени. Одна из его духовных дочерей говорила, что отец Василий, конечно, попадет в рай, а вот часы его в ад. А вот есть что-то похожее, вот воспоминание о пасторском общении с отцом Сергием, помимо того, что вам попадалось у матери Марии?
5: Ну, есть прекраснейшие воспоминания сестры Анны Рейтлингер, которые она записывает буквально сразу после смерти отца Сергия, чтобы вот донести, удержать вот эти воспоминания о нем как о пастыре. Да? Она его ближайший друг, помощник, духовная дочь. И в том числе она пишет вот об этом его постоянном попечении. Мне кажется, он был хорош, да, не столько как вот исповедник, к которому просто пришли случайно на исповедь со стороны, а как именно вот для интеллигенции, которая становился его духовными чадами, как он их вел, как он с ними беседовал, как он готов был тратить часы жизни на них, на поддержку каждому. Сестра Анна вспоминает, что он настолько вот занимался попечением о каждом, помнил о них, о всех, очень любил, это в ее этих воспоминаниях есть, гостинчики передавать к именинам, что когда у кого-то были именины, какое-нибудь угощение, вот именно вот эти его гостинчики, ходили тоже о них легенды среди его духовных детей. И второй момент, когда после его первой операции на горло, когда он готовился уже предстать перед Христом, он написал целую пачку писем к своим духовным чадам, которые отдал сестре Анне для того, чтобы она потом отдала их уже после его смерти, что-то потом пришлось переписывать. Но вот это его попечение о других. Меня, например, среди его предсмертных писем поразило в свое время другое. Это не совсем о духовных чадах, но тоже о таком попечении. Написано уже вот совсем буквально перед смертью письмо к кому-то из спонсоров Свято-Сергиевского института из-за Калингликана. Написано по-английски, оно публиковалось потом в «Православной мысли». письмо, где он с благодарностью, вот со смертного одра говорит об этой помощи, да, вроде какие вопросы, да, ты умираешь, тут о вечности, а тут о финансах для Светосердых, ну, для него это детище его института, о чем он думает, во время войны эти как раз какие-то спонсорские потоки прекратились, и нужно было выискивать какие-то новые, и вот он пишет англиканам вот со смертного одра огромную благодарность за то, что не оставляли институт дальше, и с надеждой, что и дальше будет какая-то помощь. Вот это попечение о земном, о своих духовных чадах, об их нуждах до последней минуты.
4: А кого бы вы назвали его преемниками, ну или наследниками именно в богословском и философском смысле? Вот кто, не знаю, продолжил его линию в истории русской мысли за рубежом, может, не только за рубежом?
5: А вот это очень хороший вопрос и очень такой непростой, потому что действительно преемника вот такого богословского в прямом смысле у него было. Его верным учеником был Лев Александрович Зандер, но он повторяет его мысли, он не развивает. Да, он ни в коем случае не продолжает этого, и не было продолжения. Да, ну, если вот две у нас таких ключевые линии русского богословия, связанных с русским зарубежьем, это софиология Булгакова и неопатристический синтез отца Георгия Флоровского, они друг другу противоречат. Флоровский, который был вначале тоже духовным чадом отца Сергия, которому он помог найти себя, свое призвание, пригласив его преподавать патристику, когда он еще не думал даже этим заниматься, и помог ему найти себя. Он устроил свое богословие, свою линию, отталкиваясь от Булгакова во многом. Это такое вот антиномическое отталкивание, и благодаря этому стал вот таким выдающимся богословом.
4: У меня на эту тему есть смешная такая история. Я как на одной конференции с одним таким юным коллегой обсуждаю и говорю, вот есть у отца Георгия Флоровского статья «София. Премудрость Божия». И ты открываешь ее и думаешь, что сейчас там будет критика отца Сергия Булгакова. А там как-то вообще он не упоминается, он так все очень корректно вообще. Как будто бы нет вот этой раздражающей отца Георгия Флоровского софиологии. А рядом стоит один очень опытный богослов, философ, наш старший товарищ, который мне так аккуратно... Ну да, отец Георгий Флоровский упоминает Оригена, а имеет в виду отца Сергия Булгакова.
5: Он старался вообще никак не проявить вот эту свою, да, мысль поперек, но он строил именно поперек, да. Это, потому что, ну, он всем был обязан отцу Сергию Булгакову, но это было то, от чего он отталкивался в своей мысли. Ну, и вот взять, да, того же Владыка Антония, который, с одной стороны, совершенно отталкивается вообще от опыта отца Сергия Булгакова, а с другой стороны строит на каких-то кирпичиках из его основания. Поэтому мне кажется, вот прямого наследника нету. Это все время какие-то вот такие контроверсии и отталкивания, и продолжение каких-то определенных идей. Ну и, может быть, проблема у нас-то еще в том, что действительно у нас еще не изучено это наследие. Мне кажется, наследник и продолжатель линии отца Сергия Булгакова нас где-то ждет еще впереди, после того, как мы все издадим, откомментируем и представим на суд читателя его творческое наследие.
4: Ну что ж, это действительно большая задача на будущее. Я еще помню, мне где-то попадалось такое размышление, что вот мы говорим о том, что есть Парижская школа богословия. Но в нее включаются, как правило, очень разные люди. Например, тот же Владимир Николаевич Лосский, который географически в Париже жил, но, в общем, не принадлежал к Свято-Сергиевскому институту, уж тем более к Булгаковской софиологии. И не получается ли так, что под громким словом «Парижская школа богословия» мы, собственно, имеем в виду отца Сергия? Вот он был этой большой школой. Mm-hmm. А вот что вы об этом думаете?
5: Просто сам этот термин «парижская школа», о котором очень спорят, но сейчас он чаще всего используется все-таки уже в критической литературе о русском богословии, связанном с русским зарубежьем, он пошел как раз от отца Сергия. В 1935 году на акте богословском в Свято-Сергиевском институте к десятилетию со дня окончания со дня основания института, он произносит свою речь при реке Хаваре. Она опубликована, тогда же была, по-моему, в журнале «Путь», где он, собственно, и вводит этот термин. Он пишет о том, что вот уже как бы 10 лет мы вместе создавали это, и так родилась вот эта Парижская школа богословия, которую он характеризует тем, что она связана прежде всего с молитвой. Говорит, что не случайно даже, что Сергиевский институт, как Сергиевское подворье вспомнить, да, там внизу проходили классы, да, учебные помещения, а сверху была церковь. Вот, говорит, это очень характерно, да, все как бы вот наверху молитва, она должна связываться с мыслью. И для него самое главное, что вот все эти разные люди, которые преподают в Свято-Сергиевском институте, которые развивают свои богословские теории, самое важное для него в формировании этой школы – это то, чтобы каждый искал именно прежде всего истины и служение Богу. Что не своего собственного какого-то развития именно своей мысли, а отдача своей мысли на служение Богу. Ради этого он организовал православное братство Святой Софии, в которое тоже попытался объединить самых разных людей, да, творческих православных людей, вот именно этой целью служения Богу собственным творчеством, когда мы ставим во главу угла, прежде всего, не собственное творческое развитие, а именно вот эту богословскую истину и общее служение Богу. И он говорит об этом тоже уже тогда, споры между этими богословами, у него уже там зреют эти обвинения его в ереси. Он называет это диссонансной гармонией. Это тоже его фраза. Интересно. Из этой статьи. О том, что это очень разные голоса друг другу противоречащие. Это ни в коем мере не богословие одного Булгакова. Это тут же, думаю, уже туда включенное богословие Флоровского, которое он прекрасно знает, как то, что идет поперек булгаковской мысли. Да, он называет это диссонансной гармонией. Для него именно это и есть Парижская школа.
4: Ну что ж, спасибо огромное. Мы благодаря вам сегодня познакомились с отцом Сергием с какой-то очень важной стороны, может быть, действительно ключевой, определяющей. Отец Сергий Булгаков как отец, как священник и человек. И я думаю, что если нашим слушателям доведется читать какие-то наработки, статьи на отца Сергия, среди них есть не только зубодробительная метафизика, где имманентное на трансцендентном и имперсонализмом погоняет, но есть работы об искусстве, о Достоевском, о Герцене, о Пикассо, о Пушкине, и какие-то из этих текстов, в конце концов, об экономике, какие-то из этих текстов мы в нашем цикле упоминали. Мне кажется, что вот очень важным таким, очень важной составляющей понимания этих текстов может оказаться то, о чем мы сегодня говорили, вообще наш сегодняшний разговор об этой личности. Личности, для которой действительно служение Богу было ключом ко всему остальному творчеству. Спасибо огромное. Наталья Ликвинцева, кандидат философских наук, главный научный сотрудник Дома русского зарубежья, была сегодня с нами в программе «Светлый вечер», была нашим проводником в мир мысли, опыта и служения отца Сергия Булгакова. Завтра, дорогие друзья, мы продолжим и завершим наш цикл про отца Сергия, которому, напомню, 28 июля исполнилось бы 155 лет. Я вас, Наталья, благодарю за этот разговор. Дорогие друзья, до новых встреч на волнах Радио Вера.
3: Светлый вечер. На Радио Вера.
6: Неприятное чувство зависти. Кому-то оно свойственно, кому-то нет. Как его преодолеть, если оно все же есть? Подскажет мудрый доктор Михаил Гаврилович. С помощью чудесного ошейника Алтая герои программы «Вопросы Веры и Фомы» окажутся в Константинополе времен Иоанна Златоуста, заглянут в юность Артура Конана Дойла, увидят лицеиста Пушкина на экзамене по русской словесности. А главное, порадуются за других. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Все творения Твои, словно пчелы вокруг цветущей вишни, роятся вокруг Тебя, Господи. Одни теснят других, оспаривают один у другого права на сыновство, каждый видит в другом пришельца. Все предъявляют права на Тебя, больше Тебя самого. Полнота же Твоя, Господи, льется через край и питает всех, сладость неисчерпаемая. Все насыщаются и отлетают голодными. Самым голодным остается людской рой. Не потому, что у Тебя, хозяин щедрый, нет пищи для людей, но не знают люди своей пищи и дерутся с гусеницами за кусок зелени. Прежде всех сотворенных Тобой, прежде времени и скорби, сотворил Ты, Господи, человека в сердце своем. Человека первым Ты задумал, но на четках сотворения его очередь пришла последней. Так же, как садовник вскапывает землю и сажает сухие колючки, думая о розе. Так же, как зодчий, задумывая храм, прежде мысленно видит сверкающие купола, которые возведет последними. До начала творения человека первым родил Ты в сердце своем. Помоги языку моему смертному найти имя человеку тому, сиянию Твоей славы, песни Твоего блаженства. Могу ли всечеловеком назвать его? Ибо так же, как он пребывал в сердце Твоем, так и его ум уже содержал весь явленный мир вместе с человечеством и вестниками его. Никто не знает Отца, кроме Сына, и никто не знает Сына, токмо Отец. Словно нирвана был еси, Господи, пока не зачался в Тебе Сын. Без числа и без имени был еси. Как воспеть мне Тебя, Господи, из гущи роя голодных гусениц, носимого порывами ветра, вся жизнь которого проходит в этом вихре? Господи, сон мой денный и нощный, сам помоги мне воспеть Тебя, чтобы ничто в сердце моем не превзошло Тебя. Всякое дыхание да хвалит Тебя, Господи. Но не ради Тебя, ради нас самих, чтобы, величая Тебя, мы возрастали. Велик Ты, Господи, воистину слишком велик, чтобы гимны наши могли сделать Тебя более великим. А когда всех роящихся насекомых порыв ветра унесет с цветущей вишни, останется она в своем прежнем величии и великолепии весенней красоты.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Гостеприимный Сэй по мотивам японской народной сказки.
2: Когда-то давным-давно в маленькой хижине, затерянной в горах, жил бедняк по имени Сэй. Тяжело ему жилось, но даже в самые трудные времена не жаловался он на судьбу. Однажды зимой 3 дня подряд шел снег. Сэй пораньше закрыл свои двери на засов, устроился погреться возле жаровни, да и задремал. Было уже за полночь, когда кто-то постучал снаружи в дверь его дома. Сэй вышел за порог и увидел всю засыпанную снегом фигуру старика с длинной бородой. «Я путешественник», — начал ночной гость. Из-за снегопада сбился с пути и долго блуждал в горах, пока не заметил вдали огонек вашего дома. «Будьте так добры, разрешите мне провести у вас остаток сегодняшней ночи. Я рад вашему приходу, но боюсь, что не смогу вас принять как подобает», — смущенно ответил Сэй. «Живу я бедно. У меня даже для себя нет приличной постели. Недалеко отсюда есть деревня. Идите туда, и там вы сможете как следует отдохнуть». «Никаких удобств мне не надо», — сказал старик. «Мне бы только немного согреться и переждать снегопад». Сэй пригласил путника в свою комнату и посадил перед печуркой. Затем он снял висевший на гвозде котелок, налил в него воды, положил рис и поставил вариться. «Вы уж не обессудьте, но кроме горстки крупы в моем доме нет ничего, чем я могу вас угостить», — сказал Сэй гостю. Когда еда была готова, путешественник с удовольствием угостился рисом. За едой хозяин и гость разговорились. Хворост, подбрасываемый в печурку, постепенно весь сгорел. Но Сэй, не желая прерывать радушного разговора, решил пожертвовать для гостя своим сундуком для одежды. Он освободил сундук и стал рубить его топором. «Что вы делаете?» – удивленно воскликнул старик. «Пустой, отец», — ответил Сэй. «Хвороста больше нет, а мне хочется, чтобы вы отогрелись ночью». Он разрубил сундук на доски и во время беседы подбрасывал куски дерева в печь. Когда гость стал уже клевать носом, Сэй принес ватный тюфяк, который заменял ему постель, и сказал: «Вы уж извините, но другого тюфяка у меня нет. Могу вам предложить только свой, а я привык и сидя дремать возле печки». На утро снегопад закончился. Сэй вышел проводить гостя до большой тропы. «Даже не знаю, как достойно отблагодарить вас за гостеприимство и доброту», — сказал старик, прощаясь. «Каждый бедный человек живет надеждой, что когда-нибудь будет жить в большом красивом доме и ни в чем не нуждаться. Вот так и я. Обождите, когда я разбогатею, то встречу вас как самого почетного гостя», — пошутил Сэй. И что вы думаете? Вернувшись к себе, он увидел на месте своей старой хижины большой дом и нашел в нем новенький сундук для одежды, удобную кровать и мешок белоснежного риса. А странник шел по заснеженной тропе и думал о том, что никто еще не принимал его так душевно, как бывший бедняк Сэй.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В 1881 году более 200 душ отпало в мусульманство. Я немного пал духом и хотел уйти в другой приход, но предварительно пошел в церковь, помолился и о намерении писать прошение после литургии забыл. Слава Богу, в 1883 году мои отступники все возвратились в православие, и я еще более ожил духом. Так писал отец Александр Миропольский о том времени, когда был назначен окружным миссионером Казанской епархии. Свою деятельность отец Александр начал с увещевания отпадших, так называли крещенных в православии татар, которые вновь перешли в мусульманство. Поначалу его приняли с неудовольствием, поскольку он был русским, а в тот период местное население как раз выступало за то, чтобы в приходы назначали священников из татар. «Я продолжал служить и работать, насколько мог», — пишет отец Александр. «Однако же меня стало чаще беспокоить мысль, почему эта школа производит малое влияние на инородцев, которые продолжают стремиться в мусульманство. Я начал заглядывать повнимательнее в учебники и пособия». Отец Александр обратил внимание на то, что учебные пособия в основном разъясняли учение Мухаммеда, не сопоставляя его с христианским учением. Миссионер написал доклад и выступил за составление новой учебной программы. За это его обвинили в разрушении системы обучения. Но после проведенной проверки методы, которые он применял в своей работе, получили одобрительный отзыв, и батюшка продолжил совершать миссионерское служение. Главным в жизни человека, и особенно в миссионерстве, отец Александр Миропольский считал силу любви, которая, по его словам, есть жизнь Христова в нас и крайне необходима для успехов пасторской и миссионерской деятельности.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Видел я сегодня Ваню Лаевского. Трудно живется человечку. Материальная сторона жизни неутешительна. А главное, психология одолела. Жаль парня.
3: Вот уж кого мне не жаль. Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы еще палкой подтолкнул.
2: Неправда, ты бы этого не сделал.
3: Почему ты так думаешь? Я так же способен на доброе дело, как и ты.
4: Разве утопить человека доброе дело?
3: Лаевского, да.
1: Весьма жестокое высказывание, не правда ли? Что же за человек этот Лаевский, если о нем говорят такое? В сущности, конечно, не самый приятный тип. Увел чужую жену. А теперь еще и жизнью недоволен. Жалуется, что разлюбил, что все ему не мило, и хорошо бы вообще все бросить и сбежать подальше из сонного приморского городка на Кавказе, где он когда-то так надеялся стать счастливым. Иван Лаевский и барон Николай фон Корин, который так нелестно о нем отзывается, герой кинофильма «Плохой хороший человек». Под таким названием в 1973 году режиссер Иосиф Хейфец экранизировал повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Фрагмент из этого фильма прозвучал в начале нашей программы. В центре сюжета противостояние двух главных героев. Каждый из них считает другого воплощением всего плохого, что только может быть в человеке. Лаевский противен фон Корину своей мягкотелостью, своеобразным пониманием морали и нравственности и соответствующим образом жизни. Барон, в свою очередь, в глазах Лаевского выглядит категоричным идеалистом, для которого прав тот, кто сильнее. Эта взаимная неприязнь, поначалу молчаливая, однажды и приводит героев к трагической развязке. Между ними происходит дуэль. Иосиф Хейфец в своей картине филигранно вырисовывает душевные качества персонажей, а свое собственное отношение к ситуации высказывает уже в самом названии, которое выбрал для фильма. Режиссер говорил: «Странно вроде бы звучит. Уверен, что прокатчики на афишах прибавят букву «И». Плохой и хороший, как будто речь идет о двух разных людях, а ведь смысл в том, что дело идет об одном». Но разве такое возможно? Как может один и тот же человек оказаться и дурным, и добрым? На этот вопрос вслед за Чеховым и попытался ответить Иосиф Хейфец в своей картине. Разобраться в этой не только психологической, но и духовной дилемме зрителям помогают второстепенные герои. Такие, например, как доктор Самойленко, радушный, готовый каждому от души помочь. Или молодой диакон, простой, может быть, не особенно образованный, но в самом главном он оказывается куда мудрее рафинированного интеллектуала фон Корина. Так, например, в одном из эпизодов между ними происходит разговор о любви к ближнему и силе веры.
3: Христос, надеюсь, заповедал нам любовь разумную?
4: В Христа же вы не веруете. Зачем же вы так часто его упоминаете?
3: Верую, но не по-вашему.
4: Какая же это вера? А вот у меня есть дядька Поп. Так тот так верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, берет с собой дождевой зонтик, чтобы его на обратном пути дождик не промочил. Вот вы все учите, постигаете пучины моря, на дуэли вызываете, а все остается на своем месте. А поглядите, какой-нибудь слабенький старец, святым духом, пролепечет одно только слово, и полетит у вас все вверх тормашкой.
1: Но мы, кажется, совсем забыли про дуэль. Она состоится. А чем закончится, вы обязательно узнаете, если посмотрите фильм Иосифа Хейфеца «Плохой хороший человек». Кстати, в нем снимались замечательные актеры: Анатолий Папанов в роли доктора Самойленко, Олег Даль в роли Лаевского, а барона фон Корина сыграл Владимир Высоцкий. Режиссер вспоминал, что Владимир Семенович, пытаясь понять характер своего персонажа, постоянно говорил: «Ну что же он такой мерзавец? Ну неужели в нем нет ничего хорошего?» Уверен, что в конце концов он нашел ответ на этот вопрос. Найдем его и мы, посмотрев картину «Плохой хороший человек». Фильм о грехе, покаянии, преображении, прощении и победе над гордыней.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Сегодня в храмах за богослужением читается 108-й псалом, который, если вникнуть в его содержание, не может не смутить. Да какой же это ужас! Как вообще можно вслух произносить такие страшные, проклинающие других слова? Давайте послушаем псалом и потом вернемся к этим вопросам.
2: «Боже, хвалы мои, я не премолчи, яко уста грешнича и уста льстивого».
3: «Боже, хвалы моей, не премолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым. Отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех

0: матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя. Спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу. Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось стука. Я стал для них посмешищем. Увидев меня, кивают головами своими. Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей. Да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его.
1: Еже спасти от гонящих душу мою.
2: Если не вдуматься тщательно в структуру псалма, то перед нами жуткая история. Давид в прямом смысле нещадно проклинает своих врагов, причем не стесняясь в выражениях. Что, лицемерие? Неужели? Но не будем торопиться. Обратим внимание на то, что прямо перед потоком проклятий звучат следующие слова. «За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь». Значит, и такой подход разделяют комментаторы, перед нами не проклятие Давида, адресованное врагам, а проклятие врагов, обращенное в сторону самого Давида. Тогда вопрос, а зачем Давид их повторяет? Чтобы всего лишь ярче подчеркнуть их злобу и неприязнь? То, что в их душах было вытравлено все человеческое, всякая милость и снисхождение? У святителя Афанасия Великого есть очень интересное объяснение. Он пишет. Псалмопевец не желает, чтобы совершилось это, а только предсказывает. Другими словами, Давид Духом Божиим прозревает из будущего, что ровно все то дурное, что было извержено из уст его врагов в надежде, что сбудется в судьбе Давида, действительно исполнилось, да только не с ним, а с самими проклинавшими. И тот, кто исторически был близко к его времени, мог все это наблюдать собственными глазами. Вот для чего Давид и оставляет все эти страшные слова в псалме. Это самое сильное подтверждение того, что слово имеет огромную силу. Да только направление его может обратиться в любую сторону. Сегодняшний псалом побуждает нас остановиться, когда нас подмывает сказать что-то дурное в адрес недоброжелателя. А не получится ли так, что мы сейчас действительно это самое выпросим? Да только для самих себя.
3: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
4: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В юго-западном округе Москвы работает первая в России благотворительная гостиница «Добрый дом». Здесь живут дети с онкозаболеваниями, приехавшие на лечение из разных уголков страны. В сопровождении близких они останавливаются в добром доме в перерывах между курсами химиотерапии или во время обследований. Некоторым приходится оставаться в столице месяцами. В добром доме немало особенностей, которые отличают его от обычной гостиницы. Одна из них – собственный огород и две теплицы. Небольшое подсобное хозяйство здесь помогли обустроить волонтеры. Дети с удовольствием участвуют в выращивании урожая. Весной они высаживают рассаду, ухаживают за всходами, пересаживают растения в теплицы, поливают и подвязывают подросшие кусты. Самый радостный момент для них – сбор и проба первого урожая. Среди взрослых жителей доброго дома тоже есть любители поработать на грядках. Родителям юных онкопациентов это помогает снизить тревогу. В этом году в теплицах доброго дома впервые высадили дыни и арбузы. А еще там растут перцы, томаты, кабачки, морковь и даже клубника. Все это потом отправляется на кухню благотворительной гостиницы. И взрослым, и детям нелегко выдержать трудный путь лечения. Любая поддержка и заботы важны в этот период. Добрый дом навещают волонтеры, которые бесплатно стригут подопечных гостиницы, пекут торты ко дням рождения детей, покупают бытовую технику взамен вышедшей из строя. Вы тоже можете помочь доброму дому на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем мы в компании историка, москвоведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Идем смотреть город Бабушкин. Сейчас на карте Москвы вы город Бабушкин не найдете, но, тем не менее, это вообще известная история, что после строительства Московской кольцевой автомобильной дороги в состав Москвы вошло несколько городов. Там была проблема с дублированием улиц, еще какие-то проблемы были вот такого адресного характера. Но есть город Тушино, город Люблино, был город Бабушкин, в том числе среди них, который также вошел в состав Москвы. И вот, чтобы попасть в несуществующий город, мы доезжаем до станции Лосино-Островская. И здесь, выходя из поезда, станции Рославской железной дороги, мы поднимаемся на мост, чтобы перейти железнодорожные пути, и здесь же я Михаилу передаю слово.
2: Итак, мы приехали с вами в бывший город Бабушкин, который прежде назывался город Лосино-Островск, а до этого это был поселок Лосино-Островский. История этого замечательного города началась в второй половине XIX века. В второй половине XIX века появились железные дороги. Вот в 60-х годах была построена Московская Ярославская железная дорога. И вдоль Московской Ярославской железной дороги стали появляться дачи. Конкретно здесь располагались удельные земли. То есть земли, принадлежавшие удельному ведомству. Оно управляло территориями, принадлежавшими членам императорской фамилии. В 1898 году удельное ведомство разбило на участки землю вокруг железной дороги и стало организовывать их продажу, стали строиться дачи, сюда стали приезжать жители. Ну, действительно удобно. Ты можешь за относительно небольшие деньги приобрести участок земли, построить на нем дом, сам там жить. Даже можно ездить в Москву каждый день на работу, потому что, собственно, сейчас там меньше получаса идет электричка. Да и тогда скорость примерно была такая же у поезда, поэтому можно быстро оказаться в Москве, ну и пойти, например, в свое ведомство или там учреждение, где ты работаешь. Так появился поселок Лосино-Островский. Первоначально станция называлась «Десятая верста». Ну, потом переименовали в Лосино-Островскую. И в 1902 году он такое название получил. Ну, название, понятно, связано с прилегающим к этому району лесом большим, Лосиным островом. Здесь, в окрестностях станции Лосино-Островская, появилось множество дачек. Жили служащие, рабочие, жили достаточно обеспеченные люди. И в какой-то момент они заметили, что, несмотря на то, что у них большой развитый поселок, у них нету своего храма. В 1913 году жители поселков, прилегающих к станции Лосино-Островская, написали прошение о том, чтобы им разрешили построить свой храм.
1: И вот мы к нему и идем по Хибинскому проезду до Сержантской улицы, выходим по ней на Ярославское шоссе и чуть-чуть вперед проходим. Перед нами храм в таком неовизантийском стиле, что ли.
2: Да. Началось строительство в 1914 году. Ну, к 1916 году храм достроили. И этот храм построен по проекту архитектора Владимира Глазова. Строился вот он в годы Первой мировой войны в неовизантийском стиле. Выглядит он очень интересно и необычно для этого района. Ну, и вообще, когда ты едешь, например, по Ярославскому шоссе, там сплошные новые дома, и вдруг такой шикарный храм вылезает. Открыли, осветили храм в 1916 году, и он стал, соответственно, храмом города Лосино-Островского. Сюда ходили с обеих сторон железной дороги жители соседних дач, жители самого города. А храм открылся в 1916 году, а в 1922 в нем, как и во всех храмах нашего региона, были изъяты все церковные ценности во время знаменитой печально кампании. В частности, вот отсюда из храма Адрианы и Натальи изъяли 14 килограмм серебряных изделий.
1: Это много?
2: Почти пуд. Интересно, что в этом храме единожды служил патриарх Тихон в 1924 году. Ну, а в 30-х годах храм сначала передали обновленцам. В 36-м году его передали обновленцам. В 43-м году обновленцев оттуда, как мы знаем, попросили в связи с ликвидацией обновленческой церкви. И, собственно, храм этот никогда не закрывался. Удачное расположение храма на Ярославском шоссе способствовало тому, что по дороге из Троицы Сергиевой лавры здесь часто останавливались разные высокие гости церковные, епископы, приезжавшие в Москву, или какие-то делегации. То есть такой был храм достаточно видный. Но теперь про сам город. Город Лосино-Островский, которым мы сегодня путешествуем, изначально был дачным поселком. Город постепенно развивался, количество жителей росло, в городе появилась своя телефонная станция даже, в городе была своя школа, библиотека, в поселке были своя школа, библиотека, был летний театр, была своя почта, были лавки, пожарные депо. И вот что пишет об этом поселке Константин Коровин. «Лосиное все больше начинает походить на европейский курортный городок, пожалуй, только более шумный и оживленный, чем у немцев. Та же яркая гуляющая публика, те же непременные больные в окружении услаждающих и врачей, дети с гувернантками, скучающие барыньки. Как-то странно видеть это все на пути в Лавру. Меняются времена, ничего не поделаешь, меняются».
1: А были там воды, там же мытищинские источники, и водопровод проходил рядом. Ну, вода... Курортный городок, если.
2: Ну, тут он курортный был, потому что здесь под сенью сосен люди отдыхали. Считалось тогда, что сосновый воздух очень полезен, особенно в случае, если у человека какие-нибудь легочные заболевания. Ну, собственно, все практически под Москвой. Московные поселки того времени продавали себя как место с исключительно здоровым воздухом. И здесь жители, например, добивались, чтобы закрыли свалку.
1: Царицына дачная.
2: Да, там вот Малаховка, места, Новогиреево. Да. Да, вот везде очень здоровый и полезный воздух. И такой же воздух был и в Лосино-Островском. В 1916 году построили на одной стороне железной дороги церковь Адрианны и Натальи, и тогда же на другой стороне железной дороги началось строительство церкви Божьей Матери Казанской. Строил ее архитектор Мазырин. Этот храм был построен деревянным, при нем существовало кладбище, но в 20-х годах храм закрыли уже после революции, а в конце 30-х годов разобрали. Храм этот восстановили, но он не находится не на том месте, где первоначальный. К 1917 году более 2000 человек жило в поселке, и после революции уже в 1925 году поселок Лосино-Островский стал городом Лосино-Островским. В него включили соседние деревни, соседние поселки, и достаточно получился крупный город. Из Лосино-Островского ходили электрички в Москву, ходили автобусы. В общем, город стал достаточно крупным. И в 1939 году был переименован в честь летчика Бабушкина, который родился недалеко от этих мест.
1: Но годом ранее погиб.
2: Да. И от города, собственно, осталось весьма немного, поскольку в советское время его включили в состав Москвы, старые деревянные дома по большей части разобрали, и от старого Бабушкина, от старого Лосино-Островского осталось всего несколько строений. Вот одна из них – это церковь Адрианны и Натальи. Также интересно, что тут, если посмотреть на название в окрестности, там есть улица Коминтерна, это название прям после революции дано и сохранилось.
1: Ты там жил, я помню.
2: Да, я жил на улице Коминтерна, гулял по этим местам, и когда я гулял по Анадырскому проезду, мне всегда нравилось это название, такое далекое, такое восточное. Я даже не подозревал, что оно в некоторое время, это Анадырский проезд, был проезд Троцкого. Но в 27-м году его переименовали. В 1960 году, после того, как построили кольцевую автодорогу, город Бабушкин вошел в состав Москвы и стал обычным московским районом. Вот последний самый дом, который здесь был, деревянный, он стоял на Изумрудной улице, в начале 2010-х годов исчез.
1: Ты его еще помнишь, когда там жил?
2: Я его видел, да, но как-то я не задумывался о том, что это последний дом. Так бы я его облазил, обфотографировал. И поэтому Бабушкин очень интересно выглядит. Там маленькие пятиэтажечки, многие из них раскрашены муралами. По-моему, там самая большая концентрация вообще настенных таких больших росписей на весь фасад в Москве. Одно из моих любимых достопримечательностей бывшего города Бабушкина был кинотеатр «Арктика». В здании кинотеатра был кафе, тоже назывался «Арктика». И на большой витрине этого кафе была замечательная картина. Там были изображены белые медведи и пингвины. Не знаю, кто так сделал, но, тем не менее, такая милая достопримечательность. Каждый раз, когда я проезжал по Коминтерна, видел ее и радовался.
1: Будем считать, что встречаются они именно у этого кинотеатра.
2: Да.
1: Спасибо большое, Михаил Хрущев, историк, москвовед, и мы побывали в несуществующем уже городе Бабушкине. И вы вместе с нами гуляете по Москве, Бабушкин теперь это часть Москвы, гуляете по Москве, любуетесь ею, любите наш город. Будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Антония Погорельского «Монастырка». Читает Татьяна Бондаренко. Продолжение.
1: Часть вторая, глава 17. Завещание. Сколь не чувствовала себя несчастную Анюта, удостоверившись, наконец, в дурном к ней расположении всего семейства Дюндика, сколь она в таких обстоятельствах не горевала о том, что у них в доме одна, без защиты, но положение это показалось бы ей еще несноснее, если бы могла она понять в полной мере ненависть опекуна и в особенности Марфы Петровны. Но не чувствуя себя виновную ни в чем, она все действия их старалась приписать каким-нибудь недоразумениям и утешалась надеждою, что во всяком случае тетушка по возвращении Клары Кашпаровны в Барвеново не применит в скором времени приехать за нею. Марфа Петровна, с своей стороны, движимая злостью и подстрекаемая опасением, что соединенные силы Анны Андреевны и Блистовского успеют исторгнуть из когтей ее бедную сироту, удвоила напряжение ума своего к достижению предполагаемой ею цели и для большего успеха решилась призвать на совет достойного своего племянника. Прыжков, как нам уже известно, во всех отношениях заслуживал ее доверенность. Но особенно в этом случае он готов был оказать ей всю помощь, которой только можно было от него ожидать. И к тому побуждала его, кроме желания отомстить Блистовскому, еще другая, не менее важная причина. При первой встрече красота Анюты произвела на него глубокое впечатление, и потому он рад был, что представилась ему возможность удовлетворить в одно время злобе своей против Блистовского и любви к его невесте. Обе страсти сии так сильно на него действовали, что поглотили в нем даже чувство страха, внушаемого Блистовским. К тому же он полагал, что найдет средство избежать его мщения, которое, впрочем, уже будет без цели, когда Анюта сделается его женою. При первых словах Марфы Петровны он открыл ей свои виды, и хотя она с неудовольствием помышляла о том, что Анюта будет ее племянницей, но скоро на то согласилась, быв уверена, что союз этот составит несчастье как Владимира, так и ненавистной монастырки. Вследствие того дана была особенная инструкция Климу Сидоровичу, как главному их орудию, хотя безгласному, но необходимому. И так как время было дорого, то решились действовать по условленному плану безотлагательно. В следующее утро Анюта едва успела встать и одеться, как вошел к ней в комнату с важным видом опекун и тщательно затворил за собою дверь. Анюта, увидя его, встала и пошла к нему навстречу.
2: «Сидите, Анна Трофимовна, сидите», — сказал он, сам усевшись в кресло. «Мне надобно переговорить с вами о важном деле».
1: Анюта молчала.
2: «Пора, матушка, объявить вам мнение мое о сватовстве Владимира Александровича. Мнение решительное, которого ничто переменить не может, ни ваши просьбы, ни пустословие Анны Андреевны, которая вообще не в свое дело мешается, ни даже, — продолжал он, замявшись невольно, — угрозы господина Блистовского, напрасно думающего, что я его боюсь. Я не боюсь никого на свете».
1: Анюта побледнела от внутреннего волнения, сколько она ни старалась казаться хладнокровною. Не зная, что отвечать на грозное предисловие опекуна, она потупила глаза, не прерывая молчания.
2: «Я объявляю вам однажды навсегда, сударыня, что вы должны забыть Блистовского, ибо я никогда не соглашусь, чтобы вы за него вышли. Я запрещаю вам и думать о нем, слышите ли?»
1: Анюта поднялась со стула. Требование опекуна казалось ей слишком дерзким, и она отвечала ему довольно твердым голосом. «Я дала слово Владимиру Александровичу. Тетушка нас благословила. А вы не имеете ни причины, ни права этому противиться. Извините меня, Клим Сидорович. Я не считаю себя обязанной в этом случае исполнить ваши приказания».
2: «Вы не считаете себя обязанной? Я не имею права? Разве забыли вы, что я опекун и заступаю место отца вашего?»
1: «Если бы батюшка был жив, он, верно, не отказал бы нам в своем согласии. А так как его нет на свете, то я решилась следовать советам тетушки, которая презрела меня с малолетства. И верно...»
2: «Опять тетушка да тетушка. Плевать бы я на нее хотел, слышите ли? Однажды навсегда запрещаю вам думать о Блистовском.
3: «А я, — сказала Анюта, выведенная из терпения грубостью опекуна, — а я однажды навсегда вам объявляю, что не намерена вас слушаться. Стыдитесь, Клим Сидорович, таким образом говорить о тетушке».
2: «Ха-ха-ха, вот тебе на! Вы еще вздумали учить меня. Посмотрим, надолго ли у вас станет храбрости-то. Знаете ли вы почерк руки покойного батюшки?»
3: «Я никогда его не видала».
2: «А, так вы и не видали и завещание его».
3: «Вы мне его не показывали».
2: «Хорошо. Я вам покажу его. Увидим, что вы скажете, матушка. Увидим, кого вам надобно слушаться, меня или Анны Андреевны».
1: Сими словами Дюндик подошел к дверям, осторожно отворил их, чтобы опять не ударить в лоб Марфу Петровну, и вышел из комнаты. Взоры Анюты, устремленные на опекуна, долго оставались неподвижны по выходе его. Мысль теснилась за мыслью в ее уме, и она не знала, на чем остановиться. Решительное приказание Дюндика не очень ее испугало, ибо неприличные отзывы его о тетушке раздражили ее до такой степени, что она почувствовала в себе довольно силы для сопротивления. Но он упомянул о завещании, об этом свидетельстве священной воли покойного отца ее, против которой бороться считала она святотатством. Она никогда не видала этого завещания, ибо когда Клим Сидорович приезжал в Барвеново, его случайно не было с ним. А с тех пор, как она находилась у него в доме, ей хотя и приходило неоднократно на ум его прочитать, но она не решалась о том попросить опекуна, который совершенно переменил обхождение свое с нею. «Впрочем, — подумала она, — может ли оно дать ему право поступать со мной так самовластно? Тетушка часто рассказывала об этом завещании, и, по словам ее, батюшка поручил меня только в покровительство Клима Сидоровича. Мне тогда было не более 5 лет от роду, и так могло ли оно касаться до моего замужества?» Размышления эти ее немного ободрили, но спустя несколько времени недоумение, внушенное словами Дюндика, опять взяло верх над ее умом. В иные минуты она, приводя себе на память читанную ею романы, думала даже, не назначил ли ее батюшка к монашеской жизни, но потом отвергала она эту мысль как несбыточную, несообразную ни с русскими обыкновениями, ни с известными ей по рассказам тетушки правилами покойника. К тому же, заметила она сама себе, тетушка, верно бы мне что-нибудь сказала об этом, но не промолчала ли она о том единственно для того, чтобы меня не огорчить? Колеблемая таким образом множеством противоположных мыслей и догадок, она между нетерпением и страхом ожидала возвращения Дюндика, обещавшего показать ей завещание, но опекун не возвращался. Беспокойство бедной Анюты ежеминутно возрастало, и, наконец, обессиленная мучительную борьбою, происходившей в ее душе, она почти без чувств села в кресло, тщетно стараясь отдалить печальные предчувствия, которые против воли толпились в ее душе. В этом мучительном положении провела она несколько часов. Около нее все было тихо, в соседней комнате, где жили барышни, не слыхать было никакого движения. Наконец услышала она тяжелые шаги опекуна. Сердце ее затрепетало, ей хотелось встать, но она почувствовала, что ноги ее подкашивались, и принуждена была опять опуститься в кресло. Отворилась дверь, и вошел Клим Сидорович. В другой комнате мелькнуло сердитое лицо Марфы Петровны, изображающее любопытное внимание, и хотя дверь тотчас опять затворилась, и Анюта не могла даже отдать себе ясного отчета, точно ли она ее видела, но сердце в ней еще сильнее забилось. Ей представилось глухо, как будто она должна услышать смертный свой приговор, а Марфа Петровна готовится войти, чтобы быть свидетельницей ее мучения. Дюндик держал в руках бумагу, брови его были нахмурены и лоб наморщен. Ожидая сопротивления со стороны нашей страдалицы и быв научен женою, он заранее принял на себя самый строгий вид, но при виде бедной Анюты, сидящей в креслах неподвижно, бледной и с наполненными слез глазами, суровое лицо его смягчилось. Давно заглушенная совесть неожиданно в нем зашевелилась, и он готов был спросить с участием о ее здоровье. Человеколюбивое движение это, однако, недолго продолжалось. Он вспомнил, что жена его стоит за дверьми, и опять нахмурил брови. При всем том он тотчас решился проговорить вытверженный урок. Беззащитная сирота, с трепетом ожидавшая от него решения своей участи, представлялась ему как строгий судья изобличенному преступнику. Наконец, он собрался с духом и, стараясь превозмочь овладевшую им робость, подошел к ней и почти прокричал. «Что ж, надумались ли вы, сударыня? Отказываетесь ли вы от Блистовского?»
3: «Нет», — отвечала Анюта. Слово это, выговоренное тихо, но твердым голосом, стоило ей большого напряжения сил, и она потом молча протянула руку, чтобы принять от него завещание.
2: «Позвольте-с, я сам прочитаю».
3: Дюндик начал читать. Пока продолжались точные слова завещания, он читал громко и внятно. Но когда дошел он до следующей статьи, голос его задрожал и сделался неясным.
2: «Если дочь моя вздумает вступить в замужество, то приказываю ей ни под каким видом не принимать на себя никаких обязанностей без согласия почтенного своего опекуна, а моего благодетеля, господина надворного советника и кавалера Клима Сидоровича Дюндика. Будь же она, дочь моя, отважится вступить в брак против его воли, то в таком случае лишаю ее родительского благословения и предаю ее проклятию».
3: «Проклятию?» — вскричала диким голосом Анюта, вскочив со стула. «Покажите, ради бога, покажите!» Клим Сидорович подал ей бумагу и дрожащим пальцем указал на слово «проклятие». «Проклятию!» — вскричала еще раз Анюта и без чувств упала к его ногам. Когда пришла она в память, в комнате уже не было никого, и она лежала на своей постели. Долго старалась она уверить себя, что все с нею происходившее было не что иное, как тяжелый сон, но, бросив нечаянно взор на стоящий перед нею столик, она с ужасом увидела в нем роковое завещание. Дрожащими руками она его развернула и, прочитав страшные слова, в нем заключающиеся, залилась горькими слезами. Оставим на время Анюту и перенесемся в нижний этаж дома в покое Марфы Петровны.
2: Она сидела на софе с торжественным видом. Перед нею с расстроенным лицом сидел Прыжков,
3: а немного поодаль стоял Клим Сидорович, которого глупая рожа изъявляла по возможности недоумение и неудовольствие.
2: «Экая диковинка», — сказала Марфа Петровна, обращаясь к Прыжкову. «Не видал ты никогда девушки в обмороке? Экая невидальщина».
4: «Да посудите, тетушка, что теперь уже часа два, как она лежит без чувств, как мертвая».
2: «Ну что за беда? Не бойся, будет жива. Я и сама, когда была в девках, часто падала в обморок. Бывало что-нибудь не по нутру, да нельзя на своем поставить, тотчас глаза зажмурю». «Не правда ли, Клим Сидорович?»
4: «Точно так, Марфа Петровна».
2: «Боюсь только, чтобы она не занемогла», — сказал Прыжков. «Признаться, я крепко испугался, увидев ее без движения и бледную, как полотно».
4: «Да, и я не на шутку трухнул», — подхватил Дюндик, «когда она шлепнулась об пол».
2: «Молчи, тебя не спрашивают», — прервала его Марфа Петровна. «А ты, видно, в самом деле влюблен по уши», — продолжала она, обратясь к Прыжкову. «Вот уж этого я от тебя никак не ожидала».
4: «Как бы то ни было, тетушка, вы знаете наши условия. Я готов вам служить, но с тем, чтобы и вы мне помогали. А между тем, так как она должна быть моей женою, вы поступайте с нею как с будущей племянницей и без нужды не огорчайте.
2: Мне ее жаль». «Вот тебе на, мой батюшка. Я разве медведица какая? Что мне за нужда ее огорчать? По мне хоть бы ее на свете не было. Мне лишь бы проучить Блистовского, да и ее тоже, чтобы они впредь не умничали. А потом, пожалуй, себе возьми ее, я и знать о том не хочу. Ты оставил у нее завещание?»
4: «Я положил его на стол, матушка».
2: «Пускай на досуге читает. Счастье, что она не знает руки покойника. А то бы с ней наплясались, девка упрямая». «Ну, теперь дело, почитай, сделано. Остается тебе склонить ее на свою сторону. Да я думаю, это не мудрено. Когда увидит, что нельзя быть за Блистовским, так она рада будет и за тебя выйти».
3: «В этом я не сомневаюсь, тетушка», — отвечал Прыжков с самонадеянностью. «Та беда только, что время коротко. Пока мы ее будем уговаривать, пока она согласится, Анна Андреевна может явиться к нам, как снег на голову, или, чего доброго, и сам Блистовский». «Тогда пропали все труды наши, а с ними мы и не развяжемся».
4: «Да», — сказал Дюндик, почесывая голову, — «тогда плохо нам будет. Вам-то ничего, а каково мне с ними рассчитываться?»
2: «Вот уж вы оба и струсили», — вскричала Марфа Петровна. «О чем тут хлопотать? Опекун запретил ей думать о Блистовском. Он же прикажет идти за другого. Она теперь должна послушаться».
4: «Все опекун да опекун», — сказал вполголоса Клим Сидорович со вздохом.
3: По мнению Марфы Петровны, надлежало объявить Анюте о нареченном супруге тотчас, когда она опомнится от обморока.
2: «Надо бы наковать железо, пока горячо, чтобы она не имела времени одуматься, чего с нею церемониться».
3: Прыжков, однако, был другого мнения. Сколь не желал он обладать Анютою, но боялся ожесточить ее излишнюю строгостью и тем испортить все дело. «Я уверен», — сказал он, — «что она, уважая память отца, не захочет выйти из повиновения опекуну. Но дайте ей успокоиться от первого удара. Погодите дня два или три. В это время не приедут сюда ни Анна Андреевна, ни Блистовский. Вероятно, и Клара Кашпаровна до сих пор еще не дотащилась до Барвенова. А потом пускай Клим Сидорович объявит ей свою волю». С этим был согласен и Дюндик. Не имея решительного голоса в совете, он и тому обрадовался, что новый разговор его с Анютою, к которому приступил бы он очень неохотно, отложили на несколько дней. Между тем, бедная Анюта плакала, молилась, потом опять начинала плакать, опять молилась и все не знала, каким образом согласить любовь к Владимиру с священным долгом повиновения отцу. «Если бы он был жив, — думала она, — верно бы он не отказал в своем согласии». Иногда ей казалось возможным в этом случае не слушаться опекуна, потому что покойный отец ее верно не желал ее несчастья и, вероятно, не предвидел, что опекун употребит во зло данную ему власть. Уже она решилась объявить о том Климу Сидоровичу, но вдруг страшное слово «проклятие» возникало в ее воображении и, как пламенный меч Херувима пред вратами рая, заграждало всякую мысль о браке с Владимиром. Наконец, после долгой и мучительной борьбы, она приняла намерение принесть на жертву, что ей дороже всего было в мире — любовь к Блистовскому. Барышни, от времени до времени смотревшие на нее в щелку, давно уже видели, что она пришла в память, но, уведомив о том Марфу Петровну, получили приказание ее не тревожить. Этим кратковременным отдыхом обязана она была Прыжкову, опасавшемуся, чтобы вид Дюндиковых не погрузил ее опять в прежнее положение. Он так горячо за нее вступился, что успел убедить Марфу Петровну, чтобы в этот день никто ее не беспокоил. И потому, когда в обеденное время пришли звать ее вниз, и она отказалась, сказав, что нездорова, то Марфа Петровна прислала к ней кушанье в комнату и велела сказать, что она советует ей не вставать с постели. Под вечер зашли на короткое время барышни и ласково расспрашивали об ее здоровье, но не Клим Сидорович, ни Марфа Петровна по просьбе Прыжкова не являлись к ней во весь тот день. Анюта легла спать, но сон убегал ее упорно. Только к утру могла она заснуть, да и тут страшные сновидения сначала тревожили ее покой. Ей казалось, что она идет по узкой тропинке, усыпанной скользкими камешками, на покате крутого утеса, под которым в глубине шумело море. Она напрягала все силы свои, чтобы не сорваться вниз. Камешки под ногами ее шевелились, как живые, и жалостно стонали. Когда она по ним ступала, из ущелин утеса раздавались дикие смехи. Большие летучие мыши с разрумяненными человеческими лицами летали перед нею и смотрели на нее сердитыми глазами, прихлопывая с шумом длинными седыми ресницами. Голова ее кружилась, она желала воротиться, но дорога так была узка, что нельзя было повернуться, не упав в пропасть. Она хотела остановиться, но непреодолимая сила понуждала ее спешить вперед, вперед. Вдали слышала она голос тетушки, разговаривавшей с Проскутою. Вот и голос Владимира послышался ей прямо перед нею. Он звал ее к себе нежными словами. Вот уже тропинка кончалась, и она в конце видела Блистовского и тетушку. Еще несколько шагов, и она будет с ними. Но камни под ее ногами еще жалостнее застонали. Смехи в ущелинах раздавались с большей дикостью. Летучие мыши с человеческими лицами так и вертелись перед ее глазами. В необъятном страхе она хотела броситься к Владимиру, но вдруг из ущелины показался Клим Сидорович с козлиными ногами и с большими рогами на голове. Обеими руками развернул он перед нею бумагу, на которой пламенными буквами написано было слово «Проклятие». Анюта в отчаянии зажмурилась, отскочила и упала в пропасть. Она думала, что погибла совершенно, с трепетом открыла глаза и увидела себя в Барвенове, в известной беседке, обросшей хмелем и красными бобами. Подле нее сидела тетушка и ласково на нее смотрела. Владимир с другого боку прижимал ее руку к сердцу, а перед ней стояла Проскута и улыбалась. Она взглянула из беседки на большую дорогу и видела, как тяжелая карета опекуна, нагруженная всем семейством Дюндиковых, уезжала из селения. «Как же ты долго спала», — сказала ей тетушка, и Анюта, приняв за сон все, что происходило с нею с тех пор, как она рассталась с Барвеновым, забыла о Дюндике и о завещании. И по-прежнему была счастлива среди своих любезных. Как грустно сделалось Анюте, когда она, проснувшись в самом деле, удостоверилась, что находится у Дюндика. Но, несмотря на то, последняя половина виденного ею сна укрепила ее силы и оставила в душе надежду, что не все еще потеряно. «В самом деле, — думала она, — что нужно для моего счастья? согласие Клима Сидоровича, а почему же мне не надеяться, что он, по крайней мере, со временем переменит мысли свои о Блистовском? Надобно только вооружиться терпением, а между тем, может быть, самое повиновение мое его обезоружит».
4: Одобренная этой мыслью, она приняла Клима Сидоровича довольно спокойно, когда пришел он к ней в продолжении утра.
2: «Я вчера забыл у вас завещание покойного Трофима Алексеевича», — сказал он. «Вы, верно, прочитали его еще раз на досуге?»
3: «Читала, Клим Сидорович».
2: «И что намерены вы делать?»
3: «Я намерена повиноваться воле батюшки», — отвечала она сквозь слезы.
2: «Ну, вот это хорошо. За это хвалю вас, ей-богу, хвалю. Надобно всегда меня слушаться. Я дурного не посоветую. Не забывайте никогда, что я вам второй отец».
4: В самом деле Дюндик не ожидал столь скорого решения и несказанно обрадовался, увидев, что ему не нужно вступать в новые споры. Он поспешил уйти, чтобы сообщить товарищам своим о благополучном успехе, и тем избавил Анюту от своего присутствия. Все семейство, не исключая Марфы Петровны, приняло ее весьма благосклонно, когда пришла она к ним, и никто не упоминал ни слова о вчерашнем. Прыжков в особенности старался ей угождать, и Анюта, слишком занятая своим горем и вовсе не подозревая его видов, взирала с благодарностью на его учтивость. Дюндики радовались успеху своего коварства.
2: «Кажется, недолго она будет горевать о Блистовском», — сказала Марфа Петровна с торжественным видом. «А он дурак, я чай думает, что она без него жить не может». «Хоть много мне было хлопот», — говорил Клим Сидорович, гордо посматривая на все стороны. «Да, по крайней мере, не даром. Но теперь, кажется, дело-то будет в шапке».
3: И Прыжков ласкал себя надеждой, что она не противостоит его любезности, особливо при помощи грозного завещания. Низкие души. Они не имели понятия о том, с какой твердостью добродетельный человек переносит самые тяжкие несчастья, когда подкрепляет его убеждение в исполнении долга и чистая надежда на провидение. Они не подозревали, что эта надежда, как бесценное сокровище, хранилась в невинном сердце Анюты и тихо, как голос ангела-хранителя, нашептывала ей утешительную мысль, что рано или поздно она будет вознаграждена за свои страдания. Таким образом, прошел весь этот день, и Анюта с растерзанным сердцем, но с довольно покойным духом, легла спать. Силы ее истощены были претерпенными накануне огорчениями, и потому она от усталости сомкнула глаза, и вскоре легкие сновидения, порхая около нее, начали погружать ее в сладкий сон. Но и эту ночь предназначено ей было провесть в тревоге. Она находилась еще в том приятном забвении, которое обыкновенно предшествует крепкому сну, как вдруг послышалось ей, что кто-то тихонько стучится в дверь. Анюта вздрогнула. Сначала приняла она это за обман воображения и вновь хотела закрыть глаза. Но стук опять повторился, и так внятно, что не осталось для нее никакого сомнения. Она приподнялась в постели, глубокое молчание царствовало в комнате. Потом опять кто-то постучался, так же тихо и внятно. Уже выше замечено было, что в Анютиной спальне находилось двое дверей, из которых одна вела в покои барышень, а другая — в пустые комнаты недостроенного этажа. Последняя эта дверь заперта была задвижку и со стороны Анюты, которая иногда случалось отворять ее днем из любопытства. В тех комнатах еще не были намощены полы, а окошки с давнего времени оставались невставленными. Она знала, что ни изнутри дома, ни снаружи не было туда никакого хода, кроме из ее комнаты. И несмотря на то, в эту-то дверь слышен был стук, прервавший ее сон. В другое время Анюта, вероятно, бы испугалась, но в этот день столь много важнейших обстоятельств занимало ее воображение, что для страха в нем почти не было места. К тому же, как говорится, утопающий для спасения своего хватается даже за соломинку. И в глубине души Анюты глухо отозвалась мысль, что этот случай имеет, может быть, какую-нибудь связь с несчастным ее положением. В таких затруднительных обстоятельствах, в каких тогда была Анюта, самые невероятные предположения могут показаться возможными. А потому и ей пришло на ум, не вестник ли это от Владимира или от тетушки. Или, может быть, при этой мысли холодный пот выступил по ней, не священная ли тень покойного отца спустилась из горней обители, чтобы ее утешить, укрепить, наставить. Сердце ее сильно забилось, она подняла взоры к небу. Луна так ласково светила в окно, лучи ее так весело играли на стенах ее комнаты. Анюта перекрестилась, вскочила с постели, накинула на себя солоб и твердыми шагами приблизилась к таинственной двери.
0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Антония Погорельского «Монастырка». Читает Татьяна Бондаренко.
3: Часть вторая, глава 18. Незнакомец. Когда Анюта подошла к двери, стук опять возобновился, и она услышала очень внятно, что кто-то за дверью зовет ее по имени. «Анна Трофимовна! Анна Трофимовна! Кто там?» — спросила она вполголоса. «Добрый человек! Отворите, Анна Трофимовна, отворите! Только тише, ради бога, тише!» Анюта собралась с духом, с трепещущим сердцем и дрожащей рукою. Отодвинула она задвижку, дверь со скрипом отворилась, и к неизъяснимому страху она при лунном свете увидела пред собой безобразную фигуру, с ног до головы покрытую длинной темной шерстью, сверкающими, как раскаленные угли, глазами. Вся бодрость ее мгновенно исчезла при виде такого чудовища, и она, не помня сама себя, громко вскрикнула. Казалось, что и чудовище не менее ее испугалось. Оно отскочило и громким голосом произнесло: «Ах, я пустая голова! Извините, матушка Анна Трофимовна!» Потом с быстротой молнии чудовище вскочило к ней в комнату, несмотря на крик ее, насильно всунуло ей в руку небольшую бумагу и скрылось опять в пустые покои, захлопнув за собой дверь. Все это продолжалось не более нескольких секунд. Анюта перестала кричать и стояла еще посреди комнаты, когда отворилась другая дверь, и вдруг бросились к ней обе барышни, сопровождаемые горничную девушкой. Немного погодя, вошла и Марфа Петровна с супругом и племянником. Комната осветилась принесенными ими зажженными свечами, и Анюта совершенно опомнилась. В крайнем замешательстве стояла она неподвижно на одном месте, крепко закутанная в салоп. Полученную ей бумагу она невольно сжала в руке. «Что с вами сделалось?» — в один голос вскричали Клим Сидорович и барышни. «Что это вы так раскричались?» — спросила Марфа Петровна. «Перепугали до смерти всех. Что с вами случилось? Зачем вы так кричали?» «И сама не знаю», — отвечала Анюта, запинаясь. Внутренний голос внушал ей не открывать причины своего испуга. К тому же она слишком мало имела к ним доверенности, чтобы быть откровенную. «Я думаю, что мне что-нибудь пригрезилось». Все, по-видимому, довольствовались ее ответом и хотели уже уйти. Одна Марфа Петровна, сбираясь выйти вместе с другими, ворчала про себя. «Ни минуты нет от нее покоя, чтоб ее...» Вдруг в пустых покоях раздался шум, и все остановились. «Что это такое?» — сказала Марфа Петровна. Прыжков подошел поближе. «Дверь не замкнута!» — вскричал он и поспешно отворил ее. В конце пустой комнаты, при месячном сиянии, увидел он черную фигуру, подвигающуюся к окну, и стремглав бросился туда, чтобы ее схватить. Но не зная или забыв, что пол там не был настлан, он споткнулся на бревно и упал изо всей мочи. «Ловите, ловите!» — кричал он во все горло, несмотря на чувствуемую им боль. «Скорее сюда огня! Клим Сидорович! Марфа Петровна!» Дюндик не очень спешил исполнить его желание, но Марфа Петровна, вырвав у мужа из рук шандал, вошла в пустые покои, а за нею последовали и все прочие, кроме Анюты. Прыжкова подняли и поставили на ноги. «Ищите, он должен быть здесь, не упустите его!» — говорил он им, запыхаясь. «Кто? О ком вы говорите? Кого вы видели?» — спрашивали наперерыв все. «Не знаю», — отвечал он, — «но я видел ясно,

и все спустились за ним, движимые любопытством, хотя и не без боязни. Пока они сходили с лестницы, на дворе раздавался громкий лай собаки. Потом послышался им жалкий визг и стон, за которым последовала опять тишина. Сбежав на двор, они к крайнему изумлению увидели сторожей и прочих слуг, окружающих бедного султана, лежавшего перед ними без дыхания. Кровь лилась из широкой раны, нанесенной ему в горло. На всех лицах изображался страх. Несмотря на старания Прыжкова, на дворе не нашли никого. Никто, кроме его, не видал описанного им человека. Никто не знал, кто убил султана. Один только сторож утверждал, что он видел, как большой косматый медведь перелезал через забор. «Это не медведь», — сказал Прыжков, со вниманием осмотрев султана. «Рана эта сделана ножом». «Ведьма или оборотень», — проворчал себе под нос Клим Сидорович, которого давно уже начала принимать дрожь. И слуги, услышав слова своего господина, повторили их дрожащим голосом. Все начали креститься и разошлись по ночлегам, боязливо оглядываясь. Один Прыжков не соглашался с общим мнением. В продолжение этого времени Анюта, оставшись одна, заперла обе двери и, удостоверившись, что никто не может войти к ней ни с той, ни с другой стороны, легла в постель. Полученную ею бумагу, сложенную письмом, она не выпускала из рук. Любопытство сильно побуждало ее узнать содержание, но она боялась спросить огня, чтобы не дать повода к подозрению. При месячном сиянии она, развернув бумагу, успела различить, что на ней что-то написано, хотя при всем старании не могла разобрать ни одного слова. Открытие это еще более возбудило ее любопытство, однако делать было нечего, она поневоле решилась дождаться следующего утра. Беспокойство не позволяло ей опять заснуть. Между тем она слышала лай и стон султана, вскоре после того вдруг прекратившийся. Разговоры людей на дворе глухо раздавались в ее ушах, и все это еще более ее тревожило. Спустя несколько времени барышни спросили ее сквозь дверь: «Уж вы легли спать, Анна Трофимовна?» «Легла», — отвечала она. «А мы так были на дворе. Вы знаете, что зарезали бедного султана?» «Кто?» — спросила Анюта. «А Бог знает кто. Виноватого не нашли. Но прощайте, пора спать». «Прощайте. Желаю вам покойной ночи». Барышни удалились, но рассказанное ими возродило в ней новое размышление. Что это за непонятное существо, которое исчезло, как привидение, не оставя никаких следов, по коим можно было бы догадаться, куда оно скрылось? И кто мог убить злого и сильного султана? Она полагала, что в таинственной бумаге, вероятно, заключалась развязка этой загадки, но надлежало взять терпение и дожидаться рассвета. Таким образом, лежала она без сна до того времени, пока начала заниматься заря. Лишь только первые лучи восходящего солнца осветили небо, она поспешно вскочила, подбежала к окошку и развернула письмо. Почерк показался ей знакомым. С возрастающим удивлением прочитала она следующие строки. «Вы, сударыня Анна Трофимовна, верно удивились, что я уехала от Дюндиковых, не простившись с вами. Но, правду сказать, никогда не ожидала я эдакого сраму от Марфы Петровны, да и Клим Сидорович ничем не лучше ее. Друг друга стоят. Ведь вы, матушка, верно не знаете, что они меня насильно выпроводили из дому, ей-богу, ну так. И хотели меня еще уверить, что это вы меня высылаете, будто я вас не знаю, ангел мой, чтобы язык у них не поворотился. Извините, сударыня Анна Трофимовна, чувствую, что грешно мне ругаться на старости лет, но я так на них сердита, право. Ну что всего бы на свете им пожелала, кроме добра. Да накажет же их Бог за их дела. Боюсь за вас, сударыня, что вы остались у них одни, без защиты. Ведь не без злого умысла они меня выслали. А какая у них цель, придумать точно не могу. А полагаю, что хотят расстроить вас с Владимиром Александровичем. Да не бывать этому, не бывать. Однако берегитесь, матушка. Они на все способны. И в голову нам того не придет, что они придумать могут вам во вред. Но не робейте, ангел мой». «И им не поддавайтесь, да тащусь же я как-нибудь до тетушки Анны Андреевны, а она не оставит вас в волчьей яме, за это отвечаю. Вообразите себе, матушка, что не успела я проехать верст 20, как передняя ось у кареты сломалась, ведь подпилили ее нарочно окаянные. Простите великодушно, сударыня, не могу терпеть, чтобы их не бронить. А кучер-то их шельма на другой день ни свет ни заря увел лошадей и оставил меня одну с сломанную каретою. Письмо это я нацарапала к вам, не зная, дойдет ли оно до вас. Впрочем, податель, кажется, человек хороший. Если б не он, то до сих пор сидела бы я над каретой да плакала. Ведь и они люди крещенные, такие же, как и мы, матушка, и между ими есть и честные, и плуты. А он, кажись, добрый человек и знаком с Владимиром Александровичем. Сам вызвался отдать вам письмо это непременно. Христос с вами, мой ангел, будьте

0: здоровы и не поддавайтесь Марфе Петровне». Письмо это привело в ужас Анюту. «Господи!» — подумала она. «Каким людям я попалась? И что я им сделала, что они так меня преследуют? Боже мой, вот от кого зависит моя участь!» Она горько заплакала и сквозь слезы неоднократно прочитывала письмо Клары Кашпаровны. Чтение это произвело, однако, благодетельное на нее действие. Чем более она удостоверялась в злых умыслах опекуна, тем более рождалась в ней бодрость, и он им противится. И, наконец, даже мысль, что Дюндик, может быть, показывал ей ложное завещание, мелькнула в ее душе. Хотя страшилась она предаваться этой мысли, но, несмотря на то, надежда более и более в ней укоренялась. Когда же вспомнила она, каким непонятным, чудным образом дошло до нее это письмо, сердце ее наполнялось признательностью к провидению, пославшему ей утешение в горести. «Постараюсь все переносить терпеливо», — сказала она сама себе. «Пока приедет тетушка, буду молиться Богу. Он меня не оставит». При всем том, любопытство ее касательно чудного вестника Клары Кашпаровны осталось неудовлетворенным, ибо из письма не могла она никак догадаться, кто он таков. Непонятное происшествие, случившееся в прошедшую ночь, занимало также и Дюндиковых, когда рано поутру сошлись они с Прыжковым у Марфы Петровны.
1: «Воля ваша, матушка», — говорил Клим Сидорович, еще не опомнившийся от вчерашнего испуга. «О чем тут ломать голову? Очевидно, как дважды два четыре, что это был оборотень. Но может ли обыкновенный человек, если не поддерживает его дьявольская сила, выскочить в окно с такой вышины? И отчего не остановил его султан? Отчего из всех людей никто не видал его, кроме Тараски, которым даром что кос, а видит лучше всех, особенно ночью, потому что у него мать была ведьма, в чем побожиться все село?»
0: «Да ведь и Прыжков его видел», — заметила Марфа Петровна. «Неужто и его мать была ведьма?»
1: «А почему ж бы и не так?» — подхватил Клим Сидорович сгоряча, забыв, что Прыжкова мать была родная сестра Марфы Петровны. «Может быть, и она была не без греха. Мне помнится, об ней довольно говаривали в молодости моей, что она по отцу принадлежит к такому роду, который не совсем чист перед Богом, что касается до колдовства».
0: Клим Сидорович приметил тут, хотя уже поздно, что попал в просак и со страху закусил себе язык так крепко, что от боли высунул его далеко изо рта. Но плачевная фигура его не растрогала Марфы Петровны.
1: «Дурак!» — закричала она, пылая от гнева. «Ты и в молодости был дурак, и теперь дурак, и всегда дураком будешь. Стало быть, по-твоему, и я ведьма?»
0: Бедный Дюндик совершенно стал в тупик. Ссора между ними не скоро бы кончилась, если б Прыжков не ступил в посредничество и не отклонил внимание Марфы Петровны своими размышлениями о вчерашнем происшествии. «По моему мнению, — сказал он, — вчерашнее видение не ведьма и не оборотень, а гораздо хуже этого. Тут должна крыться какая-нибудь штука Блистовского, хотя и не могу я ее в точности проникнуть. Отчего дверь в пустые покои была отперта? Зачем Анна Трофимовна, когда вошли мы к ней, стояла посреди комнаты?»
1: «Но если это был посланный Блистовского, — заметила Марфа Петровна, — зачем она так раскричалась?»
0: «Вот этого-то я не понимаю. Она сказала нам, что ей пригрезился сон. Положим, что это правда, и что во сне выскочила она из постели и выбежала на середину комнаты. Но отчего она была в салопе? Вы видите, что и с ее стороны дело не совсем ладно. Боюсь, что за вчерашним оборотнем явится и сам Блистовский, прежде нежели успеем мы кончить дело. А что б ты советовал? Я думаю, что Клим Сидорович может объявить ей сегодня же о моем предложении. Посмотрим, что она скажет. А между тем, советую уехать отсюда так, чтобы никто не знал, куда. Пускай нас здесь ищут». Совет этот довольно понравился Марфе Петровне, хотя по образу воспитания своего и она готова была верить ведьмам и оборотням, но довольно было для нее и самой тени возможности, что вчерашнее происшествие имело какую-нибудь связь с Блистовским, чтобы побудить ее ко всему. Пуще всего боялась она разрушения своих козней против Анюты, а потому скоро приняла предложение Прыжкова. Что касается до Клима Сидоровича, то ему по обыкновению осталось только исполнить ее волю. Итак, затруднение состояло в том единственно, куда ему ехать. В конце Кролевецкого повета, в темном непроходимом бару, отдаленном от большой дороги, Клим Сидорович имел уединенный хутор, где кроме полуразвалившейся мельницы и такой же винокурни был небольшой домик, в котором он приставал, когда в прежние времена случалось ему посещать это имение.
1: Селение, коему принадлежал хутор, находилось в верстах в 5 от оного, а в самом хуторе всегдашнее пребывание имел один только мельник с своим семейством. Винокурня уже несколько лет как была заброшена, и потому, кроме крестьян, ездивших туда во время больших засух, когда другие мельницы находились в бездействии, никто туда не заглядывал. Самому приказчику, жившему в селе, хутор этот известен был почти по одному названию, а большая часть соседних помещиков не ведала даже о его существовании. Марфа Петровна знала его по одной только наслышке и потому, что Клим Сидорович в число опасных похождений своей жизни включал и поездки свои в этот хутор. Он любил рассказывать о густом лесе, подходящем почти к самому строению, о множестве медведей, волков и рысей в нем обитающих, и о славном малороссийском разбойнике Гаркуше, который, по преданиям, когда-то имел там главное пристанище. В этот-то хутор Марфа Петровна по совету Прыжкова решилась переселиться вместе с Анютою, дабы на досуге без всякого опасения от Блистовского довершить начатое предприятие. Чтобы вернее сохранить тайну этого путешествия, положено было даже и барышням не говорить ни слова о хуторе и вместо того объявить, что поедут в Полтаву. Между тем Клим Сидорович в назначенное супругой время отправился, скрепясь с духом, к Анюте. Мы знаем, что он по природе имел большую склонность вредить ближнему, но склонность эту он любил удовлетворять тогда только, когда это не стоило ему излишних хлопот. И потому в течение жизни неоднократно ему случалось не делать зла единственно из лености и неповоротливости. Если ж к хлопотам присоединялась еще какая-нибудь опасность, то он готов был оставить в покое величайшего своего неприятеля. Это расположение не делать зла из лености или боязни он называл в себе добродушием. В настоящем случае одни хлопоты давно бы заставили его отступиться от Анюты, если бы и не имел он справедливых причин страшиться мщения Блистовского, которое беспрестанно ему мерещилось. К тому же рассуждения Прыжкова о вчерашнем происшествии вселили в него мысль, что Блистовский может быть в союзе с оборотнем, а это и того более его пугало. Но что ему оставалось делать? Он находился между двумя бедами. С одной стороны угрожали ему Блистовский и оборотень, а с другой — Марфа Петровна, которая для него была страшнее и того, и другого. Он удивился, когда Анюта встретила его без всякого замешательства и после краткого вступления о вчерашнем происшествии и об ее здоровье приступил к делу. «Анна Трофимовна», — сказал он, — «мне приятно было видеть, что вы так охотно решились исполнить мою волю. Я думаю только об истинной пользе вашей. Посудите сами, зачем бы мне не согласиться на то, чтобы вы вышли за Блистовского? Ну, какой мне от этого барыш? Поверьте, если бы не было важных причин, которых, к сожалению, открыть вам не могу, то благословил бы вас обеими руками». Анюта закраснелась и не отвечала ни слова. «Я надеюсь, — продолжал он, — что вы и впредь также будете послушны и никогда не забудете, что я ваш второй отец. Вот, например, я теперь вам докажу, что желаю вашего счастья. Вы не имеете ни отца, ни матери и в таких летах, что пора выйти замуж. Вот у меня есть для вас жених. Хороший дворянин, богатый помещик, человек умный и воспитанный, крепких напитков и не употребляет, говорит по-французски и не хуже вашего. Собою молодец, мужчина ловкий и приятный, одним словом, вы его знаете, это Онисим Федорович Прыжков, родной племянник моей жены и святой Анны третьей степени кавалер. Он предлагает вам свою руку, и я на то согласен. Что вы на это скажете?»
2: «Вы надо мною насмехаетесь», — отвечала Анюта с досадою.
3: «Ей-богу, я говорю серьезно. Хотите ли, чтобы я его позвал? Он здесь, стоит за дверью».
2: «Клим Сидорович!» — вскричала Анюта, вскочив со стула. «Этого уже слишком много. Прошу вас не употреблять во зло власти вашей, а оставить меня в покое».
3: «Вот те на! Что вы так взбеленились? Ей-богу, не понимаю. Я серьезно спрашиваю вас, хотите ли вы выйти за Онисима Федоровича?»
2: «Не хочу. Пожалуйста, оставьте меня в покое».
3: «Что с вами сделалось, Анна Трофимовна? Я спрашиваю вас решительно, принимаете ли вы его предложение?»
2: «А я вам отвечаю решительно нет».
3: «О, так-то вы слушаетесь вашего опекуна. Вы забыли, что я могу вам приказать?»
2: «Этого вы приказать мне не можете. А если и прикажете, то я не имею обязанности вам повиноваться».
3: «Вот это для меня ново. Разве забыли вы завещание? Хорошему же вас научили в монастыре.
4: «А проклятие отца вашего разве ничего?»
1: Анюта вышла из терпения. Глаза ее засверкали. Она подошла к нему ближе и сказала твердым голосом: «Клим Сидорович, не говорите мне о батюшке. В завещании, которое вы мне показывали, стоит, чтобы я не выходила замуж без вашего согласия. Если действительно такова была его воля, то я ей повинуюсь. Но там не сказано, чтобы я дала слово тому, кого вы назначите. И потому убедительно прошу вас избавить меня навсегда от подобных предложений. Я хочу исполнить волю батюшки, а не вашу».
0: Выговорив слова эти, она отвернулась от него и подошла к окну. Дюндик слушал ее, вытаращив глаза и разинув рот от удивления.
5: «Как? Как?» — проговорил он. «Увидим, Анна Трофимовна, увидим!»
0: Более он ничего не умел сказать, потому что на подобный случай не получал никакого наставления. В полном замешательстве вышел он вон и отправился к своей повелительнице, которая вместе с Прыжковым слышала весь разговор и ожидала его в другой комнате.
5: «Ну, матушка», — сказал Дюндик, когда они удалились к себе, — «теперь делайте сами, что хотите, а я вовсе не знаю, что начать. Слышали вы, как она мне отвечала? Прыжков правду говорил, недаром являлся вчерась оборотень. Куда? И не похоже на прежнюю скромницу. Хорош я опекун, я стоял перед нею, как мальчишка».
0: «Подлинно, как мальчишка», — заметила Марфа Петровна. «Уж я бы ей на твоем месте доказала дружбу».
5: «А что бы вы сделали, матушка? Вы видите, что она теперь и от завещания не унимается?»
0: В самом деле, и Марфа Петровна была в затруднении, хотя по обыкновению не могла утерпеть, чтобы за неудачу не побронить мужа.
1: «Вы видите, — сказал Прыжков, — что вчерашний оборотень имеет какую-нибудь связь с Блистовским. Иначе отчего бы она вдруг так переменилась? Заметили вы, что она теперь заговорила совсем в другом тоне?»
5: «Я так очень заметил, — подхватил Дюндик. По чести я вовсе не знал, что ей отвечать».
0: «А все это ваша вина», — прервала его Марфа Петровна. «Как вы не догадались написать в завещании, чтобы она непременно вышла за того, кого опекун назначит? Теперь трудно исправить эту ошибку».
1: «Да, да и завещание-то теперь не очень действует», — отвечал Прыжков. «Вы слышали, что она сказала? Если это действительно воля батюшки, стало быть, она не совсем тому верит. Но теперь на первый случай надобно поспешить отъездом, это главное, а там увидим, что будет далее».
0: Весь день прошел в приготовлениях к отъезду. Барышням поручено было объявить Анюте, что в следующее утро рано они поедут в Полтаву. Ей очень непонятно было такое известие, но могла ли она противиться? Анюта, в короткое время, проведенное с Дюндиковыми, приобрела уже столько опытности, что без труда отгадала причину неожиданной и поспешной их поездки. Она не сомневалась, что путешествие это скрывает новые против нее козни, но при всем том должна была беззаговорочно покориться необходимости. К тому же она твердо была уверена, что тетушка, не отыскав ее в деревне, немедленно поедет за ней в Полтаву, и что таким образом, вопреки стараниям Дюндиковых, неприятное положение ее продлится только немногими днями. В продолжение всего этого дня она только во время обеда видела хозяев дома. Никто не упоминал ни слова о последнем разговоре ее с опекуном. Прыжков был молчаливее обыкновенного. Он казался печальным и тяжко вздыхал, когда страстные взоры его встречались с холодным взглядом Анюты, которая, впрочем, всячески избегала этой встречи.
6: На радио «Вера» вы слушали произведение Антония Погорельского «Монастырка». Читала Татьяна Бондаренко. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Шило в мешке». Читает Аркадий Аверин.
1: «Шило в мешке, а грех на совести не утаишь». Солдат стоял на постое у вдовы Скорняка. Вдова пробивалась кое-как. Муж больших залишков ей не покинул, а нашлось рублев с 1500. Вдова на них и торговала ложками да плошками и кормила всю свою семейку. Солдат наш служил не первый и не пятый год, и знали его товарищи и начальники как хорошего, смирного и честного солдата. Стоял он у вдовы на постое давненько, и она на него не жаловалась, худо от него не видала. Тем часом вдова собиралась ехать на ближнюю ярмарку, всего-то верст за 50. Собрала деньжонки, что кое-как сколотила за полгода, сосчитала их вечером, не таившись от постояльца своего, насчитала 107, положила в сундучишко, да и стала говорить солдату, что ей купить надо, да надолго ли поедет. Просила за домом присмотреть без нее, да в свободные часы за хозяйством, потому что она, вишь, ему верила, как своему. Накормила ужином, да и пошла спать. У этой же вдовы одна дочь была замужем, и зять парень не совсем путный. Давно уже приставал к теще, чтобы выделила жену его, дала бы, что причтется, отцовского наследия. А вдова не хотела. «Поколе, — говорит, — деньжонки у меня в руках будут. Так они целые, да еще и помаленьку прибывают. Добро ваше не пропадет. Детей ваших, коли Бог даст, одевать и обувать буду, а денег вам не дам. Вы меня и семью мою разорите, а сами не наживетесь. Дочь моя мужа в руках держать не умеет, а он любит погулять. Так толку из этого выйдет немного». Зять накануне поссорился с тещей, да еще с похмелья пригрозил, а проспался. Так, может, статься и забыл, что говорил, и сердце прошло. Теща, осердившись на зятя, сказывала при сторонних людях, что вот где какой у меня зять, и грозит, и шумит. Коли обкрадут меня люди добрые, либо, упаси Господи, убьют, так уже знайте, что некому больше, как зятю. Нашего солдата, который дожил до 35 годов без всякого большого греха и худого дела, одолела грешная дума, да не покидала во всю ночь. «Украду де у хозяйки деньги, да подальше запрячу. На меня никто и не подумает, не скажет. Сама хозяйка отвела весь ответ и поклепу на зятя, а я буду в стороне». Так и сделал. Хозяйка встала чуть свет, да пошла выгнать корову. Солдат наш чистился в эту пору, собирался в караул. Не успела выйти за вороты, как он отбил замок у сундука, деньги вынул, а сундучок отнес да закинул в пустую баню, на задах у зятя, а сам пошел будто за каким делом. К одному, да и к другому товарищу, которые также стояли по квартирам, и воротился домой, когда уже воротилась хозяйка и спохватилась сундучка. Туда-сюда стали разбирать, спросили хозяйку: «На кого думаешь? На кого у тебя подозрение? Не солдат ли?» Она говорит: «Нет, упаси Бог, от поклепа до напраслины. На солдата своего не думаю, а некому больше украсть, как зятю». Стали искать. Нашли у зятя в бане разбитый сундучишко, принялись за молодца. Посадили во строк, затаскали по судам, держали, держали. Там он где-то и помер, бедняк. И жену молодую покинул на сносях. Родила уже без него, да и овдовела. Солдат наш молчит. Ни тут, ни там, нигде на него нет наговору. Никто не догадывается, ходит себе чист да прав. Словно мы с тобой. Однако, как поглядит он на молодую бабенку, что осталась одна одной на белом свете, поглядит и на пору на малого ребенка, что родился на свет сиротой без отца, как поглядит еще и на старую хозяйку свою, которая со дня на день стала разоряться, когда украли у нее последнее, что было и чем торговала, добывала себе хлеб, да как вспомянет еще к этому, что он всему виной и причиной, так тяжело ему становится на сердце, словно камень лежит на груди». Бился он долго, терпел, перемогался, хворал, не спал ночами, а заснет, так мечется да охает, да бредит вслух. Нет мочи совсем, хоть утопиться. Только и забудет горе, когда станет тихомолком синенькую, да напьется. А уж он стал и пить, чего прежде за ним не бывало никогда. Отляжет тоска, поколе хмелен, а после и приступит опять до пуще прежнего. Так сидел раз вечерком солдат наш за воротами, накинув шинель на плеча, да накрывший лацканом и лицо, и глаза, словно разломило головушку, и думал думу про беду да горе свое, что разорил он старую хозяйку свою, от которой оприч добра не видал ничего, сгубил занапрасно зять ее, допустил двух сирот по миру. В это время подошел к нему однокашник и земляк его, присел рядом, да и начал его расспрашивать: «Что, де ты, Касьянов, не весел больно?» «Болен, не болен, а в себе не волен. Что с тобой сталось, говори?» Касьянов поднял голову, поглядел на товарища, да вздохнул. «Так что-то, сердце болит». «А с чего же оно у тебя стало болеть, Касьянов? Прежде я тебя, слава богу, годов с 20 знаю. Знал еще и до службы царской. Прежде за тобой этого не бывало, как не бывало и греха. А ныне...» «Молчи, не говори вслух», — сказал, испугавшись Касьянов. «Молчи, люди услышат». «Что ты, Господь с тобою?» — начал опять товарищ. «Да не, что мы с тобой от людей таимся, что ли?» Поглядел на Касьянова, а у него слезы градом и полились. «Послушай», — сказал ему товарищ, — «покайся хоть на духу, а ты сделал худое дело. Сердце в тебе ноет от того, что грызет тебя совесть, и Касьянов стал ныне погуливать, чего за тобой отродясь не бывало. Один женок за лишних у тебя нет. Где ты взял их? Тут что-нибудь неладно. Вот с чего у тебя и сердце болит. Да вот с чего и не спится. Да и заснешь, так мелешь не знать что. Да еще и проговариваешься. Ты на медне, как мы с тобой в карауле стояли. Что говорил, заснувши?» «А что я говорил?» — спросил, испугавшись, Касьянов. «Ну, — отвечал тот, — там уж что не говорил, да говорил. Ты знаешь, что я обманывать тебя не стану, а слышали? Может, статься и ребята, того и гляди, что перескажут один другому, и неладно будет. Господь с тобою, Касьянов, я не начальник тебе, я не духовник. А покайся сам от себя, поколе люди не дознались, а то погубишь ты свою душу». Касьянов заплакал, да и признался земляку своему во всем. Тот сперва не хотел было слушать. «Не говори мне, а поди либо ротному командиру, либо попу, а мне не говори». Да Касьянов не пустил его, а велел сидеть да слушать. «Я денег украл у Сильверствой, а ларец закинул в баню к зятю. Я и душу его сгубил тем и разорил две семьи». «Не боишься ты Бога, — молвил товарищ его, — не боишься Бога и не чаешь умереть. И что ж тебе пути и проку в деньжонках этих? Научился пьянствовать, чего прежде и не знал, да вот отбило тебя ото сна, от еды да покоробило, словно от лихой болезни, только и есть. Что тебе с них радости? Все, что ли, прогулял?» «Нет, — отвечал Касьянов, — больше сотни не прогулял. А те целы все. Где ж они у тебя лежат?» «На гауптвахте подле печи, повыше нар, есть в бревне гнилой сук и дуплина. Туда я их засунул, да и приткнул мохом». «Что ж ты теперь думаешь, как быть?» «Ничего я, брат, не знаю, и ума не приложу. Видно, пойду да утоплюсь». «Нет, Касьянов, то худо ты выдумал, а это и похуже того. Пожалуй, топиться недолго, так вот... Недолго было тебе и 1000 рублев украсть, да после что будет? Кого обидел ты на этом свете, тому и от смерти твоей легче не будет. А души своей, хоть жорнов на шею себе навяжи, не утопишь. Как выйдешь ты на страшный суд, так тебя лицом к лицу на очную ставку и поставят с теми, кого здесь погубил, кого обижал, кого обворовал. Как же быть, брат?» — спросил Касьянов и опять заплакал. «Как быть, дай ума». «Думай, догадай ты сколько хочешь», — сказал опять товарищ его Воропаев, «а не миновать тебе, что признаться ротному. Пусть доложат полковнику, да проси, чтоб помиловали, чтоб покончили да порешили своим судом. А деньги, мол, почитай, все целы, а с Сильверстовой де разделаемся и поладим, что просить не станет». Касьянов подумал, да так и сделал. За добровольное признание его помиловали, под суд не отдали, наказали своим судом, А вдова рада была, что воротила большую половину денег, и просить дальше не думала. «Ну что?» – спросил Воропаев Касьянова, когда тот покончил все и отдохнул уже после наказания. «Ну что, легче ли на сердце теперь?» «Легко, брат Воропаев. Господь тебя надоумил да послал. Я бы утопился». «И что же?» – спросил опять Воропаев. «Ты как думаешь, теперь кончено все, и хлопотать нам не о чем?» «Кончено все. Чего же еще?» «Деньги отнес. 100 рублей только не хватает. Побить побили. Да это не беда. Вперед не попутает меня, сатана не соблазнит». «Нет, брат, не кончено», — сказал Воропаев. «Пойдем-ка со мной». И привел его ко вдове, которая жила теперь опять вместе с дочерью и жила, почитай, одним только огородишком. «Вот, тетушка», — сказал он ей, — «пришли к тебе 2 работника в кабалу. Недобрый человек, что украл у тебя деньги, покаялся, как знаешь». А она не знала, кто украл, знала только, что нашли деньги. «Покаялся, отдал тебе, что было денег. Да вот еще нас 2 нанял, чтобы целое лето, когда не на службе, работали у тебя, что заставишь в огороде». «Дай же ему Бог спасение души», — сказала старуха. «Хоть он и обокрал меня». «Да и вам спасибо. А работы вам найдется. Надо гряды копать, надо сажать да рассаживать. Спасибо вам. Спасибо и ему».
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Шило в мешке». Читал Аркадий Аверин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Слышу глас из глубины глаголящий. Безгрешный среди больных ходить может, и не коснется его болезнь. Ибо в безгрешности полнота силы и здоровья. Безгрешный не умирает. Если же и умрет он от чужих грехов, оживет. Причина болезни и смерти одна — грех. Как не властна над праведным болезнь, так же смерть над ним не властна. Чадо человеческие, смерть — ничто иное, как болезнь. Да восстанет властвующий над грехом, и да будет властвовать над болезнью, и будет исцелять больных и воскрешать мертвых. Се безгрешность означает обилие жизни, а греховность — скудость ее. Если станете бросать угли на траву зеленую, и угли погаснут, и не загорится трава, траву же, лишенную соков жизненных, выжгут угли раскаленные. Бессильнее углей перед травой зеленой — болезнь перед праведным. Праведник имеет полноту жизни и отдает ее. Грешник мало соков жизненных имеет и похищает их. В ком обилие жизни, тому еще дается. Так море полнится водами впадающими. В ком мало жизни, отнимается и то малое. И чем больше похищает, тем меньше иметь будет. Воистину, жизнь есть дар. Дарением умножается она, а похищающий умоляться будет, пока не исчезнет. По травам горным слух бежит. Грехи и болезни бессильны разъесть и поглотить жизнь. Они лишь вытесняют и занимают место ее. По озеру изумрудному слух струится. Обилие жизни сильнее обилия греха, и полнота жизни гонит грех и занимает его место. По всей земле от края до края идет и идет слух. Жизнь и болезнь, как сущее и несуществующее, и царство одного не знает о царстве другого. По всей звездной вселенной летит и летит слух. Прикосновение к Богу очищает от греха. Прикосновение к Богу исцеляет болезни. Прикосновение к Богу избавляет от смерти. Пророки и мудрецы о том вопиют, о чем ангелы шепчут. Тот, кто коснется жизни, жить будет. Тот, кто коснется греха, умрет. Того, кто знает жизнь, того и жизнь знает. Того, кто знает смерть, того и она знает. Очи жизни не видят смерти, и очи смерти закрыты на жизнь. Посмотри, как присутствие сошедшего с небес живит тех, кто исповедует жизнь, и мертвит исповедующих смерть. Посмотри, как Сын Пречистый полон жизни, и как раздает Он ее чадом жен, вернувшимся к стыдливости девической, и взмолились о жизни к жизнодавцу. Посмотри, как легко преисполненному отливать от полноты своей и безгрешному отпускать грехи, и здоровому исцелять, и живоносному воскрешать. Душа моя, встань и ходи, все прощаются тебе грехи твои, все исцеляешься ты от немощи своих, и смерть готова бежать от тебя. На поле крохотном, которое грех и болезнь еще отняли у тебя, встань и распрямись, душа моя, и все твои поля, что были отняты несуществующим, снова твоими станут. Благой и преблагой Господи, верую и исповедую, яко ты еси источник живота, отпусти мне грехи мои, слава моя и остальное само приложится мне».

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Христос. Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи. Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви. Но народу стояло передо мною много. Все русые крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер. Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мной рядом. Я не обернулся к нему, но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос. Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собой усилие и посмотрел на своего соседа. Лицо, как у всех, лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты. Верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем, как на всех. «Какой же это Христос?» — подумалось мне. «Такой простой, простой человек». «Быть не может». Я отвернулся прочь, но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоит со мной рядом. Я опять сделал над собой усилие и опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, также обычные, хоть и незнакомые черты. И мне вдруг... стало жутко, и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо, лицо, похожее на все человеческие лица, оно и есть лицо Христа.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей святителя Иннокентия Вениаминова. 1826 год. Алеутские острова. Самая резкая и сильная черта характера алеутов есть их терпеливость. И терпеливость почти до бесчувствия. Кажется, невозможно придумать такой трудности и такого невыносимого обстоятельства, которые бы поколебали алеута и заставили его роптать. В случае голода для него ничего не значит пробыть 3-4 дня совершенно без всякой пищи. Он никакими знаками не даст вам знать, что уже несколько дней не ел ничего, если вы не догадаетесь сами о том по бледности лица его. Вы этого не заметите даже и тогда, когда бы его попотчевали. И на вопрос ваш он не будет жаловаться ни на кого и ни на что. При продолжительном голоде алеут заботится более о своих малютках, нежели о себе. Все найденное для пищи он отдает им. После многих дней голода алеут принимается за пищу совсем не так, как бы надлежало ожидать от голодного. Он спокойно, медленно принимается за первый кусок и еще так, как принимаются за ранний обед после сытного завтрака.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Томительный, палящий день сгорел. Полупрозрачна тень немого сумрака приосеняла дали. Зорницы бегали за синюю горой, и окропленные росой луга и лес благоухали. Луна во всей красе плыла на высоту, таинственным лучом мечтания питая, и, преклонясь к лавровому кусту, дышала роза молодая. Денис Давыдов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Алексей Яковлев.
1: В наши дни можно встретить мнение, что посты установлены церковью в древности, и потому их соблюдение не обязательно для современного человека. Можно найти для себя и оправдание для сокращения молитвенного правила. Но преподобный Максим Исповедник предостерегает нас от этого. Его наставлениями я и хочу с вами поделиться. «Много нас говорящих, но мало делающих. Однако же никто не должен искажать Слово Божие в угоду своему нерадению, а лучше исповедовать свою немощь, не скрывая истины Божией, чтобы вместе с нарушением заповедей не оказаться виновным еще и в неверном толковании Слова Божия».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Руфины Шемякиной, племянницы святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Конец XIX века. Ни на кого тетя, супругу отца Иоанна,

не сердилась, ни на кого не имела злобы. Если кто и огорчал ее, она безропотно сносила и от души прощала всем. И других учила поступать так. Бывало, скажет: «Не сердитесь, Бог сам укажет, кто прав, кто виноват, а вы простите». Никогда не позволяла себе тетя входить в дела великого пастыря и молитвенника. Никогда она не старалась выдвинуться и стать наряду с ним. Оставаясь постоянно в тени, она сияла отблеском его славы. Она светилась отражением высоких христианских его добродетелей. Как нежная сестра и любящая мать, она неустанно берегла общее сокровище. Батюшка сам знал ее душу, высоко ценил в ней чистоту, кротость и смирение. И так отзывался о ней: «Жена у меня — ангел». Все ли знали, что за спиной великого праведника, отца Иоанна, стоит охранительница его, готовая душу свою положить за него? Если не знали, тогда пусть помолится за рабу Божию Елизавету. Голоса.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Из окон дома вдовы железнодорожного магната фон Мека звучала музыка. Изысканные и гармоничные фортепианные переборы разливались подобно бурной реке, и даже прохожие останавливались, зачарованные их звучанием. С удивлением прислушивалась к ним и хозяйка дома, баронесса Надежда Филаретовна фон Мек. Она сидела с вязанием у себя в кабинете, в то время как в соседней комнате ее дочери брали очередной урок у своего учителя музыки, молодого француза Клода Дебюсси. Именно оттуда и раздавались чарующие звуки. Надежда Филаретовна знала толк в музыке, трепетную любовь к которой ей с раннего детства прививали родители. То, что она слышала сейчас, было бесподобно. Баронесса фон Мек перебирала в уме композиторов, сначала известных, а потом и не очень, но ни у одного из них не было ничего похожего на звучавшее произведение. Сгорая от любопытства, Надежда Филаретовна тихонько вошла в комнату к дочерям. Учитель тут же прекратил игру, встал из-за инструмента и поклонился баронессе. «Месье Дебюсси», — обратилась к нему Надежда фон Мек, — «скажите, что вы играли сейчас, до того, как я вошла в комнату?» Молодой учитель заметно смутился. «Мадам, ваши дочери попросили меня сыграть что-нибудь из вещей моего собственного сочинения. У меня их довольно много. А сейчас я играл сонату, которую закончил буквально вчера вечером». Через час, когда урок закончился, баронесса пригласила Клода Дебюсси в свой кабинет и предложила ему помощь в организации первых в его жизни концертов. Надежда фон Мек планировала поехать с дочерьми в большое путешествие по Европе и решила, что талантливый молодой человек должен поехать с ними, чтобы выступить в лучших залах Италии, Германии и Франции. Все финансовые расходы по организации концертов Надежда Филаретовна взяла на себя. Так, благодаря энтузиазму и щедрости баронессы фон Мек, композитор Клод Дебюсси получил мировую известность. Надежда Филаретовна жила искренним стремлением помогать талантам. После смерти мужа, миллионера Карла фон Мека, она стала наследницей огромного состояния, которое позволяло ей заботиться о находящихся в нужде музыкантах и композиторах. Она не только открыла миру Клода Дебюсси, узнав, что знаменитый пианист и дирижер Антон Рубинштейн едва сводит концы с концами и практически голодает, баронесса назначила ему жалование из собственных средств. Она приютила у себя тяжелобольного композитора и скрипача Генрика Винявского и лично ухаживала за ним до последнего дня его жизни. «Бедность не должна становиться на пути у гения», – говорила Надежда Филаретовна. Ей самой в жизни пришлось испытать нужду. До того, как разбогатеть, ее супруг был бедным служащим, и только по Божьей милости, начатое на страх и риск собственное дело, железнодорожный бизнес, принесло семье фон Мек миллионы. Баронесса была глубоко верующей женщиной и не пренебрегала евангельскими заповедями о помощи ближнему. Это в особенности выразилось в ее отношении к Петру Ильичу Чайковскому. Баронесса была большой почитательницей его таланта. Узнав о бедственном материальном положении композитора, баронесса сделала все возможное, чтобы Чайковский мог в спокойной обстановке, не отвлекаясь на бытовые нужды и мысли о заработке, сосредоточиться исключительно на творчестве. Не случайно именно в этот период Чайковский, прежде весьма скептически настроенный по отношению к вере, обратился к духовной музыке и создал свою знаменитую литургию святого Иоанна Златоуста. «В душу мою все больше и больше проникает свет веры. Я чувствую, что начинаю любить Бога, чего прежде я не умел», – писал композитор Надежде Филаретовне. В благодарность за поддержку и заботу Чайковский посвятил баронессе фон Мек свою четвертую симфонию «Фа минор». Но скромная Надежда Филаретовна попросила Петра Ильича не указывать ее имя на титульном листе. И тогда композитор написал: «Посвящается моему лучшему другу».
0: Имена, имена милосердия.

Всюду ясность Божия, ясные поля, девушки пригожие, как сама земля. Только верить хочешь все, что на склоне лет ты, душа, воротишься в самый ясный свет. Александр Блок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Ежедневно во время вечернего богослужения в православных храмах поется или читается одна из самых древних молитв «Ныне отпущаешь». Впервые она была произнесена почти 2000 лет назад Симеоном Богоприимцем. Этот святой родился во времена, когда Израиль был в подчинении у Египта. Впоследствии Симеону и еще 69 знатокам греческого языка было поручено перевести книги Ветхого Завета с еврейского на греческий язык. Симеон переводил книгу пророка Исаии. Дойдя до места, где Исаия говорит о том, что Христос родится от девы, Симеон засомневался и захотел вместо девы написать «жена». Но в этот момент ему явился ангел и сказал, что Симеон не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит, как свершится пророчество. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Симеону было уже 300 лет, когда Богородица и святой Иосиф принесли младенца Христа в Иерусалимский храм. Там их и встретил праведник, пришедший по вдохновению Божию. Он был очень рад этой встрече, взял младенца Христа на руки и, славя Бога, сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видесто очи мои спасение твое, еже и си уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Теперь ты отпускаешь меня, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, потому что увидели глаза мои спасение всех людей, которые ты приготовил, свет для просвещения язычников и славу народа израильского». Святой Симеон благодарил Бога за то, что жизненный путь его наконец-то окончен, и главное за то, что в мир пришел Спаситель, и теперь Царство Небесное открыто для всех людей. Служение Христа, которое Господь приготовил для человечества, святой Симеон называет удивительными словами «светом для просвещения язычников и славой народа израильского». Так он подтверждает, что Спаситель родился среди народа израильского, но учение его будет проповедано всем людям.
1: Молитва «Ныне отпущаешь» стала использоваться на вечернем богослужении с первых веков христианства. Слова святого Симеона, который очень долго ждал пришествия Спасителя и тяготился миром, это молитва радостного и умиротворенного сердца, которое наконец-то приобрело покой. Поэтому молитва «Ныне отпущаешь» подходит к общему настрою вечернего богослужения, ведь во время него мы благодарим Бога за прошедший день и просим покоя во время ночи. Такого мира и покоя, который испытывал святой Симеон, произнося слова «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка». А теперь давайте послушаем молитву «Ныне отпущаешь» в исполнении хора Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Один старец хранил книгу из кожи, стоящую 18 златниц, в которой был написан весь Ветхий и Новый Завет. Книга лежала в церкви, чтобы ее мог читать любой из монахов. Один странник пришел посетить старца, увидел книгу и украл ее. Затем он отправился в город и стал искать, кому бы продать краденое. Не так-то просто оказалось найти покупателя на такую дорогую книгу, но все-таки один купец согласился приобрести книгу. «Только дай мне ее прежде», — сказал купец. «Я должен узнать, стоит ли она этой цены». Купец принес книгу в монастырь, показал настоятелю, и тот ему сказал: «Купи эту книгу. Она хороша и стоит назначенной цены». Но купец решил схитрить и сказал на следующий день продавцу: «Я показал книгу настоятелю монастыря, и он сказал, что она не стоит назначенной тобой цены». Услышав это, продавец спросил: «А больше ничего тебе не сказал старец?» «Ничего», — ответил купец. «Я больше не хочу продавать эту книгу», — сказал воришка, которого уже без того мучила совесть. Он побежал в монастырь, во всем признался настоятелю, но тот не хотел брать назад книгу. «Иначе я не буду иметь покоя», — взмолился странник. «Если не можешь быть спокойным, то я беру эту книгу», — наконец согласился старец. А этот человек остался в монастыре и до конца своих дней читал драгоценную книгу.

0: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
1: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
2: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
3: Любовь долготерпит, милосердствует.
4: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
5: Не бесчинствует, не ищет своего.
6: Не раздражается, не мыслит зла.
7: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
3: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
5: Вера.
6: Надежда.
5: Любовь.
4: Но любовь из них больше.
8: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Облако. Ого, какие бока у облака, богатые. Вот где-то земля вздохнула, вернее, выдохнула, и вот такое. Сколько раз просила тебя ведро вынести? Кофемолку так и не починил. Ножи не точены, ведь придут скоро. Время, третий час уже. Стоит ерундой башку забивает всякой. Ты лучше о делах подумай. Откуда ты знаешь, о чем я думаю? Ну, скажи, о чем. Нет, ты скажи, мне просто интересно, о чем?
2: О чем, о чем?
1: Ну, о высоком. Совсем рехнулся. Он пошел, вынес ведро. Постоял, поговорил с мужиками о продажных политиках и футболистах. Потом пришли гости. Потом было много чего еще. На довольно значительной территории, пребывающей между осенью и зимой, коротают они свое время. И никто ими не занимается. Странно. Живут как-то так, как придется. Господи, неужели все это было? Неужели мы были там?

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1925 год. Калужская область. Город Козельск. Оптинский батюшка Никон рассказывал нам с сестрами, как батюшка Варсонофий в скиту вышел к ним с крестом в руках и сказал: «Вот я говорю вам с крестом в руках, любите друг друга. Без любви немыслима жизнь христианская. Первые христиане любили Бога, любили каждого человека, потому что если любишь родившего, то любишь и рожденного от него. И каждый христианин ведь рожден от Бога в таинстве крещения. Святой апостол говорит: «Чадца, любите друг друга, смиряйтесь, смиряйтесь». Если кого любишь, а любить надо каждого, потому что всякий человек есть образ Божий, даже если он, то есть образ Божий, в человеке загрязнен, он может отмыться и быть опять чистым, то и смиряешься перед ним. Где любовь, там и смирение, а где злоба, там гордыня. Прошу и желаю, чтобы между вами была любовь».
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: В зеркало влаги холодной месяц спокойно глядит, и над землею безмолвной тихо плывет и горит. Легкою дымкой тумана ясный одет небосклон, светлая грудь океана дышит, как будто сквозь сон. Медленно, ровно качаясь, в гавани спят корабли. Берег в воде отражаясь, смутно мелькает вдали. Смолкла дневная тревога, полный торжественных дум, видит присутствие Бога в этом молчании ум. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Михаил Дунаев. Отрывок из книги «Вера в горниле сомнений». Восхищаемые в пределы Царства Божия не могли выразить словами красоту, которую видели, музыку, пение, которые слышали, запахи, которые ощущали. О бесполезных попытках поэтов выразить словами то, что только может быть ощущаемо духом, в акафистах говорят почти все девятые икосы.
2: Икосом называется церковное песнопение, восхваляющее святого или праздничное событие. Вкупе с другими краткими молитвенными произведениями, кандаками, икосы образуют особый гимн – акафист. Икос и кандак сходны по содержанию. Отличаются они тем, что первый короче, а второй – пространнее. В кандаке обозначается тема, а в икосе она получает развитие. Поэтому икос никогда не читается один, а всегда следует за кандаком. В отличие от кандака, икос содержит особые рефрены и призывы к радости, обращенные к святому, которому посвящен акафист. Каждый акафист состоит из 13 кандаков и 12 икосов.
0: Часть

0: каких-то материальных благ. Но в православии труд полезен для человека как средство достижения духовного совершенства. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. Чем дольше человек сидит без дела, тем больше расслабляется, а чем больше работает, тем сильнее становится. Помимо того, что работой он отгоняет от себя печаль, еще и помогает себе духовно. Цель – чтобы человек больше радовался неудобствам и трудностям, чем комфорту.
1: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Николай Терещенко, почетный гражданин двух городов, Глухова и Киева, был одним из самых известных дореволюционных российских предпринимателей и не менее известным благотворителем, одним из тех, кого в старые времена почтительно именовали истинными патриотами и людьми высокого гражданского долга. Он родился в Глухове, небольшом городке Черниговской губернии. Родители Николая хотели дать сыну хорошее образование, вот только денег на это у них не было. И Глуховское уездное училище

0: Николай, по его словам, окончил буквально на медные пятаки. Потом торговал хлебом, солью и рыбой. Честнейший человек, Николай Артемьевич ни разу не нарушил ни одного пункта своих договоров, а потому ему доверяли и старались иметь дело именно с ним. В 32 года Терещенко избрали бургомистром родного города, после городским головой. На этом посту он проработал 12 лет. Порядок в Глухове при Терещенко был образцовым. А сам Николай Артемьевич, к тому времени уже ставший владельцем трех сахарных заводов на Украине, упорным трудом и бережливостью составил себе капитал, давший ему широкую известность и независимое положение. Миллионы же сахарные тратил на добрые дела. Возвел в Глухове храм и больницу. В 1874 году добился разрешения на открытие в городе педагогического института и пожертвовал на его строительство крупную сумму. Сам подбирал штат преподавателей, пригласил в Глухов лучших педагогов России и своих средств оплачивал их работу. Финансировал экскурсии студентов в Киев, Крым, Петербург. Мужская и женская гимназии Глухова, городское и ремесленное училище, банк, приют для сирот, бесплатная больница были построены на деньги Николая Артемьевича. Все эти учреждения обошлись Терещенко в 2 миллиона рублей, космическую тогда сумму. Николай Артемьевич был тонким ценителем живописи и коллекционером. В 1875 году он переехал в Киев и купил особняк, в который перевез бесценные полотна Ивана Шишкина, Николая Ге, Василия Верещагина, собрание старинных икон. Сейчас эта вторая Третьяковка, как называли коллекцию Терещенко, хранится в Киевском музее русского искусства. Кстати, с Павлом Третьяковым Николай Артемьевич вел невольное соперничество. Критик Стасов в одном из своих писем упрекнул Павла Михайловича за то, что он не успел приобрести картину Верещагина. На что Третьяков ответил: «Я очень рад, что настоящая вещь попала в эти руки. Он пойдет по моим стопам. Его коллекция станет достоянием Киева». Терещенко поселился в Киеве, будучи известным человеком, одним из самых богатых в России. Николаю Артемьевичу шел уже шестой десяток, а отдыхать он не собирался. Наоборот, удвоил старания. Построил в Киеве Мариинский детский приют, бесплатную ночлежку, больницу для чернорабочих, гимназии, школы, народный дом. В том числе и на деньги Терещенко возводился Владимирский собор. Николай Артемьевич служил старостой при храме Первой Киевской гимназии. При поддержке Терещенко эта церковь стала одной из лучших в городе. А для гимназистов, многие из которых учились бесплатно, были построены больницы и пансион. 150 тысяч рублей благотворитель пожертвовал на строительство Политехнического института. В 1903 году журнал «Нива» писал: «Общая сумма пожертвований Николая Терещенко составляет более 5 миллионов рублей. Около 1,5 миллиона он пожертвовал на больницы, приюты, санатории и другие благотворительные учреждения. 1,5 миллиона – на дома трудолюбия и попечительство над глухонемыми и слепыми. И, наконец, 100 тысяч были выделены на единовременные пособия». Необходимо упомянуть и о внесенном капитале в 61 тысячу рублей на вечные времена для выдачи процентов из него бедным жителям города Глухова и окружающих сел на помощь к Рождеству и Пасхе. Добрые дела, о которых поведал журнал «Нива», с благодарностью хранились в памяти людей. Одним из ярких свидетельств такой благодарности является тот факт, что улицу, на которой жил Николай Артемьевич, переименовали в Терещенковскую.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. 1881 год. И я могу засвидетельствовать, что, несмотря на иногда чрезвычайно реальные изображения низменных поступков героев своих произведений, мой муж всю жизнь оставался чуждым развращенности. С глубокой благодарностью вспоминаю я, как относился Федор Михайлович ко мне, как оберегал меня от чтения безнравственных романов и как возмущался, когда я, по молодости лет, передавала ему слышанный от кого-либо скабрёзный анекдот. В своих разговорах муж мой всегда был очень сдержан и не допускал циничных выражений. С этим, вероятно, согласятся все лица, его помнящие.

Любовью ль сердце разгорится? Унегаси ее огня. Не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня? Люби безмерно, безответно, всей полнотой душевных сил. Хотя б любовью ответной тебе никто не отплатил. Константин Романов.

0: радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В юго-западном округе Москвы работает первая в России благотворительная гостиница «Добрый дом». Здесь живут дети с онкозаболеваниями, приехавшие на лечение из разных уголков страны. В сопровождении близких они останавливаются в добром доме в перерывах между курсами химиотерапии или во время обследований. Некоторым приходится оставаться в столице месяцами. В добром доме немало особенностей, которые отличают его от обычной гостиницы. Одна из них – собственный огород и две теплицы. Небольшое подсобное хозяйство здесь помогли обустроить волонтеры. Дети с удовольствием участвуют в выращивании урожая. Весной они высаживают рассаду, ухаживают за всходами, пересаживают растения в теплицы, поливают и подвязывают подросшие кусты. Самый радостный момент для них – сбор и проба первого урожая. Среди взрослых жителей доброго дома тоже есть любители поработать на грядках. Родителям юных онкопациентов это помогает снизить тревогу. В этом году в теплицах доброго дома впервые высадили дыни и арбузы. А еще там растут перцы, томаты, кабачки, морковь и даже клубника. Все это потом отправляется на кухню благотворительной гостиницы. И взрослым, и детям нелегко выдержать трудный путь лечения. Любая поддержка и заботы важны в этот период. Добрый дом навещают волонтеры, которые бесплатно стригут подопечных гостиницы, пекут торты ко дням рождения детей, покупают бытовую технику взамен вышедшей из строя. Вы тоже можете помочь доброму дому на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Спускаюсь глубоко в разум свой и нахожу в нем евреев, преграждающих путь тебе, светоносный царь мой. Весь мир наполнили они сказками о бегстве своем из царства фараонова, в плену же которого остались. И вот рассмотрел я всех обитателей ума моего и воскликнул в отчаянии: «Это не я, и не Бог мой, и не царство Бога моего». Все это образы и отголоски земные. Чувства мои беспечные впустили их в душу мою, и нагромоздились они в ней. А где же я? Где царь мой и Бог мой? Где царство царя моего? Неужели в землю обетованную перенесли вы с собой царство египетское? И в град царя моего принесете всю грязь нильскую? Как же горька пища ума моего, коли питается он тем только, чем чувства питают его. Отпечатки внешнего и образа земного, тени теней, размеров ужасающего, где мало света, там выросли пугающие огромные тени. Неужели это мой ум? И открыл я, что весь труд разума моего лишь созидание призрачных зданий из призрачных теней. И снова я рассмотрел поле ума своего, где с быстротой паучьей строились и рушились замки из теней, призрачней паутины, и опечалился, и держал совет с собою. Невозможно игра теней, если нет света. Не разум ли мой свет этот? Не уменьшатся ли тени, если увеличится свет разума? Но и разум мой не одна ли только бессильная тень разума Божия? Тяжко мне, если ум мой, расставшись с телом, останется в вечности один со страшным плетением своим. И повторил я в одиночестве разуму своему: «Сейчас, когда я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не обоняю, ничего не вкушаю, ничего не касаюсь, что сейчас наполняет тебя, если не призрачная игра теней и воспоминание о том, что ты слышал, видел, обонял, вкушал, касался? Все то, что ушло в прошлое, изменилось, исказилось, распалось, умерло. Отчего не похоронить тебя раз и навсегда мертвецов и не бежать, оставив их? Отчего замер ты, словно кладбище, на котором пляшут тени мертвых и которое ожидает новых мертвецов? Как горний Иерусалим, град царя моего, превратился в царство мертвых и свалку мира. Царь мой, слышу шепот твой таинственный и понимаю, вижу свет твой и разумею. И когда понимаю и разумею, радость наполняет слезами глаза мои и восклицаю: спасение мое в Господе моем. Он свет разума моего, которому был я сторожем нерадивым и дал пришельцам проникнуть и помрачить свет царский. Поможет мне Господь, когда признаю, что нет другого помощника. Изгоню тьму и пришельцев темных из ума моего. Пусть тьма кружит вокруг разума моего, но да не внидет в град царя света».

0: Вера. Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Истина и правда. «Почему вы так дорожите бессмертием души?» – спросил я. «Почему?» «Потому что я буду тогда обладать истиной вечной, несомненной. А в этом, по моему понятию, и состоит высочайшее блаженство. В обладании истиной? Конечно. Позвольте, в состоянии ли вы представить себе следующую сцену? Собралось несколько молодых людей. Толкуют между собою. И вдруг вбегает один их товарищ. Глаза его блестят необычайным блеском, он задыхается от восторга, едва может говорить. Что такое, что такое? Друзья мои, послушайте, что я узнал, какую истину. Угол падения равен углу отражения. Или вот еще. Между двумя точками самый краткий путь – прямая линия. Неужели? О, какое блаженство! – кричат все молодые люди, с умилением бросаются друг другу в объятия. Вы не в состоянии себе представить подобную сцену? Вы смеетесь. В том-то и дело. Истина не может доставить блаженства. Вот правда может. Это человеческое, наше земное дело. Правда и справедливость. За правду и умереть согласен. На знании истины вся жизнь построена. Но как это обладать ею? Да еще находить в этом блаженство.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний духовной дочери отца Иоанна Кронштадтского, Екатерины Духониной. Первый раз я услыхала о батюшке Иоанне Кронштадтском в 1888 году в городе Выборге. Мой муж служил в Финляндском округе, занимал место выборгского коменданта. Когда он стал просить о переводе его в Россию, и из предложенных ему двух дивизий, по моему совету, выбрал худшую, расстроенную, вместо другой блестящей, чем вызвал в своих товарищах удивление, что не умеет пользоваться обстоятельствами, он стал волноваться и унывать, стал винить и меня, что посоветовал неправильно. Я впала в отчаяние. Моя приятельница, видя меня в таком настроении, посоветовала мне прибегнуть к молитвенной помощи отца Иоанна Кронштадтского. Я написала ему письмо в Кронштадт, прося помолиться за нас. И когда получила от него телеграмму «Молюсь, Господь милостив, успокоит и утешит вас», я воскресла душой, побежала с телеграммой к мужу, а он, еще не видав ее, сказал: «Знаешь ли, со мной произошла перемена». Я совершенно успокоился и убежден, что правильно поступал. Что слушать людей, ведь не они, а Господь все устраивает. Когда же прочел телеграмму, сказал: «Вот почему со мной такая перемена. Господь услыхал молитвы этого праведника». Сейчас же мы с ним поехали в церковь и отслужили благодарственный молебен и помолились за дорогого батюшку.

замолкнул гром, шуметь гроза устала, светлеют небеса, меж черных туч приветно засияла лазури полоса. Еще дрожат цветы, полны водою и пылью золотой. О, не топчи их с новою враждою, презрительной пятой. Алексей Толстой.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Афонский монах Порфирий уже несколько лет служил священником в церкви святого Герасима при центральной городской больнице Афин. Страдавший тяжелой хронической болезнью, он был вынужден на время уехать со Святой Горы, чтобы как следует подлечиться под постоянным наблюдением докторов. Несмотря на болезнь, отец Порфирий был счастлив, что даже находясь на лечении, может совершать богослужение в храме. А жители Афин и близлежащих городов Эвесии были счастливы, что у них появилась возможность пообщаться с афонским монахом о мудрости, доброте и о строгой молитвенной жизни, которого они давно были наслышаны. И хотя врачи ворчали, что посетители совсем не дают отцу Порфирию отдыхать, он каждый день принимал по несколько сотен гостей. Люди шли со своими бедами, проблемами и просили духовного совета. Однажды к отцу Порфирию пожаловал очень упрямый молодой человек. Он долго рассказывал о своей непростой ситуации и умолял монаха подсказать, как ему лучше поступить. Отец Порфирий выслушал парня с большим вниманием, расспросил о деталях и дал ему весьма дельный совет. Однако гость тут же нашел, что возразить монаху. Последовал очередной длинный монолог, очередной вопрос: «Что делать?» Отец Порфирий снова терпеливо его выслушал и еще раз сказал, как, по его мнению, следует поступить. Все это время по келье отца Порфирия порхал попугай. Когда-то он прилетел к монаху сам, видимо, случайно вылетев из чьей-то квартиры. Попугай оказался умным, и они с отцом Порфирием отлично ладили. Когда гость монаха решил зайти на третий круг беседы, отец Порфирий вдруг хлопнул в ладоши и крикнул попугаю: «Эй, птичка, пора спать!» Попугай тут же послушно залетел в клетку, сел на перекладинку и закрыл глаза. Отец Порфирий с улыбкой сказал своему собеседнику: «Смотри, даже птица понимает, что ей желают добра и проявляет послушание. Ты же битый час требуешь от меня совета, но ни к одному из них не хочешь даже прислушаться. И еще жалуешься, что у тебя ничего в жизни не получается». Наш собственный эгоизм часто мешает Господу дать нам то, чего мы у Него просим, говорил святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит. Легко, наилегчайшим образом Христос в изобилии может подать нам все. Только мы сами должны быть к этому готовы и вместо эгоизма наполнить наши сердца верой и любовью.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Хочу поделиться с вами словами преподобного Никодима Святогорца. «Бог воздаст тебе за терпение скорби до того часа, до которого ты терпел благодушно, не ища избавления. Со времени же восприятия такого желания Бог уже ничего не воздаст тебе за твое неохотное терпение».
1: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Клайва Льюиса к Малькольму. В своем последнем письме ты, кажется, предлагаешь оставить только покаяние и хвалу, а просительные молитвы отменить, ибо они призывают Бога устроить определенные события в материальном мире. Я с этим не согласен. Просительные молитвы нам заповеданы и через наставление, и через пример. Господь наш в Гефсимании просил и не получил того, о чем просил. Ты скажешь, что просил он с оговоркой: «Не моя воля, но твоя да будет». Разница огромная, но, несмотря на разницу, просьба остается. Каковы бы ни были теоретические сложности, мы должны просить у Бога.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Известная петербургская журналистка Анна Соломоновна Болицкая шла по Невскому проспекту в расстроенных чувствах. Она готовила очередной материал для педагогического журнала и по заданию редакции отправилась в столичные трущобы, чтобы увидеть, как живется детям бедноты и городским беспризорникам. Ее дорогим софьяновым туфелькам и не снилась та грязь, в которой они весь день сегодня утопали. В трущобах Анну Соломоновну едва не ограбили. К счастью, вовремя появившиеся прохожие спугнули вора. Но опечалена Болицкая была совсем не этим. Она думала лишь о том, что там, в этих нищих, кишащих карманниками и пьяницами кварталах, живут маленькие дети. И сегодня она их видела и даже разговаривала с ними. «Чего бы тебе хотелось больше всего?» – спросила журналистка у симпатичного паренька лет 7 с копной соломенных волос. «Хлебушка», – ответил он. И Анна Соломоновна едва сдержалась, чтобы не расплакаться. Она раздала голодным мальчишкам и девчонкам все деньги, которые были в ее кошельке. Но разве эти дети виноваты в том, что родились на свет в семьях бедняков? Им, как и всем детям, была необходима забота, сытная еда и уверенность в том, что они кому-то нужны в этом мире. У детей трущоб ничего этого не было. Дома, сидя за изящным бюро красного дерева, Анна Соломоновна размышляла о том, с чего начать статью для журнала. Но чем больше она думала, тем яснее ей казалось, что одной лишь статьей дело не исправишь. В конце концов, она отложила перо, так и не обмакнув его в чернильницу. Статья о беспризорниках не была написана. Вместо нее Анна Болицкая учредила в Петербурге общество попечения о больных и бедных детях. Первое пожертвование в пользу новой благотворительной организации – 1500 рублей – было сделано ею совместно с протоиереем Федором Базилевским, горячо откликнувшимся на благое начинание. На эти деньги были открыты два первых приюта общества попечения о больных и бедных детях – Нарвский и Таврический. В них поселились маленькие обитатели в возрасте от 2 до 8 лет. На протяжении всей деятельности общества было открыто еще несколько подобных приютов. Постепенно жертвователей становилось все больше и больше. Каждому из них выдавался жетон общества – серебряный круг с ярко-синим, выписанным эмалью, крестом в центре. Именно поэтому в народе общество попечения о больных и бедных детях получило неофициальное название «Синий крест». В 1883 году, в разгар эпидемии дифтерии, «Синий крест» открыл в Петербурге детскую лечебницу, которая впоследствии была реорганизована в лечебницу для хронических больных детей. Через несколько лет известный питерский купец Богданов пожертвовал «Синему кресту» крупную сумму, на которую в разных районах города были открыты несколько бесплатных детских ясель. Общество «Синий крест» заботилось не только о том, чтобы дети были сыты, обуты и одеты. Немало внимания уделялось их духовно-нравственному и интеллектуальному развитию и образованию. К примеру, при Петербургском ботаническом саде была организована садоводческая школа для мальчиков. На сельскохозяйственной выставке 1898 года эта школа была удостоена серебряной медали. Еще одним значимым делом «Синего креста» стало открытие в 1890 году приюта бесплатного призрения для детей-коллег, парализованных, страдающих костно-суставным туберкулезом, рахитом и врожденными пороками развития. В отличие от других учреждений подобного рода, здесь детей не только лечили, но и обучали по программе городских реальных училищ. В приюте была устроена домовая церковь во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. В петербургском районе Коломна «Синий крест» открыл бесплатную столовую для детей. Одно из самых крупных пожертвований на этот проект сделал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он внес 5000 рублей. Покровительствовала обществу и царская семья. Великая княгиня Елизавета Маврикиевна, императрица Мария Федоровна, а затем и Александра Федоровна регулярно делали щедрые пожертвования «Синему кресту». Приюты, больницы, школы, училища, детские сады – сколько их было открыто по инициативе общества попечения о больных и бедных детях «Синий крест». И все это благодаря тому, что однажды известная столичная журналистка предпочла мыслям на бумаге реальные дела.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Жизнь еще передо мною, вся в видениях и звуках. Точно город дальним утром, полный звона, полный блеска. Все минувшие страдания вспоминаю я с восторгом, как ступени, по которым восходил я к светлой цели. Аполлон Майков –

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В течение Великого Поста в православных храмах исполняются песнопения, которые в иные дни услышать нельзя. Церковь готовит своих прихожан к празднику Пасхи Христовой, призывает людей исправить грехи и приблизиться к Богу. Такой настрой ярко передает песнопение, названное по первым словам «Господи сил, с нами буди». О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: В составе православного богослужения встречаются песнопения, внутри которых как бы соединились воедино два вида религиозной поэзии – ветхозаветной иудейской и новозаветной византийской. Песнопение «Господи сил с нами буди» – пример вот такого гармоничного сосуществования творчества древних иудеев и византийских греков. В основе песнопения «Господи сил с нами буди» лежит 150-й псалом царя и пророка Давида. В Древнем Израиле это произведение пелось в дни особых торжеств. В 150-м псалме прославляется величие Бога и его забота о нашем мире. «Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его за могущество Его, хвалите Его по множеству величия Его». Произведение Давида говорит нам о том, как славили Бога во времена этого великого пророка. «Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его на тимпане и в хороводе, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на кимвалах благозвучных, хвалите Его на кимвалах звонких. Все, что дышит, да восхвалит Господа». В песнопении «Господи сил с нами буди» строки псалма перемежаются молитвенным прошением. «Господи сил с нами буди, иного бы разве тебе помощника в скорбях неимомы? Господи сил, помилуй нас! Господь сил ангельских, с нами прибудь, ибо мы иного, кроме тебя, помощника, в скорбях не имеем. Господь сил ангельских, помилуй нас». Церковь одновременно восхваляет Бога и просит Его о заступничестве. По окончании слов 150-го псалма обычно исполняется несколько кратких песнопений, посвященных Христу и Богоматери. В них говорится о том, что по молитвам святых Господь прощает людям грехи. Песнопение «Господи сил с нами буди» призывает нас каяться в грехах и сожалеть об ошибках, а также воодушевляет и напоминает о милости Божией.
2: Песнопение «Господи сил с нами буди» ежевечерне звучит в православных храмах в будние дни Великого Поста. Оно гармонично дополняет иные великопостные молитвословия, в которых также звучит призыв к покаянию. Давайте послушаем песнопение «Господи сил с нами буди» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О мудрости. Один человек проделал долгий путь по суше и по морю и явился в пустыню, чтобы увидеть прославленного старца. «Скажи, какие чудеса творит ваш Ава?» – спросил он у молодого монаха. «Смотря что называть чудом», – ответил тот. «У вас принято считать чудом, если Бог исполнит чью-то волю. У нас же считают чудом, если кто-то исполнит волю Бога».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На неуклюжих колесах тела странствует душа моя по миру соблазнов и обмана, пытаясь неповоротливостью и массивностью своей доказать свою значительность. Господи, как боязливо прилепилась душа моя к колесам бренным. В ослеплении своем думает, что если сорвется с колес, падет еще ниже. Будто ни в одном прахе пребывают и тот, что у дерева, и тот, что под деревом. В страхе и неведении всецело предалась душа моя телу, лишь бы дольше и медленнее оно несло ее по дороге, в конце которой неизбежная смерть. Господство свое и реальность свою единственную телу душа моя уступила. Уступила из страха и неведения. Уступила слепому зеркало, а слепой разбил его в куски. Вспомни рождение свое, душа моя. Была ты как луч солнечный, а тело твое как свет месяца. Была ты чистой и прозрачной, как свет солнечный, а колеса твои быстрыми, как свет. Знала ты, что в тебе ценность, а не в колесах, что колеса — тень твоя. Страха ты не знала, ибо прозорлива была и видела себя на крыльях силы и бессмертия. Колеса неуклюжие, на которых влачишься ныне, по своей воле, по своему страху и неведению сотворила себе. Не тебя, какой ты сделалась, не тело твоего, каким ты его сделала, Господь сотворить не желал, чтобы спастись от полумрака, в который желания тебя ввергли, погружалась ты в густой мрак, пока не помрачилась совсем и не отяжелела, и не выкроила себе наряд по мерке своей, и предала все достоинство свое рубищу бесформенному, лишь бы от страха тебя укрыла. Вручила ты бытие свое тому, кто не мог сохранить его и все потеряла, и сама, как и тело твое, стала призрачной и пугающей тенью. Ибо бытие святыня, и только задумают вынести его на продажу, покидает она и купца, и продающего, и одинаково удаляется от них. Потому, душа моя, не только бытие телесных одежд твоих отрицал великий мудрец индийский, но и твое бытие, душа моя. Но если Бог сойдет в тебя и родится в тебе, обрадуешь ты печального мудреца индийского, сидящего на лотосе в раздумьях. Ибо вернешь ты утраченное бытие. Поистине, все бытие в Боге. И нет вне Бога бытия даже зерно горчичное. Вот вижу в тебе уголок один, словно освещенную свечою пещеру в огромной, мраком окутанной горе. Чем дольше смотрю я на свет в тебе сокрытый, тем более напоминает он мне исконную девственную красоту твою, душа моя. От созерцания моего разрастается свет, и все яснее проступает в нем чудный лик девический, словно солнечный луч, облеченный в свет месяца. В нем спасение твое, душа моя трепещущая, в нем жизнь твоя, все остальное — гибель. Если бы только ты могла раздуть этот малый свет в огромный факел и внести его в мои ум и сердце, воспряни, душа моя, и не отрывай взгляда своего от пещеры, где обитает девица малая. Сей из пещеры этой придет избавление твое. В ней хранится сила нерастраченная, нетронутая красота — и бессмертие непроданное. Вне пещеры, вне души моей, где дева рождает Бога, все, вместе с колесами неповоротливыми тела моего, тень и прах.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Камень. Видали ли вы старый серый камень на морском прибрежье, когда в него в час прилива, в солнечный веселый день, со всех сторон бьют живые волны? Бьют и играют, и ластятся к нему, и обливают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом блестящей пены. Камень остается тем же камнем, но по хмурой его поверхности выступают яркие цвета. Они свидетельствуют о том далеком времени, когда только что начинал твердеть расплавленный гранит и весь горел огнистыми цветами. Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души, и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня. Волны отхлынули, но краски еще не потускнели, хоть и сушит их резкий ветер.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Варвары Тимофеевой о писателе Федоре Достоевском. 1872 год. Санкт-Петербург. Как-то мы работали поздно с Федором Михайловичем, и когда я подошла к нему, чтобы проститься, он тоже встал и, крепко сжав мою руку, с минуту точно искал у меня на лице впечатлений моих от прочитанного. Так поразило меня в эти минуты его лицо, как бы озаренное думой, с проникновенным взглядом глубоких глаз. И я, не отрываясь, смотрела на это лицо, как будто передо мной внезапно открылась живая картина с загадочным содержанием. Я ощутила тогда всем моим существом, что это был человек необычайной духовной силы, неизмеримой глубины и величия, которому не надо слов, чтобы видеть и знать. Он все угадывал и все понимал каким-то особым чутьем. «Измучились вы сегодня». С нежной, точно родственной лаской заговорил он, провожая меня до дверей и помогая мне надеть верхнее платье. «Поезжайте скорее домой. Выспитесь хорошенько. Христос с вами».
0: Голоса

Воздух такой ароматный, что даже в сердце пролился елей. Около церкви, недремлющей стражей, 5 золотых тополей. Господи, сделай мне душу такую, чтоб не роптала она. В небо глядят тополя пламенея, в небе встает тишина. Елизавета Дмитриева.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Молодой человек по имени Евангелос шел по влажному от утреннего тумана лесу и с наслаждением вдыхал аромат свежей хвои. На святую гору Афон молодой человек приехал совсем недавно. Евангелос поселился в небольшом скиту под названием Ковсоколивия, где ему предстояло пройти послушание, период подготовки к принятию монашеского пострига. Молодой послушник направлялся к оврагу на опушке леса. Старцы, старшие монахи в скиту, его наставники, велели принести дров для печки. Евангелос с радостью отправился выполнять поручение. К работе он привык с раннего детства и не любил сидеть без дела. Сухих деревьев во овраге оказалось много. Их нужно было только разрубить, увязать и отнести на спине в Ковсоколивию. Евангелос принялся за работу. Тяжелым топором молодой человек замахивался в полную силу, и толстые деревья быстро в несколько ударов разлетались на звонкие сухие поленья. Вдруг что-то больно стукнуло Евангелоса по ноге. В ту же секунду он почувствовал, что топор стал как будто легче. Молодой человек с ужасом увидел, что в его руках зажато только деревянное топорище, а лезвие... Лезвие слетело и глубоко вонзилось ему в ногу. Кровь из раны хлестала вовсю. От боли Евангелос терял сознание. Звать на помощь было бесполезно. Ковсоколивия осталась далеко, и на много миль вокруг не было ни монастырей, ни скитов, ни даже уединенных калиф, отдельно стоящих монашеских хижин. Надеяться было не на что. Евангелос понял, что просто останется здесь и истечет кровью. Он закричал, что было сил: «Матушка Пресвятая Богородица!» и тут же потерял сознание. Когда через несколько минут он пришел в себя, кровь из раны перестала течь, да и сама рана как будто начала затягиваться. Евангелос попробовал встать на ноги и не почувствовал никакой боли. «Царица Небесная, ты спасла меня!» — только и смог в изумлении со слезами проговорить он. Через несколько лет Евангелос принял монашеский постриг и получил новое имя – Порфирий. Так на святой горе Афон появился монах Порфирий Ковсоколевит. По его молитвам исцелялись тысячи людей. Его называли святым афонским старцем, а он говорил: «Когда ты теряешь всякую надежду, Господь берет на себя заботу о тебе. Надо только верить в Него и любить Его».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: восстановления прочной связи с Богом. Хочу поделиться с вами словами преподобного Никодима Святогорца. «Помни, что цены нет тому времени, который ты имеешь в руках своих, и что если попосту потратишь его, придет час, когда взыщешь его и не обретешь, считая потерянным тот день, в который хоть и делал добрые дела, но не преодолевал своих худых склонностей и пожеланий».
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Владимира Набокова «Другие берега», 1919 год. Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию. У меня было чувство, что Кембридж и все его знаменитые особенности — расписные окна, башенные часы с курантами, аркады, серо-розовые стены — не имеют сами по себе никакого значения, существуют только для того, чтобы обрамлять и подпирать мою невыносимую ностальгию. Я был в состоянии человека, который, только что потеряв нетребовательную, нежно к нему относившуюся старую родственницу, вдруг понимает, что из-за какой-то лености души, усыпленной дурманом житейского, он как-то никогда не удосужился узнать покойную по-настоящему и никогда не высказал своей, тогда малоосознанной любви, которую теперь уже ничем нельзя было разрешить и облегчить. Под бременем этой любви я сидел часами у камина, и слезы навертывались на глаза от напора чувств, и мучила мысль о том, сколько я пропустил в России, сколько я бы успел рассовать по всем карманам души и увести с собой, кабы предвидел разлуку.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: На дворянском гербе промышленника Павла Харитоненко написано «Трудом возвышаюсь». Павел Иванович был наследником знаменитой фирмы Харитоненко с сыном. Вскрыв после смерти отца его завещание, Харитоненко-младший прочел «Прошу любить город Сумы так, как люблю я», и следовал этому завету всю жизнь, став для Сум добрым гением. Он родился в семье, которая трудилась ради процветания своего города. Благо, финансовая база для этого была прочной. Отцу Павла принадлежало 6 крупнейших на Украине сахарных заводов. Его отчисления на благотворительные нужды были огромными. Не получивший достойного образования отец мечтал дать его своему сыну. К Павлу приглашали лучших педагогов, а в 17 лет отправили учиться в Германию, в Гейдельбергский университет. Вернувшись домой, Павел начал работать в фирме отца и с радостью отдавал заработанные деньги на благие дела. Став во главе семейного бизнеса, Павел Иванович успешно его развивал, увеличил количество заводов с 6 до 10, снабжал сахаром пол России и имел представительство в Москве, Петербурге, Новосибирске, Харькове. Но Сумы с их узкими улочками и уютными особняками оставались для него любимым местом на свете. Когда в городе стали прокладывать шоссейные дороги, Харитоненко взял на себя львиную часть расходов, профинансировал строительство водопровода и электрификацию Сум. Железнодорожная линия Сумы-Белгород появилась благодаря стараниям и деньгам Харитоненко. Он мечтал, чтобы по родному городу бегали трамваи, хотел спонсировать и этот проект. Но в то время на узких улицах было невозможно проложить рельсы. Однако и без того, к началу 20 века, заботами Павла Ивановича Сумы процветали и совсем не походили на скучный провинциальный город. Совсем еще молодым, в неполные 30 лет, Павла Ивановича избрали депутатом местной думы. Им он оставался до конца своих дней. Кстати, возведение в дворянское достоинство было следствием не столько успешной коммерческой деятельности Харитоненко, сколько его заслуг в сфере благотворительности. Одним из поступков Павла Ивановича, восхитившим императора Николая II, стало перечисление 100 тысяч рублей обществу попечения о бедных и больных детях. А газета «Южный край» писала: «Благодаря щедрым пожертвованиям Харитоненко город Сумы имеет гимназию, кадетский корпус, детскую больницу, богадельню. В благодарность за крупные пожертвования городское управление избрало Павла Харитоненко почетным гражданином Сум». В газетной статье не упомянули о школе Павла Ивановича для детей-бедняков, о стипендиях для студентов, о пенсиях, на которые жили неимущие сумчане, о постройке первого в городе бетонного моста, о приюте, который горожане называли пансионом благородных девиц. Девочки-сироты получали здесь хорошее образование. На выпуске за каждой воспитанницей Павел Иванович давал приданное и лично сватал барышень за молодых инженеров своих предприятий. Харитоненко был человеком глубоко верующим и считал своим долгом поддерживать строительство храмов. Свою первую церковь, храм Святой Софии, Павел Иванович построил в Москве на Софийской набережной. Второй, Преображенский, в 1894 году на станции Борки под Харьковом, на том месте, где царский поезд потерпел крушение. Церковь Архангела Михаила Харитоненко возвел в своем имении Натальевка, а в самих Сумах выстроил храм во имя Святой Троицы. Работы над последним продолжались 13 лет и обошлись благотворителю в баснословную сумму – 500 000 рублей. Образа для иконостаса расписывал Михаил Нестеров, а над витражом Троицы трудился Кузьма Петров-Водкин. «Богатый и щедрый» говорили о Павле Ивановиче те, кто хорошо его знали, и рассказывали, как умирал этот мужественный человек. Узнав, что заболел скоротечной чахоткой, он не впал в депрессию, не слег в постель, не замучил родных жалобами. Харитоненко сел в автомобиль и на большой скорости промчался по всем своим украинским владениям, предприятиям и поместьям. Он попрощался с любимыми местами и друзьями. Не грустил сам и никому не позволял грустить. Таким неутомимым и жизнерадостным Павел Иванович остался в памяти людей.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Николай Гумилев.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Яркие богослужебные песнопения появлялись в православной церкви во все времена, в том числе и в совсем недавние. Примером является молитвословие, посвященное Божией Матери и названное «Огни Парфены», в переводе на русский язык «Святая Дева». Автором песнопения стал святой Нектарий Эгинский, живший на границе XIX и XX веков. Святой Нектарий был епископом Александрийской православной церкви. По ложному доносу его довольно рано отправили на покой. Впоследствии он скитался, жил в нищете. В таком печальном положении святой Нектарий находился до тех пор, пока не был отправлен для служения на остров Эгина, где вместе с простыми рабочими строил женский монастырь, а в перерывах писал молитвы, в которых прославлял Бога и Богородицу. Так и было составлено песнопение «Огни Парфены». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитвословие «Огни Парфены» занимает промежуточное положение между церковным песнопением и народной песней. Таковой была задумка святого Нектария. Помогая рабочим в строительстве монастыря, он видел, как непростой труд облегчает пение. Святой Нектарий решил написать молитву, которую можно было бы исполнять не только в храме, но и во время житейских дел. «Огни Парфены» — довольно длинное песнопение, поэтому давайте разберем только первую его часть. «Мария, Дева Чистая, Пресвятая Богородица, радуйся, невеста неневестная». «Царица, Мать и Деву, руно всепокрывающая, радуйся, невеста неневестная, превысшая небесных сил, нетварное сияние, радуйся, невеста неневестная, ликов девичьих радости и ангелов превысшая, радуйся, невеста неневестная, небес честная сила и свете паче всех светов, радуйся, невеста неневестная, честнейшая владычица всех небесных воинств, радуйся, невеста неневестная». Текст молитвословия не только прославляет чистоту и святость Девы Марии, но и перечисляет пророческие образы из Ветхого Завета, которые имеют отношение к Богородице. Например, Богоматерь именуется руном, в данном случае накидкой из овечьей шкуры. Этот образ отсылает нас к истории вождя древних евреев Гедеону. Он испытывал Бога, просил у него знака. И Господь сделал так, что накидка Гедеона, руно, лежавшее на земле, осталось сухой, хотя трава вокруг оказалась мокрой. Богоматерь получила святость от Господа, хотя мир вокруг нее был наполнен грехом.
2: Песнопение «Огни Парфены» не имеет четкого места в составе богослужения. Оно исполняется обычно в те моменты, когда допускается пение каких-либо дополнительных молитвословий. Например, на литургии во время причащения священника в алтаре. Давайте послушаем молитвословие в исполнении Дивной Любоевич и хора «Мелоди».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В юго-западном округе Москвы работает первая в России благотворительная гостиница «Добрый дом». Здесь живут дети с онкозаболеваниями, приехавшие на лечение из разных уголков страны. В сопровождении близких они останавливаются в «Добром доме» в перерывах между курсами химиотерапии или во время обследований. Некоторым приходится оставаться в столице месяцами. В «Добром доме» немало особенностей, которые отличают его от обычной гостиницы. Одна из них – собственный огород и две теплицы. Небольшое подсобное хозяйство здесь помогли обустроить волонтеры. Дети с удовольствием участвуют в выращивании урожая. Весной они высаживают рассаду, ухаживают за всходами, пересаживают растения в теплицы, поливают и подвязывают подросшие кусты. Самый радостный момент для них – сбор и проба первого урожая. Среди взрослых жителей «Доброго дома» тоже есть любители поработать на грядках. Родителям юных онкопациентов это помогает снизить тревогу. В этом году в теплицах «Доброго дома» впервые высадили дыни и арбузы. А еще там растут перцы, томаты, кабачки, морковь и даже клубника. Все это потом отправляется на кухню благотворительной гостиницы. И взрослым, и детям нелегко выдержать трудный путь лечения. Любая поддержка и заботы важны в этот период. «Добрый дом» навещают волонтеры, которые бесплатно стригут подопечных гостиницы, пекут торты ко дням рождения детей, покупают бытовую технику взамен вышедшей из строя. Вы тоже можете помочь «Доброму дому» на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: «Дело дня».

Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сергеевич.